Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. Бог, я не вижу выхода. Я не знаю, как мне выздороветь. Как моя семья может восстановиться. Это нормально. Но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очень

мои направлены на тебя. Я знаю, что у тебя есть выход. Для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал: «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа. Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит: не огорчайтесь, не теряйте мира. Это не ваша битва, но Божья». Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал: «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели: «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили: «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите: «Мне не выбраться, у меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал: «Стойте спокойно, Бог будет сражаться за вас». Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость: вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит: «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966-м он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал,

У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь – пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача – это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Темпа-Бэй, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл Суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть Суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами. Они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность.

Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял прощу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд». Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника. На всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом, у нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался.

Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывание: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян – это Бог гор. Поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами. Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе,
тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или рефаимов он назвал Вал Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие друзья, знакомые, общение с которыми всегда вам в радость? Вы, наверное, знаете таких людей, о чем бы вы с ними ни говорили, всегда беседа покажется очень интересной и никогда она не будет затянутой. Одним словом, это крайне приятные и очень интересные собеседники. Общение играет очень важную роль в нашей жизни. Это самая главная форма взаимодействия между людьми. Если вы хороший собеседник, то у вас не будет проблем в построении отношений на всех уровнях. В работе, в учебе и в личной жизни. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, недостаточно просто уметь говорить. Есть тонкости и нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Какие? Давайте мы спросим об этом у нашего гостя, у священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какие все-таки правила, какие особенности хорошего собеседника?
1: Хорошего собеседника, они очень простые, их не так много. Я думаю, что мы с ними познакомимся, запишем.

0: и на них ответим. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас видеть. Я счастлив, что вместе с вами сегодня снова могу находиться. И хочу поделиться с вами вот этими секретами правил общения. Я когда учился в академии, нас учили правилам общения с человеком. И там были несложные правила. Нужно было зеркалить человека. То есть, если с тобой человек разговаривает, смотришь ему в глаза, делаешь вид, что ты его слушаешь, на его слова киваешь, и он тебя спрашивает: вы понимаете меня? Да, я вас понимаю. Еще отзеркалить можно, когда человек закончил последнюю фразу, и ты хочешь показать ему, что ты его слушаешь, ты эту фразу повторяешь, и дальше спрашиваешь: и что дальше? Так вот, я вам хочу сказать, это полная ерунда, выкиньте это из головы. Потому что многократно я ловил себя на мысли, что я делаю вид, что слушаю человека, при этом был совершенно далеко, и многие вещи, которые человек со мной говорил, я их не слышал. Но вид я делал человека слушающего. А из-за того, что я научился теперь слушать людей, я вижу, тогда человека, когда с ним беседую, я вижу, слушает он меня или нет. Буквально вот недавно был случай, когда один из участников программы задает мне вопрос, при этом что-то делает, я ему отвечаю, смотрю на него и вижу, что он совершенно не слышит, что я говорю. И когда он закончил, я его спрашиваю: вы меня услышали? Она говорит: да, я вас услышала. Я ее спросил: повторите, пожалуйста, что я сказал. Я стала в ступор. Почему? Потому что не слышала ровным счетом ни одного слова, которое я сказал. Поэтому, друзья мои, я хочу вас научить быть хорошим собеседником. И мы с вами запомним несколько правил хорошего собеседника. Первое правило, с которого мы с вами начнем, это правило не отвлекаться, не делайте несколько дел одновременно. Что имеется в виду, когда мы говорим не отвлекаться? То есть, если мы с вами о чем-то говорим, пожалуйста, выкиньте все из головы. Это особенно касается женского пола, девушек, потому что они любят одновременно делать массу дел. Это не говорит о том, что нужно выпустить телефон или только убрать телефон или отложить в сторону планшет. Это говорит о том, что нужно перестать вообще думать о каких-то вещах, которые вас заботят. Ну, к примеру, я начинаю с вами беседу, а вы сейчас думаете о том, когда же это все закончится? Когда я пойду домой? Когда я наконец-то выпью чая? То есть в нашей голове постоянно идут какие-то процессы. Так вот, если вы начинаете беседу, выкиньте все эти процессы из своей головы. Делайте одно дело. Если мы с вами решили поговорить, значит, это ваша первоосновная и главная задача — пообщаться со мной, и будем говорить на разные темы. Второе, что важно для нас с вами, чтобы мы были хорошими собеседниками, это, я называю так, не нужно важничать и умничать. Встречали, наверное, людей. Начинаете беседу, вы вдвоем начинаете говорить, третий шел, остановился, услышал: здравствуйте, и он услышал последнюю фразу и начинает вам: а у меня знаете, как было? И понеслось, весь разговор пошел в отношении, этим человеком этот разговор поддерживается, вокруг этого человека этот разговор ведется, этот человек рассказал о себе все, что можно было рассказать, то есть он пуп вселенная и звезда. Вот. Поэтому самое главное, что для вас важно запомнить, это не быть звездой. Разговор не должен крутиться вокруг вас. Не нужно акцентировать внимание на себе. Всегда в беседе очень важно в беседе одна вещь. Вы должны понять, что все люди обладают каким-то знанием, которое вам недоступно. И когда вы встречаетесь с человеком и хотите с ним поговорить, вас должно волновать одна очень важная вещь. Чему я у этого человека могу научиться? Видели фильм, называется «Аватар»? Не видели «Аватар»? Видели «Аватар»? Там, короче говоря, вот этот главный герой, я не помню, как его зовут, в теле «Аватара» он попадает в племя этих зеленых человечков, синих человечков, и там самая главная царица этих синих человечков подходит к нему, он говорит: я пришел к вам, хочу у вас учиться. Она говорит: не может научиться тот, чья чаша полна. Поэтому, если вы начинаете беседу с мыслью, что вы все знаете, и вам нечему научиться, то вы ничему и никогда не научитесь. Поэтому второй закон беседы – думать всегда.

0: Да, о том, что человек обладает знанием, которое превосходит ваше, и вы можете у него чему-то научиться. Understand me? Все хорошо. Вы должны чему-то научиться. Так, и чтобы чему-то научиться, должна быть чаша пуста. Отбросить свои собственные взгляды и воззрения. Вчера, к примеру, у нас была тема, и я вам сказал, что... как его имя-то? Как? Иоаннафан, да. Иоаннафан на 30 лет старше Давида. И вы сказали, нет! Почему? Потому что у вас было свое собственное представление, свое знание, и вы пытались отрицать. А я говорю, да, это 30 лет, разница. И вы говорите, нет, ни за что я не согласна. Понимаете? То есть вы должны сказать, может быть. Может быть, я не прав. Может быть, я не знаю этой информации. То есть откатиться до того состояния, что, может быть, действительно вы не владеете этой информацией. А может быть, даже и владеете, но вы заблуждаетесь. Понимаете? Итак, это второе правило. Не навязывайте собственное мнение, а в беседе пытайтесь чему-то научиться. Не нужно важничать, я это называю так. Третье правило. Учитесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Задавайте чаще всего открытый вопрос. Вопросы вообще какие бывают? Открытый, еще какой? Закрытый вопрос риторический, да? Нет, ну, альтернативный вопрос. Альтернативный или закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Вы сегодня будете ужинать? Нет. Ну, или да, да, то есть вы отвечаете. И этим вы беседу не поддержите. То есть, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно задать вопрос, который заставит вашего собеседника дать раскрытый ответ. К примеру, давайте попытаем счастье и зададим вам вопрос. Вы учитесь в университете в каком-нибудь? Отвечайте в микрофончик, чтобы вас слышно было, если учитесь в университете. Учитесь? Учитесь в университете. Что с вами будет, если вы его не закончите?
1: Я пойду в армию, скорее всего.
0: Еще?
1: Пойду искать себе работу, буду зарабатывать без образования.
0: Не будет образования, будет зарплата?
1: Не факт.
0: Может, такая?
1: Ну, может, и большая зарплата.
0: Может, и большая, да?
1: Конечно.
0: Еще что?
1: Ну, на улице я, наверное, не останусь, потому что сейчас множество вариантов есть, в которых можно использовать это, жить в отелях, можно жить в съемной квартире.
0: А если вдруг девушку встретишь?
1: Какая съемная квартира тоже вариант.
0: А что ты неграмотный какой-то будешь с девушкой
1: встречаться? Образование не влияет на мою грамотность.
0: То есть видите, что мы сейчас сделали? Я ему задал один вопрос, и этот вопрос уже на несколько минут разговор наш продлился. Итак, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно научиться задавать открытые вопросы, правильный вопрос. То есть его вопросик нужно сформулировать и задать. Хорошо? Когда я буду с вами встречаться, вы будете мне задавать вопросы, задавайте раскрытые, они такие, да, нет. Следующее, что необходимо. Следите за течением разговора. Что имеется в виду? Я с вами разговариваю, веду беседу. И тут мы с вами встретились, беседуем. Я смотрю, по городу едет машина красивая, вымытая. И мне мысль в голову приходит, у меня машина грязная. И вы что-то говорите, а я уже начинаю думать о том, как же мне помыть машину. Ага, так, надо Сереже позвонить, у него, наверное, ключи есть от гаража, там есть керхер, я пойду помою машину. То есть в нашу голову постоянно приходят мысли. Нужно научиться эти мысли отпускать, то есть не акцентировать свое внимание на этих мыслях. Сейчас я вам скажу, почему это важно. То есть, допустим, когда мы с вами разговариваем, если я о чем-то говорю, и вам в голову приходят какие-то мысли, гоните их от себя прочь. Часто бывает такая ситуация. Если вы не хотите учиться, вот пункт номер два, то что происходит? Я с вами начинаю беседу, вы ничему не хотите научиться, но вы думаете, что вы в этой теме вы разбираетесь лучше, и вы уже меня не слушаете, а начинаете подбирать в своей голове слова или информацию, которую вы хотите выдать мне. И только у меня рот закрылся, тут же открывается ваш рот, и вы начинаете лить свою информацию. Что вы услышали? Ничего. То есть, как только вы начали о чем-то думать, вы перестали слышать, что я говорю. Поэтому четвертое правило – следите

0: за течением разговора. Или плывите по течению, или отпускайте свои мысли. Не акцентируйте на своих мыслях никакого внимания. Пятое. Если не знаете чего-то, то так и скажите. Не комплексуйте, всего знать невозможно. Ну, к примеру, когда меня пригласили сюда раскрыть какую-то тему, да, я же готовлюсь, я изучаю материал, и, изучив материал досконально, исследовав несколько источников, я выхожу и начинаю что-то говорить. Потом вы ко мне подходите и говорите: я с вами не согласен, а я знаю 100%, что я исследовал эту тему. И поэтому я могу с вами, ну, спокойно говорить и апеллировать, сказать: ну хорошо, пойдите, проверьте, можете со мной не соглашаться, вы пойдете проверите и увидите, что я был прав. Если вы не обладаете информацией, если вы не провели вот эту досконально исследовательскую работу и начинаете беседу, и вдруг вам кажется, что вы суперзвезда, вы знаете, как это сделать. Я вот телефон разобрал, iPhone, уронил iPhone в воду, достал, он перестал работать. И я не знал, как он разбирается. И так его крутил, и так, нашел там две шурупчика каких-то, пошел отверточку взял, открутил, и начал его ковырять. Ковырял, ковырял. Но сейчас я знаю, как он открывается. И если вы меня спросите, как открыть iPhone, я вам скажу, как он открывается. Как сломать его, я тоже вам скажу. Почему? Потому что я знаю. Но всего знать невозможно. И если вы ко мне подошли бы и спросили до вот этого момента, как вскрыть iPhone, я бы вам сказал: не знаю. Но сейчас я знаю, а до этого-то я не знал. Поэтому если вы в беседе встречаете тему, которая вам неизвестна, не пытайтесь быть человеком таким всезнайкой. Если вы этого не знаете, так и говорите: я это не знаю. Поэтому не комплексуйте. Если не знаете, так и говорите: я этого не знаю. Лучше перестраховаться и недооценить себя, чем переоценить, чем сказать, что ты это знаешь, а потом человек пойдет проверит и узнает, что это не так, и придет вам и скажет: слушай, ты был неправ. И это состояние будет для вас уже, ну, такое, дискомфортное. Следующее, что необходимо, друзья мои. Очень часто это бывает среди близких знакомых и друзей. Мы с вами вот проводили вчера тему о друзьях, о дружеских отношениях. Друзья очень часто делятся определенными переживаниями. И если к вам приходит друг или подруга и говорит: слушай, со мной произошла такая ситуация, там вот это со мной случилось. А вы говорите: да ерунда, у меня такое же было. Да это я легко пережил. То есть мы порой проецируем опыт другого человека на свою собственную жизнь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что все люди разные. У нас разные реакции, разные обстоятельства. Не бывает вот прям, знаете, до 100%, чтобы все произошло. Поэтому никогда не говорите ничего страшного, ничего. Просто выслушайте, посочувствуйте. Человеку, может, вообще не нужно, чтобы вы ему что-то говорили. Кстати, у меня тут была одна ситуация. Мне написала одна женщина, жалуется на отношения со своим мужем. И я ее по букве закона начинаю учить, как правильно поступить. Она мне пишет: да это я уже знаю, я это пробовала. Я говорю: перестань со мной спорить, слушай, что тебе говорит батюшка, и исполняй это. И потом она мне в сердцах написала такое письмо, она написала: я вообще от вас ничего не хотела. Я хотела единственное посочувствовать, да, чтобы вы мне посочувствовали. Я все книги, о чем вы там говорите, прочитала 10 раз уже, потому что за 20 лет семейной жизни многократно их перечитала. То, что вы сейчас начали читать, это не говорит, что я этого не знаю. Единственное, что мне нужно было, ваше сочувствие. А я уже нагрубил. Понимаете? Поэтому никогда опыт человека не проецируйте на себя. Просто посочувствуйте. Хорошо, следующее правило, которое вам понадобится. – Ну и помните, да, что все-таки речь идет, правило, помните, мы говорили, что вы не звезда, что вы не пуп звезды, земли, что если вы начинаете беседу, то вы хотите у человека чему-то научиться. И если человек чем-то с вами делится, своими переживаниями, то речь идет не о вас, а речь идет о нем. И не нужно о себе тут же рассказывать, как вы пережили ту или иную ситуацию. То есть старайтесь выслушать человека, понять его, поддержать его. Следующее, с чем я сталкиваюсь, постоянно я с этим сталкиваюсь. Есть такая категория людей, знаете, вот пришел к тебе человек, что-то рассказал, друг твой, или я не знаю, товарищ, пришел тебе, ситуацию какую-то рассказал. Там, мы были на футболе, там вот такая ситуация была, все было интересно и прикольно. Рассказал, через 3 дня приходит и начинает то же самое. Еще 3 дня проходит или 4 дня, он приходит и начинает то же самое. Слушай, у меня с памятью все в порядке. То есть я это все уже слышал не раз. Правило, не повторяйтесь. То есть если вы что-то говорите, запомните это, что вы это говорили. Следующее, вот именно в этом правиле, не повторяться. Я встречаю вот именно в своей уже профессиональной деятельности. Да и сам страдаю этим очень часто. Иногда нам кажется, что люди тупые. Ну, извините за такое сравнение. И вот выхожу я, к примеру, на кафедру, и мне хочется что-то людям рассказать. Я вот долго читал, долго исследовал, и тут мне откровение пришло, и я хочу этим откровением с людьми поделиться. Я начинаю им рассказывать что-то, какую-то тему, смотрю им в глаза, и вижу у них полное такое отсутствие. Я останавливаюсь, начинаю говорить то же самое, но другими словами. Останавливаюсь, начинаю говорить третий раз третьими уже словами. И люди смотрят на меня и думают, он что, нас за кого? Считают, что мы совсем? То есть не повторяйтесь. Люди умные. Если что-то говорите, договаривайте до конца и спрашивайте. Ты меня понял? Ты услышал, что я сказал? Он говорит, да, услышал. Все хорошо. Итак, 8-е правило, 8-й принцип. Не углубляйтесь в детали. Не углубляйтесь в детали. Подробности людей утомляют. Не углубляйтесь в детали. Давайте пример какой-нибудь разберем. Вы пошли с подругой там или с другом куда-то в кино. Ходили на какой-то... Какой хороший фильм вы видели последний? Огонь? Пожар?
1: Огонь, да.
0: Огонь? Крутой фильм? Надо посходить посмотреть. Ну вот, вы пошли на этот фильм «Огонь». О чем он, кстати?
2: Пожар в огне.
1: О пожаре, который тушил леса. И спас...
3: О пожаре, который спас жизни людей своей жизнью.
0: Сам погиб?
3: Да.
0: Крутой фильм такой, хороший. Но расскажите, как у вас там все было? Как вы туда пошли? Как вы попали на этот фильм?
3: Меня родители позвали, говорят, пошли на фильм, сходим.
0: С родителями?
3: Да.
0: Вот, то есть вы рассказали, и о фильме чуть-чуть коротко рассказали. Но есть люди, которые любят вот эти все подробности. Они скажут, я утром проснулся, выпил чашечку чая, потом мне позвонил Лёшка, и мы с Лёшкой решили договориться по телефону, что мы отправим друг другу смс-ки и встретимся на остановке. А потом мы пришли на эту остановку, там какая-то бабка пришла, она нам, короче, все испортила. А потом мы сели и поехали, приехали мы в Рио, а в Рио была большая очередь, и мы развернулись, пошли туда-сюда. И так, короче, полчаса рассказывает человек, и ты уже хочешь ему сказать, ну, давай, чего, ближе к теме. Вот, поэтому, ну, не ударяйтесь в подробности. Человеку важна сама суть, сама информация важна, и вы важны. То есть, когда вы с человеком строите беседу, вы должны понимать, что человеку важно не вот эти подробности. Есть у нас такие ребята, они выходят и начинают говорить там, царь Артаксеркс жил там 5 век до нашей эры, и в 5 веке, 3 году заболел и так далее, и тому подобное. Кому это интересно вообще? То есть вот эти мельчайшие подробности, у меня там в 12 лет прыщик вскочил. Эти подробности никого не интересуют. Будьте кратки. То есть говорите по существу, говорите о самой сути. Ну, давайте еще один. Еще одно правило разберем. Правило Следующее. Будда, знаете, как говорил? Ничему невозможно научиться с открытым ртом. И еще один профессионал, дяденька-бизнесмен, говорил такие слова. Никого еще не уволили за то, что он умел слушать.

0: А евреи, знаете, как говорят? Евреи говорят очень интересно. Бог нас сотворил чудесным образом. У каждого из нас один рот и два уха. И, наверное, не случайно, чтобы человек больше слушал, а меньше говорил. У человека, у которого открыт рот, закрыты уши. Правда? То есть нужно уметь слушать человека. Умение слушать. Сейчас мы немножечко затронем психологию. Как вы считаете, сколько человек способен воспринимать слов, средний человек способен воспринимать слов в минуту? Сколько ты читаешь слов в минуту? Ну, примерно.
1: Не раз, 130 примерно слов.
0: Нормально, да?
1: С тех пор не замерял.
0: Кто еще читает, с какой скоростью? Микрофончик говорит.
2: 220.
0: 220? Нормальная скорость уже. Отлично.
3: Вот не прочтение, но мозг человека может воспринимать под 500-600 символов, слов в минуту.
0: Молодец, слушай, молодец. Это вот закон психологии, что мозг человека устроен таким образом, что воспринимает в среднем 500 слов в минуту. И наш мозг испытывает дефицит информации, то есть ему нужна информация постоянно. В среднем человек способен воспроизводить примерно 200-250 слов в минуту. Вот я примерно говорю сейчас со скоростью 250 слов в минуту. И через некоторое время, то есть минуты через три речи, ваш мозг уже испытывает словесное голодание. И ему нужно что сделать? Восполнить это голодание. И что он делает, мозг ваш? Ну да, там, ну он открывает рот там. Вот ты, как вот я же вам сказал, что выкиньте это из головы, вот это активное слушание. Почему я понял, что оно не работает? Да потому что сколько я не изображал себя слушателя такого, если человек начинает вот так рассказывать о своей жизни, и он говорит, допустим, не 250 слов, а 150 слов или 100 слов в минуту. Человек начинает говорить, кстати, 100 слов – это достаточно быстро. А люди чаще говорят, примерно, если ты разговариваешь с человеком, который старше тебя, то он говорит примерно 50-80 слов в минуту. И твой мозг, вот ты глаза на него вытаращил, да, головой киваешь, а твой мозг уже настолько испытывает голодание, что он начинает сам собой там, сам собой начинаешь говорить, разговаривать. Там, какая же там хорошая погода. Поэтому, друзья мои, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите научиться и быть хорошими собеседниками, необходимо научиться контролировать свой ход мысли. То есть нужно научиться рот свой. Вот этому нужно учиться. То есть контролировать мысли, контролировать эту скорость потока слов. И с другой стороны, опять же, мы же говорим, что да, человеку нужно пытаться раскрыть весь свой потенциал или то, что он хотел до вас донести, не ударяясь в различные подробности. То есть рассказал быстро то, что тебе было интересно, и то, что было важно. Хорошо. Итак, это самый важный навык в беседе. Конечно, говорить самому проще и приятнее. Чтобы слушать, нужно прилагать усилия, затрачивать энергию. Но без этого не получится настоящего разговора. Вы просто по очереди будете произносить более-менее связанные предложения. Я сам себя ловил на мысли интересные, что начинаешь беседу, с Ильей разговариваю, или Илья мне что-то рассказывает, и рассказывает медленно. И я уже его перестал слушать, что он там мне говорил, я уже не слышу. Но у меня процесс в голове пошел, мысли мои пошли в голове. Там я про машину подумал, как ее помыть, и Илюха заканчивает часть своей речи, и вступаю я, и говорю: «Слушай, Илюха, а ты где машину свою помыл?» То есть человек вступает в беседу, да, бывает такое, что ты с ним беседуешь, он вступает в беседу, и ты думаешь, к чему он это начинает говорить, о чем речь? Только что про киношку говорили, да? Про наивность? Я тебя хорошо запомнил. Да, я наивный, очень сильно. Хорошо, и последнее правило, которое нужно запомнить, очень важное, это краткость. Что вы знаете о краткости? Краткость, сестра таланта. Хорошо, я сейчас попробую у девушек спросить одну вещь и задам им вопрос открытый такой, девчонкам. Девушки, скажите, пожалуйста, почему, ну, не вы, а почему вообще девушки носят мини-юбки? То есть, смотрите, мини-юбку девушка одевает, чтобы привлечь внимание. Хорошо, еще для чего?
2: Может, она им просто нравится. Просто нравится юбка такой длины.
4: Да, все. Может, хочется ей.
2: Просто хочется надеть.
0: Коротенько юбочки ходить.
2: Не думает ни о каких последствиях, ни о каких взглядах, ни о чем таком.
0: Ну, она может и не думает.
2: Ну, вы спросили, зачем она одевает?
0: Она может и не думает, да, другие думают. Хорошо, еще для чего?
4: Чтобы привлечь внимание другого пола.
0: Ага, привлечь внимание другого пола, да.
4: Она вот одела эту юбочку, посмотрела в зеркало, она себе нравится в ней.
0: Красота! А что же она без юбочки не ходит?
4: Это не нравится.
0: А, это уже не...
2: Это никакой загадки, извините.
0: То есть, смотрите, я, знаете, такой пример, чтобы вы запомнили, и он так хорошо там осел в вашей памяти, в вашем сознании. Мини-юбка привлекает внимание. Да? То есть привлекает внимание. При этом мини-юбка покрывает важные части тела. Покрывает. Не закрывает, а покрывает. Вот хороший разговор, он привлекает внимание и покрывает самые важные, ну, самую важную информацию. То есть тему. Вы привлекли внимание и покрыли то, что хотели покрыть. Вот если вы запомните вот этот принцип, как девушка носит мини-юбку, чтобы привлечь внимание, но покрывает самые важные вещи, так и разговор. Он должен привлечь внимание и покрыть самую важную информацию. То есть, что вы хотели донести, да?
4: Может быть, вы имеете в виду не краткость, а лаконичность? Типа...
0: Ну, а
4: потому что иногда краткость — это, может, человек что-то сказал, но никто ничего не понял.
0: Мы же говорим о том, что человек должен доносить информацию. То есть она должна быть понятна, она должна покрыть самое важное. Она донести должна до человека самое важное, то, что человек хотел донести. Хорошо, на этом вот то, что я хотел до вас донести, я постарался это сделать. Мне кажется, что это очень полезно и будет вам в помощь быть хорошим собеседником.
5: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Что делать, когда общение идет уже довольно долго, часа три, уже нет сил внимательно слушать и отвлекаешься?
0: Надо своему собеседнику рассказать вот этот пример про мини-юбку, чтобы он научился говорить очень коротко. Кстати, вот, мы будем об этом говорить на следующей теме. Мы будем затрагивать очень важный, интересный момент, который касается коммуникации, то есть что значит быть коммуникабельным человеком или болтливым. И мы будем говорить о том, что болтливым быть плохо, а хорошо быть коммуникабельным человеком. Ну, нужно человеку говорить об этом. Если это друг его, то мы вчера об этом говорили, что другу надо делать определенные замечания, он не должен обижаться. Ну, останавливать человека надо. Культурно. А, кстати, остановив его, знаете так, если вы устали от беседы, делается так. Вы говорите о том, что вам нужно куда-то идти, что вы заняты. Вы сказали это и говорите «до свидания». Но если вы человек тоже болтливый, то чаще всего получается так, что вы устали от собеседника и говорите: «Слушай, хорошо, давай мы с тобой в следующий раз встретимся. Я купил такую классную сковородку тефалевую», и начинаете разговор по-новому. Ваш разговор будет вечен. То есть сам остановил и прекратил разговор, и все, на этом заканчивается.
5: Перешли на другую тему.
0: Да? На другую тему не уходите просто.
5: Если вопросы из студии, да, пожалуйста.
4: Если мозг уже очень сильно голодает, как гнать мысли прочь?
0: Вот одно из правил, помните, я вам сказал, что человек, с кем мы выстраиваем отношения, с кем мы беседуем, это тот человек, у которого мы можем чему-то научиться. И если вы беседуете, и ваша беседа плодотворна, и вы сакцентировали внимание на то, чтобы чему-то научиться, то есть именно держите себя под контролем и хотите чему-то научиться, то я думаю, что вы будете придерживать свои мысли.
4: Спасибо, очень интересная идея.
5: Следующий вопрос, который у нас есть. Когда я с кем-то общаюсь, то и что-то, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс? Ага. Показаться менее компетентным в каком-то вопросе?
0: Мне когда-то...

0: у нас есть, когда я с кем-то общаюсь, то и что там, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс, показаться менее компетентным в каком-то вопросе?
1: Мне когда-то...

0: показаться менее компетентным в каком-то вопросе.
1: Мне когда-то...
2: Вот мы с подругой там можем общаться, я ей задаю открытый вопрос, не жду от нее ответа, я повторю это, этот вопрос снова и снова, она его игнорирует. Почему? Как это предотвратить?
1: Есть разные люди, способные выражать свои мысли. То есть есть люди, которые способны это сделать, то есть вы задаете вопрос, он вопрос понимает и понимает, как его выразить словами, да, то есть донести до вас информацию. Есть люди, которые не способны выражать свои мысли. В сферу, я не знаю, в сферу может быть того, что они не имеют опыта, то есть они не учатся в этом плане. И поэтому одна из причин может быть, что ваша подруга просто не может выразить мысли словами, то есть донести до вас. Вам нужно у нее уточнить, то есть почему, вам надо спросить у нее, почему она не отвечает на вот этот вопрос. Если она скажет, что не может она вам сказать, то вы будете понимать, почему. Может, она не хочет отвечать на вопрос, тоже может быть причиной. То есть вы ей задаете открытый вопрос, который требует открытого, развернутого ответа. А она не хочет вам рассказывать, ну, делиться с вами подробностями. Вот, может быть, в этом причина.
2: Вот, например, вопрос касается именно того, что именно между нами. Я, например, спрашиваю, где текст песни? Чтобы его забрать, мне надо забрать текст песни, чтобы потом написать еще музыку под этот текст. Ага. И она не хочет отвечать. Что тогда делать?
1: Она хочет сама спеть и сама музыку написать. Ну, ничего не делать. Ну, если человек не хочет уже с вами делиться этой информацией, ну, не настаивайте. То есть, помните, мы с вами говорили, что нужно уважать. На прошлой теме мы говорили, если вы строите дружеские отношения, то нужно уважать выбор человека, да, давать ему право выбора. Если он не хочет с вами делиться, ну, значит, вам где-то надо в другом месте поискать эти слова. Или сказать, так выстроить с ней диалог, сказать, если ты мне не дашь текст этой песни, мне придется искать его в другом месте, этот текст. Пожалуйста, давай, где слова? Потеряла? Попроси прощения, я все прощу.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как поступить, если в беседе, если не хватает внимания в беседе? Человек отвлекается, наверное, я так понимаю.
1: Ну, у него не хватает внимания или его не слушают? Он не может слушать?
0: До этого этот человек написал, что хорошо, чтобы хорошо выслушать собеседника, как вы говорили, нужно еще быть внимательным.
1: Ага. А что делать, да?
0: Да.
1: Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. То есть, ну, во-первых, нужно тренироваться, не акцентировать внимание на себе. Проблема в беседе, в правильной беседе, выстраивании разговора, чаще всего заключается, когда у человека низкая самооценка, и вот эти люди, они пытаются доминировать в разговоре, чтобы разговор... Ну, во-первых, говорить легче. Во-вторых, когда ты говоришь, ты в центре внимания. И тебя все слушают, тебе не нужно напрягаться, думать, тебе нужно просто говорить. И третье, то есть вот человек должен понимать вот эти вещи. Нужно решить вопрос с самооценкой. Это первое, чтобы быть внимательным. Второе, чтобы быть внимательным, нужно другого человека ставить, на, о чем мы с вами говорили, на ступень выше себя. То есть, что этот человек может вас чему-то научить. Тогда вы будете внимательны. И опять же, это тренировка, тренироваться надо.
0: Спасибо большое.
1: У меня были случаи такие, вот я рассказывал об этом. Я сижу, разговариваю с человеком, ко мне приходит человек в гости. И пришел он специально для того, чтобы со мной побеседовать, поговорить на очень важную тему. У меня при этом был один человек в гостях. Я его предупредил, что сейчас ко мне придет там третий человек, мне с ним надо поговорить. Не успел этот человек ко мне зайти, мы с ним сели на кухне разговаривать, открывается дверь, заходит этот третий, послушал о чем, ну, услышал там обрывок фразы, и вот он вступает в разговор, и понеслось. И мне не дал поговорить, я оставил их наедине, они разговаривали часа два. Потом я спросил этого человека, ну что, поговорил? Он поулыбался и ушел, да.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. А если есть и обратная сторона? Ты слишком краток. Как развить тему, как, в кавычках, налить побольше воды?
1: У меня вопрос сразу. А кому она нужна, вода? Вот в современном обществе мы живем, и вот я об этом буду...

0: буду говорить в следующей теме, что есть у людей есть природная способность или природная склонность у некоторых людей. У них дефицит слов, да, дефицит, они не слов, а дефицит общения. Им очень важно много поговорить. Поговорить они хотят, говорить. И они, где не поймают тебя, они начинают говорить и обо всем говорят. То есть это тоже не айс, не хорошо.
1: Ну вот он так выделил слово «слишком», когда ты слишком краток. То есть, может быть, человек испытывает комплекс того, что он как бы, ну, не может поддерживать беседу.
0: Если тема интересная, и ну, она важная для тебя, то можно набрать информации определенные, да, то есть на что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то исследуешь, и тогда уже будешь собеседником таким многословным.
1: Спасибо. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Человеку интересно меня слушать.
0: Ну, если он не зевает, и как вчера я слышал фразу такую, нельзя храпеть, да, не храпи, дабы не разбудить спящего рядом. Да, то есть, если человек тебя слушает, и он, ты видишь, что он внимателен, и интересно ему с тобой общаться, то ты, понимаете, вот в общении важно не то, что вы говорите, а важен сам собеседник. То есть, когда я выстраиваю с кем-то отношения и пытаюсь с кем-то поговорить, мне без разницы, о чем я буду говорить. Меня совершенно не волнует, какая тема будет. Мне интересен сам человек, с кем я разговариваю. И поэтому я буду говорить с ним на одну тему, на вторую, на третью, на четвертую. И в процессе, когда этот человек мне интересен, я понимаю, что я получил от него очень много интересной, полезной информации. Это не говорит, что я его использую, но мне интересно просто общаться с людьми именно такими, ну, там, умными, талантливыми, какими-то, достигшими каких-то интересных вещей. К примеру, мне интересно с молодежью общаться. Есть вот такой конфликт, конфликт отцов и детей, да? Для меня это не конфликт. То есть у меня нет понимания того, чтобы дети меня не понимают. Я понимаю так, что я возрастной человек, я человек своей эпохи, но мне хотелось бы разбираться в этой эпохе. И поэтому мне интересна молодежь, потому что она мне, когда я беседую с ней, она мне открывает то, что сегодня интересно здесь и сейчас. И я становлюсь более талантливым человеком.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу. Люди обижаются, когда их прерываешь. Это, я так понимаю, что к вопросу о том, что когда вы говоришь, нужно прямо остановить. Как не обидеть?
0: Ну, вообще, есть понятие такта, да? Тактичности в отношениях. И когда человек что-то говорит, вообще это культура поведения. Культурный человек даст другому высказать свою мысль до конца. И вот мы будем об этом говорить. Я, кстати говоря, тут на многие вопросы я дам ответы в следующей теме, да. Просто не хочу все карты раскрывать сразу.
1: Ну, давайте мы к этому вопросу вернемся в следующей нашей теме. Да. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Что делать, если ты видишь, что человек тебя слышит, но не слушает? Как реагировать на это?
0: Есть, короче, правило такое, но оно больше, я вот, допустим, психолог, семейный консультант и психолог, да, во семейных взаимоотношениях, между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно правильно выстраивать отношения. Каким образом? Мужчина устроен таким, так мужчина устроен, что мозг его работает очень интересно. Если мужчина занят чем-то в своей голове, допустим, он думает о том, как ему помыть машину, то он будет думать об этом очень долго. И это у него будет крутиться в голове. И я женам советую следующее сделать. Я говорю, вам нужно один раз сказать, потом второй раз сказать, потом третий раз спросить, ты услышал, что я сказала? Он говорит, да, услышал. А жена должна сказать, повтори, пожалуйста, что я сказала. Он говорит, ты сказал, чтобы я пошел в магазин. А что я просила тебя купить? То есть таким образом, когда вы задаете вот такие вопросы наводящие, человек выходит из своей коробочки вот этой, в которой он сидел, думал, и начинает присутствовать при беседе. Поэтому задавайте вопросы. Не переживайте, что вы обидите. Все люди так устроены. Я так устроен, вы так устроены. И мне тоже самому иной раз нужно задавать вопросы, чтобы я услышал свою жену. Я вот тренируюсь слушать. Но все равно вы никуда не денетесь. Вот полет эти 500 слов в минуту, он шурует. Хорошо? Вопросы задавайте.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое. У нас были еще некоторые

0: вопросы, которые к нам пришли. Но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому мы приглашаем наших зрителей посмотреть, во-первых, следующую тему, которая у нас будет. Может быть, там уже будут ответы. Либо некоторые вопросы можете переадресовать в нашей следующей программе. Виталий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

Дорогая церковь, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей или одной притчей, о которой Иисус рассказывает. И я не знаю, как вы, но я обожаю притчи Иисуса. Почему-то, потому что в них есть какая-то, ну, тайна, наверное, да? То есть в них есть что-то такое интересное, что ты все время раскрываешь, раскрываешь и раскрываешь для себя. И прежде чем мы пойдем с вами в Евангелие от Матфея, 25 главу, хотел бы с вами посмотреть чуть предысторию. 24 глава, где Иисус находится на Илионской горе. Я сегодня утром читал Нагорную проповедь, и там он был в одном месте, а тут он находится в другом месте. И Иисус говорит там о последнем времени, он говорит об этом слуге, который там заботился о ком-то, он говорит о разных вещах, он говорит о хозяине дома, который, если бы знал, когда придет проблема или беда, то бодрствовал бы, но не знал. Да? И Иисус потихонечку с 24 главы приходит в 25 главу и рассказывает нам притчу, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Она называется «Притча о 10 девах». Это синодальный перевод, в новом русском переводе «О 10 девушках». Кто из вас знает эту историю? Мы все с вами знаем эту историю. Это прекрасная история, там много всего интересного происходит. Для меня она очень интересная, и я бы хотел с вами сегодня поделиться, что же там на самом деле происходит. И в этой истории, если мы посмотрим с вами Израиль того времени, там вообще много разных моментов. Я как молодежный пастор много лет разговаривал с молодыми людьми перед тем, как они вступают в брак. И вот там эта история про девушек, которые вышли встречать своего жениха. И знаете, вот эта история, это семейная история или история, которая касается семьи. В то время они жили все вместе. Если вы когда-то были или будете в Израиле, то вы видите, что у них такие дома, и к ним пристраиваются постоянно какие-то комнаты. Ну, вот в то время так у них происходило. Там мы бывали в доме Петра, и там теща Петра жила, и там вот у них как-то все это вместе происходило. И знаете, там интересный момент наступает, когда парень влюбляется в девушку. И когда парень влюбляется в девушку, вот по законам того времени, и я бы, честно говоря, не знаю, братья, мне нужна ваша поддержка, я бы вернул закон того времени к нашему времени сегодня. Потому что парень, прежде чем делать предложение к девушке, идет к ее отцу. Вот, все, братья. Это Петр. Ну где ты? Петя. Аминь, да? Братья, это, мне кажется, справедливо, это правильно, так должно быть. Сегодня иногда некоторые отцы узнают из социальных сетей, что их дочери сделали предложение. Если вдруг вы молодой парень, пожалуйста, не делайте так. Это не очень хороший тон. Так вот, парень шел к отцу невесте, прежде чем шел к самой невесте делать ей предложение. И предлагал отцу такую сумму денег или выкуп за невесту, которую на нее потратили от ее рождения до того момента, когда он к ней пришел. Вот, да. Я чувствую, мы сейчас с вами придем, да, к этому моменту. И знаете, я что думаю? Парень не мог встречаться с одной девушкой, со второй девушкой, с третьей девушкой. Денег не хватило бы. Ну просто по-человечески он бы не справился бы с такой ситуацией. То есть он приходит, предлагает отцу выкуп за невесту, предлагает большую стоимость, и отец смотрит, подходит или не подходит. Только после этого парень идет к девушке и делает ей предложение. И дарит ей дорогие подарки. Почему? Потому что потом происходит целый процесс

потому что он строит эту комнату, а отец наблюдает за ним, как он строит эту комнату. И когда отец видит, что все построено, он говорит: «Хорошо, теперь можно идти и забирать свою невесту». Так вот, момент, когда его друзья спрашивают, когда у него будет свадьба, он не знает. А когда у невесты спрашивают, когда будет свадьба, она вообще не знает. Там же, вы помните то время, да? Нету социальных сетей, нету интернета, нету ничего. То есть она не может следить в реальном времени, как там все происходит. И знаете, вот этот момент очень интересный, когда невеста, она ожидала своего жениха, и она не знала, в какой момент он придет. Никто не знал. И знаете, не было такого момента, когда она могла бы пойти примерить прическу, примерить свадебное платье. И такая: ну, свадьба же через 3 месяца. Так распланировали все, да? За неделю это будет. Послушайте, невеста должна была ложиться спать, ожидая, что сегодня ночью придет жених. Я подумал, вот это вообще интересный процесс. Она там с чемоданами, наверное, где-то лежала в ожидании. То есть они все жили в таком моменте. И вот эта история, которая про 10 дев, она говорит о подготовке невесты к тому, чтобы встретиться со своим женихом. И давайте мы с вами прочитаем полностью всю эту историю. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Написано: «Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 были умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масло. А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик: «Жених идет, выходите встречать его». Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали им: «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», — ответили те, — «если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Я подумал, ну как они ночью пойдут куда-то покупать что-то? Да вот если мы посмотрим на конец этой истории, подумал, ну Иисус там и так-то, в принципе, для них ставил сложные моменты. У нас вот была недавно ночь хвалы и поклонения, где подростки оказались на улице, потом они были на нашем здании в Волгоградском проспекте, и мы ночью решили для них купить 250 бургеров, вот Тимофей свидетель, и люди во вкусной точке, они зависли. Когда к ним подошли к окну и сказали: «Можно нам 250 бургеров ночью?» И потом они закрылись на час после этого и больше не работали, потому что они устали. А здесь эти девушки говорят: «Нас мало масла, пойдите ночью купите где-то». Ну где они пойдут ночью купят? Понятно, что не получится, да? И написано, что были одни глупые, другие были мудрые. И сегодня цель моей проповеди – это не только в том, чтобы иметь отношения какие-то с Богом, но в том, чтобы не откладывать их на потом, а всегда быть готовыми ко встрече с Богом. И сейчас мы находимся с вами в сезоне лета, когда кто-то из нас к чему-то готовится. Ну, например, в нашей церкви есть несколько пар, которые готовятся к тому, чтобы выйти замуж и жениться. Я когда на них смотрю, они вообще такие загадочные. Они ни о чем больше, о другом не думают, у них только это. Где будет свадьба, где каких гостей позвали, где кто будет, какой священник, какой храм. То есть у них вот эта целая долгая история происходит. Я смотрю на них, они находятся в подготовке. Кто-то из вас готовится к отпуску, кто-то уже находится в отпуске, и мы очень рады за них, да? Ну, как говорится, нет всего сердца. Ну, рады, правда, за тех, кто уже отдыхает, да? Студенты готовятся к тому, чтобы поступить в вуз. И они реально тоже переживают, когда смотришь на них, они, ну, у них в голове вообще другое происходит, ты с ними разговариваешь, и как будто бы они где-то далеко от тебя находятся. У них там вот это поступление, эти экзамены, эти подготовка и все-все-все-все. И мы с вами все находимся в какой-то подготовке. Например, лично я нахожусь в подготовке, потому что на следующей неделе у нас будет марафон, который мы побежим вместе с командой. И моя цель — выбежать из 3 часов. Это цель любого любителя, который бегает в марафоны. И знаете, я вот всю неделю уже готовлюсь, я каждое утро стою на весы, смотрю, там что с весом происходит. Катя мне предлагает кушать, я говорю: не буду я, у меня мероприятие будет скоро очень. И мы все к чему-то готовимся. Кто-то готовится к тому, чтобы собирать урожай, сеять, да, вот какие-то разные вещи. И каждый из нас, вот особенно в этот летний период, мы к чему-то готовимся. Кто-то к осени готовится, что-то там интересное будет происходить. Кто-то переезжает, кто-то приезжает. И вот этот момент подготовки, он очень важный. И знаете, слово «подготовка», оно для нас понятно, потому что оно часто появляется в нашей с вами жизни. Мы всегда к чему-то готовимся. Но я хотел бы сегодня акцентировать свое внимание в проповеди о том, что наша самая главная подготовка – это к встрече с Богом. Аминь. Самая главная подготовка в нашей с вами жизни – это в том, чтобы встретиться с Богом. И вот эту подготовку нам ни в коем случае нельзя откладывать куда-то на потом. Нам необходимо все время держать это в своем фокусе. И эта история про 10 девушек не просто про то, чтобы верить, а про то, чтобы быть готовыми. Потому что некоторые из них были не готовы. И написано 25 глава, 1 стих, Евангелие от Матфея: «Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв лампы, вышли встречать жениха». Первый момент, который есть в этой истории, я хотел бы на него особенно обратить внимание, что все эти девушки были верующие. Знаете, иногда мы делим так, что я помню, однажды я только покаялся, я прочитал Откровение 3 главу, где написано: «Ты не холоден, не горячий, так как ты тепл, и извергну тебя». Я помню, холоден, горячий, думаю, ну горячий — это понятно, горячий христианин, а холодный христианин — это плохо. Но потом я разобрался, что холодный — это тоже хорошо, да, теплым главное не быть. Но знаете, вот иногда мы смотрим на этих девушек и думаем, некоторые из них

Они, наверное, были неверующие. Нет, они были все верующие. Они были все, наверное, даже подругами находились. Они где-то даже общались, наверное. У них было какое-то время. И написано, что все девушки были, они все вышли жениха, они все имели светильники. Вы знаете, когда я думаю про светильник сегодня, у каждого из нас с вами есть как минимум один светильник точно в нашей с вами жизни. У некоторых даже в одном светильнике по несколько светильников. Это Библия. Правда же, у нас у всех есть Слово Божье. Да? Я, честно говоря, рад, что у нас есть Слово Божье, потому что оно как свет для наших стоп, оно как источник для нашей с вами жизни. И написано, что у некоторых светильники были, ну, незаправленные. Или, может быть, даже некоторые, я даже не знаю, честно говоря, может, некоторые даже из них распаковку не сделали, да? Они просто вышли, там что-то у них там было. И вот тут вопрос радикальный. Они все вышли, но не все были готовы. И знаете, этот момент, который очень как бы настораживает, потому что они, знаете, вот мы сегодня смотрим, когда на них, на нас, и думаем, мы все можем быть в одной церкви, но это не означает, что мы все готовы к тому, чтобы встретиться с Богом. Или иметь эту встречу с Богом, или быть готовыми к тому, что Иисус придет в любой момент. Внешность не показывала их состояние готовности. И знаете, сегодня тоже, когда я смотрю часто на церковь, я думаю, мы все милые, мы все улыбаемся, мы все счастливые, да. Но я думаю, иногда было бы интересно заглянуть в голову к прославлению. Вот они стоят на сцене, представляете все, они видят всех нас. Я иногда задумываюсь, они нас много раз видят. И знаете, у них, наверное, даже есть любимые и нелюбимые прихожане в церкви. Они смотрят, например, в какую-то сторону в зал и думают, опять этот брат пришел, сейчас будет все время смотреть на меня. Да. А кто-то, например, не знает, что он пришел, сразу руки поднял, поклоняется Богу и молится. Да? Ну, то есть вот разные моменты происходят, и находясь в одной церкви, мы не всегда можем понять, кто из нас готов ко встрече с Богом, кто не готов. У меня есть друг, его зовут Сергей Мартюничев. Я помню, однажды он проповедовал на одной молодежной конференции, и он привел такой пример, который мне очень понравился, я хотел бы повторить его. Он сказал так: вот сейчас, дорогие братья и сестры, я поднимаю свои руки, закрываю свои глаза, и как вы думаете, для Бога это или нет? Никто не знает. А вот потом сюда отходит и говорит, а вот сейчас я закрываю свои глаза и поднимаю свои руки, и как думаете, для Бога или нет? И опять никто не знает. Он говорит, там я для Бога поднимал свои руки, а здесь нет. А внешне это же никак не отличается. То есть внешне ты не можешь понять, что сейчас происходит, потому что он и здесь стоит, закрыл глаза и поднял свои руки, и здесь стоит, закрыл свои глаза и поднял свои руки. А я помню, время было, когда мы стояли, закрыв глаза, подняв свои руки, а в кармане был Nokia 3310, и мы там смс-ки могли печатать. Кто помнит такие моменты? Самые проворные из нас умели это все делать в кармане прям, да? Этому поколению нас не понять уже, с какими трудностями мы сталкивались. Но суть в чем? Что внешне порой очень сложно отличить, готов ли я ко встрече с Богом или нет. Все девушки находились вместе, они все были, как мы можем предположить, своими верующими, они все вышли встречать жениха. Знаете, это показывает о том, что они знали, кого они идут встречать. И сегодня тоже, когда мы говорим про церковь, когда мы говорим про Иисуса, мы тоже про это много слышим. Мы слышим с вами про Христа. И знаете, я прям помню те моменты, когда ты на молодежных конференциях проповедуешь и говоришь, дорогие братья и сестры, а как вы думаете, если Иисус завтра придет, кто будет счастлив? Я помню, я смотрел на молодежных конференциях, смотрел на молодежь, и некоторые из них были расстроены. Ну, может быть, только если вы вчера взяли ипотеку, и завтра Иисус придет, вы рады. Правда? А молодые люди, представьте, он еще не женился. Вот сейчас тем, которые жениться собираются, скажи им, что Иисус придет через 3 дня. Ну, давай после свадьбы. То есть они бы расстроились реально. И здесь мы видим, что они вышли встречать жениха, они все знали, кого они идут. И церковь тоже знает про Иисуса. Мы так много знаем про Иисуса. Но знаете, когда у нас возникают сложности в жизни, для нас важно не знать о ком-то, а знать кого-то. Мы с вами живем в стране, в которой отношения очень важны, правда? Вот, например, мы оказались с вами, я даже не хочу акцентировать на какое-то конкретное место, но вы меня все поймете. Ты оказался в поликлинике. Ты оказался в ГАИ, ты оказался в префектуре, ты оказался еще в каких-то местах. И когда у тебя возникли сложности, ты можешь знать, как зовут префекта, но если ты его лично не знаешь, тебе это никак не поможет. А представь, если ты его лично знаешь, у тебя есть его телефон. Аллилуйя, да, кто-то сказал? Это правда. Ну, то есть знать о том, кто префект, и знать префекта лично, это маленько разные вещи. Когда у тебя сложности. И знаете, в отношении с Богом точно так же. Ты можешь много знать о Боге, но если ты Бога лично не знаешь, это тебе никак не поможет в момент, когда приходят трудности в твоей жизни. И поэтому для нас очень важно знать Иисуса, а не только знать об Иисусе. Потому что в нашей стране, если спросишь, ну, большинство людей знают, кто такой Иисус Христос. Конечно, иногда очень опасно разговаривать с людьми о том, кто такой Иисус Христос, потому что они могут начать говорить какие-то вещи, которые, ну, очень странно будет услышать. Ну, поколения разные бывают. Так вот, мы видим с вами, что эти девушки, они все были вместе, они все вышли встречать жениха, но проблема была в том, что некоторые из них не были готовы. И вторая вещь, о которой я хотел бы говорить сегодня в этой притче, это масло. Вы знаете, вот про масло там тоже есть речь, и когда мы смотрим на масло, мы понимаем, что масло

Масло – это символ духовной жизни в нашей с вами жизни. Есть ли масло в нашей жизни? Есть ли этот елей, есть ли это помазание, есть ли это духовная жизнь, молитва, послушание, покаяние, любовь к Богу? Есть ли это все в нашей жизни? Если нету, проблема. Они написано, что они сказали, мы не можем вам отдать свое масло, потому что тогда и вам, и нам не хватит. И знаете, я бы тоже посмотрел сегодня, знаете, для кого-то масло, может быть, в этой притче кажется что-то абстрактное, но на самом деле это не абстрактное, это бутылка с маслом. И написано, что они говорят, мы не можем вам его отдать, потому что тогда нам не хватит. И послушайте, как бы я ни хотел сегодня, я никак, ни своим детям, ни своей жене, ни своим друзьям не могу передать мои отношения с Богом, а не у меня. И как бы я ни хотел, я не могу сделать Command-C, Command-V. Не могу. Ну, то есть это мои отношения. И вот точно так же здесь мы видим, что они не смогли им передать масло. И вот в нашей с вами жизни мы тоже должны понимать, что масло – это не что-то абстрактное, это что-то настоящее. Я не могу передать кому-то свои отношения с Богом, не могу их одолжить, не могу их переписать, как иногда мы домашнюю работу переписывали в школе. Настоящие отношения с Богом, они строятся лично у каждого, и они лично у каждого свои. И вот здесь очень важно понимать, есть ли у нас эти взаимоотношения. Мы все соприкасаемся с разными людьми, и у нас у всех есть какими-то людьми какие-то взаимоотношения. И знаете, я стараюсь быть таким человеком, который старается коммуницировать со всеми. Иногда мне приходится разговаривать с одним человеком, и этот человек не может разговаривать с этим человеком, а я и с этим человеком разговариваю, и с этим человеком разговариваю. И знаете, как бы я хотел бы скопировать свои отношения с этим человеком и передать ему этому человеку, чтобы они сами поговорили между собой. А они не могут. Я думаю, ну все ж просто. Ну кому-то надо смириться, кому-то надо быть поспокойнее маленечко, кому-то надо на компромисс пойти, кому-то нужно быть щедрым побольше. Но я не могу. Я иногда вижу, как люди не могут друг с другом поговорить, я думаю, ну это же не сложно. Я хотел бы им передать свои отношения, но я не могу это сделать, потому что мои отношения – это только мои отношения. И мне странно иногда, когда люди не могут договориться друг с другом. Почему? Потому что они не имеют взаимоотношений. И знаете, вот настоящие взаимоотношения с Богом, они строятся заблаговременно, и их нельзя построить срочно. Мне очень нравится термин из правил дорожного движения, называется «заблаговременно». Слышали про него, да? Ну, я так с нескольких сторон подойду к этому вопросу. Никому из нас с вами не нравится, когда мы едем по дороге, кто-то включает поворотник направо и 4 поворота проезжает прямо. Написано же в правилах, заблаговременно. Не надо за 4 поворота перед 5-м включать поворотник. Хорошо. Кому из вас очень нравится, когда ты стоишь на светофоре, торопишься куда-то, перед тобой стоит машина в левом ряду, и загорается зеленый свет, и он включает поворотник. Смирение, да, проверяется в эти моменты? Думаешь, почему раньше написано заблаговременно? То есть вот это нужно было заранее сделать. Но человек это делает вот этот момент, и думаешь, ну как так? И вот отношения с Богом точно так же строятся заблаговременно. Да, если мы посмотрим с вами про экзамен, я иногда смотрю на студентов, я удивляюсь, почему? Потому что вот они, когда поступают в университет, они сразу знают, что через 5 лет, или через 4, или через 6, у всех по-разному, будет, помните что? Дипломная работа. Знают же, да? Знаете что, они начинают, они год живут, где-то там это далеко будет, 2 живут, 3, 4, 5, месяц живут до этого, где-то там летают. И в ночь, перед защитой, они делают просто невозможное. Я думаю, а что мешало им сделать это заранее? Ну, то есть для меня подготовка или как заблаговременно, все это такой очень важный момент. Я думаю, ну как так? Если ты заранее что-то не сделал, как ты сейчас это будешь все делать? Зачем это нужно? И некоторые из них потом, они там, у них нервные срывы, потом депрессия, ну, всякие разные вещи. Почему? Потому что они улетели в космос и потом вернулись обратно в него за одни сутки. Ну, зачем они это сделали? Ведь можно же было все сделать заранее, заблаговременно. И знаете, наши отношения с Богом тоже строятся заранее. Третья вещь, которая здесь есть в этой притче, она мне тоже очень нравится. Написано так, что жених замедлил. Жених замедлил, и испытание временем – это что-то, что мы все вместе с вами проходим. Почему? Потому что если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы видим, что апостол Павел говорит про последнее время. Если будем даже не очень внимательны, мы поймем, что уже примерно 2000 лет прошло с того момента. А Иисус, помните, Он сказал, я скоро снова вернусь. Вот скоро снова вернусь, уже прошло долго времени. Есть много людей, которые верят в разные конспирологические идеи. Я в них не особо верю, потому что я вообще не понимаю, как это все происходит. И я помню, были времена, когда люди ждали, что Иисус вот сейчас придет, они залезли на деревья, я помню, и сидели, ждали. Потом пришлось как-то им спускаться оттуда, был неловкий момент. Ну, что делать? Да, такие моменты происходят. Написано в этой истории, Матфея 25 глава, 5 стих, написано, «Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик, жених идет, выходите встречать его».
И вот вопрос, который у меня к нам с вами есть сегодня. Как долго мы готовы ждать? И я знаю, что ждать и догонять — это два самых неприятных термина. Ждать, я не встречал людей, которые стоят в очереди в оформлении документов или еще где-то, и там очередь на 5, на 6 часов. Они такие: классно, посидим. Мы недавно с женой проходили одну границу, и на одной границе мы, ну я не знаю, километр проехали за 6,5 часов. Я не помню ни одного счастливого момента в этот момент. Просто 6,5 часов. И ты такой: вау, классно. Но слава богу, мы подготовились, у нас была еда с собой. Мы заранее это все дело взяли. Но я к чему? К тому, что никому не нравится слово «ждать», но вопрос: как долго ты готов ждать? Потому что здесь написано в этой истории, что жених замедлил, и когда жених замедлил, они расслабились. И они уснули. Они задремали, потому что, ну, он же не пришел в момент, который они, может быть, ожидали его. И вот это состояние человека, когда ему кажется, что у меня еще так много времени, поэтому я сейчас не буду готовиться, я сейчас не буду подготавливаться, я сейчас не буду этим заниматься, а потом... Я встречал много людей, которые говорили: сейчас буду грешить, сейчас буду жить какой-то разной жизнью, а потом за 15 минут до смерти покаюсь. Очень интересная такая теория. Ведь никто же не знает, когда эти 15 минут будут, и будут ли эти 15 минут вообще. Знаете, я помню, когда я учился в 8 классе в школе, мы были тогда молодыми, и нам казалось так, что умирают только больные и старики. Ну, нам казалось, мы вообще бессмертные. Мы в 8 классе учились, мы делали с собой всякие разные вещи, мы были просто неубиваемые. Мы ели хлеб с маслом, сверху сахаром посыпали и могли целый день ходить. И что-то на ноге, если ранили, мы подорожник приклеивали и шли дальше. Ну, то есть у нас все было там. Пол ноги оторвало, подорожник приклеил и пошел. Все. Нам так казалось. Но это было все до одного момента. Я помню, однажды мы пришли в школу, у нас были труды, и один из наших товарищей, он был сын трудовика. Он пошел, потому что его отец попросил выключить какой-то рубильник там щитовой. Он пошел выключать рубильник, там была вода, он где-то что-то нажал не так правильно, выключил рубильник и тут же сгорел. И я, знаете, в тот момент, я помню, 8 класс, я пережил первый раз, когда я увидел вот смерть вот так. Я подумал: мы сегодня все утром пришли в школу, все было хорошо, все было классно, и уже уходим из школы, и Толи больше нету. И в тот момент я пережил реально такой шок, потому что я понял, что никто из нас не знает, когда что может случиться в его жизни. И вот некоторые говорят: я успею покаяться, потому что есть время. А время может не быть. Или ты не понимаешь, сколько времени у тебя есть, и поэтому наша с вами задача — быть готовыми всегда, потому что я не знаю, когда наступит то самое время. Аминь. И быть готовыми идти на длинную дистанцию, потому что на короткой дистанции проблемы нету. Нету таких людей, которые пришли бы в очередь, подождали 5 минут и распсиховались и ушли. 5 минут все готовы ждать. Ну, конечно, нам не нравится, когда люди приходят и говорят: мне только спросить надо, помните? Нам эти люди всем не нравятся. Был такой человек, его звали Виктор Франк, австрийский психиатр, выживший в концлагере, автор книги «Скажи жизни да», психолог в концлагере. В этой книге он описывает, именно как оптимисты, которые верили, что все закончится в определенной дате, чаще погибали, потому что их надежды не сбывались, и они теряли волю к жизни. Он пишет так: те, кто верил, что к Рождеству мы будем дома, умирали первыми. Потом они верили, что к Пасхе, потом к лету, а потом к Рождеству снова. Они не выдерживали разочарования. Они умирали от разбитого сердца. Когда они не были готовы ждать долго. И знаете, ты можешь попасть в различные обстоятельства. Иосиф, который оказался в трудных обстоятельствах в своей жизни и должен был пройти больше 10 лет для того, чтобы исполнилась мечта, которой он шел в своей жизни. Я подумал, а если бы он сразу разочаровался в этом колодце и там бы похоронил бы все свои мечты и идеи, возможно, никогда бы он не стал тем, кто стал, и не спас бы свой народ от того, чтобы они не погибли, и братьев своих, и отца. Поэтому наша с вами задача не быть спринтерами, но быть на долгую дистанцию. И знаете, мне это очень нравится, потому что христианство – это не спринт, это марафон, это долго, это ультрамарафон, это что-то очень длинное, и мы должны быть готовы вот к этой длинной дистанции. Знаете, я помню, у меня был один момент такой в жизни, когда у меня, я не знаю, как у нас с женой разная генетика, у нее очень хорошие зубы, у меня очень плохие зубы. У вас бывает такое, нет? Но у меня почему с зубами такая проблема? Потому что я еще когда был в молодости, мне было 12-13 лет, у меня сразу было пасторское сердце, я открывал бутылки зубами и себе, и своим друзьям. Сердце было сразу открыто для всех, поэтому я всем помогал. Да. И я помню, когда мне стало 40 лет, у меня были проблемы с зубами, я подумал: ну я же 40 лет уже прожил, но следующие 50 тоже проживу. А потом понял, что не проживу. Надо еще, если я готов 50 лет еще дальше жить, то мне нужно что-то с этим разобраться, надо что-то сделать с этим. И знаете, вот проблема в том, что некоторые готовы к короткой дистанции, но к длинной дистанции не готовы. А я, интересно, для себя исследовал людей, которые бегут короткую дистанцию. Те, которые бегут 800 метров, которые бегут 1000 метров, которые бегут 3000 метров. Они по отношению к нам, к марафонцам, они спринтеры. Но я посмотрел на их подготовку. И знаете, меня это привело в шок. Потому что их подготовка для 1000 метров, для 1 километра, они в неделю пробегают по 150, по 180, по 200 километров. Я подумал, им-то зачем? Они же всего лишь километр бегут. Ты можешь просто пробежать быстро и пойти домой.
Почему? Чтобы был запас.

Знаете, вот этот запас нам необходим в нашей с вами жизни, чтобы у нас также был духовный запас. И если жених замедлит, окей, мы готовы бежать дальше. Мы готовы дальше и дальше и дальше и дальше. Почему? Потому что испытание временем – это что-то очень важное для нас, и мы это не пропустим в своей жизни. Аминь. И быть готовым полгода – не проблема. Или быть с Богом полгода – не проблема, но на длинную дистанцию начинаются проблемы. И вот апостол Павел говорит Тимофею следующее. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 14 стих, он пишет ему очень интересные строчки. Он говорит, я пишу тебе это, надеюсь вскоре к тебе прийти. Когда апостол Павел пишет Тимофею, что он скоро к нему придет, это было все очень абстрактно. Почему? Потому что, во-первых, его могли поймать по дороге, посадить в тюрьму, убить, ну, в общем, все тут не могло произойти. Он говорит, я надеюсь тебе скоро прийти. Вот это скоро никто не понимает, когда. А другому он своему ученику пишет, я планирую к тебе прийти, и у тебя перезимовать вообще, он говорит. Ну, как это вообще, да? Я не знаю, если вам кто-нибудь пишет, сегодня я приеду к тебе и перезимую у тебя. Ну, уж не надо. Ну, вот так у них происходило. И дальше он говорит ему в 15 стихе, но если я задержусь, то пусть ты знаешь, как следует поступать в Божьем доме, то есть в церкви Бога Живого, которая является столпом опорой истины. Апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, я планирую к тебе прийти, но если вдруг я задержусь, вот тебе еще 13 стихов сверху, чтобы ты понимал, что тебе нужно делать, если вдруг я не успею. Знаете, мне это очень нравится, что он не просто ему говорит, ты просто сиди на стуле и жди. Он ему говорит, что тебе нужно конкретно делать, если вдруг я задержусь. И знаете, вот вопрос, если Иисус задержится, есть ли у нас понимание, что нам нужно делать? Есть ли у нас этот момент подготовки, и мы готовы пройти это испытание временем, если Иисус придет не в этот понедельник? Конечно, очень бы хотелось так, чтобы Иисус пришел, когда у нас вообще было бы общее собрание Слова Жизни, и особенно, чтобы пастор Мацула с нами был еще. Тогда бы мы все вместе раз, потому что он как гарант. Да? Мне вообще интересно, я когда летаю с ним вместе в самолете, я вообще никогда не молюсь. Там пастор Мацула, все в порядке. Он помолится. И знаете, вот хотелось бы так, чтобы происходило. И Павел говорит Тимофею, чтобы ты понимал, в чем тебе нужно заниматься, если я не приду вовремя или задержусь где-то. И знаете, сегодняшняя проблема в поколении есть, и я не знаю, может быть, тоже это вас как-то касается, может быть, и нет. К Божьему Слову сегодня есть такое неправильное отношение. Оно в чем проявляется? В том, что люди думают так. У меня есть Библия. Когда у меня случатся проблемы, я возьму ее, открою и прочитаю. Но Библия так не работает. Она работает маленечко иначе, когда мы с вами читаем ее раньше, и когда приходят проблемы, она всплывает в нашей жизни. То есть, если у тебя раньше не было Божьего Слова, когда придут проблемы, ты не найдешь там, что читать. Но если оно в тебе было наполнено, то когда случатся трудности в твоей жизни, оно всегда всплывет в твоей жизни. Аминь. Я однажды получил такой для себя очень хороший урок от двух стареньких епископов. Мы ехали с ними вместе молиться за одного человека, который был при смерти болен. Одному было из них за 86 лет или за 85, что-то такое, ну, в общем, очень старый. Другому было 65. У них у всех были вот такие толстые Библии, в этих Библиях были такие, ну, вкладыши, да? Я не говорю закладки, у них были вкладыши такие, да, вот там в этих Библиях. И мы с ними едем вместе в машине. Один вот, которому 86, он сидит справа от меня и поворачивается ко мне и говорит, когда сейчас приедем к больному, он мне говорит, ты открывай Библию и читай. А я, ну, молодой человек, я ему говорю, а что прочитать? Он посмотрел на меня и говорил, ты что, не знаешь, что читать надо? Я подумал, библейская школа за одну минуту. Ну, конечно, если я вижу больного, у меня есть Библия, я, конечно, знаю, но как минимум Исаия 53 глава, правда же? Ранами его мы что сделали? Исцелились, да? Я тогда понял, да? Если я прихожу к людям, у которых трещит брак по швам, что я должен делать? Открывать Библию, читать Нагорную проповедь, где Иисус говорит, не надо разводиться мужа с женой. Ну, то есть я должен понимать в эти моменты, а я когда буду понимать, когда это внутри меня находится? А если я оказался перед больным, и передо мной Библия, и я ее никогда раньше не читал, ну что, я открою Бытие первую главу? Или что я открою? Новый Завет, да, когда там начинается перечисление, кто кого родил. Ну, это же как бы сложно. И вы знаете, у меня есть хороший пример для вас. Вы меня поймете. Я однажды остался дома один. И, братья, вы меня сейчас все поймете, когда ты остаешься дома один, а жена куда-то уезжает. Она тебе дает какие-то задачи, и ты такой думаешь, ну, я классный, я справлюсь. Про нас еще особенно говорят так, что если жена уехала куда-то, и мы что-то приготовили сами, то об этом весь мир знает, правда? А когда жена дома, про это никто не слышал. И вот я остался один дома, и мне моя жена говорит, я говорю, что позавтракать? Она говорит, ну, в холодильнике есть яйца, пожарь. Ну, я человек смекалистый, думаю, что у нас, газ есть. Я включил газ, поставил туда сковородку, достал яйца и разбил их на сковородку. Ну, и все происходит у меня здесь. А еще у меня все отягчено было тем, что у меня еще были дети дома. Они смотрят, как сейчас папа что делает. Да, у них это как бы интересный момент. Я смотрю, что происходит в сковородке. Я не отхожу оттуда, потому что я еще у жены спрашиваю, сколько надо там жарить. Она говорит, ну там ты увидишь, когда.

пожарятся. Я такой человек, которому, ну как я увижу, мне надо конкретно сказать, сколько там должно быть времени. Я смотрю, что-то неладное происходит на сковородке, потому что мои яйца начинают прилипать к сковородке. И я пытаюсь их что-то с ними сделать, и ничего не происходит. Потом начинается гарь, вонь по квартире. Я к жене звоню и говорю: Катя, что случилось? Почему яйца прилипли к сковородке? Она говорит: а ты масло налил туда? Я говорю: вот в этом разгазе с тобой нашем масло нигде не фигурировало. Ты мне просто сказала пожарить яйца. Я пожарил яйца, и они прилипли. Ты мне не сказала, что надо масло налить вначале. Но любая домохозяйка знает, что надо налить сначала масло, правда же? А когда она мне сказала налить масло, вообще сложность началась, потому что я подумал, какое масло? У нас там их разные, да? Там есть какое-то кокосовое масло, есть такое масло, есть сливочное масло, есть еще маргарин. Какое, куда надо лить или сыпать? Я смотрю, они все прилипли, дети на меня смотрят, я жене звоню, она говорит: ты масло не налил туда. И знаете, что самое интересное? Вот сейчас уже поздно масло лить. То есть нет такого, что, точно масло можно налить. И такой налил, и все исправилось. Нет, они уже прилипли. Все, уже шанса другого нету. Да, у нас тут хорошая сковородка, поэтому все маленечко по-другому происходит. Это они для таких мужчин, как я, придумали, которые как бы не понимают, что нужно делать. Но суть в чем? Что уже поздно потом лить масло. Масло нужно налить в начале. И вот наша с вами задача быть готовыми. И когда раздался крик «жених идет», они выбежали туда. Но некоторые из них были не готовы. И знаете, вот когда я думаю про слово «не готовы», для меня всегда это как такой, знаете, момент очень интересный. И я сейчас сразу хочу попросить прощения у всех тех, кто когда-то попадал в подобную ситуацию. Я, наверное, даже такую сделаю ремарку и скажу так, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые от нас никак не зависят, и такое случается. Но знаете, я часто летаю в самолетах, и иногда я вижу людей, которые бегут в Шереметьево. Они бегом никогда не занимались, а сейчас бегут. С чемоданами, с сумками. И когда они бегут, я смотрю на них и думаю: это только я знаю, что там надо за 2 часа раньше приезжать. А если международный рейс, то лучше за 3 часа раньше. Они заходят в Шереметьево, и там начинается, вы помните, длинная пробка на проверку чемоданов. И они начинают ругать ту женщину, которая там проверяет, там что-то еще. А я думаю, они хорошо, что они проверяют. Хуже, если они не проверяют же, правда? И вот эти люди стоят там и пытаются через всех пробежать. И знаете, ладно, это было бы 2 часа дня или 5 часов дня. Это в 6 утра. Я думаю, что у них в 4 часа утра происходило? Чем они так были сильно заняты? А проблема, знаете, в чем? Они подумали так: ну я же приеду, быстренько пройду и успею. И знаете, когда я все время думаю, что я быстренько пройду, и все время быстренько не прохожу, там всегда какая-то начинается история. Вот эта пробка начинается, потом какой-то аппарат не работает, потом что-то еще происходит. Поэтому я для себя всегда принял решение, что я прихожу в Шереметьево, ну или какой-то другой аэропорт, заранее. Мне это нравится. Почему? Потому что если вдруг там что-то случится, тогда как раз у меня есть время, чтобы все это пройти. И лучше я пройду раньше и там подожду, чем я буду суетиться, бежать, вот это все происходит. И потом нервничать. Вы знаете, следующее, что они столкнулись, слово, которое 4-м прозвучит в моей проповеди сегодня, оно звучит так: поздно. Это страшное слово для духовной жизни. Это поздно. Я подумал, это как вердикт. Я встречал также этих людей, которые приходят в Шереметьево туда уже, они прошли все эти моменты, они пробежали, там уже очередь обошли, все-все-все, и они подходят к стойке, чтобы теперь пойти им в автобус или в трап и попасть в самолет. Но работники Аэрофлота стоят и говорят: посадка закончена. И знаете, я встречал людей, которые плачут там, которые кричат, которые пытаются кому-то позвонить и что-то там решить, но ничего не происходит, потому что уже поздно. Я подумал, а если бы вы пришли чуть пораньше? И знаете, вот для нас слово «поздно» сегодня это еще не вердикт, потому что у нас еще есть время. Как минимум до вечера, или не знаю, когда Иисус может прийти. То есть мы можем не откладывать это на потом куда-то, а сегодня задуматься, если вдруг в нашей с вами духовной жизни отсутствует эта подготовка, и мы где-то потеряли этот фокус на Иисусе, то сейчас момент, когда мы можем с вами подумать об этом, подумать: Бог, а что я могу изменить? И знаете, слово «поздно» звучит как удар для человека, который уже осознает, что дальше уже ничего не изменить. И вот это осознание, которое приходит к человеку, что он уже опоздал, и никак ничто не изменить уже, и самолет улетает, я думаю, это печально, это трагично, это плохо, это больно, это неприятно, это не нравится, но ты как будто уже ничего не можешь изменить. И в данном случае с самолетом, ладно, ты можешь купить себе другой билет, и максимум, что ты потеряешь, это деньги. А евреи говорят так, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема. Поэтому, в принципе, как бы да. Но знаете, это хороший прообраз того, что однажды в нашей с вами жизни может случиться что-то поздно, и ты уже не сможешь никак изменить это. И написано, Матфея, 25 глава, 11 стих, написано: «Позже вернулись и остальные девушки и стали просить: Господин, Господин, открой нам. Но жених ответил: говорю вам истину,
я не знаю вас. И вот знаете, в этот момент мне всегда хочется как-то посочувствовать людям, которые говорят, что только в Ветхом Завете было так вот категорично все. Но здесь Иисус говорит категоричные вещи, Он говорит поздно. То есть есть черта, через которую ты уже дальше обратно не перейдешь. И случается момент, когда умирает богач, умирает Лазарь. И помните, когда Лазарь находится там, богач к Лазарю обращается из ада и говорит: «Сходи к моим братьям и скажи им о том, что им сейчас может что-то изменить в жизни». Я помню, там Авраам написано, он говорит: «Оттуда-то они переходят», помните? Вот эта вся история происходит. И он говорит очень такую, знаете, неприятную вещь для этого богатого человека. Он говорит: «У них есть Моисей и пророки, пускай их читают». И знаете, вот человеку Моисей и пророки не нравятся. Ну, так что скучно читать там. Вот если бы мертвый пришел оттуда сюда и сказал бы, вот тогда бы они точно покаялись. Человеку хочется какой-то феерии, какое-то чудо, каких-то разных таких вот вещей хочется. А там все по-другому. И написано: «Поздно. Жених ответил: говорю вам истину, я не знаю вас». И знаете, вот знание об Иисусе Христе и личные отношения с Ним – это не равно. Знать о Боге и знать Бога – это разное. И вот наша с вами задача не только знать о Боге, но знать лично самого Бога. Знаете, у них не было масла, не было света, значит, не было жизни. Я хотел бы посмотреть несколько примеров, которые, ну, еще больше нас направляют или отрезвляют тому, что происходило. В Ветхом Завете написано, что Моисей, числа 20 глава, 20, 12 стих написано: «Господь сказал Моисею и Аарону: вы не поверили мне и не признали моей святости перед израильтянами, поэтому вы не войдете в это собрание, в землю, которую я даю им». Моисей не входит в обетованную землю. Дальше написано: Самуил обращается к Богу, и 1 Царств, 15 глава, 11 стих, Бог отвечает и говорит: «Мне жаль, что я сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не исполняет моих повелений». Самуил пришел в смятение и всю ночь взывал к Господу. Бог говорит о Сауле: «Мне жаль, что я поставил его царем». Про Исава написано, 12 глава, книги Евреям, 17 стих написано: «Вы же знаете, что потом, когда он захотел получить благословение как наследство, он был отвергнут и не смог изменить решение, хотя со слезами пытался этого добиться». Возможность была упущена. Сильные эмоции не помогли ему изменить решение отца. И знаете, эти все истории, их много, они все говорят о том, что рано или поздно будет проведена черта. И когда она будет проведена, ты уже ничего не сможешь изменить. Но пока мы живые, мы можем все менять в жизни. Пока мы живые, мы можем читать Божье Слово, можем со страстью поклоняться Богу, можем молиться Ему, ожидать Его. Я хотел бы, чтобы мы поднялись с вами сейчас, в этот момент проповеди, хотел бы помолиться вместе с вами. И прежде чем мы помолимся вместе с вами, я хотел бы, как пастор, вот так еще рассказать историю, которая часто случается, когда люди приходят на какую-то консультацию или на какую-то встречу. И когда они приходят, чаще всего это происходит, когда уже слишком поздно. Уже все потеряно, уже все разрушено, уже все разбито, уже много боли причинили друг другу. И ты смотришь на них и думаешь: а как сейчас им помочь? Это точно так же похоже, как на пациента, который приходит к врачу. И знаете, мы люди такие вот, я не знаю, как у нас это происходит, но мы, я иногда с кем-то разговариваю, говорю: ты сдаешь анализы? Он говорит: нет. Я говорю: почему? Он говорит: то вдруг что-нибудь найдут. Ну, пускай найдут лучше. Лучше в начале пускай найдут, чем в конце найдут. И знаете, мы как бы, ну, не пойду я туда. Думаю, зачем это? Но часто врачи говорят так: если бы пациент обратился раньше, ему можно было бы помочь. И знаете, вот в нашей с вами жизни точно так же. Сегодня есть день спасения. Сегодня есть день, когда мы можем посмотреть на свою жизнь. И написано 25 глава, 13 стих. Иисус заканчивает эту притчу. Он говорит: поэтому бодрствуйте. Ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому он говорит: бодрствуйте, потому что никто не знает. И знаете, мы уже с вами сегодня говорили про эти конспирологические идеи. Я не хочу про них думать, когда Иисус придет. Я хочу быть готовым, что если Он придет в любой момент, я готов ко встрече с Богом. Я не знаю, когда Он случится, когда это придет, завтра, послезавтра, или может это через 50 лет наступит. Я вообще не думаю об этом. Я думаю о том, что я хочу быть каждое утро, каждый день и каждый вечер, когда я ложусь спать, готовым. Потому что если Иисус придет сейчас, я готов к встрече с Ним. Аминь. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь сегодня в церкви. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. И мы просим Тебя, Господь, сегодня прикасайся к нашей жизни. Господь, я молюсь Тебе, если мы смотрим на свою жизнь и видим там отсутствие духовной жизни, если мы видим там отсутствие масла, или, может быть, мы где-то упустили свою подготовку, я прошу Тебя, Господь, помоги нам сегодня понять, что сегодня день спасения. Сегодня день, когда мы можем все изменить в своей жизни и снова приблизиться к Тебе во имя Иисуса. Как написано в Слове Твоем: приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Сегодня, Господь,
Господь, мы находимся здесь, и мы просим Тебя, помоги нам посмотреть на нашу внутреннюю духовную жизнь. А есть ли там какие-то пробоины? А есть ли там что-то, что, может быть, уже просто погасло без масла, и ничего не происходит, и мы, может быть, просто только знаем о Тебе, но давно уже не общались с Тобой, давно не разговаривали с Тобою. Бог, помоги нам сегодня все это изменить. Помоги нам сегодня подумать так, что я хочу это исправить. Я хочу вновь вернуться к той первой любви, которая была в начале моей духовной жизни. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, помоги нам быть теми людьми, которые не просто слышат Слово и забывают Его, но которые берут Его прямо для своей жизни и используют во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы всегда в наших сосудах было масло во имя Иисуса. Бог, чтобы даже если нам придется подождать подольше, чем мы ожидали, то мы будем готовы к тому, чтобы идти длинную дистанцию во имя Иисуса Христа. Господь, мы сегодня спасены, и наши имена записаны в книге жизни, и мы искренне рады этому. Но мы просим Тебя, Господь, какой бы долгой ни была наша дистанция, помоги нам на каждом этапе быть готовыми ко встрече с Тобою во имя Иисуса. Господь, мы поклоняемся Тебе из нашего сердца и просим Тебя, Господь, прими эту песню во имя Иисуса Христа. Давайте будем славить нашего Бога, давайте будем поклоняться Ему вместе. Аллилуйя!

Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель с Филиппин. Классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Гэри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. I was sitting around chilling on a Saturday night. Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure. The next

0: У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви.
1: Get him up now, he's listening. And all he wants a noise if you love him. And if you do like I do,

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее. Они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А, знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Да, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть, и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, первая мысль была... А как же пройдет следующий концерт? И первая мысль была, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. И однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому. Давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что, если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я сделал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас?
Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание и глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет, ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патилло и сказал себе: вот чем нужно заняться. Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе: поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе: теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай? Да, я побывал в Среднем Востоке. И, знаешь, это не шутка со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях, и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке, и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем: о, Бог, я попался, что-то произошло. Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе.
И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам.

передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем, Дюком и так далее. А ты знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85 года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями», и у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: bless his name.
1: Like that, girl. All of us together. What you gonna do now?
0: Gonna praise his name.
1: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу.

И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух Человеческий и Дух Сатаны. Бог и Сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильной с Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Гэри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

0: Царь Юдхисхира бежал по лесу в поисках своих братьев. Они ушли за водой и уже должны были давно вернуться в разбитый ими лагерь. Чувствуя, что что-то случилось, он отправился на их поиски. Неожиданно лесная чаща закончилась, и царь остановился у озера. На берегу он увидел лежащие тела своих братьев. Они были мертвы. Царь почувствовал, что из озера что-то поднимается. Через мгновение перед ним предстала сама смерть, которая жила на дне озера. «Я загадаю тебе загадку», — сказала она. «Если ты правильно ответишь, я верну к жизни твоих братьев и отпущу вас. Если нет, то заберу и твою жизнь». Царь согласился. Смерть приблизилась к нему и прошептала: «Что самое удивительное в этом мире?» Царь Юдхисхира задумался. Через несколько минут смерть спросила: «Есть ли у тебя ответ?»
1: Ох уж эти восточные сказки. Что самое удивительное? Самое удивительное — это как тетя Люба, соседка моя со второго этажа, может на пенсию целый месяц прожить, оплатить коммуналку, еще и детей во дворе всех конфетами угостить. Да вообще актуальный вопрос, если честно, это как научиться зарабатывать столько, чтобы хватило на все. А все остальное — это сказки и философия. Не, ну хотя сказки я, честно говоря, люблю. Я помню в детстве, в канун Нового года, любил смотреть «Снежную королеву». За окном шел снег. Это был канун Нового года. Ведь я так сильно верил в чудеса, правда, и в Дед Мороза. Да, кстати, про Деда Мороза. Дорогой Дедушка Мороз, прошу тебя подарить мне на Новый год много денег, как можно больше. Ведь я очень хорошо себя вела весь этот год. Аня, второй класс. Современные дети уже не мечтают, конечно же, о приставках Nintendo, о видеомагнитофонах, о кассетниках, плеерах. Все, уже проехали, не надо. У них все в телефоне. У меня на телефоне был только вращающийся диск. Но я помню, очень мечтал, что у меня был такой маленький телевизор, я его носил с собой в ранце, и на переменах между уроками я мог бы доставать его и смотреть там «Приключения электроника» или там «Ну, погоди». От одной этой мысли я становился счастливым. А сегодня в телефоне уже есть все. Фильмы, музыка, интернет, камера, игры. Вопрос: стали ли от этого мои дети счастливее? Я, как нормальный отец, ну, по моему мнению, стал искать ответ на этот вопрос. Почему дети вообще пишут такие письма и что может их сделать по-настоящему счастливыми?
2: Лондон. Школа Saint Paul's. Это элитная школа. Они готовят детей, подростков, будущих управленцев мира, сильных мира. Ко мне приходит ребенок моих знакомых и говорит: что мне делать? Все принимают наркотики. Я не хочу. Я изгой. Все принимают наркотики. Я спрашиваю: почему? Это же самая элитная школа. То есть у этих детей есть все. Чего им еще не хватает? Зачем разрушать себя? Зачем разрушать внутренний мир? Дело в том, что когда ищешь ответ на этот вопрос, он скрывается в семье, во взрослых, в их философии жизни.
0: В современном мире дети становятся все более и более привязаны к интернету и к тем атрибутам успешности, которые продвигают в социальных сетях: брендовая одежда, гаджеты и так далее. Постепенно они заражаются чувством потребительства. Вместо ответственности они привыкают к тому, что им все должны. Большинство современных детей пребывают в тяжелом эмоциональном состоянии. Растет число подростков, страдающих депрессией и безнадежностью. Пугающий высокий уровень

0: уровень самоубийств среди детей и подростков. И это далеко не вина школы. И это не потому, что они такими родились. Дети учатся жить по модели, которую им предлагают взрослые. Добиваться успеха и быть счастливыми так, как это им предлагает общество.
1: Их воспитателем является в этой ситуации СМИ, интернет, да, социальные сети. И что они предлагают? Ну, они предлагают нам вот тенденцию там, быть известным во что бы то ни стало, быть успешным во что бы то ни стало, быть богатым во что бы то ни стало. Сталкиваясь с реальностью и понимая, что богатыми, известными, там, знаменитыми и успешными могут быть только единицы, да, для многих это переживают как некий внутренний крах. То есть, а кем же я тогда должен быть, да, чтобы вот быть при этом счастливым человеком?
2: Ясно. Как всегда, виноваты родители. Угу. Вообще-то, в поисках этого самого счастья я сменил столько профессий, что уж диваном-философом назвать меня уж точно нельзя. Я даже однажды в Америку поехал. Ведь хорошо там, где нас нет.

0: И вот, Лас-Вегас, двухэтажные апартаменты, бассейн во дворе. Ну, хоть и общественный, но тоже нормально. У меня там дома максимум горка с песочницей. И вот заходит ко мне однажды сосед, который помогал мне билеты в Нью-Йорк бронировать. Ну и как это бывает у мигрантов? Тоска, ностальгия, разговорились. Но он поделился тем, как вот он пробивался, жил вначале в каких-то полуподвальных помещениях, работал таксистом, затем стал зарабатывать все больше, больше, больше. Вот у него уже квартира, еще одна машина, ролексы, ресторан, деньги и... Все плохо. Почему? Да скучно, говорит. Скучно. Говорит, вроде все есть, а счастья нет. Вот тена, приехали, да? Мне бы так, я бы уж точно не скучал. Да. Хотя я потом стал слушать богатых бизнесменов, и, в принципе, у многих такие же проблемы. Не, ну бедные тоже несчастны, но они это оправдывают тем, что у них нет квартиры, денег, ресторанов, ролексов. Да.
1: Каждый человек стремится стать счастливым, но люди пытаются обрести счастье, удовлетворяя свои собственные желания. А это еще ни у кого не получалось, ведь желаниям нет конца. В результате человек не испытывает подлинного счастья, а занят лишь тем, что пытается получить как можно больше удовольствий, считая в итоге, что в этом есть цель его жизни.
2: Вот когда мы говорим, что люди гонятся за счастьем, они ищут счастье, удовольствие и все прочее, во многом, практически всегда, это стремление взять себе. Взять себе больше, взять себе интереснее, взять себе теплее, больше эмоций, больше впечатлений. Ты пытаешься внутреннее свое «я», внутреннее эго накачать. И вот этому предела нет практически. И вот ты пытаешься вот из этого всего широкого мира в себя что-то взять. У этой позиции есть колоссальная уязвимость. Человек очень быстро устает, очень быстро привыкает к вот этому самонасыщению. И исходя из этой простой формулы, то есть вывод очень, очень логичный, ты никогда в этом состоянии счастливым не будешь.
3: Говорить о том, что деньги принесут счастье, совершенно неоднозначно. И можно привести огромное количество примеров или вообще людей, которых я там знаю, очень богатых и сильно несчастных. Мы можем говорить про какие-то удовольствия, которые можно получать, и они тоже, по сути своей, не приводят к состоянию счастья. Это обязательно временные вещи, после чего опять наступает полная пустота.
1: Очень часто люди путают счастье и удовольствие. В современном мире идет последовательная и навязчивая пропаганда, убеждающая, что якобы удовольствие – это и есть счастье. И чтобы стать счастливым, надо просто как можно больше потреблять и наслаждаться. Но в погоне за удовлетворением своих желаний человек начинает чувствовать внутреннюю пустоту и пытается ее заполнить бесконечным поиском все новых и новых удовольствий.
0: Снова здорово. Это что получается, что я все перепутал? И вместо счастья я стремился к банальному удовольствию? Не, ну давайте на чистоту. Удовольствие ведь это тоже нормально. Когда я ем любимую шарлотку, у меня повышается настроение. Не, ну конечно, я понимаю, о чем идет речь. Вот у меня недавно был такой эпизод в жизни. Ездил в женское СИЗО, ну, тюрьма по-простому. Проводил мастер-классы по актерскому, помогал дорабатывать спектакль по Виктору Франклу о узниках концлагеря. Понимаете, так совпало, что заключенные девушки играли заключенных концлагеря, проживая боль нахождения в месте, где вообще не должен находиться человек по своей природе. И через это театральное действие приходило внутреннее осознание у всех нас, кто смотрел этот спектакль, того, что оставаться человеком, сохранить смысл жизни, надеяться на лучшее можно даже и в таких обстоятельствах. Затем, когда они вышли на поклон, и зазвучала песня «Не осуждай меня, Господь», я не испытывал больших эмоций ни в одном театре, ни на одном спектакле. Когда я посмотрел на охранника, который сопровождал нас везде, такой хмурый, серьезный, его щекам текли слезы. Когда я возвращался домой, я чувствовал, что этот день был прожит не зря. Я чувствовал себя по-настоящему счастливым человеком. Но ведь, по сути, я ведь ничего из материального не приобрел.
1: Как же отличить истинное счастье от удовольствия? Удовольствие быстро приедается. Счастье же никогда не приедается, а только углубляется. Удовольствие мы получаем, когда мы что-то берем. Счастье, когда отдаем, когда делаем что-то хорошее для других. Стремясь к удовольствию, сердце человека становится более жестким. Счастливый человек, наоборот, становится более добрым. Неограниченное удовольствие приводит к зависимостям, порабощают. И не важно, что это – азартные игры, секс или шопинг. Счастье, наоборот, делает человека свободным, независимым от внешних обстоятельств. Мы запутываемся, находясь под влиянием своих нескончаемых желаний наслаждаться. В итоге у нас одноразовые отношения, одноразовая жизнь, одноразовая планета. Поэтому, возможно, скоро нам надо будет искать другую планету.
2: Наелись, наелись, наелись, по-прежнему несчастен. И деньги есть, и вроде квартира есть, и вроде бы и кушаю хорошо, но нет ощущения удовлетворенности. Где еще что-то? Ну давайте я еще съезжу на супердорогой курорт. Ну давайте я себе куплю еще супердорогую квартиру. Но ты пойдешь по одним и тем же лекалам. То есть ты делаешь одну и ту же ошибку. То есть структурно, методически ты ошибаешься. И вот когда ты дойдешь до какого-то потолка, кстати, если не сгоришь, вот здесь есть колоссальный риск. Человек может выгореть вот в этой гонке за внутренним самоудовлетворением.
0: Да, с этим, конечно, трудно поспорить. Но желание все-таки есть. Я ведь живой человек, а не какая-нибудь там виртуальная Алиса. И да, мне хочется и квартиру поближе к центру, и машину подороже, и признание, в конце концов, тоже хочется, ведь это нормально. Как без этого? Ну, надо признаться, что был у меня такой случай, когда я ездил на Афон снимать репортаж. И вот столько людей в одном месте, излучающих счастье. Последний раз я, наверное, видел, когда я приходил в садик на новогодний утренник. Я подумал, наверное, у них тоже там какой-то праздник. Но на следующий день все повторилось. И на следующий, и потом, и так далее. Я подумал, странно, а чего же они такие радостные? У них же там вообще ничего нету. Просто у них одни эти рясы, башмаки и четки, все. А у нас столько вещей, за которые мы трясемся, так переживаем, и мы все равно несчастливы. Странно. А вот эти ценные вещи, которые для нас имеют значимость, один монах сказал, что для них это просто фантики от конфет. То есть даже не конфеты. А еще знаете, что мне сказал этот монах? Он говорит, что есть тело, которому действительно нужны там вещи, квартира, там, путевка в Египет, украшения какие-то. А есть истинные.

0: Истинное «Я», душа, которая находится внутри этого временного тела. И ему нужна совершенно другая пища. И мы пытаемся дать пищу вот этому истинному «Я» материальную. Это так же безумно, как пытаться, подсоединив к себе электрические провода, надеяться на то, что ты словно лампочка в бабушкином торшере засияешь от счастья.
1: Почему же человек не испытывает подлинного счастья от материальных вещей? Потому что по своей природе мы духовные существа, и мы не можем быть по-настоящему счастливы, просто удовлетворяя свои желания. Если рыбу вытащить на сушу, она не сможет быть счастлива, даже если ей дать все доступные удовольствия. Муки невозможно будет облегчить, пока ее не заберут из чуждой ей среды. Все наши материальные желания, получение удовольствий, направлены на наше тело. Но тело – это лишь машина для нашего истинного «я» – души. Предположим, у человека есть автомобиль, и чтобы он ездил, он заправляет его бензином. Для себя же он покупает еду. Но если водитель начнет пить бензин, будет ли он от этого испытывать счастье? Так и удовлетворение одних лишь материальных желаний не может принести нам счастье. Необходимо найти подходящую пищу для истинного духовного «я», управляющего телом.
2: Вопрос на засыпку. Каким образом монах, у которого нету ничего, к чему мы тут сейчас здесь в социуме стремимся и пытаемся достигнуть, счастливее, чем мы? А и таких примеров-то сплошь и рядом, да? То есть мы встречаемся с этими с мудрыми нашими отцами, и мы видим, насколько они счастливы. И мы просто не можем понять, как так. Почему это человек, у которого вообще ничего нет, счастливее, чем я, намного просто. Его прям так прет. Я тоже так хочу. Да, вот опять же история.
0: При всем уважении к спикерам, позвольте мне завершить историю про моего приятеля в Лас-Вегасе. В то время в Вегасе проходили соревнования типа троеборья, а мой приятель как раз был в этом виде спорта чемпионом. Ну и решил поучаствовать. А почему бы и нет? Всю ночь он готовился очень усердно с друзьями в ресторане. А в день соревнований я выхожу из дома и смотрю, большая русская компания собралась. Ребята подходят ко мне и рассказывают, что у моего соседа во время заплыва от перенагрузки остановилось сердце. На похоронах мне показалось его лицо очень спокойным и умиротворенным, в отличие от той встречи, когда мы виделись в последний раз. Видимо, для него гонка за материальными удовольствиями уже закончилась. Он покидал этот мир в обычном классическом костюме. А все роликсы, ресторан, квартиры, машины, все осталось здесь. Он оставил этот мир, как и пришел сюда, с пустыми руками. Да, на эту тему есть еще история. Рассказала мне ее пожилая женщина. Умерла ее подруга.
3: Ей было уже за 80. Рабочие начали освобождать квартиру от ее вещей. У нее был громоздкий письменный стол. И чтобы не спускать его по лестнице, рабочие выбросили его из окна. Стол с ящиками с грохотом упал на асфальт и разбился. По двору рассыпались фотографии, которые лежали в столе. Вот она еще ребенок, вот она в школе, вот ее свадебные фотографии, вот снимки с работы. Вся ее жизнь. Подошел рабочий и стал заметать фотографии и класть их в мусорный бак. И я поняла, что это произойдет и со мной. Для чего я жила?
2: Но мне всегда жалко, если человек в течение всей жизни прожил свою жизнь и не задал вопрос, а зачем? И не задал вопрос, а кто он? А почему? А что? Говорит, вот это мое тело. Чье тело? А кто живет в этом теле? А как оно, как это все действует, работает?

0: работает. И вот эта моя фраза «умер не родивший» — это вот когда вот вся жизнь прошла, а человеку это было неинтересно вообще, и так вот она и закончилась. Тогда получается, что он вот он типа ел, спал, там размножался. Собственно, разница вот от вируса, который тоже размножается, занимает все большие территории и все остальное, да, ее просто не случилось, да.
1: Биологическая жизнь как человека, так и животного построена на четырех принципах. Это еда. Собака ест, и человек тоже ест. Сон. Лошадь спит, и человек спит. Размножение. Этим занимаются как люди, так и обезьяны. И оборона. Хомяк делает себе нору. Человек тоже строит себе дом. Эти четыре принципа одинаково характерны как для людей, так и для животных. И их совершенствование не является признаком человеческой цивилизации. Человек отличается от других живых существ тем, что может задавать себе вопросы. Кто я? В чем смысл моей жизни? И если человек не делает этого, то он, по сути, проживает жизнь, не отличную от жизни животного. В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. Марк Твен.
2: Но есть еще третий день. Третий день крайне важный в твоей жизни, когда будут итоги твоей жизни подводиться. И они, как говорится, в гробу карманов нет. То есть ты не утащишь с собой свои вот эти все прихоти, все свои желания и так далее. Единственный ценз будет у тебя внутри – это кто те люди, которые говорят тебе спасибо за то, что ты живешь. Может так получиться, что при наличии всех благ спасибо сказать некому. Тогда зачем ты там? Или зачем ты здесь был, дорогой друг? Что это было в твоей жизни?
1: Каждую секунду на нашей планете уходит из жизни сотни людей. Это происходит прямо сейчас, с кем-то другим. Но думаем ли мы о том, что это произойдет и с нами? Наше восприятие процесса умирания поверхностно. Пока человек полон жизненных сил, он забывает о неумолимой смерти, встречи с которой ему не избежать. Сколько бы ты ни собрал материальных богатств в игре под названием «Жизнь», денег, вещей и предприятий, в конце все это снова отправится в коробку. Смерть приблизилась к нему и прошептала: «Что самое удивительное в этом мире?» Царь Юдхисхира задумался. Через несколько минут смерть спросила: «Есть ли у тебя ответ?» Царь поднял голову и сказал: «Самое удивительное – то, что человек постоянно наблюдает смерть вокруг себя, видя смерть своих знакомых, друзей, родственников, но ведет себя так, как будто никогда не умрет». Смерть растворилась, а к братьям вернулась жизнь.
3: Ну да, смерть – это то, что бывает с другими. Так ведь обычно все думают. У нас в храме был прихожанин, дядя Андрей, бывший военный. Несмотря на то, что у него были больные ноги и не было правой руки, он всегда старался всем помочь. И в летнем лагере, и в воскресной школе, и, конечно же, его все очень любили, уважали. Помню, одна маленькая девочка на его день рождения подошла и сказала: «Дядя Андрюш, ты такой хороший, я желаю, чтобы у тебя скорее выросла новая рука». Мы с ним тогда очень смеялись по этому поводу. Осенью он заболел, пришлось лечь в больницу, и через 2 месяца он практически оттуда сбежал на праздник. Была Казанская, и он приехал в хорошем расположении духа, всем так приветливо улыбался, причастился, вышел из храма и вдруг упал. Все засуетились, стали оказывать какую-то помощь, вызвали скорую. Я держал его голову над холодной землей и смотрел на него, думал, что вот-вот он откроет глаза, улыбнется, и... Но он оставил этот мир. Вокруг него были люди, которые любили, уважали его и молились за него. Это было как некое чудо. Звонил колокол, как камертон. Смерть ведь это тоже некий камертон. Что ты сделал? Зачем ты жил?

смерть — это камертон настоящего, который, слышите, как будто говорит: время уходит безвозвратно. Делай, что на самом деле имеет смысл, что делает тебя и тех, кто рядом, по-настоящему счастливыми.

0: У дочери отсутствовало 5/8 мозга, и он чудесным образом восстановился. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».

0: Сверхъестественно.
1: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня мои гости Джерри и Мэри Хилл. У них есть дочь. Она от четвертой беременности. И ультразвук показал, что у нее отсутствует 1/5 мозга. Какой ужасный, ужасный репортаж. Но давайте вернемся назад. Почему, Мэри, почему вы сделали этот ультразвук? Это был второй ультразвук с этой девочкой. Почему?
2: Мы возвращались из Альберты в Канаде в Онтарио. Из-за переезда, и потому что мой живот был все еще маленьким, акушер решил, что лучше всего сделать ультразвуковое исследование для того, чтобы убедиться, что все в порядке.
1: Итак, Джерри, вы доктор. По какой специальности?
3: Я врач скорой помощи.
1: Хорошо. Давайте вернемся ко второму ультразвуку. Вы думали, вы чувствовали какую-то тревогу о том, что что-то не так. И после всего этого, это ведь четвертая беременность.
2: Я никогда не делала ультразвукового исследования до четвертой беременности. Во время этой беременности я сделала исследование, когда была беременна около 4 месяцев. И, как мне известно, тогда все выглядело нормально. Итак, когда я пошла делать второе ультразвуковое исследование, было уже около 8 месяцев беременности. Я немного нервничала. Теперь, когда я на все это смотрю в прошедшем времени, я понимаю, что тогда чувствовала большую тревогу в сердце.
1: А что послужило тому, что вы поняли, возникла проблема?
2: Во время исследования женщина, проводившая его, начала плакать. Вы знаете, действительно начала плакать. И все ее поведение, которое вначале было радостным и светлым, изменилось и стало очень серьезным. Она задала мне вопрос, действительно ли ребенок двигался? Вы чувствуете какие-нибудь движения эмбриона? Она спросила также, почему ваш акушер послал вас на ультразвуковое исследование? Исследование заняло много времени. И казалось, что она делает очень много снимков. Делала снимки спины и головы. И когда я спросила ее об этом, она сказала, что они всего лишь хотят быть уверены, что каждый орган и вообще все в порядке.
1: Итак, вы осознавали, что не все в порядке?
2: Когда она заплакала, я поняла, что что-то не в порядке. Она сказала, что нужно сделать дополнительные снимки на другом аппарате. Я поняла, что что-то не так.
1: Вы спросили, что не в порядке?
2: Я спросила ее, что случилось, но она ничего не ответила. Сказала только, что рентгенолог лично сделает снимки на другом аппарате.
1: Он сказал вам, что не в порядке?
2: Когда они обследовали меня на другом аппарате, он в действительности ничего не сказал мне о том, что что-то не так. Но он начал делать дополнительные снимки головы и области спины. Он позвал женщину, проводившую обследование. Она вошла в комнату, и он начал указывать на разные вещи на мониторе. Они беседовали, ходя взад и вперед. И тогда я не выдержала. Я была в шоке в этот момент. Другой ультразвуковой техник пытался успокоить меня. Он сказал мне, когда я спросила его, что не так, он ответил, у вашего ребенка есть глаза, рот и нос. И я догадывалась, что он понимает, что я думаю. Я думала, чего же нет у моего ребенка? Что случилось с моим ребенком? И он сказал, я поверну монитор так, чтобы вы могли видеть, и я объясню вам все. Но в этот момент я была слишком расстроена. Я ответила, я хочу пойти домой. Он сказал, что акушер позвонит мне и расскажет, что происходит.
1: Итак, вы ушли домой, и Джерри, вы не были там. А как она сказала вам, что есть проблема?
3: Она только вошла в дверь и казалась расстроенной. Она сказала мне, Джерри, что-то ужасное случилось с ребенком. Я сказал, Ты знаешь, если бы действительно что-то случилось, то акушер позвонил и рассказал бы мне. Я сказал, хорошо, я позвоню акушеру и узнаю, что происходит. Итак, я позвонил акушеру, и он сказал, я ничего об этом не знаю, но я позвоню рентгенологу и узнаю. В конце концов, он позвонил мне и сказал, ну, это что-то вроде кисты. Я сказал, можете ли вы рассказать мне об этом? Он сказал, нет, я не хочу обсуждать.

0: Джерри, я сожалею. Левое полушарие головного мозга полностью разрушено, и его место занимает большая киста. Когда есть такая большая киста, это вызывает сильные последствия. Вероятно, у такого ребенка будет масса недостатков. Никогда такой ребенок не рождается нормальным. Придется делать кесарево сечение на несколько недель раньше, чем он должен родиться. После этого он будет помещен в блок интенсивной терапии и подключен к кислородному аппарату еще на несколько недель.
1: Итак, какое было его предложение?
0: Он сказал, «Если вы хотите сделать аборт у нас, то мы находимся в католическом учреждении, но я могу направить вас к кому-нибудь, кто сделает это». Мы говорили о 8-м месяце беременности.
1: Да, но вы говорили о ребенке, который либо умрет, либо будет растением.
0: Такими были его прогнозы.
1: А какие были ваши? Вы же доктор.
0: Сначала я думал, неужели он это говорит мне? Казалось, будто он разговаривал с человеком, который стоял за мной. Это был нонсенс. Бог не мог допустить, чтобы такое случилось со мной. Я смотрел на ультразвук. Это должно быть крошечная киста. Нечего беспокоиться об этом. Это была киста размером около 5 сантиметров внутри 8-сантиметровой головы. Врачи сказали, это очень сложная форма. Мы видели вещество, плавающее внутри. Это была киста. И прогнозы с медицинской точки зрения были такими. Она должна быть умственно отсталой. У нее будут судороги, половина тела ее будет маленькой, и она не сможет двигаться.
1: Что вы будете делать, если у вас случится такое? Мы все узнаем, когда вернемся. Не уходите. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я здесь с доктором Джерри и Мэри Хилл. У них есть новость, как мы узнали в предыдущем отрезке передачи. Мэри была беременна, внутри нее была девочка, и ультразвук показал, что 5/8 ее мозга отсутствовало. И простой прогноз говорил о том, что она умрет при рождении или будет вести растительный образ жизни, ведь ее тело не будет подчиняться ей. Рекомендовали аборт. Джерри и Мэри сказали, нет, мы будем доверять Богу. И что вы сделали, Джерри?
0: Итак, когда он сообщил мне все это, я сказал ему, мы христиане, мы не будем делать аборт. Он сказал, я католик, я верю, что аборт — это грех. Я хочу направить вас к акушеру-неврологу. Он сможет дать вам больше информации. Я сказал, что акушер-невролог может сделать для нас? Он не может восстановить ее мозг. И знаете, что он сказал? Да, это правда. Вы должны положиться на Бога, и Он поможет вам пройти через это трудное время. Я только посмотрел на него и сказал, «Мой Бог никогда не позволит мне упасть, и не подведет и сейчас. Я не знаю, как Он собирается вывести меня из этого, но Он выведет». Потом он сказал, «Я тоже верю, что Бог может исцелять людей, но что, если Он не исцелит вашу дочь?» Я только посмотрел на него и ничего не ответил. Потом он сказал, «Было очень приятно поговорить с вами». Я вышел и пошел домой, чтобы рассказать все Мэри.
1: Мэри, вы узнали? Вы сказали всю правду?
0: Я вошел в дверь, она ждала меня. Это был самый трудный момент в моей жизни. Я посмотрел на нее, и она спросила, «Что случилось?» Я сказал, «Мэри, я не могу рассказать тебе все это. Ты предпочла бы не знать этого, потому что это очень плохо». Я имел в виду, что ничего не может быть хуже этого. Я поднялся наверх, в спальню, чтобы остаться одному, и...
1: Мэри, а что происходило в вашей душе в этот момент?
2: Это было сочетание шока, ужаса, страха, паники. Хотелось убежать от этой ситуации как можно быстрее. Я не знала, что делать. Все виды страха напали на меня. И когда я услышала его поднимающимся наверх, я услышала, как он плачет, взывая к Богу. И, наверное, для меня это был самый страшный момент из всех предыдущих, потому что я поняла, что это серьезно.
1: Джерри, вы решили действительно объявить войну этой болезни. Что вы сделали? Что? Какие шаги вы сделали для сохранения жизни вашего ребенка? Вы боролись за ее жизнь?
0: Да. И первое, что я сделал, я взял себя в руки, потому что мне хотелось упасть и плакать, и рассказать всем, что за ужасная вещь произошла со мной. Я заставил себя собраться и сказал, «Послушай, парень, ты знаешь, что ты должен делать. есть Бог, и Он поможет тебе.

0: и ты должен начать искать его. Вот и все. Жизнь твоего ребенка зависит от того, что ты сделаешь. И так я начал смотреть на небо. Я сказал: «Бог, ты мое убежище, ты моя крепость, ты моя крепкая башня, ты моя помощь в бедах». Я сказал: «Бог, сейчас время беды».
1: Вы знаете, говорить о вере просто, когда вы всего лишь учите это. Но когда это ваша дочь, где вы нашли эту веру? Обыкновенный человек не имеет такой веры, Джерри. Откуда вы ее достали?
0: Я нашел ее в Библии, в библейских стихах. Что я сделал в этот момент? Я сказал себе, я должен 100% посвятить свое время поискам Бога.
1: Но у вас своя работа, вы же врач.
0: Я оставил свою работу. Я позвонил им и сказал: «Я больше не могу работать. До свидания».
1: А видели вы когда-нибудь физическое исцеление своими глазами? Я имею в виду сверхъестественное исцеление.
0: Брат моей жены был исцелен.
1: Расскажите мне об этом.
0: Брату моей жены было где-то 25 лет, и у него был нарост на шее. Он мне его показывал. Я был расстроен из-за этого, потому что он был твердым, и это могло быть опухолью. Я направил его к семейному врачу, который направил его к специалисту, а тот направил его в Канаду, в центральную больницу Торонто. Это одна из лучших больниц в мире. И он пошел туда и консультировался с Лором, специалистом, который удалил опухоль и сказал ему, что это был рак лимфоузлов. Это форма рака. Врач сказал ему, что он должен начать химиотерапию немедленно. А он ответил ему: «Я не хочу начинать химиотерапию. Я пойду искать Бога, чтобы получить исцеление». Они предложили ему обратиться к психиатру, чтобы помочь ему с его проблемой. И что же? Он искал Бога. И тот путь, которым он искал Бога, научил нас, что нам делать. Не прошла и пара недель, они сказали: «Нет, это невозможно, он совершенно здоров».
1: Ну и как доктора объяснили все это?
0: Они не могли объяснить, потому что сначала они сказали ему, что ничего другого быть не может, кроме рака. Мы должны начать химиотерапию сейчас. А позже сказали другое. Это разновидность вирусной инфекции, это не рак.
2: Моя мама позвонила его лечащему врачу и спросила его по телефону: «Как вы объясните то, что случилось с моим сыном? Вы хотели срочно начать химиотерапию, а сейчас он здоров». Врач сказал: «Если вы хотите верить в сверхъестественное вмешательство, то это так».
1: Сказать для доктора такие слова — это очень хорошо. Сейчас вы рассказали, что вы следовали тому, что делал ваш брат. А что вы делали в отношении чуда, в котором вы нуждались?
0: Что я делал? Я искал в Библии места, которые обещали мне прекрасного здорового малыша. Я выписал эти стихи и потом начал говорить их вслух. Следующее, что я сделал, это перечитал Новый Завет 3 раза в течение 6 недель. Я также начал благодарить и поклоняться Богу по 3 часа в день, каждый день. Начал читать книги, которые рассказывали об исцелении и о вере. Я начал смотреть видео о вере и исцелении. Итак, люди, которые имели опыт исцеления и веры, учили меня, что делать.
1: Итак, Мэри, вы видели своего брата исцеленным, и вы знали, что его исцелил Бог. Вы знали, что это знает ваш муж. Но все равно вынашиваете ребенка вы. Что происходило у вас в душе?
2: Я думаю, что худшее, что было со мной, это страх. Боязнь родов, боязнь того, что будет после родов. И тот факт, что я действительно не чувствовала ее движений, это сильно меня беспокоило.
1: Я думаю.
2: Все это атаковывало мой ум. Но я также знала, что может сделать Бог. Я видела, что Он сделал с моим братом. Я знала, что Он может позаботиться и об этой ситуации. Он может сделать Каролину нормальной. Мы в тот момент еще не знали, что это девочка. Но я знала в сердце, что Бог может сделать это. Моя голова была забита негативными мыслями, но в своем сердце я знала, что Бог может сделать это. Я знала, что мы должны ухватиться за Бога. Я знала, что мы должны искать Его всем своим сердцем для того, чтобы положение изменилось.
1: Мы вернемся через мгновение с доктором Джерри и Мэри Хилл и узнаем, что Бог творит чудеса. Бог сказал: «Я не меняюсь, и я не лицеприятен. Что я сделаю для одного, я сделаю и для всех. Приготовьтесь, чудеса приходят к вам, не уходите». Но, доктор Хилл, я должен знать, что вы делали, какие вы предприняли шаги, так сказать.
0: Что я делал? Я сказал вам, что собирал стихи, которые обещали мне прекрасного ребенка. Я всего лишь сидел и произносил их вслух 3 раза в день, перечитывал 3 страницы Писания, произносил стихи и потом применял их к моему ребенку.
1: Можете вы привести пример?
0: Да. Один из стихов — это 1 Петра 2:24. Я всего лишь сказал: «Ранами Иисуса мой ребенок исцелен полностью». Вот пример, как я переделывал их.
1: Колебалась ли ваша вера в эти моменты? Расскажите сейчас между мной и вами, и Мэри.
0: Да, это было. Особенно в начале. Дело в том, что, когда я перечитывал стихи снова и снова, они рождали во мне все больше и больше веры.
1: И вы сказали мне, что вы начали поклоняться Богу. Как важно было поклоняться Богу?
0: Поклонение было очень важно. Исчезли беспокойство, страх, печаль в то время, когда я поклонялся Богу.
1: Мэри, вы говорили эти стихи вслух?
2: Да, мы делали это вначале. Он делал это 3 раза в день. Но из-за того, что мы переезжали и упаковывали вещи, и у нас еще 3 детей, я повторяла их 1 раз в день. Я перечитывала все те стихи, которые он читал. И я также поклонялась Богу.
1: А однажды во время этого поклонения что-то случилось с вами. То, что не случалось до этого. Объясните это.
0: Я поклонялся Богу один в спальне, и я упал. Не просто упал. Меня бросило на пол, и я почувствовал, что что-то давит меня. И комната наполнилась облаком. Да, люди могут не верить мне, но это случилось.
1: Я должен задать вам вопрос. Вы доктор, выпивали ли вы, принимали ли вы наркотики?
0: Не пил и не принимал наркотики.
1: А были ли вы когда-нибудь зависимы от алкоголя и наркотиков?
0: Никогда.
1: Хорошо. Итак, вы рассказываете мне, что что-то стукнуло вас о землю. И что вы делали в этот момент?
0: Поклонялся Богу.
1: Что-то ударило вас о землю, и облако появилось в комнате.
0: Это было такое плотное облако, что я не мог видеть люстру, которая висела на потолке над моей головой.
1: И что происходило внутри вас? С медицинской точки зрения, что происходило, доктор?
0: Я чувствовал сильное давление. Я думал, мне нужно выйти отсюда. Я не выдержу этого. Я начал ползти по направлению к двери и потом подумал: это Бог. Я должен остаться здесь. Облако стало подниматься потихоньку, и только после получаса я смог встать и выйти.
1: И вы могли нормально ходить?
0: Потом да. Но то, что случилось следующей ночью, я поклонялся Богу снова, и я начал чувствовать то же самое, что произошло прошлой ночью. И я внезапно вспомнил сон, который я видел до того, как это все началось. У меня был странный сон. Во сне человек привел ко мне своего сына, который был шизофреником. У него была опухоль мозга, и он нуждался в операции. Человек привел его ко мне и оставил. Я сказал мальчику: «Я положу мою правую руку на тебя, и когда я сделаю это, сила Бога снизойдет на тебя и полностью исцелит тебя». И я это сделал во сне, и он был полностью исцелен. И тут же я ощутил связь. Этот сон относится к нашему ребенку. У этого ребенка была проблема с головой, и у моего проблема с головой. Я подумал: это Бог говорит мне, что делать. И так я пошел к Мэри, чтобы возложить руки на нее в тот момент, потому что я знал, что это то, что я должен сделать. И какое совпадение! Она уже спускалась ко мне. В это же время, в 2000 милях от нас, сестра моей жены проснулась в 1 ночи и начала молиться за нас. Раньше она этого никогда не делала. Когда Мэри спустилась, я сказал ей: «Я положу правую руку на тебя, сила от Бога снизойдет и полностью исцелит ребенка».
1: Вы знали это наверняка?
0: Я знал это.
1: Итак?
0: Итак, когда я это сделал, она рухнула на пол.
1: Она же беременна. Вы доктор, как вы могли ей позволить упасть на пол?
0: Я не мог остановить это.
1: Ну и ну, вы ведь разумная женщина, вы не должны были падать. Вы же беременна.
2: Это была такая сила, которая передавалась от него, когда он молился, когда он положил свою руку на меня. Он положил свою руку на мой живот. И я поняла, что Бог в эту минуту совершит что-то. Я поняла это, когда увидела Джерри. И когда он положил свою руку на меня, я могла почувствовать это. Я чувствовала такой мир и такую любовь, которой никогда не испытывала до этого. Я помню, что сказала Богу в эту минуту: «Боже, я хочу принять все, что Ты имеешь для моей жизни. Я принимаю это сейчас. Я посвятила

0: всю свою жизнь Ему.
1: Мы чувствовали Бога в этот момент.
0: Это был действительно святой момент.
1: Абсолютная чистота.
0: Это был святой момент.
1: Абсолютная чистота. Я только сказал: «Бог, Ты так свят. Как Ты можешь общаться со мной?»
2: Ребенок родился. Маленькая Каролина. Что показали анализы?
1: Акушер обследовал ее и сказал, что она абсолютно здорова.
2: Сколько ей сейчас лет?
1: Ей сейчас 8 лет.
2: Насколько она нормальна?
1: Она играет в футбольной команде.
2: Вы хвастались ее табелем успеваемости.
1: У нее 97% успеваемость в школе.
2: Только подумайте, вы почти сделали аборт. Но этого не произошло. Этого действительно не было. Они доверились Богу. Можете ли вы представить себе эту маленькую девочку, этого четвертого ребеночка? Ее вообще не должно было быть. Но она нормальная, она счастлива. И ее дни рождения, первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Можете ли вы представить себе радость ее родителей? А ведь они могли потерять ее. Ведь они почти потеряли этого ребенка. Но Бог сказал: «Все возможно верующему». «Все» — это значит «все». Вы должны верить на основании того, что ваши грехи прощены, потому что вы отвернулись от ваших грехов, и кровь Иисуса омыла их. Ваше возвращение к Богу Отцу зависит от вас. В чем вы еще нуждаетесь? Бог любит вас. Он любит вас именно сейчас. Я верю, что многие из вас будут исцелены сейчас во имя Иисуса. Положите свою руку на грудь. Будьте исцелены во имя Иисуса. Спина ваша исцеляется, и шея тоже исцеляется во имя Иисуса. Вы исцелены целиком, целиком.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал:

Я не знаю, как это делать. Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал, вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать. Он сказал, спасибо, я сделал здесь все, что мог. Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился, Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится. Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал, а я неплохо справляюсь. Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его? Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу, «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит, «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу, «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал, «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью. Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил, «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить.
Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет». Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового.
Врач не говорит роженице тужиться, когда захочется. Он говорит тужиться в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает, что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать, что же это происходит. Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал, «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня, мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме,
Поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно, но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то больше. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло». «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили? Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарование. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам, может, это не нравится. Вы можете не понимать этого. Но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно.
Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс игра. А какая? Сейчас узнаете. Но сначала я позову своих помощниц, юных гимнасток, Лизу и Надю. Всем привет! Девочки, а вы любите играть в подвижные игры?
1: Да.
0: Думаю, наши зрители тоже. Сегодня предлагаю игру «Фотосессия со львом». Хотите сфотографироваться со львом?
1: Да.
0: А где живет лев?
2: В Африке.
0: А мы в России. Как же нам добраться до Африки?
3: Полетим на самолете.
0: Отлично. Летим на самолете. Разводим руки в стороны и летим. Самолет поворачивается вправо, вдох, прямо, выдох. Теперь влево, вдох, выдох. Снова вдох, выдох, вдох, выдох. И приземлились в Африке. Где же нам найти льва? Пойдемте его искать.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там широкая долина. Окинем ее взглядом. Поворачиваемся вправо, вернулись. Влево, еще вправо вдох, прямо. Влево вдох, прямо. Еще раз, два, смотрим прямо. Вот и прошли мы долину, а льва все не видно. Идем дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там высокая трава. Раздвигаем траву и перешагиваем. Раз, два, три, четыре. Еще шагаем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Трава закончилась, а льва все не видно. Идем дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Ой, пустыня, сыпучие пески. Идем через пустыню. Шагаем, широко разводим ноги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Барханы впереди. Карабкаемся на четвереньках, поднимаемся на барханы, шагаем вперед. Раз, два, три, четыре. Ой, сыпучий песок. Шагаем назад. Раз, два, три, четыре. Снова поднимаемся. Раз, два, три, четыре. Съехали с бархана. Назад. Раз, два, три, четыре. И снова поднимаемся. Раз, два, три, четыре. И спускаемся с бархана. Раз, два, три, четыре. А теперь еще идем через пески. Ступаем осторожно. Шагаем на месте. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот и прошли мы жаркую пустыню. Впереди твердая земля.
4: Ура!
0: А льва все не видно. Идем дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там широкая река с островками. Ее надо переплыть. Ложимся на живот и плывем. Плывем. Раз, два, три, четыре. Островок. Отдыхаем, лежим. Раз, два, три. Снова плывем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем на островке. И снова плывем. Раз, два, три, четыре. Вот и переплыли мы всю реку. Встаем, давайте стряхнем с себя воду. Потрясем ручками и ножками. Нигде не видно льва?
1: Нет.
0: Тогда идем дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там высокая гора, ее не обойти. Лезем на гору. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Площадка. Отдыхаем. Делаем вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Теперь лезем еще выше. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Уже в облака забрались. Отдохнем на площадке. Сделаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох. А вершины горы еще не видно. Лезем дальше.
1: Да.
2: Да.
0: Тогда поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот и добрались мы до вершины горы.
5: Фух.
0: Куда же нам идти дальше?
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Ой, смотрите, пещера и низенький проход. Надо пройти через него. Присели. И пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пещера расширилась, передохнем. Встали, расслабили ножки. Потрясли, теперь идем дальше. Присели, шагаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А вот широкая пещера, можно выпрямиться. Встаем, вдох, выдох, вдох, выдох. Но нужно найти выход из пещеры. Идем дальше. Присели. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А вот и солнышко видно. Впереди вышли из пещеры. Но высоко в горах львы не живут. Надо спуститься вниз.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там спуск с горы. Бежим по тропинке. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Теперь отдохнем, сделаем вдох. Выдох, еще глубокий вдох и выдох. Снова бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вдох, выдох. И еще разок вдох. Вот мы и спустились с горы. Кто-нибудь видит льва?
1: Нет.
0: Тогда ищем его дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там бескрайняя африканская саванна. Здесь и живут львы. Идемте через саванну.
4: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
0: Не видно льва?
1: Нет. Нет.
0: Идем дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Где же лев? Кто-нибудь его видит?
1: Нет.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там? А что это там такое? Помогайте мне. Давайте тянем, тянем аккуратненько. Что же там такое? Тянем, тянем. Это же лев! Наконец-то мы нашли льва, и теперь можем сделать с ним фотографию.

Дорогие ребята, вот и закончилась наша фотосессия со львом. Плюс не забывайте о здоровье и хорошем настроении. Регулярно делайте эту зарядку-игру вместе с нами. Всем пока!

0: Привет, ребята! Сегодня мы будем готовить блюдо иностранной кухни. Я вам сейчас загадаю про него загадку. Это очень вкусный блин. Поделиться классно им, ведь на нем возможно съесть все, что в доме только есть. Будем точно веселиться, если в доме будет...
1: Пицца.
0: Правильно, пицца. А как вы думаете, из какой страны это блюдо?
2: Испания?
0: Нет.
2: Грузия?
0: Нет.
1: Италия.
0: Правильно, из Италии. Раньше итальянские бедняки, у них была обычной пищей, это лепешка с овощами, а потом в Италии начали выращивать помидоры, и их тоже добавляли в пиццу. Сейчас пиццу едят по всему миру с удовольствием.
1: А мы пиццу дома на праздники готовим.
0: На праздники? Ух ты, круто! А ты, Илюш, готовишь пиццу?
3: Да, готовим.
0: А когда вы готовите пиццу?
3: Иногда просто так.
0: А я обычно на день рождения стараюсь пиццу готовить.
1: Надо, это сегодня день рождения.
0: Нет, у меня, к сожалению, сегодня не день рождения, но пиццу мы все равно будем готовить. Сегодня я вам расскажу рецепт очень быстрой пиццы. Мы вместо теста будем использовать специальный грузинский лаваш. Ну что, нам сейчас нужно порезать все вот эти овощи, то, что есть на столе. Кто у нас любит оливки?
3: Я.
0: На, держи тогда. Тебе нужно их порезать. Я сейчас тебе покажу, как тебе это сделать. А тебе тогда достаются грибочки.
1: Какие они милые.
0: Держи. Тебе ножичек? Тебе ножичек и мне. Сейчас я покажу. Смотри, как оливки делать. Аккуратненько, маленькими вот такими небольшими кружочками. Буквально несколько, не очень много, не все. Держи, продолжай.
1: А как грибочки резать?
0: А грибочки, смотри, вот так, хоп. И вот так вот продолжай. Не очень тоненько. А я тогда займусь вот этим вот.
1: Как вкусно пахнет.
0: Вкусно пахнет? Тебе нравится, как грибочки пахнут?
1: Да. Я очень люблю их особенно собирать в деревне.
2: Да, мы в том году с папой собрали очень много. Даже пакет порвался, пришлось в лесу как-то дотащить до дома.
0: Да что, круто! Наверное, мама что-нибудь из них очень вкусное приготовила.
2: Да, жареные грибы, это очень вкусно.
0: А сейчас нужно будет натереть сыр на терке. Я доверяю это тебе, Алён. Держи, натрешь здесь. Когда ты закончишь, подавишь чеснок, а я порежу лаваш вдоль.
1: А зачем?
0: А чтобы наша пицца, у нее тесто было потоньше и очень вкусное, протеклось хорошо.
2: А куда класть?
0: Получается?
2: Да, получается.
0: Держи, вот сюда положишь. И это будет основание для нашей пиццы.
2: Все.
0: Нам, думаю, хватит чеснока. Мы сейчас возьмем вот такую красивую томатную пасту. Нам нужно сюда будет положить чеснок. Вот этот вот. Чесночок.
1: Отойди, пожалуйста.
0: Также мы кладем сюда чуть-чуть соли и немного итальянских трав.
1: А почему они итальянские?
0: А ты понюхай, от них прямо Италией пахнет. Понюхай. Вкусно?
2: Вкусно. Прям как Италия.
0: Вот-вот.
2: Итальянских ресторанов.
0: Угу. Теперь мы еще добавляем сюда немного маслица. Буквально около столовой ложечки.
2: Интересно. А еще эти травы делают из каких-то полей, наверное, выращивают как-то.
0: Засушивают. Да, наверное. В разных местах разные растут. Такая вот у нас паста. Для тех, кто умеет фантазировать, может сделать такую крутую пиццу, которой еще не было ни разу.
1: в ресторане ее подать. Необыкновенная пицца.
0: Да.
2: У них есть, наверное, слишком много фантазий.
0: Держи, Ален, тоже поможешь ему?
2: Угу. Вот такая у нас получается уже.
4: Да, не уже похожа на пиццу.
2: Настоящую, да. Королевская пицца.
0: Ну, я думаю, все, нам томатной пасты хватит.
1: Угу.
0: Найдите ложечки. Сейчас начнется самое интересное. Это нам нужно сейчас положить грибочки. Берите. Бери грибочки. Мы будем их здесь раскладывать красиво.
1: По краям.
0: Не обязательно по краям. Ее можно где угодно, чтобы их не было несколько.
1: А я узорчик хочу сделать. Мне кажется, что нам мало грибов будет.
0: Нет, у нас же будет много всего, не только грибы. Пицца же не только из грибов сделана.
2: Это фантастическая пицца.
0: Ну что, добавляем это?
1: Два огромных глаза, тарам. И рот с челкой.
0: У нас осталось еще перчик.
1: Кладем. Перчик. Вот сюда куда-нибудь.

0: Видите, какой он красивый, желтенький.
1: Цветочная поляна. А что, теперь можно ее есть?
0: И теперь оливки.
2: Оливки.
0: О них не будем забывать. Докладывайте. А потом нужно будет посыпать это все сыром.
1: Я очень люблю, когда много сыра. А вот интересно, итальянские бедняки посыпали пиццу сыром?
0: Ой,
1: и вообще, он существовал в те далекие времена?
0: Не знаю, Ален, но сыр, по-моему, был известен уже очень достаточно давно. Даже в Библии несколько тысяч лет назад было о нем написано. Вы все посыпали? Ух ты, какие молодцы. Так, я сейчас размажу маслице на противне. Ну что, кладем нашу замечательную пиццу сюда на противень. И можно ее оставить в духовку. Скоро будет пицца, как на день рождения. Я так люблю день рождения, потому что... А, нет, давайте вы сначала скажете. Вы любите день рождения?
3: Да.
0: А за что вы любите день рождения? Вот ты, Илеш, скажи.
3: Не знаю даже.
0: Ну, что вы делаете на день рождения?
3: Подарки.
0: Подарки тебе нравятся?
3: Все нравится. Вообще, мне день рождения, что я даже родился.
0: Нравится
3: день рождения, да.
0: А тебе, Ален?
1: Мне нравится день рождения, потому что я вижу родных.
0: Видишь родных?
1: Да, потому что ко мне родные приходят. Бабушки, дедушки.
0: Мне больше всего нравится день рождения, потому что ко мне в этот день все добры, прощают меня, если я сделала что-то не так, и говорят, что во мне хорошего. А еще я люблю день рождения, потому что приходит много друзей, и я их угощаю разными вкусностями. Так, наша пицца готова. Смотрите, какая красота! Красиво?
1: Да.
0: Ребята, желаю вам побольше друзей, пицц таких красивых для угощения, и чтобы у вас и у ваших друзей каждый день был как день рождения, да?
1: Угу.
0: Пока, ребята!

Многие люди до сих пор не включают орехи в свой повседневный рацион питания. Между тем, орехи являются полноценным продуктом, предназначенным нам с давних времен самим Богом. Поговорим сегодня о полезных свойствах орехов. Орехи имеют огромную пищевую ценность. Например, по минеральному составу они в 2-3 раза богаче фруктов. В них содержится больше калия, кальция, магния, фосфора и железа. К тому же они наполнены сложными белками и полезными жирами, в состав которых входит большое количество ненасыщенных жирных кислот. Что касается витаминов, то и их в орехах предостаточно. Кстати, среди них стоит выделить витамин Е или токоферол. Он интересен тем, что оказывает влияние на наследственный фактор. Недаром в переводе с греческого токоферол означает «несу потомство». А еще орехи – долго хранящийся продукт. В скорлупе они лучше сохраняют свои питательные и полезные свойства в течение не одного сезона. Давайте отдельно рассмотрим разные виды орехов и начнем с грецкого. По внешнему виду, похожий на головной мозг, грецкий орех действительно очень полезен для этого органа. Он содержит комплекс ценных веществ, благотворно влияющих на сосуды мозга. В грецких орехах особенно нуждаются люди, имеющие большие физические и умственные нагрузки. А также они рекомендованы пациентам, перенесшим серьезные заболевания и операции. Очень полезен орех и при малокровии, так как содержит соединение железа и кобальта. А из-за высокого содержания йода его советуют тем, кто имеет заболевание щитовидной железы. Фундук – это та же лещина, только окультуренная. В нем больше жира, и у него тоньше скорлупа и нежнее вкус. Этот орех поистине богат такими макро- и микроэлементами, как кальций и цинк. Как продукт диетического питания он способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, а также приносит пользу тем, кто страдает варикозным расширением вен. Обратим внимание на миндаль. Плод миндаля – это небольшая сухая косточка, покрытая зеленой мясистой оболочкой. Внутри косточки находится съедобное ядро, в котором много жиров, белков и витаминов группы В. Миндаль содержит важные для организма элементы – кальций, магний, марганец, фосфор. Все эти вещества необходимы для поддержания здоровья зубов, волос и кожи. Из миндальных орехов можно приготовить вкусный и полезный напиток – миндальное молоко, которое придется по вкусу и взрослым, и детям. Кедровый орех. Он имеет большую питательную ценность, особенно за счет содержания в нем омега-3 жирных кислот, которые необходимы для хорошего иммунитета и памяти. В нем много различных аминокислот, среди которых преобладает аргинин. Эта аминокислота чрезвычайно важна для растущего организма. Поэтому в рационе детей, подростков и беременных женщин кедровые орешки незаменимы. И еще хотелось бы упомянуть о кешью. Вот этот орех как раз можно поместить в список самых деликатесных. Он имеет приятный сладковатый вкус и по сравнению с другими орехами меньшую жирность. Именно поэтому он легче усваивается. Кешью богат микро- и макроэлементами. Среди них медь, цинк, магний, фосфор, кремний, марганец и железо. К тому же в кешью целый набор витаминов. Итак, мы приходим к выводу. Для здоровья орехи обязательно нужно употреблять. Только вот в каком виде и в каком объеме? Давайте разберемся. Разумеется, любые орехи нужно очищать от скорлупы. Но только не зубами, пожалуйста. Лучше их не жарить, тогда их ценность будет выше. Также нужно избегать плодов с плесенью и прогорклым вкусом. Они могут нанести вред организму. Чтобы орехи лучше усваивались, их рекомендуется замочить хотя бы на несколько часов, а потом хорошенько промыть водой. И помните, свежие орехи имеют приятный вкус, но не относятся к легкой пище. Поэтому их порции должны быть ограничены. Диетологи рекомендуют съедать ежедневно не более одной горсти какого-то одного вида. Дорогие друзья, пусть на наших столах всегда будут вкусные и полезные орехи, а в сердце – благодарность Богу!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. Сегодня мы поговорим о сокровищах сотворения. В этой программе мы познакомим вас с информацией, которая, как мы надеемся, укрепит вашу жизнь как и в духовном, библейском, так и в научном смысле. Ведь время от времени я приглашаю к нам в программу гостей с безупречными научными степенями. Но не сегодня, потому что сегодня я собираюсь сам с вами поговорить. Позвоните своим друзьям, пусть они знают, что сегодня мы будем говорить о сокровищах сотворения. Но для того, чтобы их оценить, нам необходимо знать натуралистическую философию. Ведь теория сотворения — это философия. Это не академический, не научный, а умственный подход. Это не эмпирическая наука, которую можно доказать в лаборатории. Фактически, сами эволюционисты серьезно сомневаются в так называемом

механизме возникновения жизни и дальнейшей ее прогрессии и развития в соответствии с их же теорией эволюции. Например, оживление неорганического вещества, которое якобы само по себе в результате физических процессов создало живую структурную клетку. Ничто подобное даже невозможно вообразить. Этого не только нельзя доказать, но даже сам механизм, предложенный ими, просто невообразим. Ведущие ученые-эволюционисты сами это признали. Они не только не могут доказать происхождение жизни из неживой смеси, но даже сами не могут представить себе, как это могло бы произойти. Таким образом, натуралистическая философия — это просто умственное решение не допускать вмешательства Творца во все живые процессы и в нашу жизнь вообще. И даже некоторые из тех, которые называют себя христианами и сторонниками сотворения, верят в то, что Бог использовал эволюцию в процессе сотворения живых систем. Если это так, тогда Бог нас просто обманул. Ведь в книге «Бытия» очень четко сказано о том, что Бог сотворил все живые системы за одну неделю. От Евангелия от Марка, глава 10, стих 6, сам Иисус Христос очень четко говорит: «Но при сотворении мира, а не 16 миллиардов лет спустя после Большого взрыва, Бог сотворил мужчину и женщину и все необходимое для их жизни». Таким образом, если мы верим в богословскую эволюцию, мы серьезно сомневаемся в том, что говорит нам Иисус Христос. А если Иисус Христос сам не знает, о чем говорит, тогда, значит, мы серьезно сомневаемся в том, что Он может быть нашим Спасителем. Он не обладает соответствующими качествами, чтобы быть Спасителем. Он не знает процесса сотворения. Он вообще не мог нас сотворить. Но все-таки давайте рассмотрим эту натуралистическую философию. В соответствии с ней жизнь возникла в результате так называемой теории Большого взрыва. По существу ее преподают на каждом академическом уровне не потому, что это было доказано, а просто потому, что это и есть натуралистический подход. Ведь альтернатива привела бы нас прямо в объятия Творца. Таким образом, эта концепция говорит о том, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел Большой взрыв. Примерно 4,8 миллиарда лет назад из осколков после него образовались и созвездия Ориона, и Млечный Путь, и все остальное во Вселенной. В соответствии с этой теорией, так и образовалась наша Солнечная система. И затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, начали развиваться и ранние формы жизни. Прогрессивно на протяжении очень длительного периода времени, примерно 3,5 миллиарда лет, начала складываться геологическая колонна. Но сама жизнь якобы начала развиваться примерно 600 миллионов лет назад из ранних трех дольчатых существ, которых мы находим во время раскопок. Таким образом, прогрессивно за эти 600 миллионов лет и развились все удивительные живые системы. Ну что ж, не забывая об этом натуралистическом подходе, давайте рассмотрим сокровища сотворения. Их столько, что я даже и не знаю, с чего начать. Давайте начнем с записей, полученных в результате раскопок. Некоторые из них из города Гленроуз. Одно из огромных сокровищ — это полиископаемое. Их очень много. Мы их раскопали много в городе Гленроуз. Но это драматическое, очень интересное полиископаемое, полистратное ископаемое из штата Теннесси. Эта фотография была помещена во множестве работ. В частности, в 1975 году она была и в журнале National Geographic. Это окаменевшее дерево. Его основа вообще обуглена. И затем у нас есть разные уровни. Песчаник, известняк, несколько слоев угля, потом опять песчаник, уже меньшие слои угля, известняк, песчаник другого цвета, немного больше угля там и здесь, и затем уже

же следует толстый непрерывный слой угля. В соответствии с теорией эволюции, для формирования этой системы, слоев потребовалось от 100 000 до 40 миллионов.

Конечно же, и в первом, и во втором случае этого не могло бы произойти, дерево бы не осталось таким. Таким образом, полистратное ископаемое — это одно из сокровищ сотворения. А теперь перейдем к следам. Итак, у нас есть окаменелость живой системы, которая осталась на своем месте. Теперь следы. Ученые, слушающие нашу программу, знают о целой системе ископаемых следов. Вот это удостоверенная репродукция следа, оригинал которого находится в сейфе. Фактически мы вырезали его прямо из скалы, которая была частной собственностью. Это окаменелый след динозавра. И таких следов у нас целые серии. У нас также есть и дополнительные следы, которые пересекают следы динозавра. Вот, например, можно различить человеческий след, и можно различить большой палец, второй, третий, четвертый, мизинец, выпуклость боковой части продольной дуги, пятка, подъем и мякоть ноги. Нет никаких сомнений в том, что это след человека, который является изумительным, совершенно бесценным сокровищем. Мы говорим о сокровищах сотворения, указывающих на то, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Давайте рассмотрим вот эти сокровища. Мы уже объяснили натуралистический сценарий эволюционистов. Итак, первое сокровище — это полистратное ископаемое, которое совершенно четко указывает на то, что все эти слои откладывались не на протяжении миллионов и миллионов лет, а отложились очень быстро. Фактически, они отложились за несколько дней, за несколько недель или месяцев. Таким образом, это сокровище подчеркивает, что отложение произошло очень быстро, а не на протяжении миллионов лет, как говорят эволюционисты. Это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Ведь никак невозможно, чтобы кто-нибудь оставил следы под осадочным слоем, когда он застыл. Это не позволит сделать. Даже сама физическая природа скалы не позволит это сделать. Таким образом, это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили одновременно. Между прочим, как раз это и соответствует тому, о чем говорится в Библии. Например, в книге Иова, глава 40, мы встречаемся с существом, которое в то время называлось бегемотом. Там написано: «Взгляни, Иов, на бегемота, он ест траву, как бык». Здесь не сказано, что это бык, он ест траву, как бык. И в следующем стихе мы читаем: «Он — самое необыкновенное творение Божье, самое высокое творение Бога». И здесь говорится, что хвост его как кедр. Он действительно необыкновенное создание Божье, самое высокое создание творения Бога, с хвостом как кедр и с костями крепче бронзы. Эта специфическая плотность костей очень характерна динозавру. Фактически, вся эта анатомическая структура указывает на динозавра. Итак, в этом отрывке говорится: «Взгляни, Иов, на бегемота, я сотворил его, как и тебя». Описание прямо подчеркивает, что человек и динозавр жили одновременно. И это совершенно противоречит теории эволюции, ведь в соответствии с ней последний динозавр умер 64 миллиона лет назад, а человек появился только 2,5 миллиона лет назад. Но у нас с вами есть научное доказательство того, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Вот почему это и является сокровищем сотворения. Давайте перейдем к следующему сокровищу. Проводя исследования как всей физической Вселенной, так и разных живых систем, внутри этих систем мы обнаружили равновесие. Фактически, ничего здесь не зависит от человека, но то, как человек получает либо питание, либо кислород для дыхания, либо воду во всех ее формах, и от этого зависит все абсолютно. Вся человеческая жизнь, его живая система, зависит от того, чем обеспечивает нас сотворение. Но ничто не зависит от самого человека. Фактически, мы настолько разрушительны, что во многих

отношениях что-то бы могло быть лучше без нас. А сейчас давайте вернемся к сокровищам сотворения. Некоторые из этих чудесных сокровищ найдены на огромном расстоянии от нас. Они найдены в звездах и галактиках. И я имею в виду не только наш Млечный Путь, но и другие галактики. Фактически, в соответствии с данными астрофизиков, во всей Вселенной примерно 225 миллиардов галактик, и в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Как утверждают астрофизики, галактики этих звезд расположены в виде своеобразных стен и оболочек, между которыми очень мало звезд. Во всей совокупности их семь, что само по себе просто изумительно. А почему же не восемь, не шесть, не пять, не четыре, а именно семь? Но нужно понимать, что Земля находится близко или в самом центре Вселенной, а огромное большинство всех этих звезд и галактик расположены на так называемой окраине Вселенной. Каждая концентрическая оболочка шире и массивнее тех, которые перед ней. Как раз эти звездные оболочки и являются сокровищами. И дело не только в том, что мы можем наслаждаться красотой этих звезд в их полном свете. Они бывают и белыми, и золотыми, и красными, и голубыми, и черными, и желтыми. Все эти цвета прекрасны. Но дело не только в них. О следующем сокровище вы, наверное, даже никогда не задумывались. Оно называется инерцией. Общая масса всей Вселенной в движении оказывает влияние на каждый атом или на каждую податомную частицу. Самая большая масса как раз на самых дальних окраинах Вселенной, в этих концентрических оболочках. А движение этих огромных масс, их инерция, влияет на нас больше всего. Фактически физиологи и физики утверждают, что с нашими мышцами мы бы не смогли пошевелить даже пальцем, если бы не инерционное движение всех этих тел на самых отдаленных окраинах Вселенной. И это абсолютное сокровище. Ведь иначе нам необходимы были бы лошадиные силы трактора Форд или Джон Дир, чтобы пошевелить даже мизинцем. Они также потребовались бы для того, чтобы остановить движение мизинца. Таким образом, это абсолютное сокровище. Но я хочу привлечь ваше внимание и к другим сокровищам творения. И одно из этих сокровищ — мой старый друг, динозавр. Динозавры — это изумительные сокровища. Как четко сказано в 40 главе Иова, они были сотворены Богом для того, чтобы есть траву, так и остальную растительность. И для этого была причина. Перед потопом диаметр нашего земного шара был немного меньше. Над ним, примерно на высоте в 16 километров, был кристаллический свод. Он был довольно тонкий, всего лишь несколько сантиметров толщиной. На иврите в Библии этот слой называется ракия. Он впитывал в себя все ультрафиолетовые лучи, поэтому у него и был преимущественно красно-розовый светящийся цвет. В то время земное притяжение было большим, и коэффициент кислорода и углекислоты в отношении с азотом был выше. Комбинация всех этих элементов и ингредиентов создавала для всех живых систем очень благоприятные условия для процветания. Раскопки также подтверждают, все было намного больше. Мох, например, который сегодня дорастает до высоты полметра, в то время вырастал почти до 37 метров. Перед потопом все было намного большим. Папоротник был огромным по сравнению с тем, который растет сейчас на планете Земля. Принимая все это во внимание, динозавры действительно были настоящим сокровищем. Мне нравятся стегозавры. Мне выпала привилегия раскопать одного очень большого стегозавра.
такого же, как 9 его друзей в Колорадо. Недалеко от города Гленроуз я также раскопал и очень большого акроконтозавра. Но стегозавр — это настоящее сокровище. Позвольте мне объяснить, почему. По своей форме его голова была похожа на голову лошади. Его зубы были похожи по форме на листья, только они были очень твердыми. Коренных зубов у него вообще не было. Он как будто бы срубал всю растительность, но он не мог ее тщательно переживать. Он просто проглачивал эту растительность. Знаете, как дети иногда едят быстро, они глотают еду вместо того, чтобы жевать. Ну, он, конечно, был вегетарианцем, но это еще не все. Обратите внимание на его огромный обонятельный лимфатический узел и на носовые отверстия. У него была одна из самых больших обонятельных систем во всей биологической природе. Это значит, что его внимание привлекала уже созревшая растительность. Он по запаху находил зрелые плоды, и это чрезвычайно важно. Таким образом, он просто проглатывал плоды в огромный бак своего тела. И так как это все не было тщательно пережевано, смешавшись со слюной, это начинало бродить. От этого поднималась температура его тела. И мы думаем, что вот эти прекрасные пластинки на его спине играют такую же роль, как и уши у слона. Когда я впервые раскопал пластину стегозавра, я был совершенно поражен, потому что обнаружил в ней небольшие желобки с тысячами кровяных сосудов. Они были почти на поверхности. Этим стегозавр очень похож на слона, ведь слону также приходится контролировать температуру своего тела, потому что он также проглатывает свою пищу, не пережевывая ее. И она начинает бродить и разогревает его тело. Он охлаждает себя своими ушами, почти на поверхности которых также множество небольших вен. Сжимая свои уши, он сокращает прилив крови к ушам. Это значит, что он хочет немного согреться. Несколько секунд спустя он расширяет свои уши и охлаждается. Понаблюдайте за ним. И уши двигаются назад и вперед. И после того, как приток крови к его ушам увеличился, ему опять нужно охладиться и нагреться, и так далее. И как бы там ни было, он в состоянии контролировать температуру своего тела при помощи ушей. Ну что ж, это очень изощренный механизм. Но не более изощренный, чем был у динозавров. Я просто пытаюсь показать вам, что динозавры были и остаются сокровищами сотворения, а не какими-то грубыми животными, как иногда их представляют. Они были настолько же сложными, как и все остальное на планете Земля. Их также нужно было сотворить. И таким образом, во время брожения в его огромном теле температура поднималась настолько, что ему необходимо было охладиться. Иначе его мозг сварился бы просто в этой температуре. Но при помощи вот этих пластинок на его спине он мог подогнать довольно много крови прямо к поверхности, чтобы избавиться от лишнего тепла, излучая его в атмосферу. Теперь обратите внимание вот на что. Как мы знаем, зрелые плоды он глотал целиком, не пережевывая. И они содержали в себе семена, уже подготовленные для посадки. Таким образом, освобождаясь от всего этого, бродящего в его теле, он как бы целенаправленно рассаживал эти растения в уже удобренную почву. Эти семена прекрасно сохранялись, потому что он ничего не мог пережевывать. К тому же в такой удобренной почве они росли очень быстро. Таким образом, перед потопом он не только собирал урожай и ел его, но он также был и сеятелем
царство динозавров. Он срывал зрелые плоды в одном месте, потом уходил на несколько километров или сотен метров и рассаживал их в удобренную самим же почву. Итак, мы говорим о настоящих сокровищах, как прошлого, так и настоящего, о сокровищах сотворения. А сейчас давайте перейдем к сокровищу, которое находится в музее сотворения в городе Гленроуз, штат Техас.

Это совершенно бесценное. Этим изделием мы владеем вот уже несколько десятилетий. Это было найдено в 1936 году Фрэнком и Эммой Хон. И это было найдено в известняковой скале. Слушайте меня внимательно. Это относится якобы к периоду динозавров в мезозойской эре, Триасский, Юрский и так далее. Предположительно, между ними от 65 до 140 миллионов лет. Но не забывайте о том, что все эти века просто предположительны. Ведь все свидетельствует о том, что сотворение произошло всего лишь несколько тысяч лет назад. В Исходе глава 20 говорится, «Ибо Господь трудился шесть дней и сотворил небеса, землю и море, и все, что на них». Давайте вернемся к этому бесценному сокровищу. Итак, оно было найдено в скале. Кости динозавра были найдены в той же скале, в том же слое. И когда верх этой скалы был расколот, все просто пришли в изумление, когда обнаружили внутри этой скалы изделие человеческих рук, молоток. Сохранилась даже часть рукоятки. Остальная часть обуглилась. Это абсолютное сокровище. Ведь это значит, что и человек жил в то время, в то же самое время, что и динозавры. И он не был примитивен, а обладал изобретательным разумом. Ведь это прекрасное изобретение. Между прочим, состав элементов очень сложный. В нем 96,6% железа, 0,74% серы и 2,6% хлора. Это просто невозможно, ведь сегодня нигде в мире, ни в одной лаборатории физиков не могли бы соединить хлор с железом. В результате подобных попыток получается порошок, а здесь кристаллическое железо, полученное в результате очень изощренной процедуры. Тогда жили очень умные люди. Давайте перейдем к еще одному бесценному сокровищу. Сокровищу сотворения. Вот эта чаша, который также владеет музей сотворения в городе Гленроуз. Оригинал этой чаши был найден в 1928 году Фрэнком Кеннардом. Тогда он работал в штате Оклахома. Раскопав и отбив кусок угля, внутри него он обнаружил вот эту прекрасную чашу. Ну что ж, он оставил чашу в небольшом куске угля, а остальной уголь он сжег, бросил его в печь, и немного угля, как вы видите, осталось на этой чаше. И, как оказалось, из рудников города Уилбертон в штате Оклахома эволюционисты приписывают этому углю возраст 295 миллионов лет из каменно-угольного периода. 295 миллионов лет. Тогда как же насчет вот этой чаши, которая сделана человеком? Это совершенно опровергает все эти 295 миллионов лет. Это и другие сокровища, о которых я рассказывал, четко указывают на то, что Земля не только молода, но и вся система молода. Не было никаких длинных эволюционных развитий, просто все эти живые системы были затоплены во время Всемирного потопа, и этот потоп стал их водной могилой. Все эти сокровища четко иллюстрируют правду сотворения, описанную в Библии, которая сама является самым главным сокровищем, записанным Словом Божьим. Да и сам наш Творец просто необыкновенное сокровище.

Я читаю книгу Судей, глава 7. Сегодня я начинаю серию из трех посланий. Увидеть. Повторяйте. Увидеть. Сказать. Взять. Еще раз. Увидеть. Сказать. Взять. Откроем книгу Судей 7:9. «В ту ночь сказал ему Господь, «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои». Если же ты боишься идти один, другими словами, если ты думаешь, что я лгу, говорит Бог, я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь

в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь. Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как, я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие — это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону. «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит, «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил, «Нас слишком мало, мы не сможем их победить». Бог говорит, «Ладно». Обетование для тебя недостаточно. Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительное обетование. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано, или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование — это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование. Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит, вот, что я намерен сделать. А ты что планируешь делать? Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гедеону, «Я даю их в твои руки». Но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг. И в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце. Ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе. Тогда Гедеон спрятался за скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит, «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гедеон». А Гедеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гедеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал, «Теперь я вижу». Первая часть этого послания — увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гедеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится. Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка», вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гедеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться. Он побежал обратно в стан и стал говорить всем, «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гедеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял, «Я ячменный хлеб». Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гедеон увидел ясную картину внутри, и все изменилось. Вы ближе к своему чуду, чем вы это осознаете. Эта картина — шаг к исполнению обетования. Гедеон начал поклоняться.
Почему? Потому что когда он получил обетование, он все равно не поверил. Но когда он представил картину, то эта картина убедила его. Если вы сможете увидеть, то вы это и получите. Если вы сможете увидеть, то Бог это сделает. Если вы сможете увидеть, то это может стать реальностью. Вам необходимо увидеть ясную картину. Вам нужно увидеть себя свободным, увидеть себя здоровым, увидеть себя успешным. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения народ погибает. Один из переводов говорит, что без видения народ не обуздан. Хотите знать, почему люди сходят с ума, подсаживаются на наркотики, молодые люди живут как ненормальные, напиваются, потому что они не знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас. Джек Никлаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии, и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле. Когда Бог сказал мне прийти в церковь Фри Чапл 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел. Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы, и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным. Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену, и именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и он тебе во благо.
Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите: «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным».

униженным и неудачником. Я не вижу себя безнадежным и одиноким. Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе. Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня! Нарисуйте такую картину! Бог за меня! Иногда вы чувствуете себя как Наэминь. Я брошен, в моем сердце печаль, жизнь плохо обошлась со мной, но Бог за меня! Нарисуйте эту картину! Бог за меня!» Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, он говорил, «Принесите кисть винограда и покажите всем, я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину». Они должны были вернуться и сказать, «Боже мой, только посмотрите на этот виноград». Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а не гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму, «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину». И он увидел это. Я практически слышу его. «Сара, пойдем, и у нас будет ребенок». Но он должен был это увидеть. Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которые не имеют об этом представления. Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца, и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину. Я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. И Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. «Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать». Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков, «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом. Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны». Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему, «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то?
У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите: «Что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате!» Тебе нарисовать картинку? Я думаю, так чувствовал себя Иисус. Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас. Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающийся края его одежды. И если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена. Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связи, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям: «Подвинься». Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься, потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. В кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяния, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить. Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся. Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне: «Посмотри на этот рекламный щит, лотерея, 133 миллиона». Он спросил: «Папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл?» Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал? Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно. Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил... И мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45 и сказали: «Вы только что выиграли 133 миллиона?» Я бы не сказал уныло: «Слава Господу». Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться.
Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите: «Я выиграла 133 миллиона!»

А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезней, нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет щитов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим Ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас, Он заботится о вас, у Него есть план для вас и вашего будущего. Вам нужно покориться Ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите: «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса. Просто молитесь. Молитесь во имя Иисуса. Скажите: «Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем». Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите: «Господь Иисус, сегодня Ты мой целитель. Я вижу Тебя как моего целителя. Я вижу Тебя своим избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей, исцеление всего тела в могучее имя Иисуса». Аминь. Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать и взять». Я знаю, что это слово будет говорить в вашу жизнь.

0: Вот знаете, что очень мы здесь говорим красиво о симфонии любви, о Божьей любви, да, о даре из Эдемского сада. Но ведь есть запрещенные способы и вот использование этого дара. И я бы даже назвала псевдодаром. Вот это гомосексуализм.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
2: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
0: Прямо с самого начала.
2: Мы возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось, что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях звучал однозначно «только мужчина». И только женщина.
3: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику.
0: Практику.
3: Четко.
0: Действие.
3: Без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
0: А давайте прочитаем, где это написано.
2: Можно открыть книгу Левит.
0: Да. Давайте.
2: 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость.
0: Да, вот что это... Вот это слово «мерзость» — это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
4: Новый Завет нам говорит о том, что... Да, пожалуйста.
5: Вот мы говорили о создание мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
0: Да.
5: И вот когда это законное выходит за пределы допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем об этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди, как бы зная и понимая, не понимая, а зная Бога, что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратным уму, делать всякие непотребства.
0: Давайте прочитаем это, где это вот написано. Это Римлянам, первая глава,
5: да.
0: И стихи.
5: 26 стих написано. Угу. «Потому предал их Бог постыдным страстям».
0: А вот давайте
5: 25-й,
0: давайте еще прочитаем, вот самый 25-й.
5: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». И
0: аминь.
5: Потому не прославив Бога, их Бог предал превратному.
3: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
5: Причины, да,
3: откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
5: Место его занимает
0: другой. Нет стандарта.
3: Это,
0: да,
3: открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца,
6: что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
0: Хоть чуточку приемлем.
2: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
0: да.
2: и скажет, что это провидение это Божие, что да. Бог меня
0: что
2: таким
0: Бог
2: создал,
0: так создал,
2: то это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге «Экклесиаста», например, в 7 главе, такие строки мы читаем. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге Левит, в законе о взаимоотношениях сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте.

0: Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне, как служителю, говорит, меня просто тянет к мужчинам,
1: да, и что
0: и я не могу с этим ничего сделать,
1: да.
0: А ты не сможешь сделать, но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом.
1: Я хочу прочитать
2: да, пожалуйста. 28-й текст из Римлянам. Смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть здесь описан процесс. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
3: Друзья, мне кажется еще, что вот гомосексуальное проявление — это как бы протест против Божьего устройства,
1: да, потому что
3: против Божьей сексуальности.
1: Да, как пару сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись и вообще все это...
0: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина с женщиной. Это 26-й текст Римлянам, то, что мы читали. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественного». Естественно. Подобно и мужчины.
2: Вообще, отвечая на вопрос, почему, конечно, тут нельзя свести все к оставлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
1: И влияние, вот, я не знаю, моды или как назвать, то есть влияние, то есть
2: влияние,
1: да,
2: моды,
1: пропаганды.
2: С одной стороны.
1: Да, то есть вот молодежь видит это, понимаете, и они считают, что это свобода, оказывается.
2: Знаете, как это преподносится? Сегодня это модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый. То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
1: Да.
2: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да, моды, вот в сфере... ну, разных индустрий, таких вот, да, передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться вот к этому идеалу, вот они идут на этот опыт гомосексуальный.
1: Потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли,
3: известные,
1: да, и что есть...
0: Позиционируют, да, как положительное.
1: Как положительное.
0: Вот знаете, что хотел бы сказать, что... Есть такая книга доктора Добсона,
1: да,
0: «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Мужчины. Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. И начинались они все 88, с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялось следующее, которое снова возвышало чистоту брака, любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, она уходила. История повторяется.
2: Гениальность не зависит от половой ориентации. Гениев много как среди одних, так и среди других. Нельзя позиционировать гомосексуализм как... знаете, некий пропускной пункт в гениальность. Это не так. Это не так.
1: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз — это мужчина и...

0: женщины. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. Угу. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как Он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом, в генетике, я не ученый. Но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот, как сказать, репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
1: Но это понятие, это вырождение.
0: Да.
1: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций. Как раз это вот этот процесс.
2: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
0: да,
2: и точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с самых малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию. Да.
1: Это есть. Психологический момент.
2: Да, это то, что приобретено уже было.
0: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек, который вот так живет. И одновременно он хочет быть членом церкви, хочет быть с Богом.
1: Ну, вот. Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу, да, все точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
0: не может быть членом церкви. Аминь.
1: Однозначно не может, потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
0: Аминь.
2: Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
1: Да, да, пожалуйста. Но в то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...
3: Все безнадежно, да?
0: Да.
1: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется для них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
0: Угу. То есть оставить практику свыше. Такую оставить должен. Все.
2: Однозначно. Угу. Апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 6, 9 текст. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют.
1: Сегодня, конечно, есть в некоторых направлениях христианства попытка оправдать, может быть, следуя таким вот модным тенденциям, оправдать гомосексуализм. Но это не библейская практика, это извращение Писания.
2: Правда в том, что если человек в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит, я практикующий, и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как бы нормальный, но вы меня примите такой, как я есть.
0: Вот эта любовь проявится ваша ко мне так.
2: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. Если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов анонимных алкоголиков и так далее. Первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит, я такой, я практикующий и так далее.
3: И мне это нравится.
2: Первое, что вот наша задача как представителей Бога, верующих людей – помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил. Если угодно, пересотворил.
1: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит, папа, ты меня любишь? Я говорю, конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?
0: Понятно.
1: Нет. Но ты сказал, что ты меня любишь.
0: Да, ты меня уже.
1: Я говорю, именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь. Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим, да, или практикующим вот это вот отклонение от нормы, божественной нормы, Бог и

0: их любит, но он не любит их действия, он не любит их практику.
1: Вот, и
0: Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. «Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете». То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рог такой, знаете?
1: Да.
0: Когда, вот если ты родился таким,
1: да,
0: с определенным да, генетическим
1: сдвигом,
0: там, да, или сбоем, то все, для тебя все закончено.
1: Да должен Нет. жить один.
2: Когда человек говорит, я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен. Вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит. Бог — Творец. И если ты просишь Его, сделай со мной что-то, и что-то не получается, проблема не в Боге. Проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться Его провидению, Его влиянию на меня.
0: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что, ну, все-таки, наверное, вот я останусь со своим вот грехом, да, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
1: Да, он самому ему, с собой ему тяжело жить.
0: И покаяние заключается в первое.
3: Да. Совесть.
1: Да.
0: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается в генетику, если хотите, и он меняет человека.
2: Абсолютно.
0: До такой степени, что
2: Абсолютно
0: человек
2: истинно.
0: Полностью да. Изменяется, его жизнь преображается.
1: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы? Откуда все это? Потому что одно дело, вот я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит?
0: Ну, мы частично уже ответили, да, что самый главный корень — это когда из жизни человека уходит Бог.
1: Да.
0: Нельзя сбрасывать...
1: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
2: Ну, как сегодня, вот я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы, оправдывая свои похоти и страсти как провидением Божиим, творением Божиим. Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
1: Да, и называют это свободой.
0: Когда читаем третью главу книги «Бытие», да, вот, где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
1: Не то, да.
0: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья глава — это грехопадение, четвертая глава, где описано убийство, первое
1: сразу,
0: убийство.
1: Да? Сразу же смерть.
0: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-Творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
2: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности.
1: Сексуальность.
2: Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
3: Как точно апостол Павел вот это выражает эту мысль, которую Евгений сказал, в послании к Галатам в 5 главе он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
2: Начинает
3: говорится.
2: Как раз с все, что связано Планение. С сексуальностью.
3: Совершенно
2: Прелюбодеяние,
3: совершенно
2: блуд
3: верно.
2: Стоит на первом месте.
3: На первом месте стоит.
2: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонением сексуальности.
1: Вот знаете, мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот, и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содомы. Вот что Бог сделал там?
2: Содом и Гоморра.
1: Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
2: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
1: Да, давайте.
2: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама. Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины, и требуют, чтобы он вывел этих странников. И гостей, давайте прочитаем, гостей, как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
0: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». То есть все мужское население,
1: причем
0: включая от меньших до больших, значит, и вызвали Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. И используется термин, который используется...
1: Сексуальный.
0: Да, это сексуальный термин.
2: Адам познал жену свою и так далее.
0: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение это было действительно нарушением правил гостеприимства, но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает вот эту область, да, Содомскую и Гоморскую.
2: Почему грех Содома, вот так вот он, как бы, как притча во языцах уже, да, говорят, содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
3: И Лот понимал, о чем речь идет, да, что они хотят, что они требуют, поэтому предлагает им... двух своих дочерей, которые...
0: Ну, конечно, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно.
1: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
3: Они были заодно все.
1: Представляете? Все заодно. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
3: Требовать непотребства.
1: Да.
0: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас, да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет.
1: Да.
0: И очень хочется верить, что и не будет.
1: Да.
0: Но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень тонко.
1: Так, да. Любовь красиво. Свободы называются.
0: Совершенно верно. Да, есть даже такая теория Авертона, которая, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
2: безнравственное
0: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
3: Это технология дьявола.
1: Да. Вот, знаете, у меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
2: милость Божия, она распространяется.

0: меняется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считает детьми. Хорошие мы,
1: да,
0: или плохие
1: ведь,
0: мы,
1: да,
0: больные или здоровые, зараженные грехом или не очень. Мы все его дети.
1: Да,
0: то есть... и то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа.
1: Да,
0: любит своих деток, мне, так он любит.
1: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
0: Да.
2: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
1: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
0: В итоге выбор...
1: сотворившему...
0: Выбор за самим человеком.
1: Кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим, да, желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.

0: Здравствуйте. До недавних пор считалось, что детский сад – необходимое звено в развитии каждого ребенка. Но на самом ли деле детям нужен детский сад? Обязательно ли ходить туда, чтобы социализироваться в обществе и быть здоровой, полноценной личностью в будущем? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева. Диана, решая вопрос о детском саде, мне кажется, в первую очередь нужно понять, зачем детский сад вообще нужен моей семье, моему ребенку и нам, родителям.
1: И действительно, повсеместно считается, что детский сад – это необходимое звено в развитии ребенка, потому что ребенок, садовский ребенок лучше подготовлен к школе, обладает определенным уровнем знаний. Он более социализирован, поскольку имеет возможность находиться в детском коллективе и устанавливать там отношения, учится устанавливать отношения. И в советское время даже было необходимым отдавать детей в детские сады. И домашние дети встречались редко. Но сегодня, кроме детских садов государственных, существуют еще детские центры развития. Всевозможные секции, кружки, которые может посещать ребенок. Кроме того, есть и частные педагоги, которые могут на дому с ребенком заниматься. То есть вариантов устройства ребенка на сегодняшний момент очень много. И поэтому не только садовский ребенок может подготовленным к школе пойти. Не только садовский ребенок может пойти хорошо подготовленным к школе, но и семья может обеспечить ребенку эту подготовку.
0: Угу. То есть мы сегодня вообще будем говорить о плюсах и минусах как детского сада, так и домашнего воспитания ребенка до школы. Да. А в каком все-таки возрасте стоит ставить перед собой вопрос, отдавать или нет ребенка в детский сад?
1: По мнению специалистов, психологов, до 3 лет у ребенка с матерью возникает очень большая эмоциональная связь. И у них такая социальная ситуация развития «мы», когда ребенок не может существовать без мамы долгое время. И сепарационная тревога, то есть по отсутствию матери, у ребенка очень сильная. Угу. Поэтому психологи не рекомендуют ребенка отдавать в раннем возрасте в детский сад. И поскольку в 3 года у них наступает кризис, если этот кризис еще совпадает с адаптацией к детскому саду, то ребенок очень плохо и болезненно себя чувствует, часто болеет в результате адаптации, и еще это сопровождается негативизмом, неприятием всего вокруг. Поэтому лучше к 4 годам. 4 года – это самый безопасный вариант, когда можно ребенка отдать в детский сад. И как раз-таки после 3 лет у детей появляется особая потребность, к 4 ближе, особая потребность в общении, взаимодействии, в игре со своими сверстниками. То есть это потребность ребенка, которую действительно необходимо удовлетворить.
0: Вот еще один больной вопрос, которые возникают у родителей, когда они отдают ребенка в детский сад, это что ребенок оттуда принесет, как раз вот общаясь со своими сверстниками. Какие слова, какие поступки, то есть то, чему дома его не учили. Как, этому можно ли как-то противостоять, или это неизбежность?
1: В любом возрасте, конечно, некоторые родители думают, что если они не отдадут в детский сад, они оградят ребенка от негативного влияния окружающих людей, но все равно мы с этим можем столкнуться и в более позднее время, да, и в школе. Однако, даже на примере собственного ребенка могу сказать, что да, случается такое, но поскольку мы уже вкладываем вот этот нравственный фундамент у детей и с раннего возраста и говорим, что плохо, что хорошо, на примерах вот таких плохих поступков иногда и других людей, детей, мы говорим, что это плохо, так поступать нельзя. То есть ребенок начинает понимать, что вот так повторять не нужно. То есть мы говорим и объясняем. И, конечно, вот здесь вот этот фундамент нравственный, он уже должен начать закладываться. Поэтому нужно с ребенком много говорить, объяснять, читать литературу, читать необходимые произведения, где вот встречаются такие примеры. Например, художественных образов, где мы говорим с детьми о том, что, как нужно себя вести, а как нет.
0: Да? И, конечно, в наших христианских семьях мы с самого раннего возраста читаем с ребенком Библию, да, то есть закладываем вот этот самый необходимый нравственный фундамент. И, ну, если, как вы говорите, к 4 годам уже можно многое что в ребенка заложить. И я для себя понимаю, что действительно ребенок в конце концов должен начать приобретать какой-то иммунитет, так же, как и в здоровье, так и в психологическом плане, только сталкиваясь с этой самой инфекцией, да, наверное,
1: да, нужно. Действительно, это работает, это действительно так. Но этого не избежать, к сожалению. Мы не можем оградить ребенка, посадить его в какой-то под колпачок, знаете, и беречь, чтобы с ним ничего не случилось. Рано или поздно он все равно столкнется с этим. И хорошо бы, если мы пораньше начали ему прививать необходимые нормы, правила поведения в обществе и в общении с другими людьми.
0: Еще один вопрос, тоже больной, для всех мам. Это насколько хорошо за ребенком ухаживать в детском саду? Особенно, когда мама отдает ребенка в детский сад, и ребенок начинает постоянно болеть. Первое, конечно, что кажется, за ним там плохо ухаживают. Что можно с этим сделать?
1: Ну, для начала я бы сказала, тут важен вопрос еще выбора все-таки учреждения, когда мы хотим отдать своего ребенка, особенно если мы хотим его отдать рано, а в связи с нашей экономической, может быть, ситуацией, там, политической стране, мамы не могут до 3 лет часто сидеть с ребенком и дает его рано, в 1,5 года, допустим, после 1 года. Это часто, чаще всего это частные сады. Вот. И частные сады на сегодняшний момент, они бывают очень разные по своему уровню, да, по своему уровню компетентности педагогов. И поэтому, когда мы посещаем эти сады, когда мы посещаем, нам делают экскурсию в этом детском саду, мы проходим экскурсию,
0: мы должны выбираем, да?
1: Увидеть, да, выбрать и посмотреть. Конечно, обязательно, чтобы все равно нужна лицензия, чтобы это было проверенное учреждение. Чтобы в группе обязательно раннего возраста была няня на группу, не на две, а на одну. Ну, то есть это обязательно. Обязательно посмотреть, в каком состоянии находится помещение, да, уборные и так далее, кроватки, в шкафчике, как ухаживают, какие средства. Обязательно нужно, чтобы был увлажнитель воздуха. Это необходимо для детей не только раннего возраста, но и всех, наверное, детей и взрослых. Это важно для здоровья, что нужен увлажнитель, нужна своевременная уборка. Обо всем этом можно спрашивать и задавать вопрос. Потому что действительно встречаются, бывают такие случаи, когда не очень хорошо. Но можно задать вопрос, да, и спросить, а почему и как, ну, вот все-таки. Но тут еще, наверное, стоит сказать, если ребенка отдают рано, да, в детский сад, и он начинает болеть. Это же еще может быть связано с вопросом адаптации, потому что он тяжело переносит.
0: То есть это не обязательно условия
1: Нет,
0: это что-то другое?
1: Да, чаще всего, скорее всего, связано у детей раннего возраста от 1,5 лет, чаще всего это связано с привыканием к детскому саду, поскольку они еще не могут оставить
0: стресс?
1: Маму. Да, сепарационная тревога присутствует, ребенок не может отпустить маму. Иногда это не выражается в слезах, а внутри ребенка, и они начинают болеть. Но опять же, когда отдавать, да, тут еще зависит индивидуально от каждого ребенка. Есть дети, которые хотят и раньше 4-3 лет, и в 1,5, и в 2, которые хотят общаться, хотят стремятся к другим детям, стремятся к какой-то деятельности. И им просто мамы дома, может, даже не хватает. Поэтому они хватают маму на улицу, куда-нибудь в центр,
0: да,
1: просят
0: площадку.
1: Об этом. Да, вот эта потребность, она может проявляться гораздо раньше. И можно попробовать даже поводить ребенка на полдня в детский сад, чтобы она там посмотрела, освоилась, ей там будет, может быть, интереснее, чем дом, потому что там богатая развивающаяся среда, там много детишек, там интересные, может быть, занятия какие-то, которые мама дома не даст. И опять же, говоря о плюсах и минусах, да, в детском саду все-таки есть программа детского сада, есть разнообразный спектр занятий. Где-то больше, где-то меньше, но детей готовят физически, интеллектуально. У детей
0: да,
1: музыка, хореография,
0: гуляют,
1: физкультура,
0: порой,
1: да,
0: погулять,
1: да,
0: да,
1: им развивают мелкую моторику, там все-все, все необходимые условия, чтобы личность развивалась. Ну, в хорошем саду, с хорошими, да, компетентными педагогами,

0: все эти качества могут полноценно развиваться. И не всегда дома, в домашних условиях, вот, к сожалению, не могут мамы дать этого. Поэтому здесь важно, чтобы, если мама очень хочет, чтобы ребенок был, воспитывался в домашних условиях, здесь либо нанимать специальных педагогов, либо пройти курс какой-нибудь обучения, освоить дошкольную педагогику, психологию, взять какую-то программу, может посоветоваться с садовскими работниками, чтобы позаниматься по этой программе. Потому что на выходе в школу все равно будет видно, что у ребенка существуют некие проблемы все равно. И это видно при тестировании, при поступлении в школу. Ходил ребенок в сад, не ходил, и какой у него уровень подготовки на сегодняшний момент.
1: Мы чуть-чуть позже перейдем к этому вопросу. Вот как ребенка можно подготовить к школе дома. А вот что касается еще детского сада. Ведь часто идет речь не о выборе не только самого учреждения, но и воспитателя. Как маме передать в чьи-то чужие руки воспитание ребенка? Это очень волнительно, это очень ответственно. Можно ли как-то выбирать воспитателя? И как лучше это делать? На что обращать внимание?
0: Конечно, если вы даете ребенка в государственный сад, где вы стояли на очереди, там вряд ли предоставят возможность выбирать. Если есть возможность, обладаете средствами, вы идете в частный детский сад, то там, наверное, больше возможности выбрать, если несколько групп, посмотреть на педагога, посмотреть, возможно, на отзывы об этом детском саде, что пишут другие люди, поговорить с другими родителями, посмотреть на педагога в деятельности, может сводить на прогулку ребенка, посмотреть, как она.
1: На что больше обратить внимание? На ее компетентность как педагога, как на ее способности обучать детей или на ее сердечность, мягкость?
0: Знаете, даже в учебниках по введению в педагогическую деятельность написано, что первое главное условие успешной любой педагогической деятельности – это любовь к людям и к детям. И без этой любви, в принципе, все остальное, наверное, не имеет смысла и не имеет эффекта, потому что у детей все-таки базовая потребность в этом возрасте, в дошкольном и в раннем, и в дошкольном возрасте – это потребность любви, в заботе, во внимании, индивидуальный подход. И когда ребенок видит, что его любит педагог, то все остальное, мне кажется, прикладывается. То есть, это будет эмоциональный человек, который рядом с ребенком, который проявляет положительные эмоции. А дети, поскольку эмоционально, на эмоциональном фоне положительном, лучше воспринимают информацию, они будут лучше обучаемы. То есть тут важно иметь и конечно, любовь к детям, и подготовку.
1: Хорошо. Вот я просто вспоминаю действительно свою старшую дочь. У меня совершенно не было в планах отдавать ее в детский сад. И в возрасте как раз 4 лет она во время наших с ней прогулок стала замечать детей, которые гуляют за заборами, гуляют группами. Я объяснила ей, что детский сад, и она просто стала требовать, чтобы мы туда ее отдали. Это было мне, конечно, непросто расстаться со всеми своими предыдущими, так сказать, планами на жизнь, на ее воспитание. Вот. Но, слава богу, я познакомилась с женщиной, которая оказалась воспитателем детского сада. Вот. Как оказалось, прийти просто погулять с детками нельзя. Можно отдать ребенка в детский сад. И вот тогда действительно в нашей семье мы приняли все-таки решение отдать ее в детский сад. Ей было уже 4,5 года, когда мы уже, так сказать, подготовили необходимые документы и все остальное. И действительно, я понимаю, что это было такое правильное решение, потому что она у меня была очень общительная. И хотя у нее и в церковь мы ходили, она общалась там много с детьми, и ходили в гости, и гуляли на площадке, и ходили на музыку, ей не хватало все равно. Ну, ей хотелось все время расширить, так сказать, круг своих друзей. И я поняла, что это правильное решение на тот момент. Но вообще, конечно, детский сад, он ведь не только для ребенка нужен, он в какой-то степени может быть нужен и для мамы, потому что мама, она ведь тоже начинает уставать уже, да, постоянно вот это вот зацикливание на ребенке, ей хочется тоже как-то развиваться. Вообще, это правильно, это нормально, это тоже причина.
0: Я думаю, что это неплохо, когда мама и сама воспитывает ребенка и находит возможность, да, его воспитывать сама и дать ему весь необходимый багаж там, знаний, которые предполагает вообще детский сад. И в то же время, если она понимает, что у ребенка существует, как вы сказали, потребность, у ребенка в общении с другими детьми, со сверстниками, в взаимодействии, в игре с ними, то это тоже неплохо отдать. Тут, мне кажется, все-таки больше надо смотреть на потребности ребенка, нежели даже на свои. То есть мама немножко жертвует, я бы так сказала. Конечно, хочется больше свободного времени, хочется потратить время на себя, а устаешь, и приходится много заниматься домашними делами. Но когда ты понимаешь, что на весах стоит жизнь и здоровье твоего ребенка, и то и в первые 5-7 лет закладывается база личности, то тут уже думаешь, может, все-таки где-то пожертвовать временем и дать им ей все необходимое.
1: Тем более эта жертва, она потом, в общем-то, окупится, да, если твой ребенок не болеет, да, если ты видишь, что у него складываются хорошие черты характера, да, что он спокойно развивается, что, ну, вообще, как бы он такой нормальный, гармоничный, спокойный, да, то тебе самой потом от этого будет легче с ним, даже когда он пойдет в школу.
0: Да, плоды, конечно, такого подхода будут в будущем, наверное, и дальше, и после школы в том числе. Потому что дети — это всегда вклад, да?
1: Вклад, да,
0: своих,
1: это вклад
0: собственных
1: на будущее,
0: сил, своей жизни в ребенка.
1: Давайте теперь перейдем действительно к плюсам вот домашнего воспитания ребенка. Что нужно вот маме обеспечить ребенку, если родители принимают решение, что он не будет посещать детский сад?
0: Первое и самое важное для ребенка – это, конечно, социализация. Кроме того, что мы даем дома, для ребенка необходимо создать условия, где он будет гулять и общаться с другими детьми. Может быть, какие-то общие детские площадки или центры развивающие, где дети могут играть вместе, общаться.
1: То есть не просто сидеть рядом и обучаться рядом, а именно играть.
0: И даже можно такую практику вести, вводить к подругам в гости на какое-то время, чтобы ребенок понимал, что слушаться может он не только мама, но и кого-то еще. То есть в гости ходить друг к другу, да, ну то есть мамочка, которая дома.
1: То есть он должен еще общаться с другими взрослыми, да, я так понимаю?
0: Обязательно, да, обязательно.
1: Не бояться. И учиться правильно строить с ними отношения.
0: Да, потому что ребенок очень сильно привязан к маме, и вот этот вот, когда он выходит уже за границы этого общения, ему немножечко страшно, и поэтому мы постепенно должны ему прививать навыки общения с взрослыми детьми, со знакомыми, да.
1: А как часто ребенка нужно, например, раз в неделю, это достаточно или нет?
0: Я не знаю, существуют ли такие четкие границы, раз или нет. Я думаю, ну, почаще, может быть, два раза в неделю, когда мы можем с другим взрослым пообщаться, оставить.
1: Ну, а даже играть с детьми, наверное, надо практически каждый день,
0: потому что
1: после
0: детей...
1: 4 лет, да?
0: Ну, мой ребенок в год, в полтора уже хотел и бежал на улицу. То есть они начинают самостоятельно ходить уже, немножко самостоятельно начинают быть, им уже хочется играть, бегать на площадку и так далее. То есть такое. Но существует еще некая опасность, это эффективная привязанность ребенка к матери, когда мама сама боится ребенка от себя отпустить, когда тревожится постоянно за его здоровье, у нее постоянно тревога на то, что он, с ним может что-то произойти и случиться, и она, эта тревога передается ребенку. Поэтому здесь нужно быть самой немножко настроена внутренне, особенно и когда мы в сад отдаем, да и вообще, в принципе, когда мы отдаем ребенка там, бабушкам, дедушкам, знакомым, взрослым, тем, которым мы доверяем, мы должны уже немножечко так тоже спокойнее к этой ситуации, к моменту разлуки относится, что вот ребенок сейчас побудет с кем-то еще. Вот такая эффективная привязанность, она, конечно, немножко опасна и для здоровья ребенка тоже, потому что и к саду, и вообще к другим людям, к обществу сложно адаптироваться ребенку, которого мама сильно к себе вот привязывает.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы сегодня так откровенно отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Счастья вам и вашим детям.

0: Здравствуйте. Билл помнит две вещи после автокатастрофы. Во-первых, боль, и это понятно, учитывая, что у него было много переломов. А второе — молитвы родных. Он считает, что именно они спасли его жизнь.
1: Филлис и Билл Фелпс собрались в отпуск, и Билл поехал решить некоторые вопросы. Через несколько часов жена ему позвонила.
0: Я подумала, почему он так долго? А мне ответили, Билл попал в аварию. Мы не знаем, выживет ли он.
1: Знакомая Филлис видела все своими глазами. На перекрестке фургон поехал на красный свет и врезался в мотоцикл Билла. Пытаясь избежать столкновения, тот потерял контроль и 12 метров пролетел по асфальту. Билл был без шлема.
0: Меня накрыли эмоции, но моим первым действием всегда была молитва.
1: Когда Филлис прибыла в местную больницу, медики готовили Билла к отправке вертолетом в медицинский центр Хичкока в Либанон.
0: Я молилась, говоря, «Боже, пусть он выживет». Он был без сознания. Я прикоснулась к его ноге, помолилась Господу. Я ощутила, как Дух Святой сказал мне внутри, «Верь, он будет жить».
1: Филлис и ее взрослые дети поехали в медицинский центр, куда отвезли Билла.
0: Мы не знали, успеем ли мы доехать до того, как он умрет.
1: Когда они приехали, врачи рассказали, что у Билла множество травм, включая переломы ребер, сильные повреждения легких и позвоночника. Но жизни его угрожала травма мозга четвертой степени. Билла нужно было срочно оперировать, чтобы уменьшить отек мозга. Для этого требовалось согласие жены.
0: Доктор сказал мне, если мы не сделаем операцию сегодня, сейчас же он точно умрет. А если выживет, скорее всего, станет овощем. Я должна была понимать это, принимая решение. Готовы ли вы заботиться о нем до конца своей жизни? Я ответила, конечно, делайте все, что можете. Они сказали, вам с детьми лучше попрощаться с ним. Я привела детей в комнату и сказала, последнее слово за Богом.
1: Хирурги удалили часть черепа, чтобы ослабить давление на опухший мозг. Билла ввели в состояние медицинской комы. Оставалось только ждать.
0: Ситуация была тяжелой. Я не знала, каким Билл очнется.
1: Вскоре зал ожидания наполнился людьми, молящимися о Билле и его семье.
0: Я очень волновалась, но не считала, что Бог покинул меня. Я не сомневалась.
1: Так как это была травма фронтальной доли, врачи не давали надежд, что память Билла восстановится. На 12-й день отек мозга сошел настолько, что его смогли вывести из комы.
0: Он не понимал, что происходит. Я не знала, вспомнит ли он нас.
1: Я помню ужасную боль и как моя семья молилась обо мне. Через два дня Билла перевели в католический медицинский центр в Манчестере на реабилитацию. Там он начал заново учиться есть, говорить и ходить. Даже тогда врачи не верили, что Билл полностью восстановится.
0: Они сказали мне, что мой муж не вернется ко мне. Это будет другой человек, и мне нужно к этому подготовиться. Это надо принять.
1: Однако Билл столкнулся не только с физическими проблемами. У меня были активные отношения с Богом. Как он мог допустить, чтобы подобное случилось со мной? Я не мог этого понять. Раздражение переросло в злость. Были вопросы без ответов.
0: Он говорил мне, я не могу найти себя. А я отвечала, Богу все известно. Он знает, где ты сейчас. Он найдет тебя.
1: К этому моменту люди во всем мире молились о Билле. Его состояние постепенно начало улучшаться, и 10 сентября он отправился домой.
0: То, что его выписали, это большая победа, но его жизнь дома была серьезным вызовом. Я чувствовала молитвы. Это придавало мне надежду.
1: У меня появилась решительность благодаря любви, которой я был окружен. Обо мне молились родные и друзья. Билл продолжал проходить реабилитацию, его взгляды на Бога начали меняться. Моя злость начала превращаться в благодарность. Мне не нравится то, что случилось со мной. Не понимаю и не пойму. Но я благодарен Богу за то, что происходит. За благословения, которыми я могу наслаждаться каждый день. У меня 8 внуков. Я мог не встретиться с 6 из них, если бы Бог не сохранил мою жизнь. На протяжении последующих 2 лет Биллу пришлось делать много операций. Благодаря физиотерапии он почти полностью вернулся к нормальной жизни.
0: Его состояние улучшилось. Он снова ходит, сидит за столом, косит газон, снова водит автомобиль. Это был долгий и непростой путь для всех нас.
1: Сегодня Билл и Филлис верят, что именно сила молитвы вернула его к той жизни, которую он так любит. Бог творит чудеса. Он продолжает творить их и сегодня.
0: Иисус Христос верен. С чем бы вы ни сталкивались, не отворачивайтесь от Бога. Бегите к Нему. Он достоин вашего доверия. Он не хочет, чтобы вы одни шли по этой жизни. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужен Иисус Христос. Он — ответ. Он действительно ответ. Разве не так? Жизнь полна внезапных событий. Происходят вещи, которых мы совсем не ожидаем, и часто они полностью меняют нашу жизнь. Но мне нравится то, что сказала Филлис. Последнее слово за Богом. Я не знаю, какая у вас сегодня нужда, я не знаю, о чем вы просите Господа, но вот что я знаю точно. Последнее слово за Ним. Он знает ваше имя, как знал имя Билла. Он знает, где вы и через что проходите сейчас. Он дал обетование, что все, не кое-что, а все, особенно самые тяжелые трудности, все это содействует во благо тем, кто любит Бога. Если готовы, давайте помолимся вместе. Готовы? Будем молиться. Отче, мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты больше всего, что мы можем себе представить. Ты участвуешь во всем. Ты просишь, чтобы мы отдали себя Тебе, доверились Твоему сердцу, особенно когда не видим ничего, когда мы не понимаем, почему что-то случилось. Мы верим, что Твое сердце всегда желает нам добра. Твоя доброта идет за нами, Твоими детьми. Ты обещаешь нам сделать добро из негатива, явить жизни смерти, дать надежду во тьме. Двигайся в нашей жизни сегодня. Покажи нам, что Ты хочешь сделать. Дай нам такие сердца, волю, разум и дух, чтобы получить то, что Ты хочешь дать, Господи. Мы благодарим Тебя за Твою доброту.
1: Кто-то борется с головокружениями. Вы смотрите нас, сидя, потому что вам нужно было присесть. Когда вы идете, то держитесь рукой за мебель, чтобы не упасть. Это головокружение уходит сейчас.

0: в отношении своей жизни. Он боится попросить ее у Бога, потому что ему кажется, что он совершил столько ошибок и так опозорил Бога, что не имеет права просить у него. В Иакове сказано, что если мы нуждаемся в мудрости, то должны просить у Бога, который дает даром. И он хочет дать ее этому мужчине. Приготовьтесь к тому, что он проговорит сейчас к вам во имя Иисуса. Будьте готовы.
1: У кого-то из вас серьезная травма копчика. Он сильно болит, у вас проблемы с подвижностью. Врачи сказали, что ничего не могут сделать. Но последнее слово за Богом. Вы получаете исцеление сегодня во имя Иисуса. Благодарите Его. Спасибо.
0: Есть кто-то, кто только что вышел из реабцентра для наркоманов или алкоголиков. Вы долго страдали от зависимости, а сейчас думаете, а что теперь, что делать дальше, с кем поговорить? Вам нужен Иисус. Он хочет сказать вам, сосредоточься на мне. Вот ваше направление. Смотрите на Отца, и Он поведет вас во имя Своего Сына, Иисуса. Спасибо за слово, Господь.
1: Да. У кого-то из вас есть постоянная проблема в виде пятен. Они появляются вокруг рта и даже на языке. Я не знаю, что это, но Бог исцеляет вас сейчас. Вы сможете снова почувствовать вкус. У вас не будет дискомфорта и боли. Во имя Иисуса, будьте здоровы.
0: Одни супруги смотрели сюжет о чуде, находясь в отделении скорой помощи. Вы укрепились в вере. Сюжет закончился, и мы после него молимся. Вы думаете, что ваша вера гаснет? Господь хочет обратиться к вам и привлечь ваше внимание. Он говорит, «Я с вами, я с вашим ребенком, мой Дух Святой с вами. От вас мне нужна вера размером с горчичное зерно. Не теряйте из виду Господа в этой ситуации. Он силен». Спасибо, Отец.
1: Бог работает активно, хотя мы его и не видим. Он делает то, что мы не можем понять или принять. Поднимите сегодня свои руки и начните славить и благодарить Господа за то, что Он делает в вашей жизни. Даже если у вас нет серьезных физических, финансовых или психологических нужд, благодарите Его. Бог пребывает в хвале своего народа. Пригласите Его к себе во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за Твою доброту. Мы поклоняемся Тебе. Аминь.
0: Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался практически ежедневно и проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить, и он едва не стоил ему семьи.
2: Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
1: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
2: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
1: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
2: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
1: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
2: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное.

0: И когда я увидел все это, то подумал: ничего себе! Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
1: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Я Дукин. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
0: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала: «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал: «Встань на колени и молись». Я ответил: «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал: «Это не я». Учитель спросил: «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала: «Хорошо, это уже кое-что».
1: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
0: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал: «Зачем ты сделал это для нас? Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса, я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее».
1: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. «Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно».
0: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
1: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
0: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
1: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
0: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Если у вас проблемы в браке, то, надеюсь, эта история ободрила вас. Кейси был крутым парнем, он участвовал в серьезных боях и ставил себе серьезные цели. Но каким бы крутым он ни был, он признал, что не был достаточно крут для того, чтобы преодолеть похоть плоти. Это проблема, с которой мы сталкиваемся всю свою жизнь. Так написано в послании к Галатам. «Плоть и дух воюют друг с другом, это война». Вам не нужно бояться этого. Во Христе есть надежда. Благодаря Ему мы можем распять эти плотские желания. Мы будем регулярно сталкиваться с этим всю жизнь. Будем бороться с плотью, но когда Кейси отдал себя Иисусу, то не только победил, но и стал лучшим мужем. Ведь когда вы фокусируетесь на Иисусе, вы становитесь лучше. В этом нет никаких сомнений. Кейси сказал, что ходил в клуб. Он знал, что не должен был там находиться. У него даже руки дрожали, потому что его дух знал, что это не для него. Его дух был встревожен,

0: И хорошо, когда ваш дух говорит «нет». Это Дух Божий сказал ему: «Это не то, что я приготовил для тебя». И в итоге он начал прислушиваться к голосу Божьему и голосу Духа Святого. Он понял, что должен отдать это ему. Павел говорил об этом в Писании. Безусловно, апостол Павел находился в других обстоятельствах, но он говорил: «Что не хочу, делаю, а что хочу делать, не делаю». Это естественное состояние человека, но чудесная новость состоит в том, что когда мы отдаем эти вещи Иисусу, Дух Святой приходит в силе и приводит нас ко Христу. Он берет наш грех и очищает нас. Все это стало возможным благодаря Его жертве на кресте. Я хочу помолиться о двух вещах. Я хочу помолиться о браках и за тех, кто борется с похотью. Многие люди, любящие Иисуса, сталкиваются с этой проблемой. Я хочу помолиться за вас. Если у вас есть проблемы с похотью, молитесь со мной. Или если ваш брак нуждается в прикосновении и помазании Духа Божьего, обращайтесь к Господу. Присоединяйтесь. Бог Отец, во-первых, я молюсь о семьях, о супругах, которые испытывают трудности. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух Святой научил их, как оставлять гордыню и фокусироваться на Христе. Когда мы больше любим Иисуса, мы становимся лучшими супругами. Отче, я молюсь о тех, кто испытывает похоть плоти. Пусть они услышат сегодня Твой голос и поймут ту надежду, которая скрыта в благодати Иисуса Христа. Какими бы грязными мы себе ни казались, мы не можем зайти слишком далеко, стать слишком грязными для любящих рук Иисуса. Он принимает нас, изменяет нас. Господь, я молюсь сейчас, чтобы тот, у кого проблемы в этих сферах, ощутил любовь Твоего Духа, перестал слушать голос тьмы, но услышал голос Божий. Спасибо за надежду, благодать и прощение. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Хадидже было всего лишь 13 лет, когда ее заставили вступить в брак по договоренности. Хуже всего было то, что муж регулярно избивал ее. Хадидже до сих пор ходит с физическими шрамами от побоев, но благодаря вам она и ее маленькая дочь обрели дом и будущее, наполненное надеждой. 13 лет Хадиджу против ее воли заставили выйти замуж. Мой муж был очень жесток. Я вернулась к родителям и сказала, что не могу жить с ним, потому что он постоянно бьет меня. Я была вся в шрамах от его побоев. Родители сказали мне терпеть и надеяться, что он изменится. Я терпела до последнего. Однажды я была дома и вдруг почувствовала побуждение уйти. Я не могла сопротивляться этому. Я встала и ушла. Я пришла домой к одной христианке. Она открыла мне свои двери и познакомила с пастором. Они помолились за меня и привели меня ко Христу. Мой муж – мусульманин. Я знала, что не выживу с ним, потому что стала христианкой. Пастор дал ей контакты служения «Христианская вера», которая частично поддерживает обетование сироте. Теперь 18-летняя Хадиджа и ее дочь живут в нашем кризисном центре. У них есть все, в чем они нуждаются, чтобы расти и развиваться. До того, как прийти сюда, я была растеряна. Вы открыли свои объятия мне и помогли исцелиться. Это наша семья, наш дом. Благодаря программе наставничества вы помогли мне возрасти в отношениях с Богом. Я говорю с Ним, и Он отвечает мне. Все во мне радуется благодаря Иисусу. В центре можно освоить разные навыки. Хатиджа записалась на курсы шитья. Я делаю платье себе и дочери. Иногда она сидит у меня на руках, и мы вместе занимаемся этим. Мне так приятно знать, что я сама пошила это. Кроме того, они вдвоем посещают школу. Я очень рада, что учусь и умею теперь и читать, и писать. Это магия. Мой мир полностью изменился. В Нигерии многих девочек отдают замуж против их воли. Иногда я задумываюсь над тем, почему Бог спас меня и позволил остаться в этом месте. Я хочу стать адвокатом.

штатам, чтобы помогать девочкам строить будущее. Я поражаюсь той благодати и милости, которую мне являют здесь. Спасибо за вашу доброту, открытые сердца. Пусть Бог даст вам благодать и силы, чтобы вы и дальше делали Его работу. Пусть Он дальше открывает вам двери для помощи другим. И пусть ваше благословение никогда не заканчивается.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит

число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10-1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя». Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. «Бог, я не вижу выхода. Я не знаю, как мне выздороветь. Как моя семья может восстановиться. Это нормально. Но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал, «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа. Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом». Господь говорит, «Не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал, «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили, «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал, стойте спокойно. Бог будет сражаться за вас. Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам,
Но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы в поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем

изобилие. Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966-м он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня?» Это неправильно. Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача – это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы.
Если бы

Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами, они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд». Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника, на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом, у нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель.

13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт, я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывания: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян – это Бог гор. Поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами. Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний.

последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие друзья, знакомые, общение с которыми всегда вам в радость? Вы, наверное, знаете таких людей, о чем бы вы с ними ни говорили, всегда беседа покажется очень интересной и никогда она не будет затянутой. Одним словом, это крайне приятные и очень интересные собеседники. Общение играет очень важную роль в нашей жизни. Это самая главная форма взаимодействия между людьми. Если вы хороший собеседник, то у вас не будет проблем в построении отношений на всех уровнях. В работе, в учебе и в личной жизни. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, недостаточно просто уметь говорить. Есть тонкости и нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Какие? Давайте мы спросим об этом у нашего гостя, у священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какие все-таки правила, какие особенности хорошего собеседника?
1: Хорошего собеседника, они очень простые, их не так много. Я думаю, что мы с ними познакомимся, запишем, запомним и будем их практиковать в своей жизни.
0: Хорошо, спасибо.
1: Но они классные, эти правила.
0: Давайте мы об этом узнаем на протяжении программы. Ребята, будьте активными, не стесняйтесь, задавайте вопросы, поднимайте руки, задавайте свои вопросы обязательно только через микрофон. Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои комментарии в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам даже позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в рубрике «Вопрос-ответ» все вопросы ваши передадим нашему гостю и на них ответим. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас видеть. Я счастлив, что вместе с вами сегодня снова могу находиться. И хочу поделиться с вами вот этими секретами правил общения. Я когда учился в академии, нас учили правилам общения с человеком. И там были несложные правила. Нужно было зеркалить человека. То есть если с тобой человек разговаривает, смотришь ему в глаза, делаешь вид, что ты его слушаешь, на его слова киваешь. И он тебя спрашивает, вы понимаете меня? Да, я вас понимаю. Еще отзеркалить можно, когда человек закончил последнюю фразу, и ты хочешь показать ему, что ты его слушаешь, ты эту фразу повторяешь, и дальше спрашиваешь, и что дальше? Так вот, я вам хочу сказать, это полная ерунда, выкиньте это из головы. Потому что многократно я ловил себя на мысли, что я делаю вид, что слушаю человека, при этом был совершенно далеко, и многие вещи, которые человек со мной говорил, я их не слышал. Но вид я делал человека слушающего. А из-за того, что я научился теперь слушать людей, я вижу тогда человека, когда с ним беседую, я вижу, слушает он меня или нет. Буквально вот недавно был случай, когда один из участников программы задает мне вопрос, при этом что-то делает, я ему отвечаю, смотрю на него и вижу, что он совершенно не слышит, что я говорю. И когда он закончил, я его спрашиваю, вы меня услышали? Она говорит, да, я вас услышала. Я ее спросил, повторите, пожалуйста, что я сказал. Я говорю, стало в ступор. Почему? Потому что не слышал ровным счетом ни одного слова, которое я сказал. Поэтому, друзья мои, я хочу вас научить быть хорошим собеседником. И мы с вами запомним несколько правил.

0: хорошего собеседника. Первое правило, с которого мы с вами начнем, это правило не отвлекаться, не делайте несколько дел одновременно. Что имеется в виду, когда мы говорим не отвлекаться? То есть, если мы с вами о чем-то говорим, пожалуйста, выкиньте все из головы. Это особенно касается женского пола, девушек, потому что они любят одновременно делать массу дел. Это не говорит о том, что нужно выпустить телефон или только убрать телефон или отложить в сторону планшет. Это говорит о том, что нужно перестать вообще думать о каких-то вещах, которые вас заботят. Ну, к примеру, я начинаю с вами беседу, а вы сейчас думаете о том, когда же это все закончится? Когда я пойду домой? Когда я наконец-то выпью чая? То есть в нашей голове постоянно идут какие-то процессы. Так вот, если вы начинаете беседу, выкиньте все эти процессы из своей головы. Делайте одно дело. Если мы с вами решили поговорить, значит, это ваша первоосновная и главная задача – пообщаться со мной, и будем говорить на разные темы. Второе, что важно для нас с вами, чтобы мы были хорошими собеседниками, это, я называю так, не нужно важничать и умничать. Встречали, наверное, людей. Начинаете беседу, вы вдвоем начинаете говорить, третий шел, остановился, услышал, здравствуйте, и он услышал последнюю фразу и начинает вам, а у меня знаете, как было? И понеслось, весь разговор пошел в отношении, этим человеком этот разговор поддерживается, вокруг этого человека этот разговор ведется, этот человек рассказал о себе все, что можно было рассказать, то есть он пуп вселенная и звезда. Вот, поэтому самое главное, что для вас важно запомнить, это не быть звездой. Разговор не должен крутиться вокруг вас. Не нужно акцентировать внимание на себе. Всегда в беседе очень важно в беседе одна вещь. Вы должны понять, что все люди обладают каким-то знанием, которое вам недоступно. И когда вы встречаетесь с человеком и хотите с ним поговорить, вас должно волновать одна очень важная вещь. Чему я у этого человека могу научиться? Видели фильм, называется «Аватар»? Не видели «Аватар»? Видели «Аватар»? Там, короче говоря, вот этот главный герой, я не помню, как его зовут, в теле «Аватара», он попадает в племя этих зеленых человечков, синих человечков, и там самая главная царица этих синих человечков подходит к нему, он говорит, я пришел к вам, хочу у вас учиться. Она говорит, не может научиться тот, чья чаша полна. Поэтому, если вы начинаете беседу с мыслью, что вы все знаете, и вам нечему научиться, то вы ничему и никогда не научитесь. Поэтому второй закон беседы – думать всегда о том, что человек обладает знанием, которое превосходит ваше, и вы можете у него чему-то научиться. Understand me? Все хорошо. Вы должны чему-то научиться. Так, и чтобы чему-то научиться, должна быть чаша пуста. Отбросить свои собственные взгляды и воззрения. Вчера, к примеру, у нас была тема, и я вам сказал, что... как его имя-то? Как? Иоаннафан, да. Иоаннафан на 30 лет старше Давида. И вы сказали, нет! Почему? Потому что у вас было свое собственное представление, свое знание, и вы пытались отрицать. А я говорю, да, это 30 лет, разница. И вы говорите, нет, ни за что я не согласна. Понимаете? То есть вы должны сказать, может быть, я не прав, может быть, я не знаю этой информации. То есть откатиться до того состояния, что, может быть, действительно вы не владеете этой информацией. А может быть, даже и владеете, но вы заблуждаетесь. Понимаете? Итак, это второе правило. Не навязывайте собственное мнение, а в беседе пытайтесь чему-то научиться. Не нужно важничать, я это называю так. Третье правило. Учитесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Задавайте чаще всего открытый вопрос. Вопросы вообще какие бывают? Открытый. Еще какой? Закрытый вопрос. Риторический, да? Нет, альтернативный вопрос. Альтернативный или закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Вы сегодня будете ужинать?
1: Не знаю.
0: Нет. Ну, или «да», да, то есть вы отвечаете. И этим вы беседу не поддержите. То есть, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно задать вопрос, который заставит...

0: вашего собеседника дать раскрытый ответ. К примеру, давайте попытаем счастье и зададим вам вопрос. Вы учитесь в университете в каком-нибудь? Отвечайте в микрофончик, чтобы вас слышно было. Если учитесь в университете. Учитесь? Да. Учитесь в университете. Что с вами будет, если вы его не закончите?
1: Я пойду в армию, скорее всего.
0: Еще?
1: Пойду искать себе работу. Буду зарабатывать без образования.
0: Не будет образования, будет зарплата.
1: Не факт.
0: Может, такая?
1: Ну, может, и большая зарплата.
0: Может, и большая, да?
1: Конечно.
0: Еще что?
1: Ну, на улице я, наверное, не останусь, потому что сейчас множество вариантов есть, в которых можно использовать это, жить в отелях, можно жить в съемной квартире.
0: А если вдруг девушку встретишь?
1: Какая раз съемная квартира тоже вариант.
0: А что ты неграмотный какой-то будешь с девушкой
1: встречаться? Образование не влияет на мою грамотность.
0: То есть видите, что мы сейчас сделали? Я ему задал один вопрос, и этот вопрос уже на несколько минут разговор наш продлился. Итак, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно научиться задавать открытые вопросы, правильный вопрос. То есть его вопросик нужно сформулировать и задать. Хорошо? Когда я буду с вами встречаться, вы будете мне задавать вопросы, задавайте раскрытые, а не такие, да, нет. Следующее, что необходимо. Следите за течением разговора. Что имеется в виду? Я с вами разговариваю, веду беседу. И тут мы с вами встретились, беседуем. Я смотрю, по городу едет машина красивая, вымытая. И мне мысль в голову приходит, у меня машина грязная. И вы что-то говорите, а я уже начинаю думать о том, как же мне помыть машину. Ага, так, надо Сереже позвонить, у него, наверное, ключи есть от гаража, там есть керхер, я пойду помою машину. То есть в нашу голову постоянно приходят мысли. Нужно научиться эти мысли отпускать, то есть не акцентировать свое внимание на этих мыслях. Сейчас я вам скажу, почему это важно. То есть, допустим, когда мы с вами разговариваем, если я о чем-то говорю, и вам в голову приходят какие-то мысли, гоните их от себя прочь. Часто бывает такая ситуация. Если вы не хотите учиться, вот пункт номер два, то что происходит? Я с вами начинаю беседу, вы ничему не хотите научиться, но вы думаете, что вы в этой теме вы разбираетесь лучше, и вы уже меня не слушаете, а начинаете подбирать в своей голове слова или информацию, которую вы хотите выдать мне. И только у меня рот закрылся, тут же открывается ваш рот, и вы начинаете лить свою информацию. Что вы услышали? Ничего. То есть, как только вы начали о чем-то думать, вы перестали слышать, что я говорю. Поэтому четвертое правило – следите за течением разговора. Или плывите по течению, или отпускайте свои мысли. Не акцентируйте на своих мыслях никакого внимания. Пятое. Если не знаете чего-то, то так и скажите. Не комплексуйте, всего знать невозможно. Ну, к примеру, когда меня пригласили сюда раскрыть какую-то тему, да, я же готовлюсь, я изучаю материал, и изучив материал досконально, исследовав несколько источников, я выхожу и начинаю что-то говорить. Потом вы ко мне подходите и говорите, я с вами не согласен, а я знаю 100%, что я исследовал эту тему. И поэтому я могу с вами спокойно говорить и апеллировать, сказать, ну хорошо, пойдите, проверьте, можете со мной не соглашаться, вы пойдете проверите и увидите, что я был прав. Если вы не обладаете информацией, если вы не провели вот эту досконально исследовательскую работу и начинаете беседу, и вдруг вам кажется, что вы суперзвезда, вы знаете, как это сделать. Я вот телефон разобрал, iPhone, уронил iPhone в воду, достал, он перестал работать. И я не знал, как он разбирается. И так его крутил, и так. Нашел там две шурупчика каких-то, пошел отверточку взял, открутил. И начал его ковырять. Ковырял. Но сейчас я знаю, как он открывается. И если вы меня спросите, как открыть iPhone, я вам скажу, как он открывается. Как сломать его, я тоже вам скажу. Почему? Потому что я знаю. Но всего знать невозможно. Если вы ко мне подошли бы и спросили до вот этого момента, как вскрыть iPhone, я бы вам сказал, не знаю. Но сейчас я знаю, а до этого-то я не знал. Поэтому если вы в беседе встречаете...

Эти тему, которая вам неизвестна, не пытайтесь быть человеком таким всезнайкой. Если вы этого не знаете, так и говорите. Я это не знаю. Поэтому не комплексуйте. Если не знаете, так и говорите, я этого не знаю. Лучше перестраховаться и недооценить себя, чем переоценить, чем сказать, что ты это знаешь, а потом человек пойдет проверит и узнает, что это не так, и придет вам и скажет: слушай, ты был неправ. И это состояние будет для вас уже, ну, такое, дискомфортное. Следующее, что необходимо, друзья мои. Очень часто это бывает среди близких, знакомых и друзей. Мы с вами проводили вчера тему о друзьях, о дружеских отношениях. Друзья очень часто делятся определенными переживаниями. И если к вам приходит друг или подруга и говорит: слушай, со мной произошла такая ситуация, там вот это со мной случилось. А вы говорите: да ерунда, у меня такое же было. Да это я легко пережил. То есть мы порой проецируем опыт другого человека на свою собственную жизнь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что все люди разные. У нас разные реакции, разные обстоятельства. Не бывает вот прям, знаете, до 100%, чтобы все произошло. Поэтому никогда не говорите ничего страшного, ничего. Просто выслушайте, посочувствуйте. Человеку, может, вообще не нужно, чтобы вы ему что-то говорили. Кстати, у меня тут была одна ситуация. Мне написала одна женщина, жалуется на отношения со своим мужем. И я ее по букве закона начинаю учить, как правильно поступить. Она мне пишет: да это я уже знаю, я это пробовала. Я говорю: перестань со мной спорить, слушай, что тебе говорит батюшка, и исполняй это. И потом она мне в сердцах написала такое письмо, она написала: я вообще от вас ничего не хотела. Я хотела единственное, посочувствовать, да, чтобы вы мне посочувствовали. Я все книги, о чем вы там говорите, прочитала 10 раз уже, потому что за 20 лет семейной жизни многократно их перечитала. То, что вы сейчас начали читать, это не говорит, что я этого не знаю. Единственное, что мне нужно было, ваше сочувствие. А я уже нагрубил, понимаете? Поэтому никогда опыт человека не проецируйте на себя. Просто посочувствуйте. Хорошо, следующее. Следующее правило, которое вам понадобится. Ну и помните, да, что все-таки речь идет, правило, помните, мы говорили, что вы не звезда, что вы не пуп звезды, земли, что если вы начинаете беседу, то вы хотите у человека чему-то научиться. И если человек чем-то с вами делится, своими переживаниями, то речь идет не о вас, а речь идет о нем. И не нужно о себе тут же рассказывать, как вы пережили ту или иную ситуацию. То есть старайтесь выслушать человека, понять его, поддержать его. Следующее, с чем я сталкиваюсь, постоянно я с этим сталкиваюсь. Есть такая категория людей, знаете, вот пришел к тебе человек, что-то рассказал, друг твой или, я не знаю, товарищ, пришел тебе, ситуацию какую-то рассказал. Там, мы были на футболе, там вот такая ситуация была, все было интересно и прикольно. Рассказал, через 3 дня приходит и начинает то же самое. Еще 3 дня проходит или 4 дня, он приходит и начинает то же самое. Слушай, у меня с памятью все в порядке. То есть я это все уже слышал не раз. Правило, не повторяйтесь. То есть если вы что-то говорите, запомните это, что вы это говорили. Следующее, вот именно в этом правиле, не повторяться. Я встречаю вот именно в своей уже профессиональной деятельности, да и сам страдаю этим очень часто. Иногда нам кажется, что люди тупые. Ну, извините за такое сравнение. И вот выхожу я, к примеру, на кафедру, и мне хочется что-то людям рассказать. Я вот долго читал, долго исследовал, и тут мне откровение пришло, и я хочу этим откровением с людьми поделиться. Я начинаю им рассказывать что-то, какую-то тему, смотрю им в глаза, и вижу у них полное такое отсутствие. Я останавливаюсь, начинаю говорить то же самое, но другими словами. Останавливаюсь, начинаю говорить 3-й раз третьими уже словами. И люди смотрят на меня и думают: он что, нас за кого? Считают, что мы совсем? То есть не повторяйтесь. Люди умные. Если что-то говорите, договаривайте до конца и спрашивайте: ты меня понял? Ты услышал, что я сказал? Он говорит: да, услышал. Все хорошо. Итак,

0: Восьмое правило, восьмой принцип. Не углубляйтесь в детали. Не углубляйтесь в детали. Подробности людей утомляют. Не углубляйтесь в детали. Давайте пример какой-нибудь разберем. Вы пошли с подругой там или с другом куда-то в кино. Ходили на какой-то... Какой хороший фильм вы видели последний? Огонь? Пожар?
1: Огонь, да.
0: Огонь? Крутой фильм? Надо сходить посмотреть. Ну вот, вы пошли на этот фильм «Огонь». О чем он, кстати?
2: Пожар в огне.
1: О пожаре, который тушил леса. И спас...
3: О пожарном, который спас жизни людей своей жизнью.
0: Сам погиб?
3: Да.
0: Крутой фильм такой, хороший. Но расскажите, как у вас там все было? Как вы туда пошли? Как вы попали на этот фильм?
3: Меня родители позвали, говорят, пошли на фильм, сходим.
0: С родителями?
3: Да.
0: Вот, то есть вы рассказали, и о фильме чуть-чуть коротко рассказали. Но есть люди, которые любят вот эти все подробности. Они скажут, я утром проснулся, выпил чашечку чая, потом мне позвонил Лёшка, и мы с Лёшкой решили договориться по телефону, что мы отправим друг другу смс-ки и встретимся на остановке. А потом мы пришли на эту остановку, там какая-то бабка пришла, она нам, короче, все испортила. А потом мы сели и поехали, приехали мы в Рио, а в Рио была большая очередь, и мы развернулись, пошли туда-сюда. И так, короче, полчаса рассказывает человек, и ты уже хочешь ему сказать, ну, давай, давай, чего, ближе к теме, давай, ближе к теме. Вот, поэтому, ну, не ударяйтесь в подробности. Человеку важна сама суть, сама информация важна, и вы важны. То есть, когда вы с человеком строите беседу, вы должны понимать, что человеку важно не вот эти подробности. Есть у нас такие ребята, они выходят и начинают говорить там, царь Артаксеркс жил там 5 век до нашей эры, и в 5 веке, 3 году заболел и так далее, и тому подобное. Кому это интересно вообще? То есть вот эти мельчайшие подробности, у меня там в 12 лет прыщик вскочил. Эти подробности никого не интересуют. Будьте кратки. То есть говорите по существу, говорите о самой сути. Ну, давайте еще один. Еще одно правило разберем. Правило следующее. Будда, знаете, как говорил? Ничему невозможно научиться с открытым ртом. И еще один профессионал, дяденька-бизнесмен, говорил такие слова. Никого еще не уволили за то, что он умел слушать. А евреи, знаете, как говорят? Евреи говорят очень интересно. Бог нас сотворил чудесным образом. У каждого из нас один рот и 2 уха. И, наверное, не случайно, чтобы человек больше слушал, а меньше говорил. У человека, у которого открыт рот, закрыты уши. Правда? То есть нужно уметь слушать человека. Умение слушать. Сейчас мы немножечко затронем психологию. Как вы считаете, сколько человек способен воспринимать слов, средний человек способен воспринимать слов в минуту? Сколько ты читаешь слов в минуту? Ну, примерно.
4: Не раз, 130 примерно слов.
0: Нормально, да?
4: С тех пор не замерял.
0: Кто еще читает, с какой скоростью? Микрофончик говорит.
3: 220.
0: 220? Нормальная скорость уже. Отлично.
5: Вот не прочтение, но мозг человека может воспринимать под 500-600 символов, слов в минуту.
0: Молодец, слушай, молодец. Это вот закон психологии, что мозг человека устроен таким образом, что воспринимает в среднем 500 слов в минуту. И наш мозг испытывает дефицит информации, то есть ему нужна информация постоянно. В среднем человек способен воспроизводить примерно 200-250 слов в минуту. Вот я примерно говорю сейчас со скоростью 250 слов в минуту. И через некоторое время, то есть минуты через 3 речи, ваш мозг уже испытывает словесное голодание. И ему нужно что сделать? Восполнить это голодание. И что он делает, мозг ваш? Ну да, там, ну он открывает рот там. Вот ты, как вот я же вам сказал, что выкиньте это из головы, вот это активное слушание. Почему я понял, что оно не работает? Да потому что сколько я не изображал себя слушателя такого, если человек начинает вот так рассказывать о своей жизни, и он говорит, допустим, не, там, не 250 слов, а 150 слов или 100 слов в минуту, человек начинает говорить, кстати, 100 слов это достаточно быстро. А люди чаще говорят, примерно, если ты разговариваешь с человеком, который старше тебя, то он говорит примерно 50-80 слов в минуту. И твой мозг, вот ты глаза на него вытаращил, да, головой киваешь, а твой мозг уже настолько испытывает голодание, что он начинает сам собой там, сам собой начинаешь говорить, разговаривать. Там, как же, какая же там хорошая погода. Поэтому, друзья мои, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите научиться и быть хорошими собеседниками, необходимо научиться контролировать свой ход мысли. То есть нужно научиться рот свой... Вот этому нужно учиться. То есть контролировать мысли, контролировать эту скорость потока слов. И с другой стороны, опять же, мы же говорим, что да, человеку нужно пытаться раскрыть весь свой потенциал или то, что он хотел до вас донести, не ударяясь в различные подробности. То есть рассказал быстро то, что тебе было интересно, и то, что было важно. Хорошо. Итак, это самый важный навык в беседе. Конечно, говорить самому проще и приятнее. Чтобы слушать, нужно прилагать усилия, затрачивать энергию. Но без этого не получится настоящего разговора. Вы просто по очереди будете произносить более-менее связанные предложения. Я сам себя ловил на мысли интересные, что начинаешь беседу, с Ильей разговариваю, или Илья мне что-то рассказывает, и рассказывает медленно. И я уже его перестал слушать, что он там мне говорил, я уже не слышу. Но у меня процесс в голове пошел, мысли мои пошли в голове. Там я про машину подумал, как ее помыть, и Илюха заканчивает часть своей речи, и вступаю я, и говорю, слушай, Илюха, а ты где машину свою помыл? То есть человек вступает в беседу, да, бывает такое, что ты с ним беседуешь, он вступает в беседу, и ты думаешь, к чему он это начинает говорить, о чем речь? Только что про киношку говорили, да? Про наивность? Я тебя хорошо запомнил. Да, я наивный очень сильно. Хорошо, и последнее правило, которое нужно запомнить, очень важное, это... Краткость. Что вы знаете о краткости? Краткость – сестра таланта. Хорошо, я сейчас попробую у девушек спросить одну вещь и задам им вопрос, открытый такой, девчонкам. Девушки, скажите, пожалуйста, почему, ну, не вы, а почему вообще девушки носят мини-юбки? То есть, смотрите, мини-юбку девушка одевает, чтобы привлечь... Привлечь внимание. Хорошо. Еще для чего?
6: Может, она им просто нравится. Просто нравится юбка такой длины.
7: Да, может, хочется ей.
6: Просто хочется надеть.
0: Коротенькой юбочки ходить.
6: Не думает ни о каких последствиях, ни о каких взглядах, ни о чем таком.
0: Ну, она может и не думает.
6: Ну, вы спросили, зачем она одевает?
0: Она может и не думает, да, другие думают. Хорошо, еще для чего?
7: Чтобы привлечь внимание другого пола.
0: Ага, привлечь внимание другого пола, да.
8: Она вот одела эту юбочку, посмотрела в зеркало, она себе нравится в ней.
0: Красота! А чего же она без юбочки не ходит?
8: Это не нравится.
0: А, это уже не...
6: Это никакой загадки, извините.
0: То есть, смотрите, я, знаете, такой пример, чтобы вы запомнили, и он так хорошо там осел в вашей памяти, в вашем сознании. Мини-юбка привлекает внимание. Да? То есть привлекает внимание. При этом мини-юбка покрывает важные, важные части тела. Покрывает. Не закрывает, а покрывает. Вот хороший разговор, он привлекает внимание и покрывает самые важные, ну, самую важную информацию. То есть тему. Вы привлекли внимание,

0: покрыли то, что хотели покрыть. Вот если вы запомните вот этот принцип, как девушка носит мини-юбку, чтобы привлечь внимание, но покрывает самые важные вещи, так и разговор. Он должен быть, он должен привлечь внимание и покрыть самую важную информацию. То есть, что вы хотели донести, да?
1: Может быть, вы имеете в виду не краткость, а лаконичность? Типа...
0: Ну, а
1: потому что иногда краткость — это, может, человек что-то сказал, но никто ничего не понял.
0: Мы же говорим о том, что человек должен доносить информацию. То есть она должна быть понятна, она должна покрыть самое важное. Она донести должна до человека самое важное, то, что человек хотел донести. Хорошо, на этом вот то, что я хотел до вас донести, я постарался это сделать. Мне кажется, что это очень полезно и будет вам в помощь быть хорошим собеседником.
2: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Что делать, когда общение идет уже довольно долго, часа три, уже нет сил внимательно слушать и отвлекаешься?
0: Надо своему собеседнику рассказать этот пример про мини-юбку, чтобы он научился говорить очень коротко. Кстати, вот, мы будем об этом говорить на следующей теме. Мы будем затрагивать очень важный, интересный момент, который касается коммуникации. То есть, что значит быть коммуникабельным человеком или болтливым. И мы будем говорить о том, что болтливым быть плохо, а хорошо быть коммуникабельным человеком. Ну, нужно человеку говорить об этом. Если это друг его, то мы вчера об этом говорили, что другу надо делать определенные замечания, он не должен обижаться. Ну, останавливать человека надо. Культурно. А, кстати, остановив его, знаете так, если вы устали от беседы, делается так. Вы говорите о том, что вам нужно куда-то идти, что вы заняты. Вы сказали это и говорите «до свидания». Но если вы человек тоже болтливый, то чаще всего получается так, что вы устали от собеседника и говорите: слушай, хорошо, давай мы с тобой в следующий раз встретимся, я купил такую классную сковородку тефалевую, и начинаете разговор по-новому. Ваш разговор будет вечен. То есть я сам остановил и прекратил разговор, и все, на этом заканчивается.
2: Пришли на другую тему.
0: Да? На другую тему не уходите просто.
2: Если вопросы из студии, да, пожалуйста.
3: Если мозг уже очень сильно голодает, как гнать мысли прочь?
0: Вот одно из правил, помните, я вам сказал, что человек, с кем мы выстраиваем отношения, с кем мы беседуем, это тот человек, у которого мы можем чему-то научиться. И если вы беседуете, и ваша беседа плодотворна, и вы сакцентировали внимание на то, чтобы чему-то научиться, то есть именно держите себя под контролем и хотите чему-то научиться, то я думаю, что вы будете придерживать свои мысли.
3: Спасибо, очень интересная идея.
2: Следующий вопрос, который у нас есть. Когда я с кем-то общаюсь, то и что-то, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс? Показаться менее компетентным в каком-то вопросе.
0: Мне когда-то попалось одно высказывание, и я этим высказыванием руководствуюсь и сам в своей жизни, и детям своим говорю о том, что это классная вещь, и ей нужно руководствоваться. Лучше выглядеть 5 минут идиотом сейчас и получив ответ на ту информацию. Даже бывает так, вот прихожу я в зал, в зале очень много людей, идет беседы, и лектор что-то говорит, и все делают такой вид, как будто они все понимают. Я совершенно не понимаю, о чем лектор говорит. И я встаю и задаю вопрос. Я что-то поговорю, не понял, о чем тема. Все начинают смеяться. Ну, конечно, я понимаю, что они смеются, думая, хотят этим показать, что они что-то знают. Я сам прекрасно понимаю, что они не в теме. Лучше я 5 минут буду выглядеть идиотом вот сейчас, но получу ответ на вопрос. И на протяжении всей своей жизни я буду знать об этой информации. Чем сделаю вид, что я в курсе событий, но идиотом буду в течение всей жизни. Вот все.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
1: Вот что делать, если ваш собеседник игнорирует ваш открытый вопрос?

0: Повторите его.
1: Ты его повторяешь неоднократно.
0: Это парень или это девушка?
1: Это девушка, это девушка моя. Игнорит. Вот мы с подругой там можем общаться, я ей задаю открытый вопрос. Угу. Не ждет ни ответа. Я повторю этот вопрос снова и снова, она его игнорирует. Почему? Как это предотвратить?
0: Есть разные люди, способные выражать свои мысли. То есть люди, которые способны это сделать. То есть вы задаете вопрос, он вопрос понимает и понимает, как его выразить словами, да, то есть донести до вас информацию. Есть люди, которые не способны выражать свои мысли. В сферу, я не знаю, в сферу может быть того, что они не имеют опыта, то есть они не учатся в этом плане. И поэтому одна из причин может быть, что ваша подруга просто не может выразить мысли словами, то есть донести до вас. Вам нужно у нее уточнить, то есть почему, вам надо спросить у нее, почему она не отвечает на вот этот вопрос. Если она скажет, что не может она вам сказать, то вы будете понимать, почему. Может, она не хочет отвечать на вопрос, тоже может быть причиной. То есть вы ей задаете открытый вопрос, который требует открытого, развернутого ответа. А она не хочет вам рассказывать, ну, делиться с вами подробностями. Вот, может быть, в этом причина.
1: Вот, например, вопрос касается именно того, что именно между нами. Я, например, спрашиваю, где текст песни, чтобы его забрать, мне надо забрать текст песни, чтобы потом написать еще музыку под этот текст. Ага. И она не хочет отвечать. Что тогда делать?
0: Она хочет сама спеть и сама музыку написать. Ну, ничего не делать. Ну, если человек не хочет уже с вами делиться этой информацией, ну, не настаивайте. То есть, помните, мы с вами говорили, что нужно уважать. На прошлой теме мы говорили, если вы строите дружеские отношения, то нужно уважать выбор человека, да, давать ему право выбора. Если он не хочет с вами делиться, ну, значит, вам где-то надо в другом месте поискать эти слова. Или сказать, так выстроить с ней диалог, сказать, если ты мне не дашь текст этой песни, мне придется искать его в другом месте, этот текст. Пожалуйста, давай, где слова? Потеряла? Попроси прощения, я все прощу.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как поступить, если в беседе, если не хватает внимания в беседе? Человек отвлекается, наверное, я так понимаю.
0: Ну, у него не хватает внимания или его не слушают? Он не может слушать.
2: До этого этот человек написал, что хорошо, чтобы хорошо выслушать собеседника, как вы говорили, нужно еще быть внимательным. Ага.
0: А что делать, да? Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. То есть, ну, во-первых, нужно тренироваться, не акцентировать внимание на себе. Проблема в беседе, в правильной беседе, выстраивании разговора, чаще всего заключается, когда у человека низкая самооценка, и вот эти люди, они пытаются доминировать в разговоре, чтобы разговор... Ну, во-первых, говорить легче. Во-вторых, когда ты говоришь, ты в центре внимания. И тебя все слушают, тебе не нужно напрягаться, думать, тебе нужно просто говорить. И третье, то есть вот человек должен понимать вот эти вещи. Нужно решить вопрос с самооценкой. Это первое, чтобы быть внимательным. Второе, чтобы быть внимательным, нужно другого человека ставить, на, о чем мы с вами говорили, на ступень выше себя. То есть, что этот человек может вас чему-то научить. Тогда вы будете внимательны. И опять же, это тренировка, тренироваться надо.
2: Спасибо большое.
0: У меня были случаи такие, вот я рассказывал об этом. Я сижу, разговариваю с человеком, ко мне приходит человек в гости. И пришел он специально для того, чтобы со мной побеседовать, поговорить на очень важную тему. У меня при этом был один человек в гостях. Я его предупредил, что сейчас ко мне придет там третий человек, мне с ним надо поговорить. Не успел этот человек ко мне зайти, мы с ним сели на кухне разговаривать, открывается дверь, заходит этот третий, послушал о чем, ну, услышал там обрывок фразы, и вот он вступает в разговор, и понеслось. И мне не дал поговорить, я оставил их наедине, они разговаривали часа два. Потом я спросил этого человека, ну что, поговорил? Он поулыбался и ушел, да.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. А если есть и обратная сторона? Ты слишком краток. Как развить тему, как в кавычках налить побольше воды?
0: У меня вопрос сразу. А кому она нужна, вода?

Вот в современном обществе мы живем, и все, вот я об этом буду говорить в следующей теме, что есть у людей есть природная способность или природная склонность.

0: себя, то можно набрать информации определенные, да, то есть на что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то исследуешь, и тогда уже будешь собеседником таким многословным.
1: Спасибо. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Человеку интересно меня слушать.
0: Ну, если он не зевает, и как вчера я слышал фразу такую, нельзя храпеть, да, не храпи, дабы не разбудить спящего рядом. Да, то есть, если человек тебя слушает, и он, ты видишь, что он внимателен, и интересно ему с тобой общаться, то ты, понимаете, вот в общении важно не то, что вы говорите, а важен сам собеседник. То есть, когда я выстраиваю с кем-то отношения и пытаюсь с кем-то поговорить, мне без разницы, о чем я буду говорить. Мне совершенно не волнует, какая тема будет. Мне интересен сам человек, с кем я разговариваю. И поэтому я буду говорить с ним на одну тему, на вторую, на третью, на четвертую. И в процессе, когда этот человек мне интересен, я понимаю, что я получил от него очень много интересной, полезной информации. Это не говорит, что я его использую, но мне интересно просто общаться с людьми именно такими, ну, там, умными, талантливыми, какими-то, достигшими каких-то интересных вещей. К примеру, мне интересно с молодежью общаться. Есть вот такой конфликт, конфликт отцов и детей, да? Для меня это не конфликт. То есть у меня нет понимания того, чтобы дети меня не понимают. Я понимаю так, что я возрастной человек, я человек своей эпохи, но мне хотелось бы разбираться в этой эпохе. И поэтому мне интересна молодежь, потому что она мне, когда я беседую с ней, она мне открывает то, что сегодня интересно здесь и сейчас. И я становлюсь более талантливым человеком.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу. Люди обижаются, когда их прерываешь. Это, я так понимаю, что к вопросу о том, что когда вы говорите, нужно прямо остановить. Как не обидеть?
0: Ну, вообще, есть понятие такта, да, тактичности в отношениях. И когда человек что-то говорит, вообще это культура поведения. Культурный человек даст другому высказать свою мысль до конца. И вот мы будем об этом говорить. Я, кстати говоря, тут на многие вопросы я дам ответы в следующей теме, да. Просто не хочу все карты раскрывать сразу.
1: Ну, давайте тогда мы к этому вопросу вернемся в следующей нашей теме. Да. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Что делать, если ты видишь, что человек тебя слышит, но не слушает? Как реагировать на это?
0: Есть, короче, правило такое, но оно больше, я вот, допустим, психолог, семейный консультант и психолог, да, во семейных взаимоотношениях, между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно правильно выстраивать отношения. Каким образом? Мужчина устроен таким, так мужчина устроен, что мозг его работает очень интересно. Если мужчина занят чем-то в своей голове, допустим, он думает о том, как ему помыть машину, то он будет думать об этом очень долго. И это у него будет крутиться в голове. И я женам советую следующее сделать. Я говорю, вам нужно один раз сказать, потом второй раз сказать, потом третий раз спросить, ты услышал, что я сказала? Он говорит, да, услышал. А жена должна сказать, повтори, пожалуйста, что я сказала. Он говорит, ты сказал, чтобы я пошел в магазин. А что я просила тебя купить? То есть таким образом, когда вы задаете вот такие вопросы наводящие, человек выходит из своей коробочки вот этой, в которой он сидел, думал, и начинает присутствовать при беседе. Поэтому задавайте вопросы, задавайте вопросы. Не переживайте, что вы обидите. Все люди так устроены. Я так устроен, вы так устроены. И мне тоже самому иной раз нужно задавать вопросы, чтобы я услышал свою жену. Я вот тренируюсь слушать. Но все равно вы никуда не денетесь. Вот полет эти 500 слов в минуту, он шурует. Хорошо? Вопросы задавайте.
1: Спасибо. Спасибо большое. У нас были еще некоторые вопросы, которые к нам пришли, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому мы приглашаем наших зрителей посмотреть, во-первых, следующую тему, которая у нас будет. Может быть, там будут ответы. Либо некоторые вопросы можете переадресовать в нашей следующей программе. Виталий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

Дорогая церковь, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей или одной притчей, о которой Иисус рассказывает. И я не знаю, как вы, но я обожаю притчи Иисуса. Почему-то, потому что в них есть какая-то, ну, тайна, наверное, да? То есть в них есть что-то такое интересное, что ты все время раскрываешь, раскрываешь и раскрываешь для себя. И прежде чем мы пойдем с вами в Евангелие от Матфея, 25 главу, хотел бы с вами посмотреть чуть предысторию. 24 глава, где Иисус находится на Илионской горе. Я сегодня утром читал Нагорную проповедь, и там он был в одном месте, а тут он находится в другом месте. И Иисус говорит там о последнем времени, он говорит об этом слуге, который там заботился о ком-то, он говорит о разных вещах, он говорит о хозяине дома, который, если бы знал, когда придет проблема или беда, то бодрствовал бы, но не знал. Да? И Иисус потихонечку с 24 главы приходит в 25 главу и рассказывает нам притчу, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Она называется «Притча о 10 девах». Это синодальный перевод, в новом русском переводе «О 10 девушках». Кто из вас знает эту историю? Мы все с вами знаем эту историю. Это прекрасная история, там много всего интересного происходит. Для меня она очень интересная, и я бы хотел с вами сегодня поделиться, что же там на самом деле происходит. И в этой истории, если мы посмотрим с вами Израиль того времени, там вообще много разных моментов. Я как молодежный пастор много лет разговаривал с молодыми людьми перед тем, как они вступают в брак. И вот там эта история про девушек, которые вышли встречать своего жениха. И знаете, вот эта история, это семейная история или история, которая касается семьи. В то время они жили все вместе. Если вы когда-то были или будете в Израиле, то вы видите, что у них такие дома, и к ним пристраиваются постоянно какие-то комнаты. Ну, вот в то время так у них происходило. Там мы бывали в доме Петра, и там теща Петра жила, и там вот у них как-то все это вместе происходило. И знаете, там интересный момент наступает, когда парень влюбляется в девушку. И когда парень влюбляется в девушку, вот по законам того времени, и я бы, честно говоря, не знаю, братья, мне нужна ваша поддержка, я бы вернул закон того времени к нашему времени сегодня. Потому что парень, прежде чем делать предложение к девушке, идет к ее отцу. Вот, все, братья. Это Петр, ну где ты? Петя. Аминь, да? Братья, это, мне кажется, справедливо, это правильно, так должно быть. Сегодня иногда некоторые отцы узнают из социальных сетей, что их дочери сделали предложение. Если вдруг вы молодой парень, пожалуйста, не делайте так. Это не очень хороший тон. Так вот, парень шел к отцу невесте, прежде чем шел к самой невесте делать ей предложение. И предлагал отцу такую сумму денег или выкуп за невесту, которую на нее потратили от ее рождения до того момента, когда он к ней пришел. Вот, да. Я чувствую, мы сейчас с вами придем, да, к этому моменту. И знаете, я что думаю? Парень не мог встречаться с одной девушкой, со второй девушкой, с третьей девушкой. Денег не хватило бы. Ну просто по-человечески он бы не справился бы с такой ситуацией. То есть он приходит, предлагает отцу выкуп за невесту, предлагает большую стоимость, и отец смотрит, подходит или не подходит. Только после этого парень идет к девушке и делает ей предложение. И дарит ей дорогие подарки. Почему? Потому что потом происходит целый процесс времени, или долгое время, год, полтора или два, когда они особо не будут видеться, но она будет видеть эти подарки и все время вспоминать об этих подарках. Смотреть на эти подарки и вспоминать о своем женихе. То есть это не был, конечно, скорее всего, поход в Макдональдс или еще куда-нибудь, да? Это было что-то подороже, что она могла посмотреть и такая, вау, какой классный у меня жених. Так вот, в этот момент наступает еще один интересный процесс, когда парень, он уже сделал предложение девушке, и дальше начинается процесс, когда он начинает строить свадебную комнату, в которой потом они будут жить вместе со своей уже женой. Он строит эту комнату, и когда у жениха спрашивают, когда будет свадьба, он никогда не знает. Почему? Потому что он строит эту комнату, а отец наблюдает за ним, как он строит эту комнату. И когда отец видит, что все построено, он говорит, хорошо, теперь можно идти и забирать свою невесту. Так вот, момент, когда его друзья спрашивают, когда у него будет свадьба, он не знает. А когда у невесты спрашивают, когда будет свадьба, она вообще не знает. Там же, вы помните то время, да? Нету социальных сетей, нету интернета, нету ничего. То есть она не может следить в реальном времени, как там все происходит. И знаете, вот этот момент очень интересный, когда невеста, она ожидала своего жениха, и она не знала, в какой момент он придет. Никто не знал. И знаете, не было такого момента, когда она могла бы пойти примерить прическу, примерить свадебное платье. И такая, ну, свадьба же через 3 месяца. Так распланировали все, да, за неделю это будет. Послушайте, невеста должна была ложиться спать, ожидая, что сегодня ночью придет жених. Я подумал, вот это вообще интересный процесс. Она там с чемоданами где-то лежала в ожидании. То есть они все жили в таком моменте. И вот эта история, которая про 10 дев, она говорит о подготовке невесты к тому, чтобы встретиться со своим женихом. И давайте мы с вами прочитаем полностью всю эту историю. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Написано, тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 были умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масло.
А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик: «Жених идет, выходите встречать его». Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали им: «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», — ответили те, — «если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Я подумал, ну как они ночью пойдут куда-то покупать что-то? Да вот если мы посмотрим на конец этой истории, подумал, ну Иисус там и так-то, в принципе, для них ставил сложные моменты. У нас вот была недавно ночь хвалы и поклонения, где подростки оказались на улице, потом они были на нашем здании в Волгоградском проспекте, и мы ночью решили для них купить 250 бургеров, вот Тимофей свидетель, и люди во вкусной точке, они зависли. Когда к ним подошли к окну и сказали: «Можно нам 250 бургеров ночью?» И потом они закрылись на час после этого и больше не работали, потому что они устали.

А здесь эти девушки говорят, нас мало масла, пойдите ночью купите где-то. Ну где они пойдут ночью купят? Понятно, что не получится, да? И написано, что были одни глупые, другие были мудрые. И сегодня цель моей проповеди – это не только в том, чтобы иметь отношения какие-то с Богом, но в том, чтобы не откладывать их на потом, а всегда быть готовыми ко встрече с Богом. И сейчас мы находимся с вами в сезоне лета, когда кто-то из нас к чему-то готовится. Ну, например, в нашей церкви есть несколько пар, которые готовятся к тому, чтобы выйти замуж и жениться. Я когда на них смотрю, они вообще такие загадочные. Они ни о чем больше, о другом не думают, у них только это. Где будет свадьба, где каких гостей позвали, где кто будет, какой священник, какой храм. То есть у них вот эта целая долгая история происходит. Я смотрю на них, они находятся в подготовке. Кто-то из вас готовится к отпуску, кто-то уже находится в отпуске, и мы очень рады за них, да? Но, как говорится, нет всего сердца. Ну, рады, правда, за тех, кто уже отдыхает, да? Студенты готовятся к тому, чтобы поступить в вуз. И они реально тоже переживают, когда смотришь на них, они, ну, у них в голове вообще другое происходит, ты с ними разговариваешь, и как будто бы они где-то далеко от тебя находятся. У них там вот это поступление, эти экзамены, эти подготовка и все-все-все-все. И мы с вами все находимся в какой-то подготовке. Например, лично я нахожусь в подготовке, потому что на следующей неделе у нас будет марафон, который мы побежим вместе с командой. И моя цель выбежать из 3 часов – это цель любого любителя, который бегает в марафоны. И знаете, я вот всю неделю уже готовлюсь, я каждое утро стою на весы, смотрю, там что с весом происходит. Катя мне предлагает кушать, я говорю, не буду я, у меня мероприятие будет скоро очень. И мы все к чему-то готовимся. Кто-то готовится к тому, чтобы собирать урожай, сеять, да, вот какие-то разные вещи. И каждый из нас, вот особенно в этот летний период, мы к чему-то готовимся. Кто-то к осени готовится, что-то там интересное будет происходить. Кто-то переезжает, кто-то приезжает. И вот этот момент подготовки, он очень важный. И знаете, слово «подготовка», оно для нас понятно, потому что оно часто появляется в нашей с вами жизни. Мы всегда к чему-то готовимся. Но я хотел бы сегодня акцентировать свое внимание в проповеди о том, что наша самая главная подготовка – это к встрече с Богом. Аминь. Самая главная подготовка в нашей с вами жизни – это в том, чтобы встретиться с Богом. И вот эту подготовку нам ни в коем случае нельзя откладывать куда-то на потом. Нам необходимо все время держать это в своем фокусе. И эта история про 10 девушек не просто про то, чтобы верить, а про то, чтобы быть готовыми. Потому что некоторые из них были не готовы. И написано 25 глава, 1 стих Евангелия от Матфея. Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв лампы, вышли встречать жениха. Первый момент, который есть в этой истории, я хотел бы на него особенно обратить внимание, что все эти девушки были верующие. Знаете, иногда мы делим так, что я помню, однажды я только покаялся, я прочитал Откровение 3 главу, где написано, ты не холоден, не горячий, так как ты тепл, и извергну тебя. Я помню, холоден, горячий, думаю, ну горячий, это понятно, горячий христианин, а холодный христианин, это плохо. Но потом я разобрался, что холодный, это тоже хорошо, да, теплым главное не быть. Но знаете, вот иногда мы смотрим на этих девушек и думаем, некоторые из них, они, наверное, были неверующие. Нет, они были все верующие, они были все, наверное, даже подругами находились, они где-то даже общались, наверное, у них было какое-то время, и написано, что все девушки были, они все вышли жениха, они все имели светильники. Вы знаете, когда я думаю про светильник сегодня, у каждого из нас с вами есть как минимум один светильник точно в нашей с вами жизни, а у некоторых даже в одном светильнике по несколько светильников, это Библия. Правда же, у нас у всех есть Слово Божье. Да? Я, честно говоря, рад, что у нас есть Слово Божье, потому что оно как свет для наших стоп, оно как источник для нашей с вами жизни. И написано, что у некоторых светильники были, ну, незаправленные. Или, может быть, даже некоторые, я даже не знаю, честно говоря, может, некоторые даже из них распаковку не сделали, да? Они просто вышли, там что-то у них там было. И вот тут вопрос радикальный. Они все вышли, но не все были готовы. И знаете, этот момент, который очень как бы настораживает, потому что они, знаете, вот мы сейчас смотрим, когда на них, на нас, и думаем, мы все можем быть в одной церкви, но это не означает, что мы все готовы к тому, чтобы встретиться с Богом. Или иметь эту встречу с Богом, или быть готовыми к тому, что Иисус придет в любой момент. Внешность не показывала их состояние готовности. И знаете, сегодня тоже, когда я смотрю часто на церковь, я думаю, мы все милые, мы все улыбаемся, мы все счастливые, да. Но я думаю, иногда было бы интересно заглянуть в голову к прославлению. Вот они стоят на сцене, представляете все, они видят всех нас. Я иногда задумываюсь, они нас много раз видят. И знаете, у них, наверное, даже есть любимые и нелюбимые прихожане в церкви. Они смотрят, например, в какую-то сторону в зал и думают, опять этот брат пришел, сейчас будет все время смотреть на меня. Да. А кто-то, например, они знают, что он пришел, сразу руки поднял, поклоняется Богу и молится. Да? Ну, то есть вот разные моменты происходят, и находясь в одной церкви, мы не всегда можем понять, кто из нас готов ко встрече с Богом, кто не готов. У меня есть друг, его зовут Сергей Мартюничев. Я помню, однажды он проповедовал на одной молодежной конференции, и он привел такой пример, который мне очень понравился, я хотел бы повторить его. Он сказал так, вот сейчас, дорогие братья и сестры, я поднимаю свои руки, закрываю свои глаза, и как вы думаете, для Бога это или нет? Никто не знает. А вот потом сюда отходит и говорит, а вот сейчас я закрываю свои глаза и поднимаю свои руки, и как думаете, для Бога или нет? И опять никто не знает. Он говорит, там я для Бога поднимал свои руки, а здесь нет.
А внешне это же никак не отличается. То есть внешне ты не можешь понять, что сейчас происходит, потому что он и здесь стоит, закрыл глаза и поднял свои руки. И здесь стоит, закрыл свои глаза и поднял свои руки. А я помню, время было, когда мы стояли, закрыв глаза, подняв свои руки, а в кармане был Nokia 3310, и мы там смс-ки могли печатать. Кто помнит такие моменты? Самые проворные из нас умели это все делать в кармане прям, да? Этому поколению нас не понять уже, с чем, с какими трудностями мы сталкивались. Но суть в чем? Что внешне порой очень сложно отличить, готов ли я ко встрече с Богом или нет. Все девушки находились вместе, они все были, как мы можем предположить, своими верующими, они все вышли встречать жениха. Знаете, это показывает о том, что они знали, кого они идут встречать. И сегодня тоже, когда мы говорим про церковь, когда мы говорим про Иисуса, мы тоже про это много слышим. Мы слышим с вами про Христа. И знаете, я прям помню эти моменты, когда ты на молодежных конференциях проповедуешь и говоришь: дорогие братья и сестры, а как вы думаете, если Иисус завтра придет, кто будет счастлив? Я помню, я смотрел на молодежных конференциях, смотрел на молодежь, и некоторые из них были расстроены. Ну, может быть, только если вы вчера взяли ипотеку, и завтра Иисус придет, вы рады. Правда? А молодые люди, представьте себе, он еще не женился. Вот сейчас тем, которые жениться собираются, скажи им, что Иисус придет через 3 дня. Ну, давай после свадьбы. То есть они бы расстроились реально. И здесь мы видим, что они вышли встречать жениха, они все знали, кого они идут. И церковь тоже знает про Иисуса. Мы так много знаем про Иисуса. Но знаете, когда у нас возникают сложности в жизни, для нас важно не знать о ком-то, а знать кого-то. Мы с вами живем в стране, в которой отношения очень важны, правда? Вот, например, мы оказались с вами, я даже не хочу акцентировать на какое-то конкретное место, но вы меня все поймете. Ты оказался в поликлинике, ты оказался в ГАИ, ты оказался в префектуре, ты оказался еще в каких-то местах. И когда у тебя возникли сложности, ты можешь знать, как зовут префекта, но если ты его лично не знаешь, тебе это никак не поможет. А представь, если ты его лично знаешь, у тебя есть его телефон. Аллилуйя, да, вот кто-то сказал? Это правда. Ну, то есть знать о том, кто префект, и знать префекта лично, это маленько разные вещи, когда у тебя сложности. И знаете, в отношении с Богом точно так же. Ты можешь много знать о Боге, но если ты Бога лично не знаешь, это тебе никак не поможет в момент, когда приходят трудности в твоей жизни. И поэтому для нас очень важно знать Иисуса, а не только знать об Иисусе. Потому что в нашей стране, если спросишь, ну, большинство людей знают, кто такой Иисус Христос. Конечно, иногда очень опасно разговаривать с людьми о том, кто такой Иисус Христос, потому что они могут начать говорить какие-то вещи, которые, ну, очень странно будет услышать. Ну, поколения разные бывают. Так вот, мы видим с вами, что эти девушки, они все были вместе, они все вышли встречать жениха, но проблема была в том, что некоторые из них не были готовы. И вторая вещь, о которой я хотел бы говорить сегодня в этой притче, это масло. Вы знаете, вот про масло там тоже есть речь, и когда мы смотрим на масло, мы понимаем, что масло – это символ духовной жизни в нашей с вами жизни. Есть ли масло в нашей жизни? Есть ли этот елей, есть ли это помазание, есть ли это духовная жизнь, молитва, послушание, покаяние, любовь к Богу, есть ли это все в нашей жизни? Если нету, проблема. Они написано, что они сказали, мы не можем вам отдать свое масло, потому что тогда и вам, и нам не хватит. И знаете, я бы тоже посмотрел сегодня, знаете, для кого-то масло, может быть, в этой притче кажется что-то абстрактное, но на самом деле это не абстрактное, это бутылка с маслом. И написано, что они говорят, мы не можем вам его отдать, потому что тогда нам не хватит. И послушайте, как бы я ни хотел сегодня, я никак, ни своим детям, ни своей жене, ни своим друзьям не могу передать мои отношения с Богом. Они у меня. И как бы я ни хотел, я не могу сделать команд-С, команд-В. Не могу. Ну, то есть это мои отношения. И вот точно так же здесь мы видим, что они не смогли им передать масло. И вот в нашей с вами жизни мы тоже должны понимать, что масло – это не что-то абстрактное, это что-то настоящее. Я не могу передать кому-то свои отношения с Богом, не могу их одолжить, не могу их переписать, как иногда мы домашнюю работу переписывали в школе. Настоящие отношения с Богом, они строятся лично у каждого, и они лично у каждого свои. И вот здесь очень важно понимать, есть ли у нас эти взаимоотношения. Мы все соприкасаемся с разными людьми, и у нас у всех есть какими-то людьми какие-то взаимоотношения. И знаете, я стараюсь быть таким человеком, который старается коммуницировать со всеми. Иногда мне приходится разговаривать с одним человеком, и этот человек не может разговаривать с этим человеком, а я и с этим человеком разговариваю, и с этим человеком разговариваю. И знаете, как бы я хотел бы скопировать свои отношения с этим человеком и передать ему этому человеку, чтобы они сами поговорили между собой. А они не могут. Я думаю, ну все ж просто. Ну кому-то надо смириться, кому-то надо быть поспокойнее маленечко, кому-то надо на компромисс пойти, кому-то нужно быть щедрым побольше. Но я не могу. Я иногда вижу, как люди не могут друг с другом поговорить, я думаю, ну это же не сложно. Я хотел бы им передать свои отношения. Но я не могу это сделать, потому что мои отношения – это только мои отношения. И мне странно иногда, когда люди не могут договориться друг с другом. Почему? Потому что они не имеют взаимоотношений. И знаете, вот настоящие взаимоотношения с Богом, они строятся заблаговременно, и их нельзя построить срочно. Мне очень нравится термин из правил дорожного движения, называется «заблаговременно». Слышали про него, да?
Ну, я так с нескольких сторон подойду к этому вопросу. Никому из нас с вами не нравится, когда мы едем по дороге, кто-то включает поворотник направо и 4 поворота проезжает прямо. Написано же в правилах, заблаговременно. Не надо за 4 поворота перед 5-м включать поворотник. Хорошо. Кому из вас очень нравится, когда ты стоишь на светофоре, торопишься куда-то, перед тобой стоит машина в левом ряду, и загорается зеленый свет, и он включает поворотник. Смирение, да, проверяется в эти моменты? Думаешь, почему раньше написано заблаговременно? То есть вот это нужно было заранее сделать. Но человек это делает вот этот момент, и думаешь, ну как так? И вот отношения с Богом точно так же строятся заблаговременно. Да, если мы посмотрим с вами про экзамен, я иногда смотрю на студентов, я удивляюсь. Почему? Потому что вот они, когда поступают в университет, они сразу знают, что через 5 лет, или через 4, или через 6, у всех по-разному, будет, помните что? Дипломная работа. Знают же, да? Знаете что, они год живут, где-то там это далеко будет, 2 живут, 3, 4, 5, месяц живут до этого, где-то там летают. И в ночь, перед защитой, они делают просто невозможное. Я думаю, а что мешало им сделать это заранее? Ну, то есть для меня подготовка или как заблаговременно, все это такой очень важный момент. Я думаю, ну как так? Если ты заранее что-то не сделал, как ты сейчас это будешь все делать? Зачем это нужно? И некоторые из них потом, они там, у них нервные срывы, потом депрессия, ну, всякие разные вещи. Почему? Потому что они улетели в космос и потом вернулись обратно в него за одни сутки. Зачем они это сделали? Ведь можно же было все сделать заранее, заблаговременно. И знаете, наши отношения с Богом тоже строятся заранее. Третья вещь, которая здесь есть в этой притче, она мне тоже очень нравится. Написано так, что жених замедлил. Жених замедлил, и испытание временем – это что-то, что мы все вместе с вами проходим. Почему? Потому что если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы видим, что апостол Павел говорит про последнее время. Если будем даже не очень внимательны, мы поймем, что уже примерно 2000 лет прошло с того момента. А Иисус, помните, Он сказал, я скоро снова вернусь. Вот скоро снова вернусь, уже прошло долго времени. Есть много людей, которые верят в разные конспирологические идеи. Я в них не особо верю, потому что я вообще не понимаю, как это все происходит. И я помню, были времена, когда люди ждали, что Иисус вот сейчас придет, они залезли на деревья, я помню, и сидели ждали. Потом пришлось как-то им спускаться оттуда, был неловкий момент. Ну, что делать? Да, такие моменты происходят. Написано в этой истории, Матфея 25 глава, 5 стих, написано, «Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик, жених идет, выходите встречать его». И вот вопрос, который у меня к нам с вами есть сегодня, как долго мы готовы ждать? И я знаю, что ждать и догонять – это два самых неприятных термина. Ждать, я не встречал людей, которые стоят в очереди в оформлении документов или еще где-то, и там очередь на 5, на 6 часов, и они такие, классно, посидим. Мы недавно с женой проходили одну границу, и на одной границе мы, ну я не знаю, километр проехали за 6,5 часов. Я не помню ни одного счастливого момента в этот момент. Просто 6,5 часов. И ты такой, вау, классно. Ну, слава Богу, мы подготовились, у нас была еда с собой. Мы заранее это все дело взяли. Но я к чему? К тому, что никому не нравится слово «ждать», но вопрос, как долго ты готов ждать? Потому что здесь написано в этой истории, что жених замедлил, и когда жених замедлил, они расслабились, и они уснули. Они задремали, потому что, ну, он же не пришел в момент, который они, может быть, ожидали его. И вот это состояние человека, когда ему кажется, что у меня еще так много времени, поэтому я сейчас не буду готовиться, я сейчас не буду подготавливаться, я сейчас не буду этим заниматься, а потом... И я встречал много людей, которые говорили, сейчас буду грешить, сейчас буду жить какой-то разной жизнью, а потом за 15 минут до смерти покаюсь. Очень, очень интересная такая, ну, теория. Ведь никто же не знает, когда эти 15 минут будут, и будут ли эти 15 минут вообще. Знаете, я помню, когда я учился в 8 классе в школе, мы были тогда молодыми, и нам казалось так, что умирают только больные и старики. Ну, нам казалось, мы вообще бессмертные. Мы в 8 классе учились, мы делали с собой всякие разные вещи, мы были просто неубиваемые. Мы ели хлеб с маслом, сверху сахаром посыпали и могли целый день ходить. И что-то на ноге, если ранили, мы подорожник приклеивали и шли дальше. Ну, то есть у нас все было там, полноги оторвало, подорожник приклеил и пошел, все. Нам так казалось. Но это было все до одного момента. Я помню, однажды мы пришли в школу, у нас были труды, и один из наших товарищей, он был сын трудовика, он пошел, потому что его отец попросил выключить какой-то рубильник там в щитовой. Он пошел выключать рубильник, там была вода, он где-то что-то нажал не так правильно, выключил рубильник и тут же сгорел. И я, знаете, в тот момент, я помню, 8 класс, я пережил первый раз, когда я увидел вот смерть вот так. Я подумал,
Мы сегодня все утром пришли в школу, все было хорошо, все было классно, и уже уходим из школы, и Толи больше нету. И в тот момент я пережил реально такой шок, потому что я понял, что никто из нас не знает, когда что может случиться в его жизни. И вот некоторые говорят, я успею покаяться, потому что есть время. А время может не быть. Или ты не понимаешь, сколько времени у тебя есть, и поэтому наша с вами задача быть готовыми всегда, потому что я не знаю, когда наступит то самое время. Аминь. И быть готовыми идти на длинную дистанцию, потому что на короткой дистанции проблемы нету. Нету таких людей, которые пришли бы в очередь, подождали 5 минут и распсиховались и ушли. 5 минут все готовы ждать. Но, конечно, нам не нравится, когда люди приходят и говорят, мне только спросить надо, помните? Нам эти люди всем не нравятся. Был такой человек, его звали Виктор Франк, австрийский психиатр, выживший в концлагере, автор книги «Скажи жизни да», психолог в концлагере. В этой книге он описывает именно как оптимисты, которые верили, что все закончится в определенной дате, чаще погибали, потому что их надежды не сбывались, и они теряли волю к жизни. Он пишет так, те, кто верил, что к Рождеству мы будем дома, умирали первыми. Потом они верили, что к Пасхе, потом к лету, а потом к Рождеству снова. Они не выдерживали разочарования. Они умирали от разбитого сердца. Когда они не были готовы ждать долго. И знаете, ты можешь попасть в различные обстоятельства. Иосиф, который оказался в трудных обстоятельствах своей жизни и должен был пройти больше 10 лет для того, чтобы исполнилась мечта, которой он шел в своей жизни. Я подумал, а если бы он сразу разочаровался в этом колодце и там бы похоронил бы все свои мечты и идеи, возможно, никогда бы он не стал тем, кто стал, и не спас бы свой народ от того, чтобы они не погибли, и братьев своих, и отца. Поэтому наша с вами задача не быть спринтерами, но быть на долгую дистанцию. И знаете, мне это очень нравится, потому что христианство — это не спринт, это марафон, это долго, это ультрамарафон, это что-то очень длинное, и мы должны быть готовы вот к этой длинной дистанции. Знаете, я помню, у меня был один момент такой в жизни, когда у меня, я не знаю, как у нас с женой разная генетика, у нее очень хорошие зубы, у меня очень плохие зубы. У вас бывает такое, нет? Но у меня почему с зубами такая проблема? Потому что я еще когда был в молодости, мне было 12-13 лет, у меня сразу было пасторское сердце, я открывал бутылки зубами и себе, и своим друзьям. Сердце было сразу открыто для всех, поэтому я всем помогал. Да. Я помню, когда мне стало 40 лет, у меня были проблемы с зубами, я подумал, ну я же 40 лет уже прожил, но следующие 50 тоже проживу. А потом понял, что не проживу. Надо еще, если я готов 50 лет еще дальше жить, то мне нужно что-то с этим разобраться, надо что-то сделать с этим. И знаете, вот проблема в том, что некоторые готовы к короткой дистанции, но к длинной дистанции не готовы. А я, интересно, для себя исследовал людей, которые бегут короткую дистанцию. Те, которые бегут 800 метров, которые бегут 1000 метров, которые бегут 3000 метров. Они, по отношению к нам, к марафонцам, они спринтеры. Но я посмотрел на их подготовку. И знаете, меня это привело в шок. Потому что их подготовка для 1000 метров, для 1 километра, они в неделю пробегают по 150, по 180, по 200 километров. Я подумал, им-то зачем? Они же всего лишь километр бегут. Ты можешь просто пробежать быстро и пойти домой. Почему? Чтобы был запас. И знаете, вот этот запас нам необходим в нашей с вами жизни. Чтобы у нас также был духовный запас. И если жених замедлит, окей, мы готовы бежать дальше. Мы готовы дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Почему? Потому что испытание временем – это что-то очень важное для нас, и мы это не пропустим в своей жизни. Аминь. И быть готовым полгода – не проблема. Или быть с Богом полгода – не проблема, но на длинную дистанцию начинаются проблемы. И вот апостол Павел говорит Тимофею следующее. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 14 стих, он пишет ему очень интересные строчки. Он говорит, я пишу тебе это, надеюсь вскоре к тебе прийти. Когда апостол Павел пишет Тимофею, что он скоро к нему придет, это было все очень абстрактно. Почему? Потому что, во-первых, его могли поймать по дороге, посадить в тюрьму, убить, ну, в общем, все могло произойти. Он говорит, я надеюсь тебе скоро прийти, вот это скоро никто не понимает когда. А другому он своему ученику пишет, я планирую к тебе прийти, и у тебя перезимовать вообще, он говорит. Ну, как это вообще, да? Я не знаю, если вам кто-нибудь пишет, сегодня я приеду к тебе и перезимую у тебя. Ну уж не надо. Вот так у них происходило. И дальше он говорит ему в 15 стихе, но если я задержусь, то пусть ты знаешь, как следует поступать в Божьем доме, то есть в церкви Бога Живого, которая является столпом опоры истины. Апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, я планирую к тебе прийти, но если вдруг я задержусь, вот тебе еще 13 стихов сверху, чтобы ты понимал, что тебе нужно делать, если вдруг я не успею. Знаете, мне это очень нравится, что он не просто ему говорит, ты просто сиди на стуле и жди. Он ему говорит, что тебе нужно конкретно делать, если вдруг я задержусь. И знаете, вот вопрос, если Иисус задержится, есть ли у нас понимание, что нам нужно делать? Есть ли у нас этот момент подготовки, и мы готовы пройти это испытание временем, если Иисус придет не в этот понедельник? Конечно, очень бы хотелось так, чтобы Иисус пришел, когда у нас вообще было бы общее собрание Слова жизни, и особенно, чтобы пастор Мацула с нами был еще. Тогда бы мы все вместе зарастали, потому что он как гарант. Да? Мне вообще интересно, я когда летаю с ним вместе в самолете, я вообще никогда не молюсь. Там пастор Мацула, все в порядке. Он помолится. И знаете, вот хотелось бы так, чтобы происходило. И Павел говорит Тимофею, чтобы ты понимал, в чем тебе нужно заниматься, если я не приду вовремя.
или задержусь где-то. И знаете, сегодняшняя проблема в поколении есть, и я не знаю, может быть, тоже это вас как-то касается, может быть, и нет. К Божьему Слову сегодня есть такое неправильное отношение. Оно в чем проявляется? В том, что люди думают так. У меня есть Библия. Когда у меня случатся проблемы, я возьму ее, открою и прочитаю. Но Библия так не работает. Она работает маленечко иначе, когда мы с вами читаем ее раньше, и когда приходят проблемы, она всплывает в нашей жизни. То есть, если у тебя раньше не было Божьего Слова, когда придут проблемы, ты не найдешь там, что читать. Но если оно в тебе было наполнено, то когда случатся трудности в твоей жизни, оно всегда всплывет в твоей жизни. Аминь. Я однажды получил такой для себя очень хороший урок от двух стареньких епископов. Мы ехали с ними вместе молиться за одного человека, который был при смерти болен. Одному было из них за 86 лет или за 85, что-то такое, ну, в общем, очень старый. Другому было 65. У них у всех были вот такие толстые Библии, в этих Библиях были такие, ну, вкладыши, да? Я не говорю закладки, у них были вкладыши такие, да, вот там в этих Библиях. И мы с ними едем вместе в машине. А один, вот которому 86, он сидит справа от меня и поворачивается ко мне и говорит, когда сейчас приедем к больному, он мне говорит, ты открывай Библию и читай. А я, ну, молодой человек, я ему говорю, а что прочитать? Он посмотрел на меня и говорил, ты что, не знаешь, что читать надо? Я подумал, библейская школа за одну минуту. Ну, конечно, если я вижу больного, у меня есть Библия, я, конечно, знаю, но как минимум Исаия 53 глава, правда же? Ранами его мы что сделали? Исцелились, да? Я тогда понял, да? Если я прихожу к людям, у которых трещит брак по швам, что я должен делать? Открывать Библию, читать Нагорную проповедь. Иисус говорит, не надо разводиться мужа с женой. Ну, то есть я должен понимать в эти моменты. А я когда буду понимать? Когда это внутри меня находится. А если я оказался перед больным, и передо мной Библия, и я ее никогда раньше не читал? Ну что, я открою Бытие первую главу? Или что я открою? Новый Завет, да, когда там начинается перечисление, кто кого родил. Ну, это же как бы сложно. И вы знаете, у меня есть хороший пример для вас. Вы меня поймете. Я однажды остался дома один. И, братья, вы меня сейчас все поймете, когда ты остаешься дома один, а жена куда-то уезжает. Она тебе дает какие-то задачи, и ты такой думаешь, ну, я классно, я справлюсь. Про нас еще особенно говорят так, что если жена уехала куда-то, и мы что-то приготовили сами, то об этом весь мир знает, правда? А когда жена дома, про это никто не слышал. И вот я остался один дома, и мне моя жена говорит, я говорю, что позавтракать? Она говорит, ну, в холодильнике есть яйца, пожарь. Ну, я человек смекалистый, думаю, что у нас газ есть. Я включил газ, поставил туда сковородку, достал яйца и разбил их на сковородку. Ну, и все происходит у меня здесь. А еще у меня все отягчено было тем, что у меня еще были дети дома. Они смотрят, как сейчас папа что делает. Да, у них это как бы интересный момент. Я смотрю, что происходит в сковородке. Я не отхожу оттуда, потому что я еще у жены спрашиваю, сколько надо там жарить. Она говорит, ну там ты увидишь, когда они пожарятся. Я такой человек, которому, ну как я увижу, мне надо конкретно сказать, сколько там должно быть времени. Я смотрю, что-то неладное происходит на сковородке, потому что мои яйца начинают прилипать к сковородке. Я пытаюсь их что-то с ними сделать, и ничего не происходит. Потом начинается гарь, вонь по квартире. Я к жене звоню и говорю, Катя, что случилось? Почему яйца прилипли к сковородке? Она говорит, а ты масло налил туда? Я говорю, вот в этом разгазе с тобой нашем масло нигде не фигурировало. Ты мне просто сказала пожарить яйца. Я пожарил яйца, и они прилипли. Ты мне не сказала, что надо масло налить вначале. Но любая домохозяйка знает, что надо налить сначала масло, правда же? А когда она мне сказала налить масло, вообще сложность началась, потому что я подумал, какое масло? У нас там их разные, да, там есть какое-то кокосовое масло, есть такое масло, есть сливочное масло, есть еще маргарин. Какое, куда надо лить или сыпать? Я смотрю, они все прилипли, дети на меня смотрят, я жене звоню, она говорит, ты масло не налил туда. И знаете, что самое интересное? Вот сейчас уже поздно масло лить. То есть нет такого, что, а, точно, масло можно налить, и такой налил, и все исправилось. Нет, они уже прилипли. Все, уже шанса другого нету. Да, у нас тут хорошая сковородка, поэтому все маленечко по-другому происходит. Это они для таких мужчин, как я, придумали, которые как бы не понимают, что нужно делать. Но суть в чем? Что уже поздно потом лить масло. Масло нужно налить в начале. И вот наша с вами задача быть готовыми. И когда раздался крик «жених идет», они выбежали туда. Но некоторые из них были не готовы. И знаете, вот когда я думаю про слово «не готовы», для меня всегда это как такой, знаете, момент очень интересный. И я сейчас сразу хочу попросить прощения у всех тех, кто когда-то попадал в подобную ситуацию. Я, наверное, даже такую сделаю ремарку и скажу так, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые от нас никак не зависят, и такое случается. Но знаете, я часто летаю в самолетах, и иногда я вижу людей, которые бегут в Шереметьево. Они бегом никогда не занимались, а сейчас бегут. С чемоданами, с сумками. И когда они бегут, я смотрю на них и думаю,
Это только я знаю, что там надо за 2 часа раньше приезжать. А если международный рейс, то лучше за 3 часа раньше. Они заходят в Шереметьево, и там начинается, вы помните, длинная пробка на проверку чемоданов. И они начинают ругать ту женщину, которая там проверяет, там что-то еще. А я думаю, хорошо, что они проверяют. Хуже, если они не проверяют же, правда? И вот эти люди стоят там и пытаются через всех пробежать. И знаете, ладно, это было бы 2 часа дня или 5 часов дня. Это в 6 утра. Я думаю, что у них в 4 часа утра происходило? Чем они так были сильно заняты? А проблема, знаете, в чем? Они подумали так. Ну я же приеду, быстренько пройду и успею. И знаете, когда я все время думаю, что я быстренько пройду, и все время быстренько не прохожу. Там всегда какая-то начинается история. Вот эта пробка начинается. Потом какой-то аппарат не работает. Потом что-то еще происходит. Поэтому я для себя всегда принял решение, что я прихожу в Шереметьево, ну или какой-то другой аэропорт, заранее. Мне это нравится. Почему? Потому что если вдруг там что-то случится, тогда как раз у меня есть время, чтобы все это пройти. И лучше я пройду раньше и там подожду, чем я буду суетиться, бежать, вот это все происходит. И потом нервничать. Вы знаете, следующее, что они столкнулись, слово, которое четвертым прозвучит в моей проповеди сегодня, оно звучит так – поздно. Это страшное слово для духовной жизни. Это поздно. Я подумал, это как вердикт. Я встречал также этих людей, которые приходят в Шереметьево туда уже, они прошли все эти моменты, они пробежали, там уже очередь обошли, все-все-все, и они подходят к стойке, чтобы теперь пойти им в автобус или в трап и попасть в самолет. Но работники Аэрофлота стоят и говорят, посадка закончена. И знаете, я встречал людей, которые плачут там, которые кричат, которые пытаются кому-то позвонить и что-то там решить, но ничего не происходит, потому что уже поздно. Я подумал, а если бы вы пришли чуть пораньше? И знаете, вот для нас слово «поздно» сегодня это еще не вердикт, потому что у нас еще есть время. Как минимум до вечера, или не знаю, когда Иисус может прийти. То есть мы можем не откладывать это на потом куда-то, а сегодня задуматься, если вдруг в нашей с вами духовной жизни отсутствует эта подготовка, и мы где-то потеряли этот фокус на Иисусе, то сейчас момент, когда мы можем с вами подумать об этом, и подумать, Бог, а что я могу изменить? И знаете, слово «поздно» звучит как удар для человека, который уже осознает, что дальше уже ничего не изменить. И вот это осознание, которое приходит к человеку, что он уже опоздал, и никак ничто не изменить уже, и самолет улетает, я думаю, это печально, это трагично, это плохо, это больно, это неприятно, это не нравится. Но ты как будто уже ничего не можешь изменить. И в данном случае с самолетом, ладно, ты можешь купить себе другой билет, и максимум, что ты потеряешь, это деньги. А евреи говорят так, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема. Поэтому, в принципе, как бы да. Но знаете, это хороший прообраз того, что однажды в нашей с вами жизни может случиться что-то поздно, и ты уже не сможешь никак изменить это. И написано Матфея, 25 глава, 11 стих, написано, «Позже вернулись и остальные девушки и стали просить, «Господин, Господин, открой нам!» Но жених ответил, «Говорю вам истину, я не знаю вас». И вот знаете, в этот момент мне всегда хочется как-то посочувствовать людям, которые говорят, что только в Ветхом Завете было так вот категорично все. Но здесь Иисус говорит категоричные вещи, Он говорит поздно. То есть есть черта, через которую ты уже дальше обратно не перейдешь. И случается момент, когда умирает богач, умирает Лазарь. И помните, когда Лазарь находится там, богач к Лазарю обращается из ада и говорит, сходи к моим братьям и скажи им о том, что им сейчас может что-то изменить в жизни. Я помню, там Авраам написано, он говорит, отсюда-то они переходят, помните? Вот эта вся история происходит. И он говорит очень такую, знаете, неприятную вещь для этого богатого человека. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пускай их читают. И знаете, вот человеку Моисей и пророки не нравятся. Ну, так что скучно читать там. Вот если бы мертвый пришел оттуда сюда и сказал бы, вот тогда бы они точно покаялись. Человеку хочется какой-то феерии, какое-то чудо, каких-то разных таких вот вещей хочется. А там все по-другому. И написано, поздно. Жених ответил, говорю вам истину, я не знаю вас. И знаете, вот знание об Иисусе Христе и личные отношения с Ним, это не равно. Знать о Боге и знать Бога, это разное. И вот наша с вами задача не только знать о Боге, но знать лично самого Бога. Знаете, у них не было масла, не было света, значит, не было жизни. Я хотел бы посмотреть несколько примеров, которые, ну, еще больше нас направляют или отрезвляют тому, что происходило. В Ветхом Завете написано, что Моисей, числа 20 глава, 20, 12 стих написано, «Господь сказал Моисею и Аарону, вы не поверили мне и не признали моей святости перед израильтянами, поэтому вы не войдете в это собрание, в землю, которую я даю им». Моисей не входит в обетованную землю. Дальше написано, Самуил обращается к Богу, и 1 Царств, 15 глава, 11 стих, Бог отвечает и говорит, «Мне жаль, что я сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не исполняет моих повелений». Самуил пришел в смятение и всю ночь взывал к Господу. Бог говорит о Сауле, «Мне жаль, что я поставил его царем». Про Исава написано, 12 глава, книги Евреям, 17 стих, написано, «Вы же знаете, что потом, когда он захотел получить благословение,
Как наследство, он был отвергнут и не смог изменить решение, хотя со слезами пытался этого добиться. Возможность была упущена. Сильные эмоции не помогли ему изменить решение отца. И знаете, эти все истории, их много, они все говорят о том, что рано или поздно будет

проведена черта. И когда она будет проведена, ты уже ничего не сможешь изменить. Но пока мы живые, мы можем все менять в жизни. Пока мы живые, мы можем читать Божье Слово, можем со страстью поклоняться Богу, можем молиться Ему, ожидать Его. Я хотел бы, чтобы мы поднялись с вами сейчас, в этот момент проповеди. Хотел бы помолиться вместе с вами. И прежде чем мы помолимся вместе с вами, я хотел бы, как пастор, вот так еще рассказать историю, которая часто случается, когда люди приходят на какую-то консультацию или на какую-то встречу. И когда они приходят, чаще всего это происходит, когда уже слишком поздно. Уже все потеряно, уже все разрушено, уже все разбито, уже много боли причинили друг другу. И ты смотришь на них и думаешь, а как сейчас им помочь? Это точно так же похоже, как на пациента, который приходит к врачу. И знаете, мы люди такие вот, я не знаю, как у нас это происходит, но мы, я не знаю, с кем-то разговариваю, говорю, ты сдаешь анализ? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, то вдруг что-нибудь найдут. Ну, пускай найдут лучше. Лучше в начале пускай найдут, чем в конце найдут. И знаете, мы как бы, ну, не пойду я туда. Думаю, зачем это? Но часто врачи говорят так, если бы пациент обратился раньше, ему можно было бы помочь. И знаете, вот в нашей с вами жизни точно так же. Сегодня есть день спасения. Сегодня есть день, когда мы можем посмотреть на свою жизнь, и написано 25 глава, 13 стих, Иисус заканчивает эту притчу, Он говорит, поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому Он говорит, бодрствуйте, потому что никто не знает. И знаете, мы уже с вами сегодня говорили про эти конспирологические идеи, я не хочу про них думать, когда Иисус придет. Я хочу быть готовым, что если Он придет в любой момент, я готов ко встрече с Богом. Я не знаю, когда Он случится, когда это придет, завтра, послезавтра, или может это через 50 лет наступит. Я вообще не думаю об этом. Я думаю о том, что я хочу быть каждое утро, каждый день и каждый вечер, когда я ложусь спать, готовым. Потому что если Иисус придет сейчас, я готов встрече с Ним. Аминь. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь сегодня в церкви. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. И мы просим Тебя, Господь, сегодня прикасайся к нашей жизни. Господь, я молюсь Тебе, если мы смотрим на свою жизнь и видим там отсутствие духовной жизни, если мы видим там отсутствие масла, или, может быть, мы где-то упустили свою подготовку, я прошу Тебя, Господь, помоги нам сегодня понять, что сегодня день спасения. Сегодня день, когда мы можем все изменить в своей жизни и снова приблизиться к Тебе во имя Иисуса. Как написано в Слове Твоем, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Сегодня, Господь, мы находимся здесь, и мы просим Тебя, помоги нам посмотреть на нашу внутреннюю духовную жизнь. А есть ли там какие-то пробоины? А есть ли там что-то, что, может быть, уже просто погасло без масла, и ничего не происходит, и мы, может быть, просто только знаем о Тебе, но давно уже не общались с Тобой, давно не разговаривали с Тобою. Бог, помоги нам сегодня все это изменить. Помоги нам сегодня подумать так, что я хочу это исправить. Я хочу вновь вернуться к той первой любви, которая была в начале моей духовной жизни. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, помоги нам быть теми людьми, которые не просто слышат Слово, и забывают его, но которые берут его прямо для своей жизни и используют во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы всегда в наших сосудах было масло во имя Иисуса. Бог, чтобы даже если нам придется подождать подольше, чем мы ожидали, то мы будем готовы к тому, чтобы идти длинную дистанцию во имя Иисуса Христа. Господь, мы сегодня спасены, и наши имена записаны в книге жизни, и мы искренне рады этому. Но мы просим Тебя, Господь, какой бы долгой ни была наша дистанция, помоги нам на каждом этапе быть готовыми ко встрече с Тобой. Во имя Иисуса. Господь, мы поклоняемся Тебе из нашего сердца и просим Тебя, Господь, прими эту песню во имя Иисуса Христа. Давайте будем славить нашего Бога, давайте будем поклоняться Ему вместе. Аллилуйя.

0: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель из Филиппин. А, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Керри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure.

У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви.

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Знаешь, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть, и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, первой мыслью было... А как же пройдет следующий концерт? И первой мыслью было, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. И однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому, давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я сделал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас?
Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание, глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет, ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патилло и сказал себе: вот чем нужно заняться. Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе: поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала и группа танцоров, и я сказал тебе: теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай? Да, я побывал в Среднем Востоке. И, знаешь, это не шутка со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем: о, Бог, я попался, что-то произошло. Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено.
Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем, Дюком и так далее. А ты знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, и ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85-го года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи.

И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями», и у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: bless his name.
1: Like that, girl. All of us together. What you gonna do now?
0: Gonna praise his name.
1: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу, некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении, но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильной с Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Гэри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

0: У дочери отсутствовало 5/8 мозга, и он чудесным образом восстановился. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня мои гости Джерри и Мэри Хилл. У них есть дочь. Она от четвертой беременности. И ультразвук показал, что у нее отсутствует 5/8 мозга. Какой ужасный, ужасный репортаж. Но давайте вернемся назад. Почему, Мэри, почему вы сделали этот ультразвук? Это был второй ультразвук с этой девочкой. Почему?
2: Мы возвращались из Альберты в Канаде в Онтарио. Из-за переезда и потому, что мой живот был все еще маленьким, акушер решил, что лучше всего сделать ультразвуковое исследование для того, чтобы убедиться, что все в порядке.
0: Итак, Джерри, вы доктор. По какой специальности?
3: Я врач скорой помощи.
0: Хорошо. Давайте вернемся ко второму ультразвуку. Вы думали, вы чувствовали какую-то тревогу о том, что что-то не так. И после всего этого, это ведь четвертая беременность.
2: Я никогда не делала ультразвукового исследования до четвертой беременности. Во время этой беременности я сделала исследование, когда была беременна около 4 месяцев. И, как мне известно, тогда все выглядело нормально. Итак, когда я пошла делать второе ультразвуковое исследование, было уже около 8 месяцев беременности. Я немного нервничала. Теперь, когда я на все это смотрю в прошедшем времени, я понимаю, что тогда чувствовала большую тревогу в сердце.
0: А что послужило тому, что вы поняли, возникла проблема?
2: Во время исследования женщина, проводившая его, начала плакать. Вы знаете, действительно начала плакать. И все ее поведение, которое вначале было радостным и светлым, изменилось и стало очень серьезным. Она задала мне вопрос, действительно ли ребенок двигался? Вы чувствуете какие-нибудь движения эмбриона? Она спросила также, почему ваш акушер послал вас на ультразвуковое исследование? Исследование заняло много времени. И казалось, что она делает очень много снимков. Делала снимки спины и головы. И когда я спросила ее об этом, она сказала, что они всего лишь хотят быть уверены, что каждый орган и вообще все в порядке.
0: Итак, вы осознавали, что не все в порядке?
2: Когда она заплакала, я поняла, что что-то не в порядке. Она сказала, что нужно сделать дополнительные снимки на другом аппарате. Я поняла, что что-то не так.
0: Вы спросили, что не в порядке?
2: Я спросила ее, что случилось, но она ничего не ответила. Сказала только, что рентгенолог лично сделает снимки на другом аппарате.
0: Он сказал вам, что не в порядке?
2: Когда они обследовали меня на другом аппарате, он в действительности ничего не сказал мне о том, что что-то не так. Но он начал делать дополнительные снимки головы и области спины. Он позвал женщину, проводившую обследование. Она вошла в комнату, и он начал указывать на разные вещи на мониторе. Они беседовали, ходя взад и вперед. И тогда я не выдержала. Я была в шоке в этот момент. Другой ультразвуковой техник пытался успокоить меня. Он сказал мне, когда я спросила его, что не так, он ответил, у вашего ребенка есть глаза, рот и нос. И я догадывалась, что он понимает, что я думаю. Я думала, чего же нет у моего ребенка? Что случилось с моим ребенком? И он сказал, я поверну монитор так, чтобы вы могли видеть, и я объясню вам все. Но в этот момент я была слишком расстроена. Я ответила, я хочу пойти домой. Он сказал, что акушер позвонит мне и расскажет, что происходит.
0: Итак, вы ушли домой, и Джерри, вы не были там. А как она сказала вам, что есть проблема?
3: Она только вошла в дверь и казалась расстроенной. Она сказала мне: «Джерри, что-то ужасное случилось с ребенком». Я сказал: «Ну, ты знаешь, если бы действительно что-то случилось, то акушер позвонил и рассказал бы мне». Я сказал: «Хорошо, я позвоню акушеру и узнаю, что происходит». Итак, я позвонил акушеру, и он сказал: «Я ничего об этом не знаю, но я позвоню рентгенологу и узнаю». В конце концов, он позвонил мне и сказал: «Ну, это что-то вроде кисты». Я сказал: «Можете ли вы рассказать мне об этом?» Он сказал: «Нет, я не хочу обсуждать это по телефону. Я хочу поговорить с вами лично завтра в полдень». Я сказал: «Хорошо, Мэри слишком расстроена, чтобы прийти, но я приду и поговорю с вами об этом».
0: Вы хладнокровны, однако, потому что я могу сказать вам, если бы это была моя дочь, я сказал бы: «Нет, я не хочу ждать до завтра, скажите мне сейчас». Почему вы отреагировали не так?
3: Я подумал, что это правильно, что он хочет сделать так, потому что я тоже так делаю с людьми.
0: Хорошо. Итак, вы пришли на следующий день. Что он сказал?
3: Он предложил мне присесть и сразу вручил сонограмму. Он сказал мне: «Джерри, я сожалею. Левое полушарие головного мозга полностью разрушено, и его место занимает большая киста. Когда есть такая большая киста, это вызывает сильные последствия. Вероятно, у такого ребенка будет масса недостатков. Никогда такой ребенок не рождается нормальным. Придется делать кесарево сечение на несколько недель раньше, чем он должен родиться. После этого он будет помещен в блок интенсивной терапии и подключен к кислородному аппарату еще на несколько недель».
0: Итак, какое было его предложение?
3: Он сказал: «Если вы хотите сделать аборт у нас, то мы находимся в католическом учреждении, но я могу направить вас к кому-нибудь, кто сделает это». Мы говорили о 8-м месяце беременности.
0: Да, но вы говорили о ребенке, который либо умрет, либо будет растением.
3: Такими были его прогнозы.
0: А какие были ваши? Вы же доктор.
3: Сначала я думал: неужели он это говорит мне? Казалось, будто он разговаривал с человеком, который стоял за мной. Это был нонсенс. Бог не мог допустить, чтобы такое случилось со мной. Я смотрел на ультразвук. Это должно быть крошечная киста. Нечего беспокоиться об этом. Это была киста размером около 5 сантиметров внутри 8-сантиметровой головы. Врачи сказали: «Это очень сложная форма. Мы видели вещество, плавающее внутри. Это была киста». И прогнозы с медицинской точки зрения были такими: она должна быть умственно отсталой, у нее будут судороги, половина тела ее будет маленькой, и она не сможет двигаться.
0: Что вы будете делать, если у вас случится такое? Мы все узнаем, когда вернемся. Не уходите. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я здесь с доктором Джерри и Мэри Хилл. У них есть новость, как мы узнали в предыдущем отрезке передачи. Мэри была беременна, внутри нее была девочка. И ультразвук показал, что 5/8 ее мозга отсутствовало. И простой прогноз говорил о том, что она умрет при рождении или будет вести растительный образ жизни, ведь ее тело не будет подчиняться ей. Рекомендовали аборт. Джерри и Мэри сказали: «Нет, мы будем доверять Богу». И что вы сделали, Джерри?
3: Итак, когда он сообщил мне все это, я сказал ему: «Мы христиане, мы не будем делать аборт». Он сказал: «Я католик, я верю, что аборт — это грех. Я хочу направить вас к акушеру-неврологу. Он сможет дать вам больше информации». Я сказал: «Что акушер-невролог может сделать для нас? Он не может восстановить ее мозг». И знаете, что он сказал? «Да, это правда. Вы должны положиться на Бога, и Он поможет вам пройти через это трудное время». Я только посмотрел на него и сказал: «Мой Бог никогда не позволит мне упасть и не подведет и сейчас. Я не знаю, как Он собирается вывести меня из этого, но Он выведет». Потом он сказал: «Я тоже верю, что Бог может исцелять людей, но что, если Он не исцелит вашу дочь?» Я только посмотрел на него и ничего не ответил. Потом он сказал: «Было очень приятно поговорить с вами». Я вышел и пошел домой, чтобы рассказать все Мэри.
0: Мэри, вы узнали? Вы сказали всю правду?
3: Я вошел в дверь, она ждала меня. Это был самый трудный момент в моей жизни. Я посмотрел на нее, и она спросила: «Что случилось?» Я сказал: «Мэри, я не могу рассказать тебе все это. Ты предпочла бы не знать этого. потому что это очень плохо. Я имел в виду, что ничего не может быть хуже этого. Я поднялся наверх, в спальню, чтобы остаться одному, и...
0: Мэри, а что происходило в вашей душе в этот момент?
2: Это было сочетание шока, ужаса, страха, паники. Хотелось убежать от этой ситуации как можно быстрее. Я не знала, что делать. Все виды страха напали на меня. И когда я услышала его поднимающимся наверх, я услышала, как он плачет, взывая к Богу. И, наверное, для меня это был самый страшный момент из всех предыдущих, потому что я поняла, что это серьезно.
0: Джерри, вы решили действительно объявить войну этой болезни. Что вы сделали? Что? Какие шаги вы сделали для сохранения жизни вашего ребенка? Вы боролись за ее жизнь?
3: Да. И первое, что я сделал, я взял себя в руки, потому что мне хотелось упасть и плакать, и рассказать всем, что за ужасная вещь произошла со мной. Я заставил себя собраться и сказал: «Послушай, парень, ты знаешь, что ты должен делать. Есть Бог, и Он поможет тебе. И ты должен начать искать Его. Вот и все. Жизнь твоего ребенка зависит от того, что ты сделаешь». И так я начал смотреть на небо. Я сказал: «Бог, ты мое убежище, ты моя крепость, ты моя крепкая башня, ты моя помощь в бедах». Я сказал: «Бог, сейчас время беды».
0: Вы знаете, говорить о вере просто, когда вы всего лишь учите это.

0: Когда-нибудь физическое исцеление своими глазами? Я имею в виду сверхъестественное исцеление.
1: Брат моей жены был исцелен.
0: Расскажите мне об этом.
1: Брату моей жены было где-то 25 лет, и у него был нарост на шее. Он мне его показывал. Я был расстроен из-за этого, потому что он был твердым, и это могло быть опухолью. Я направил его к семейному врачу, который направил его к специалисту, а тот направил его в Канаду, в центральную больницу Торонто. Это одна из лучших больниц в мире. И он пошел туда и консультировался с Лором, специалистом, который удалил опухоль и сказал ему, что это был рак лимфоузлов. Это форма рака. Врач сказал ему, что он должен начать химиотерапию немедленно. А он ответил ему, «Я не хочу начинать химиотерапию. Я пойду искать Бога, чтобы получить исцеление». Они предложили ему обратиться к психиатру, чтобы помочь ему с его проблемой. И что же? Он искал Бога. И тот путь, которым он искал Бога, научил нас, что нам делать. Не прошла и пара недель, они сказали, «Нет, это невозможно, он совершенно здоров».
0: Ну и как доктора объяснили все это?
1: Они не могли объяснить, потому что сначала они сказали ему, что ничего другого быть не может, кроме рака. Мы должны начать химиотерапию сейчас. А позже сказали другое. Это разновидность вирусной инфекции. Это не рак.
2: Моя мама позвонила его лечащему врачу и спросила его по телефону, «Как вы объясните то, что случилось с моим сыном? Вы хотели срочно начать химиотерапию, а сейчас он здоров». Врач сказал, «Если вы хотите верить в сверхъестественное вмешательство, то это так».
0: Сказать для доктора такие слова – это очень хорошо. Сейчас вы рассказали, что вы следовали тому, что делал ваш брат. А что вы делали в отношении чуда, в котором вы нуждались?
1: Что я делал? Я искал в Библии места, которые обещали мне прекрасного здорового малыша. Я выписал эти стихи и потом начал говорить их вслух. Следующее, что я сделал, это перечитал Новый Завет 3 раза в течение 6 недель. Я также начал благодарить и поклоняться Богу по 3 часа в день, каждый день. Начал читать книги, которые рассказывали об исцелении и о вере. Я начал смотреть видео о вере и исцелении. Итак, люди, которые имели опыт исцеления и веры, учили меня, что делать.
0: Итак, Мэри, вы видели своего брата исцеленными, вы знали, что его исцелил Бог. Вы знали, что это знает ваш муж, но все равно вынашиваете ребенка вы. Что происходило у вас в душе?
2: Я думаю, что худшее, что было со мной, это страх. Боязнь родов, боязнь того, что будет после родов. И тот факт, что я действительно не чувствовала ее движений, это сильно меня беспокоило.
0: Я думаю.
2: Все это атаковывало мой ум. Но я также знала, что может сделать Бог. Я видела, что Он сделал с моим братом. Я знала, что Он может позаботиться и об этой ситуации. Он может сделать Каролину нормальной. Мы в тот момент еще не знали, что это девочка. Но я знала в сердце, что Бог может сделать это. Моя голова была забита негативными мыслями, но в своем сердце я знала, что Бог может сделать это. Я знала, что мы должны ухватиться за Бога. Я знала, что мы должны искать Его всем своим сердцем для того, чтобы положение изменилось.
0: Мы вернемся через мгновение с доктором Джерри и Мэри Хилл и узнаем, что Бог творит чудеса. Бог сказал, «Я не меняюсь, и я не лицеприятен. Что я сделаю для одного, я сделаю и для всех. Приготовьтесь, чудеса приходят к вам, не уходите». Но, доктор Хилл, я должен знать, что вы делали, какие вы предприняли шаги, так сказать.
1: Что я делал? Я сказал вам, что собирал стихи, которые обещали мне прекрасного ребенка. Я всего лишь сидел и произносил их вслух 3 раза в день, перечитывал 3 страницы Писания, произносил стихи и потом применял их к моему ребенку.
0: Можете вы привести пример?
1: Да. Один из стихов — это 1 Петра 2:24. Я всего лишь сказал, «Ранами Иисуса мой ребенок исцелен полностью». Вот пример, как я переделывал их.
0: Колебалась ли ваша вера в эти моменты? Расскажите сейчас между мной и вами, и Мэри.
1: Да, это было. Особенно в начале. Дело в том, что, когда я перечитывал стихи снова и снова, они рождали во мне все больше и больше веры.
0: И вы сказали мне, что вы начали поклоняться Богу.

0: Как важно было поклоняться Богу.
1: Поклонение было очень важно. Исчезли беспокойство, страх, печаль в то время, когда я поклонялся Богу.
0: Мэри, вы говорили эти стихи вслух?
2: Да, мы делали это вначале. Он делал это 3 раза в день. Но из-за того, что мы переезжали и упаковывали вещи, и у нас еще 3 детей, я повторяла их 1 раз в день. Я перечитывала все те стихи, которые он читал. И я также поклонялась Богу.
0: Однажды во время этого поклонения что-то случилось с вами. То, что не случалось до этого. Объясните это.
1: Я поклонялся Богу один в спальне, и я упал. Не просто упал. Меня бросило на пол, и я почувствовал, что что-то давит меня. И комната наполнилась облаком. Да, люди могут не верить мне, но это случилось.
0: Я должен задать вам вопрос. Вы доктор? Выпивали ли вы? Принимали ли вы наркотики?
1: Не пил и не принимал наркотики.
0: А были ли вы когда-нибудь зависимы от алкоголя и наркотиков?
1: Никогда.
0: Хорошо. Итак, вы рассказываете мне, что что-то стукнуло вас о землю. И что вы делали в этот момент?
1: Поклонялся Богу.
0: Что-то ударило вас о землю, и облако появилось в комнате.
1: Это было такое плотное облако, что я не мог видеть люстру, которая висела на потолке над моей головой.
0: И что происходило внутри вас? С медицинской точки зрения, что происходило, доктор?
1: Я чувствовал сильное давление. Я думал, мне нужно выйти отсюда. Я не выдержу этого. Я начал пасти по направлению к двери, и потом подумал, это Бог. Я должен остаться здесь. Облако стало подниматься потихоньку, и только после получаса я смог встать и выйти.
0: И вы могли нормально ходить?
1: Потом да. Но то, что случилось следующей ночью, я поклонялся Богу снова, и я начал чувствовать то же самое, что произошло прошлой ночью. И я внезапно вспомнил сон, который я видел до того, как это все началось. У меня был странный сон. Во сне человек привел ко мне своего сына, который был шизофреником. У него была опухоль мозга, и он нуждался в операции. Человек привел его ко мне и оставил. Я сказал мальчику, «Я положу мою правую руку на тебя, и когда я сделаю это, сила Бога снизойдет на тебя и полностью исцелит тебя». И я это сделал во сне, и он был полностью исцелен. И тут же я ощутил связь. Этот сон относится к нашему ребенку. У этого ребенка была проблема с головой, и у моего проблема с головой. Я подумал, это Бог говорит мне, что делать. И так я пошел к Мэри, чтобы возложить руки на нее в тот момент, потому что я знал, что это то, что я должен сделать. И какое совпадение! Она уже спускалась ко мне. В это же время, в 2000 милях от нас, сестра моей жены проснулась в 1 ночи и начала молиться за нас. Раньше она этого никогда не делала. Когда Мэри спустилась, я сказал ей, «Я положу правую руку на тебя, сила от Бога снизойдет и полностью исцелит ребенка».
0: Вы знали это наверняка?
1: Я знал это.
0: Итак?
1: Итак, когда я это сделал, она рухнула на пол.
0: Она же беременна. Вы доктор, как вы могли ей позволить упасть на пол?
1: Я не мог остановить это.
0: Ну и ну, вы ведь разумная женщина, вы не должны были падать. Вы же беременна.
2: Это была такая сила, которая передавалась от него, когда он молился, когда он положил свою руку на меня. Он положил свою руку на мой живот. И я поняла, что Бог в эту минуту совершит что-то. Я поняла это, когда увидела Джерри. И когда он положил свою руку на меня, я могла почувствовать это. Я чувствовала такой мир и такую любовь, которой никогда не испытывала до этого. Я помню, что сказала Богу в эту минуту, «Боже, я хочу принять все, что Ты имеешь для моей жизни. Я принимаю это сейчас. Я посвятила всю свою жизнь Ему».
1: Мы чувствовали Бога в этот момент.
2: Это был действительно святой момент.
1: Абсолютная чистота.
2: Это был святой момент.
1: Абсолютная чистота. Я только сказал, «Бог, Ты так свят. Как Ты можешь общаться со мной?»
0: Ребенок родился. Маленькая Каролина. Что показали анализы?
1: Акушер обследовал ее и сказал, что она абсолютно здорова.
0: Сколько ей сейчас лет?
1: Ей сейчас 8 лет.
0: Насколько она нормальна?
1: Она играет в футбольной команде.
0: Вы хвастались ее табелем успеваемости.
1: У нее 97% успеваемость в школе.
0: Только подумайте, вы почти сделали аборт. Но этого не произошло. Этого действительно не было. Они доверились Богу. Можете ли вы представить себе эту маленькую девочку, этого 4-го ребеночка? Ее вообще не должно было быть. Но она нормальная, она счастлива. И ее дни рождения, первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Можете ли вы представить себе радость ее родителей? А ведь они могли потерять ее. Ведь они почти потеряли этого ребенка. Но Бог сказал, все возможно верующему. Все — это значит все. Вы должны верить на основании того, что ваши грехи прощены, потому что вы отвернулись от ваших грехов, и кровь Иисуса омыла их. Ваше возвращение к Богу Отцу зависит от вас. В чем вы еще нуждаетесь? Бог любит вас. Он любит вас именно сейчас. Я верю, что многие из вас будут исцелены сейчас во имя Иисуса. Положите свою руку на грудь. Будьте исцелены во имя Иисуса. Спина ваша исцеляется, и шея тоже исцеляется во имя Иисуса. Вы исцелены целиком, целиком.

0: Рыцарь Юдхисхира бежал по лесу в поисках своих братьев. Они ушли за водой и уже должны были давно вернуться в разбитый ими лагерь. Чувствуя, что что-то случилось, он отправился на их поиски. Неожиданно лесная чаща закончилась, и царь остановился у озера. На берегу он увидел лежащие тела своих братьев. Они были мертвы. Царь почувствовал, что из озера что-то поднимается. Через мгновение перед ним предстала сама смерть, которая жила на дне озера. «Я загадаю тебе загадку», — сказала она. «Если ты правильно ответишь, я верну к жизни твоих братьев и отпущу вас. Если нет, то заберу и твою жизнь». Царь согласился. Смерть приблизилась к нему и прошептала: «Что самое удивительное в этом мире?» Царь Юдхисхира задумался. Через несколько минут смерть спросила: «Есть ли у тебя ответ?»
1: «Ох уж эти восточные сказки! Что самое удивительное? Самое удивительное — это как тетя Люба, соседка моя со второго этажа, может на пенсию целый месяц прожить, оплатить коммуналку, еще и детей во дворе всех конфетами угостить. Да вообще актуальный вопрос, если честно, это как научиться зарабатывать столько, чтобы хватило на все. А все остальное — это сказки и философия. Не, ну хотя сказки я, честно говоря, люблю. Я помню в детстве, в канун Нового года, любил смотреть «Снежную королеву». За окном шел снег. Это был канун Нового года. Ведь я так сильно верил в чудеса, правда, и в Дед Мороза. Да, кстати, про Деда Мороза.

0: Дорогой Дедушка Мороз, прошу тебя подарить мне на Новый год много денег, как можно больше, ведь я очень хорошо себя вела весь этот год. Аня, второй класс. Современные дети уже не мечтают, конечно же, о приставках Nintendo, о видеомагнитофонах, о кассетниках, плеерах. Все, уже проехали, не надо. У них все в телефоне. У меня на телефоне был только вращающийся диск. Но я помню, очень мечтал, что у меня был такой маленький телевизор, я его носил с собой в ранце, и на переменах между уроками я мог бы доставать его и смотреть там «Приключения электроника» или там «Ну, погоди». От одной этой мысли я становился счастливым. А сегодня в телефоне уже есть все. Фильмы, музыка, интернет, камера, игры. Вопрос. Стали ли от этого мои дети счастливее? Я, как нормальный отец, ну, по моему мнению, стал искать ответ на этот вопрос. Почему дети вообще пишут такие письма и что может их сделать по-настоящему счастливыми?
1: Лондон. Школа Saint Paul's. Это элитная школа. Они готовят детей, подростков, будущих управленцев мира, сильных мира. Ко мне приходит ребенок моих знакомых и говорит, что мне делать? Все принимают наркотики. Я не хочу. Я изгой. Все принимают наркотики. Я спрашиваю, почему? Это же самая элитная школа. То есть у этих детей есть все. Чего им еще не хватает? Зачем разрушать себя? Зачем разрушать внутренний мир? Дело в том, что когда ищешь ответ на этот вопрос, он скрывается в семье, во взрослых, в их философии жизни.
2: В современном мире дети становятся все более и более привязаны к интернету и к тем атрибутам успешности, которые продвигают в социальных сетях. Брендовая одежда, гаджеты и так далее. Постепенно они заражаются чувством потребительства. Вместо ответственности они привыкают к тому, что им все должны. Большинство современных детей пребывают в тяжелом эмоциональном состоянии. Растет число подростков, страдающих депрессией и безнадежностью. Пугающе высок уровень самоубийств среди детей и подростков. И это далеко не вина школы. И это не потому, что они такими родились. Дети учатся жить по модели, которую им предлагают взрослые. Добиваться успеха и быть счастливыми так, как это им предлагает общество.
3: Их воспитателем являются в этой ситуации СМИ, интернет, да, социальные сети. И что они предлагают? Ну, они предлагают нам вот тенденцию там, быть известным во что бы то ни стало, быть успешным во что бы то ни стало, быть богатым во что бы то ни стало. Сталкиваясь с реальностью и понимая, что богатыми, известными, там, знаменитыми и успешными могут быть только единицы, да, для многих это переживают как некий внутренний крах. То есть, а кем же я тогда должен быть, да, чтобы вот быть при этом счастливым человеком?
0: Ясно. Как всегда, виноваты родители. Угу. Вообще-то, в поисках этого самого счастья я сменил столько профессий, что уж диваном-философом назвать меня уж точно нельзя. Я даже однажды в Америку поехал. Ведь хорошо там, где нас нет. –

И вот, Лас-Вегас, двухэтажные апартаменты, бассейн во дворе. Ну, хоть и общественный, но тоже нормально. У меня там дома максимум горка с песочницей. И вот заходит ко мне однажды сосед, который помогал мне билеты в Нью-Йорк бронировать. Ну и как это бывает у мигрантов? Тоска, ностальгия, разговорились. Но он поделился тем, как вот он пробивался, жил вначале в каких-то полуподвальных помещениях, работал таксистом, затем стал зарабатывать все больше, больше, больше. Вот у него уже квартира, еще одна машина, роликсы, ресторан, деньги и все плохо.

0: Почему? Да скучно, говорит. Скучно. Говорит, вроде все есть, а счастья нет. Вот тена, приехали, да? Мне бы так, я бы уж точно не скучал. Да. Хотя я потом стал слушать богатых бизнесменов, и, в принципе, у многих такие же проблемы. Не, ну бедные тоже несчастны, но они это оправдывают тем, что у них нет квартиры, денег, ресторанов, роликсов. Да.
1: Каждый человек стремится стать счастливым, но люди пытаются обрести счастье, удовлетворяя свои собственные желания. А это еще ни у кого не получалось, ведь желаниям нет конца. В результате человек не испытывает подлинного счастья, а занят лишь тем, что пытается получить как можно больше удовольствий, считая в итоге, что в этом есть цель его жизни.
2: Вот когда мы говорим, что люди гонятся за счастьем, они ищут счастье, удовольствие и все прочее, во многом, практически всегда, это стремление взять себе больше, взять себе интереснее, взять себе теплее, больше эмоций, больше впечатлений, ты пытаешься внутреннее свое «я», внутреннее эго накачать. И вот этому предела нет практически. И вот ты пытаешься вот из этого всего широкого мира в себя что-то взять. У этой позиции есть колоссальная уязвимость. Человек очень быстро устает, очень быстро привыкает к вот этому самонасыщению. И исходя из этой простой формулы, то есть вывод очень, очень логичный. Ты никогда в этом состоянии счастливым не будешь.
3: Говорить о том, что деньги принесут счастье, совершенно неоднозначно. И можно привести огромное количество примеров или вообще людей, которых я там знаю, очень богатых и сильно несчастных. Мы можем говорить про какие-то удовольствия, которые можно получать, и они тоже, по сути своей, не приводят к состоянию счастья. Это обязательно временные вещи, после чего опять наступает полная пустота.
1: Очень часто люди путают счастье и удовольствие. В современном мире идет последовательная и навязчивая пропаганда, убеждающая, что якобы удовольствие – это и есть счастье. И чтобы стать счастливым, надо просто как можно больше потреблять и наслаждаться. Но в погоне за удовлетворением своих желаний человек начинает чувствовать внутреннюю пустоту и пытается ее заполнить бесконечным поиском все новых и новых удовольствий.
0: Снова здорово. Это что получается, что я все перепутал? И вместо счастья я стремился к банальному удовольствию? Не, ну давайте на чистоту. Удовольствие ведь это тоже нормально. Когда я ем любимую шарлотку, у меня повышается настроение. Не, ну конечно, я понимаю, о чем идет речь. Вот у меня недавно был такой эпизод в жизни. Ездил в женское СИЗО, ну, тюрьма по-простому. Проводил мастер-классы по актерскому, помогал дорабатывать спектакль по Виктору Франклу о узниках концлагеря. Понимаете, так совпало, что заключенные девушки играли заключенных концлагеря, проживая боль нахождения в месте, где вообще не должен находиться человек по своей природе. И через это театральное действие приходило внутреннее осознание у всех нас, кто смотрел этот спектакль, того, что оставаться человеком, сохранить смысл жизни, надеяться на лучшее можно даже и в таких обстоятельствах. Затем, когда они вышли на поклон, и зазвучала песня «Не осуждай меня, Господь», я не испытывал больших эмоций ни в одном театре, ни на одном спектакле. Когда я посмотрел на охранника, который сопровождал нас везде, такой хмурый, серьезный, по его щекам текли слезы. Когда я возвращался домой, я чувствовал, что этот день был прожит не зря. Я чувствовал себя по-настоящему счастливым человеком. Но ведь, по сути, я ведь ничего из материального не приобрел.
1: Как же отличить истинное счастье от удовольствия? Удовольствие быстро приедается. Счастье же никогда не приедается, а только углубляется. Удовольствие мы получаем, когда мы что-то берем. Счастье, когда отдаем, когда делаем что-то хорошее для других. Стремясь к удовольствию, сердце человека становится более жестким. Счастливый человек, наоборот, становится более добрым. Неограниченное удовольствие приводит к зависимостям, порабощают. И неважно, что это – азартные игры, секс или шопинг. Счастье, наоборот, делает человека свободным, независимым от внешних обстоятельств. Мы запутываемся, находясь под влиянием своих нескончаемых желаний наслаждаться. В итоге у нас одноразовые отношения, одноразовая жизнь, одноразовая планета. Поэтому, возможно, скоро нам надо будет искать другую планету.
2: Наелись, наелись, наелись, по-прежнему несчастен. И деньги есть, и вроде квартира есть, и вроде бы и кушаю хорошо, но нет ощущения удовлетворенности. Где еще что-то? Ну давайте я еще съезжу на супердорогой курорт. Ну давайте я себе куплю еще супердорогую квартиру. Но ты пойдешь по одним и тем же лекалам. То есть ты делаешь одну и ту же ошибку. То есть структурно, методически ты ошибаешься. И вот когда ты дойдешь до какого-то потолка, кстати, если не сгоришь, вот здесь есть колоссальный риск. Человек может выгореть вот в этой гонке за внутренним самоудовлетворением.
0: Да, с этим, конечно, трудно поспорить. Но желание все-таки есть. Я ведь живой человек, а не какая-нибудь там виртуальная Алиса. И да, мне хочется и квартиру поближе к центру, и машину подороже, и признание, в конце концов, тоже хочется, ведь это нормально. Как без этого? Ну, надо признаться, что был у меня такой случай, когда я ездил на Афон снимать репортаж. И вот столько людей в одном месте, излучающих счастье. Последний раз я, наверное, видел, когда я приходил в садик на новогодний утренник. Я подумал, наверное, у них тоже там какой-то праздник. Но на следующий день все повторилось. И на следующий, и потом, и так далее. Я подумал, странно, а чего же они такие радостные? У них же там вообще ничего нету. Просто у них одни эти рясы, башмаки и четки, все. А у нас столько вещей, за которые мы трясемся, так переживаем, и мы все равно несчастливы. Странно. А вот эти ценные вещи, которые для нас имеют значимость, один монах сказал, что для них это просто фантики от конфет. То есть даже не конфеты. А еще знаете, что мне сказал этот монах? Он говорит, что есть тело, которому действительно нужны там вещи, квартира, там, путевка в Египет, украшения какие-то. А есть истинное «я», душа, которая находится внутри этого временного тела. И ему нужна совершенно другая пища. И мы пытаемся дать пищу вот этому истинному «я» материальную. Это так же безумно, как пытаться, подсоединив к себе электрические провода, надеяться на то, что ты словно лампочка в бабушкином торшере засияешь от счастья.
1: Почему же человек не испытывает подлинного счастья от материальных вещей? Потому что по своей природе мы – духовные существа. И мы не можем быть по-настоящему счастливы, просто удовлетворяя свои желания. Если рыбу вытащить на сушу, она не сможет быть счастлива, даже если ей дать все доступные удовольствия. Муки невозможно будет облегчить, пока ее не заберут из чуждой ей среды. Все наши материальные желания, получение удовольствий, направлены на наше тело. Но тело – это лишь машина для нашего истинного «я» – души. Предположим, у человека есть автомобиль, и чтобы он ездил, он заправляет его бензином. Для себя же он покупает еду. Но если водитель начнет пить бензин, будет ли он от этого испытывать счастье? Так и удовлетворение одних лишь материальных желаний не может принести нам счастья. Необходимо найти подходящую пищу для истинного, духовного «я», управляющего телом.
3: Вопрос на засыпку. Каким образом монах, у которого нету ничего, к чему мы тут сейчас здесь в социуме стремимся, пытаемся достигнуть, счастливее, чем мы? А и таких примеров-то сплошь и рядом, да? То есть мы встречаемся с этими, с мудрыми нашими отцами, и мы видим, насколько они счастливы. И мы просто не можем понять, как так. Почему это человек, у которого вообще ничего нет, счастливее, чем я, намного просто. Его прям так прет. Я тоже так хочу. Да, вот опять же история.
0: При всем уважении к спикерам, позвольте мне завершить историю про моего приятеля в Лас-Вегасе. В то время в Вегасе проходили соревнования типа троеборья, а мой приятель как раз был в этом виде спорта чемпионом. Ну и решил поучаствовать. А почему бы и нет? Всю ночь он готовился очень усердно с друзьями в ресторане. А в день соревнований я выхожу из дома и смотрю, большая русская компания собралась. Ребята подходят ко мне и рассказывают, что у моего соседа во время заплыва от перенагрузки остановилось сердце. На похоронах мне показалось его лицо очень спокойным и умиротворенным, в отличие от той встречи, когда мы виделись в последний раз. Видимо, для него гонка за материальными удовольствиями уже закончилась. Он покидал этот мир в обычном классическом костюме. А все роликсы, ресторан, квартиры, машины, все осталось здесь. Он оставил этот мир, как и пришел сюда. С пустыми руками. Да, на эту тему есть еще история. Рассказала мне ее пожилая женщина. Умерла ее подруга.
4: Ей было уже за 80. Рабочие начали освобождать квартиру от ее вещей. У нее был громоздкий письменный стол. И чтобы не спускать его по лестнице, рабочие выбросили его из окна. Стол с ящиками с грохотом упал на асфальт и разбился. По двору рассыпались фотографии, которые лежали в столе. Вот она еще ребенок, вот она в школе, вот ее свадебные фотографии, вот снимки с работы. Вся ее жизнь. Подошел рабочий и стал заметать фотографии и класть их в мусорный бак. И я поняла, что это произойдет и со мной. Для чего я жила?
3: Но мне всегда жалко, если человек в течение всей жизни прожил свою жизнь и не задал вопрос, а зачем? И не задал вопрос, а кто он, а почему, а что. Вот это мое тело, чье тело, а кто живет в этом теле, а как оно, как это все действует, работает. И вот эта моя фраза «умер не родивший» — это вот когда вот вся жизнь прошла, а человеку это было неинтересно вообще, и так вот она и закончилась. Тогда получается, что он типа ел, спал там, размножался. Собственно, разница вот от вируса, который тоже размножается, занимает все большие территории и все остальное, да, ее просто не случилось, да.
1: Биологическая жизнь как человека, так и животного построена на четырех принципах. Это еда. Собака ест, и человек тоже ест. Сон. Лошадь спит, и человек спит. Размножение. Этим занимаются как люди, так и обезьяны. И оборона. Хомяк делает себе нору. Человек тоже строит себе дом. Эти четыре принципа одинаково характерны как для людей, так и для животных. Их совершенствование не является признаком человеческой цивилизации. Человек отличается от других живых существ тем, что может задавать себе вопросы. Кто я? В чем смысл моей жизни? И если человек не делает этого, то он, по сути, проживает жизнь, не отличную от жизни животного. В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. Марк Твен.
2: Но есть еще третий день. Третий день крайне важен в твоей жизни, когда будут итоги твоей жизни подводиться. И они, как говорится, в гробу карманов нет. То есть ты не утащишь с собой свои вот эти все прихоти, все свои желания и так далее. Единственный ценз будет у тебя внутри – это кто те люди, которые говорят тебе спасибо за то, что ты живешь. Может так получиться, что при наличии всех благ спасибо сказать некому. Тогда зачем ты там? Или зачем ты здесь был, дорогой друг? Что это было в твоей жизни?
1: Каждую секунду на нашей планете уходит из жизни сотни людей. Это происходит прямо сейчас, с кем-то другим. Но думаем ли мы о том, что это произойдет и с нами? Наше восприятие процесса умирания поверхностно. Пока человек полон жизненных сил, он забывает о неумолимой смерти, встрече с которой ему не избежать. Сколько бы ты ни

0: и собрал материальных богатств в игре под названием «Жизнь», денег, вещей и предприятий, в конце все это снова отправится в коробку. Смерть приблизилась к нему и прошептала: «Что самое удивительное в этом мире?» Царь Юдхисхира задумался. Через несколько минут смерть спросила: «Есть ли у тебя ответ?» Царь поднял голову и сказал: «Самое удивительное – то, что человек постоянно наблюдает смерть вокруг себя, видя смерть своих знакомых, друзей, родственников, но ведет себя так, как будто никогда не умрет». Смерть растворилась, а к братьям вернулась жизнь.
1: Ну да, смерть – это то, что бывает с другими. Так ведь обычно все думают. У нас в храме был прихожанин, дядя Андрей, бывший военный. Несмотря на то, что у него были больные ноги и не было правой руки, он всегда старался всем помочь. И в летнем лагере, и в воскресной школе, и, конечно же, его все очень любили, уважали. Помню, одна маленькая девочка на его день рождения подошла и сказала: «Дядя Андрюш, ты такой хороший, я желаю, чтобы у тебя скорее выросла новая рука». Мы с ним тогда очень смеялись по этому поводу. Осенью он заболел, пришлось лечь в больницу, и через 2 месяца он практически оттуда сбежал на праздник. Была Казанская, и он приехал в хорошем расположении духа, всем так приветливо улыбался, причастился, вышел из храма и вдруг упал. Все засуетились, стали оказывать какую-то помощь, вызвали скорую. Я держал его голову над холодной землей и смотрел на него, думал, что вот-вот он откроет глаза, улыбнется, но он оставил этот мир. Вокруг него были люди, которые любили, уважали его и молились за него. Это было как некое чудо. Звонил колокол, как камертон. Смерть ведь это тоже некий камертон. Что ты сделал? Зачем ты жил? Ведь смерть — это камертон настоящего, который, слышите, как будто говорит: время уходит безвозвратно. Делай, что на самом деле имеет смысл, что делает тебя и тех, кто рядом, по-настоящему счастливыми.

0: Всем привет! В эфире самая музыкальная, самая полезная программа «Клуб Суперкниги». И мы ее ведущие Дэн и Лада, которая должна быть здесь, но ее нету.
1: Я уже есть. Прости, я опоздала, горло полоскала.
0: Не надо лишних слов. И так все ясно. Мороженое ела на улице. Две пачки. Пломбир в шоколаде.
1: Три. Такое вкусное. Но ведь мама предупреждала.
0: Ой, да если бы мы всегда слушали, что говорят нам родители.
1: А надо бы. Они ведь не просто так от нечего делать, что-то говорят или запрещают, а потому что заботятся.
0: Ну ладно, охрипшая ты наша. Я пойду приготовлю тебе чай, а ты пока послушай музычку. Как раз для тебя.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Время новое, интересное. Я Робик, президент клуба суперкниги. Игры, танцы, песни. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: Спасибо, Дэн, за чай. На здоровье. Ну вот. Кажется, я уже могу полноценно вести передачу. Ну, что там пишут зрители?
1: Да вот, кое-кому тоже нужен горячий чай, послушание родителям и более надежные друзья.
0: А что случилось? Спасатели, у меня проблема. Я заболел, сижу неделю дома, и никто из друзей ни разу мне даже не позвонил. Как вы думаете, это нормально? Может, у меня вовсе нет друзей? Настоящих? Конечно, нет. Надо срочно навестить ребенка.
1: А по-моему, нужно просто научить ребят, что делать, если твой друг заболел.
0: Точно. И лучше суперкниги это никто не сделает.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как поступают настоящие друзья?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Именно так поступал Иисус Христос. Он готов утешить каждого, кто нуждается в сочувствии. Поступайте и вы.

0: так же. Ведь умение сопереживать – это признак настоящего героя.
1: Маша, ну как?
2: Филин, можешь поздравить? Мы выиграли 25-0 в нашу пользу.
1: Вау, поздравляю! Вау. Молодцы! Я наблюдал за вашей игрой в окошко чердака. Молодцы! Увидел еще одного мальчика в доме напротив. Он, как и я, только наблюдал за игрой. Почему он не играет с вами, Маш?
2: А, это сосед, Мишка. Он не может ходить, потому и не играет.
1: Ходить не может? Ага, как спокойно ты об этом говоришь. О, как ему, наверное, грустно. Как обидно сидеть, смотреть в окно и знать, что он не может встать и побежать.
2: Ну, грустно, конечно. Но я-то что могу сделать?
1: Ты? А вот послушай одну историю. Может, тогда и придумаешь, что? Это случилось возле города Иерихона, когда Иисус Христос путешествовал со своими учениками. Толпы людей ходили за Христом в ожидании очередного чуда. Ведь Иисус к тому времени исцелил уже многих. А у ворот Иерихона сидел слепой и просил милостыню. Он услыхал шум толпы и спросил: «Что это такое?» Ему ответили: «Иисус Назарей идет». «О, наверняка, – подумал слепой, – это тот самый милосердный чудотворец!» И тогда он, что есть сил, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Надо сказать, Машенька, что его пытались заставить молчать. Да, но бедняга только кричал еще громче: «Иисус, помилуй меня!» Ведь он так хотел, чтобы хоть кто-нибудь проявил сострадание к его бедственному положению.
2: Ну, Филин, что же было дальше? Он услышал его или прошел мимо?
1: Конечно, услышал, Маша. Он не мог пройти мимо чужого горя. Иисус подозвал к себе человека и исцелил его. Слепой стал видеть, к нему вернулась радость. Ну вот и вся история.
2: Нет, не вся. Я тоже не хочу проходить мимо чужого горя. Ох. Я сейчас побегу и навещу Мишку. А еще я ему прочитаю эту чудесную историю. Если Мишка не может ходить, это не значит, что мы не можем дружить. Пока, Филин.
1: Пока, Машенька. Замечательные слова, Машенька. Умение сопереживать – это умение дарить радость другим. И я желаю вам всем побед в этом благородном деле. Ну что ж, 1-0 в пользу Маши и Миши. Теперь у него появится друг.
3: Смотри, у меня есть пара практичных советов. Заболевшему другу можно позвонить, б — написать письмо по электронке,
4: в — в интернете можно вообще целый день общаться, и безопасно, и удобно.
3: Правильно! Можно песню сочинить, можно частушки всякие, можно стихи прикольные, можно сюрприз какой-нибудь устроить, можно столько всего сделать. Главное — не быть равнодушным.
4: Ты сейчас сильно сказал, мне даже петь захотелось.
5: Это мама.
6: Открывай шире, дорогой. Ох!

0: Не донесла.
1: Садись, мам. Я сам все соберу. Хочешь, помогу?
0: Вот спасибо, мам, спасибо.

0: Друг, не кашляй, не чихай, нос платочком прикрывай.
1: Что там при?
2: Нос платочком прикрывай.
0: А. Написала?
1: Да-да.
0: Если станет грустно вдруг, не забудь, что я твой друг.
1: Эй, а чего это только ты? И я тоже. И вообще, я знаю еще один замечательный, я бы даже сказала, чудесный способ, как помочь заболевшему другу.
0: Ну?
1: Мы всегда можем молиться за наших друзей.
0: Согласен, это самый лучший способ.
1: Дорогой Господь, просим Тебя за всех зрителей и наших друзей. Исцели тех, кто сейчас болен, и храни наше здоровье. Спасибо Тебе. Аминь.

0: Ради друга можно не только взять трубку телефона и спросить, как дела. Настоящий друг может сделать что-то необычное, почти чудо.
1: Главное – ваши отношения. Делайте добро, делайте то, что в ваших силах. Не будьте равнодушными.

0: news.
1: Добро пожаловать, друзья. Позвольте мне вас спросить, где еще вы можете провести полчаса ни с чем иным, как с хорошими вестями, да еще положенными на музыку. Мы называем это «Gospel» в Америке, и это перекресток евангельской музыки, куда исполнители любят приходить, какой бы ни был вид музыкального выражения у них. Потому что они знают, что мы все делаем одно и то же. Мы выражаем нашу веру, мы выражаем наши отношения с Богом и Его Словом, и это положено на музыку, которая нам нравится. Мы сейчас перейдем к хорошей музыке. Мои первые гости занимались прекрасной музыкой с 1960 года. Мы узнаем точно, как это произошло. Их служение обошло весь мир. Это такие люди, от которых ты начинаешь себя лучше чувствовать, когда они появляются на сцене, и ты слышишь их имена. Они обладатели 3 наград Грэмми, и это непросто. Их последний альбом называется «Сила», и это их первая запись в студии за 6 лет. И они доказали этой записью, что музыкальное вдохновение все еще приходит. И сейчас они споют песни из последнего альбома группа «Могучие облака радости».

Эй, Джоуи, если ты слышал, как кто-то пел басом во время песни, и если ты не знаешь, кто это был... Это был ты. Да, это был я. Я тоже пел. Ну, ты можешь петь, да. Да, ты можешь петь. Вы двое изначального состава этой группы, не так ли? Да, мы были вместе 36 лет. 36 лет. Могучие облака радости. Я не могу представить группу или название, которое более ассоциируется с евангельским соулом, чем «Могучие облака радости». Спасибо. Большое спасибо. 36 лет. Это значит, вы начали в 1960 году. Это было через 3 года. Нет, это было через 5 лет после того, как этот парень, который в таком же пиджаке, как и ты, записал свой первый альбом. Так что здесь есть один человек на сцене, который пел даже дольше, чем вы. Правильно, мы выросли, слушая тебя. Я слушал вас уже давно, и я знаю продюсера Грэмми Эрика Кассета. Он давно узнал, что когда он делает представление наград Грэмми, то там должна быть настоящая музыка Gospel, иначе Грэмми не были бы Грэмми. И я помню, когда вы, ребята, были там. Да. И знаете, вся программа остановилась. Что-то такое есть в вашей музыке. Спасибо. Она просто захватывает людей. И вы только что спели «Почему?». Это сила, да, сила Святого Духа. Правильно. Которая в людях. И об этом ваша музыка, не так ли? Вот как раз об этом. Мы стараемся подбодрить людей песнями, и в то же время мы сами получаем такие же чувства. Это прекрасно. Уже прошло 36 лет, и иногда кажется, что мы только что начали. И вы поете для него.

Его, и делать это прекрасно. Какая следующая песня? Следующая — это старая традиционная песня «Близко, мой Бог, к Тебе». Мой дедушка был проповедником, и в воскресенье утром перед проповедью он всегда пел одну из старых песен, чтобы приготовить его проповедь. И я хочу спеть песню, которую я услышал от него, когда я был маленьким мальчиком. «Ничего не трогает тебя, как великие старые песни церкви». Правильно. И я слышал, как вы репетировали ее, так что я пойду вон туда, возьму платок и послушаю группу «Могучие облака радости». Мне нравятся старые песни. Они мне нравятся, потому что мой дедушка был моим пастором. И по воскресеньям утром, когда он готовился к проповеди, и я видел, как он шел в эту старую деревянную церковь, смотрел на своих прихожан из деревни и пел эту песню.

нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке», как и мне. Мне очень нравится быть на этой передаче. Вы видите этот адрес на моей груди? Это потому, что я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать наших следующих гостей и сфокусироваться на вашей любимой музыке. Потому что, как вы знаете, мы приглашаем любых исполнителей всех видов евангельской музыки. И если вы напишете мне, то ваши письма попадут в нашу лотерею, которую мы проводим время от времени. Мы вытаскиваем ваши письма или открытки и посылаем компакт-диски музыки из нашей передачи тем, кто нам написал. И, конечно, это можете быть и вы. Мои следующие гости были выбраны христианской группой года на бриллиантовой премии за евангельский голос. Они постоянно выступают на телевидении Нэшвилла и в Grand Ole Opry, и также в Opryland USA. Их давно знают в городе Нэшвилл как одну из лучших евангельских групп, один из лучших евангельских квартетов. Сейчас они радуются успеху их последнего альбома. Он называется «Ничего, кроме любви». Итак, Cumberland Boys. Thank you.

И это еще одна причина, почему я люблю передачу «Gospel в Америке». Это была моя идея несколько лет назад — сформировать этот перекресток евангельской музыки, чтобы собрать разных исполнителей вместе. И мы нравимся друг другу, нам нравится наша музыка, и я надеюсь, что вам тоже. И у нас сейчас адрес на экране, чтобы вы нам писали. Расскажите мне, что вам нравится и чего вы хотите услышать больше. И, может быть, вы получите компакт-диск музыки, которая у нас на программе. Знаете, я недавно подумал, что есть вид евангельской музыки, который мы недостаточно слышим. Это наша великая патриотическая музыка. Может быть, вы не задумывались об этом, но большинство наших патриотических песен, включая наш национальный гимн, являются евангельскими песнями. Они признают нашу зависимость от Бога и что Он является причиной появления Америки с самого начала. Так что я записал альбом «Звездное знамя», который включает национальный гимн и другие великие патриотические песни. И я хочу спеть одну из них сегодня. Эту песню Ирвин Берлин написал как молитву, чтобы Бог благословил нашу землю. И Бог благослови, пожалуйста.

Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии есть любопытное словосочетание – крещение огнем. Что это такое? Может ли верующий человек креститься огнем и где это можно сделать? А какой смысл имеет это весьма необычное понятие? Сегодня у нас в студии наш гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Александр, хотелось вот обсудить с вами вопросы, которые мы вот озвучили. И первое, что я хотел вас спросить. Вот Иоанн Креститель, да, предтеча Иисуса,

0: который говорит о Мессии, который должен прийти и спасти человечество. Но есть у него очень весьма любопытное выражение. Это Евангелие от Матфея, так, 3 глава. Mm-hmm. Я вам зачитаю. Он говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Так вот, хотелось бы остановиться вот на этом выражении, на этом слове. Вот, что значит «будет крещен огнем», когда вообще это произойдет? И, ну и, конечно, вот в чем суть крещения огнем?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно совершить такую непростую процедуру. Но зато, если мы ее поймем и сделаем, нам дальше будет, в принципе, достаточно легко. То есть, смотрите, нам нужно определить и собрать в единый пучок все интертекстуальные маркеры. Раз. Дальше. Нам нужно выявить в тексте неатрибутированные аллюзии.
0: Ну, вот немножко объяснить.
1: Сейчас. И установить характер отношений данного текста с притекстом или с притекстами. Это три. И дальше интерпретировать. Давайте вот это все...
0: Так, Александр, вы больше запутали.
1: Да, да, сейчас хорошо. Мы разберемся на примере простом, а потом к евангельскому тексту. Я вам прочитаю известное стихотворение, ну, может, не совсем известное, Тимура Кибирова.
0: Да, пожалуйста.
1: Маленькое. Значит, первая задача, нам нужно найти интертекстуальные маркеры, выявить их и собрать их. Смотрите, вы легко это сделаете, хотя не знаете этого стихотворения. «Умом Россию не понять». Равно как Францию, Испанию, Нигерию, Камбоджу, Данию, Урарту, Карфаген, Британию, Рим, Австро-Венгрию, Албанию. У всех особенная стать. В Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Все остальное безнадега. Какую меру не мерить, нам все равно досталось много. В России можно просто жить, царю с отечеством служить. Вот вы прочитали стихотворение Тимура Кибирова, современное, написанное уже в 2000-е годы. Итак, нам нужно выявить интертекстуальные маркеры и собрать их вместе. Что-то вам знакомо в этом стихотворении?
0: Ну, какие-то, может быть, выражения.
1: Какие?
0: Умом России не понять. Это не его выражение. Это
1: уже не его выражение. Подождите. Умом России не понять. Вам знакомое, правильно? Может, еще что-то знакомо? Особенная стать, да?
0: Ну, опять же, вот такие архаизмы какие-то.
1: В России можно только верить. То есть вы видите следующее. Вы читаете современное, новое стихотворение, написанное в 2000-х годах, но слышите там вам уже известные строки. Вы говорите, не его. Нет его. Нет его. Вы их слышали, собрали. Правильно? Собрали.
0: Да.
1: Вы тут же умом Россию... Тютчево вы вспоминаете, да? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Кибиров берет это стихотворение, да, вы нашли вот эти интертекстуальные отсылки, отсылки к другому тексту, нашли, собрали. Дальше. Вы выявите, вот, ну, в данном случае неатрибутированные цитаты, а не аллюзии. Вы увидели, ага, знакомое, это стихотворение Тютчева, его известное четверостишье. Вы увидели, откуда он это берет, заимствует, так?
0: Да.
1: Вы это увидели. Дальше. Вам нужно установить характер отношений текста Кибирова с текстом Тютчева. И вы говорите, у Кибирова как? Умом Россию не понять. Равно как Францию и прочие. Все страны перечисляют, говорит, у всех особенная стать. Дальше он говорит, в Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Какие отношения у стихотворения Кибирова со стихотворением Тютчева? Какие отношения?
0: Ну, вот тут фраза, которая...
1: Он согласен с Тютчевым? Только у России особенная стать?
0: Нет.
1: Даже у Нигерии, у Урарту, Карфагена, Камбоджи, Дании, у всех особенно.
0: Ну, конечно, всех не понять.
1: В России нужно только верить? Нет, он говорит, в России нужно только верить, только можно в Бога.
0: Свой есть какой-то оттенок.
1: То есть какие отношения? Какие отношения? Спорящие. Он не согласен с этим первым текстом, да? И дальше интерпретировать что? В связи с тем, Тютчев выражает идею величества, веры необъяснимой, а Кибиров говорит, нет, у каждого свой особенный путь, верить можно только в Бога, а не в страну и прочее, прочее. У них сложное отношение. Он спорит.
0: Огромное разнообразие.
1: Спорит со стихотворением предыдущего автора. Теперь, когда мы читаем евангельский текст, мы собираем эти интертекстуальные пучки, веточки в единый пучок. Пытаемся понять, откуда они взяты, дальше установить отношение этого текста евангельского с каким-то другим, и дальше уже интерпретируем. Давайте попробуем. Евангелие от Матфея, 3 глава. Мы говорим о крещении огнем. Чтобы понять о крещении огнем, нам нужно вот эту процедуру проделать. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава. С первого текста мы читаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чрестах своих, и пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанна, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И теперь нам нужно увидеть интертекстуальные маркеры, то есть такие слова и словосочетания, которые связывали бы этот текст с каким-то другим текстом или с другими текстами. Давайте смотреть вместе, да. Смотрите, во-первых, мы читаем: «Приблизилось Царство Небесное», так?
0: Да.
1: «Приготовьте путь Господу». То есть мы видим некое приближение чего-то. Идет Господь, чтобы установить свое царство, и вот все, что происходит, происходит именно в рамках, в контексте действия приближения. Увидели это. Это выражено вот в этих словосочетаниях, и она передает идею приближения. Увидели, отметили. Дальше. Мы видим будущий гнев, секира при корне лежит, бросают в огонь, огонь неугасимый. Это что? Это о чем? Это идея суда.
0: Да.
1: Которая выражается, и потом идея суда, которая приближается, да, через приближение Господа и через установление Его Царства. И мы видим, как вот это будущий гнев, секира при корне, бросают в огонь. То есть вот это пугающий суд. Суд. И при том не просто суд такой текущий, гражданский, а суд Божий, грядущий. Вот-вот. Да, дальше мы видим, смотрите, следующие слова. Плод, лопата, гумно, пшеница, житница, солома. Идея жатвы, так ведь?
0: Да.
1: Идея жатвы здесь выражена сквозь вот эти вот слова отдельно взятые. Мы эту картинку составляем. Дальше мы видим: воздвигнуть детей Аврааму. Дети, отец Авраам, да? Мы видим невыраженную идею о том, что Иоанн есть Илья. Оно выражается через следующий текст. «Имела одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный». Мы можем увидеть, как такую одежду носил в Ветхом Завете Илья. И теперь все вместе мы это собираем, собираем, собираем, и мы должны увидеть вот эти вот тексты, на которые ссылаются. А это легко сделать. Это книга Малахии. Давайте откроем. Последняя книга Библии, книга Малахии. Смотрите, третья глава. Первый, третий текст. «Вот я посылаю ангела моего». Есть некто, кто готовит. И он приготовит путь. Видите идею приготовления?
0: Да.
1: «Предо мною, Господь, приготовьте путь Господу. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савов. Кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится». Страшен, да? Мы понимаем, идея сюда начинает проникаться. «Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима». Опять-таки, тот же самый топос, то же самое место, да? 4 глава, 1 текст. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». И ниже 4 главы, 5 текст. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка», который носил, помните, одежды.
0: Верблюжьей кожи.
1: Верблюжьей кожи, пояс кожаный, кушал определенные вещи. «Пред наступлением дня Господня». Приготовьте путь Господу, вот он идет, да? «Великого и страшного». И там эта идея огня, суда, наказания. ибо он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к

0: самых, не думайте себе говорить, отец наш Авраам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вот все эти идеи, они здесь встречаются.
1: Это и есть вот эта интертекстуальная связь.
0: Поэтому, когда мы читаем

0: Божие связано с метафорой огня. Испытание огнем или уничтожение огнем. И для одних людей это станет очищением через огонь. Идея вот это вот очищение, а для других уничтожение, как для Соломы. Таким образом, получается, крещение огнем – это то, что придет вместе с Христом, то, что он будет совершать, и для одних это станет благом, хоть и трудностью, тяжелой трудностью, а для других это станет концом и уничтожением. И если мы увидели, как это работает, прочитали текст Малахии, собрали все это вместе и соотнесли, мы видим, мы объясняем, тогда крещение огнем будет связано со всеми людьми, но для одних оно будет иметь очищающее действие, для других – уничтожающее действие.
1: Ну, по крайней мере, Александр, знаете, прояснили. Уже есть какое-то представление. Уже понятно, да, что такое крещение огнем. То есть очень важен текст, где он уже когда-то встречался, когда-то об этом говорили пророки. Так? И понятно, что в Новом Завете к этому возвращается, к этим цитатам, к тем пророкам древности, чтобы дать какое-то новое значение, новый смысл. То, в принципе, что делает и Иоанн Креститель. Хорошо. Ну, давно уже там вот в богословии есть такое понятие, там синоптические, там Евангелие, вот это там Матфей, Марк, Лука, которые очень схожи между собой, и выделяя там Евангелие там от Иоанна. И вот есть любопытные, конечно, там встречаются эпизоды, моменты, которые может об одном говорить синоптики, а Иоанн может быть молчать об этом. И вот в случае, кстати, о крещении огнем от Иоанна. Смотрите, сначала мы давайте возьмем Марков.
0: Иоанн Креститель свидетельствует об этом.
1: «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Так? И вот чаще всего вот звучит фраза, что и огнем будет там крестить. Но в данном случае, Иоанна отсутствует вот это вот, что огнем, а в других вновь.
0: У Иоанна в Евангелии от Марка,
1: да.
0: У Иоанна Крестителя в Евангелии.
1: Да. Почему так происходит? То есть почему вот один там, из евангелистов молчит, а об этом другие, там, например, говорят?
0: Давайте два места прочитаем. Вы правильно заметили, и это требует объяснения. Евангелие от Луки давайте прочитаем и Деяния. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст. Смотрите, вот слова Иоанна Крестителя, его свидетельство, его, скажем так, цитата. 3:16. «Иоанн всем отвечал. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Есть и то, и другое. Но когда мы читаем и обращаемся к второму тому произведения Луки, к Деяниям, давайте откроем 1 глава, 5 текст, мы видим, как в Деяниях фраза «и крещение огнем» теряется. 1:5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Да. То есть сам же Лука во втором томе своего произведения опускает и огнем. Возникает вопрос, почему? Марк это делает сразу. А дело в следующем. В некотором смысле, вот если кратко, крещение огнем Иисус, претерпев его, берет на себя. Он как бы является заместителем. Таким образом, в той полноте, в которой Христос принял крещение огнем, уже верующий человек не будет принимать. Поэтому это не упоминается Лукой во втором томе. Понимаете?
1: Хорошо, Александр. Вот можно вообще говорить о времени там, установления крещения там, огнем? То есть вот что нам говорят об этом источники, так, евангелисты? И как и когда произошло крещение огнем с Сыном Божиим?
0: То есть крещение водой произошло при Иордане.
1: При Иордане,
0: крещение Духом Святым тоже произошло при Иордане. Об этом будем отдельно. А когда произошло крещение огнем?
1: Да.
0: Можно ли установить? Можно установить. Давайте откроем Евангелие от Марка.
1: Помогите в этом.
0: Евангелие от Марка, 10 главу откроем. Нам нужно увидеть одну простую вещь. 10 глава Евангелия от Марка, с 37 по 40 тексты. Прочитаем. «Они сказали ему: дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отмечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Вот вопрос. Какое крещение здесь

0: имеется в виду? Крещение водой? Нет, оно же было уже. Здесь речь идет о креститься крещением, которым я крещусь. То есть оно еще в будущем. Угу. Крещение водой было в прошлом. Крещение Духом Святым было. О каком крещении здесь идет речь?
1: Ну вот с Александром.
0: О каком? Ну как вы думаете?
1: Это крещение огнем?
0: Крещение огнем. Теперь, смотрите. Вы, когда вы читаете, вы видите, что креститься крещением параллельно фразе «пить чашу». Да? Вот он спрашивает.
1: Это какой текст?
0: 38 текст. Угу. «Можете ли пить чашу, которую я пью?» Угу. И креститься крещением, которым я крещусь. Видите, параллельно.
1: Да, да,
0: и потом он говорит, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Вы видите, что пить чашу и креститься крещением – это параллелизм. Так?
1: То есть оно включает еще какие-то понятия.
0: Параллелизм. Пить чашу и креститься крещением – одно и то же. Угу. Так? Вот вы это заметили. Теперь.
1: Ну, под Марка, да.
0: Теперь, у Марка после этого места чаша встречается еще дважды. Нас интересует в ближайшем контексте. Давайте эти места откроем.
1: Давайте.
0: Это Евангелие от Марка, 14 глава, оба текста в 14 главе. Мы с вами выяснили, крещение огнем связано с Ветхим Заветом.
1: Да.
0: Его пройдут все. Но для одних оно заканчивается очищением, улучшением, а других оно уничтожит. Теперь, мы видим, что Иисус Христос принимает крещение огнем, должен принять. В определенный момент оно еще в будущем. И мы видим, что креститься крещением, которое его тяготит, которое его мучит, это то же самое, что пить чашу. 14 глава Евангелия от Марка, здесь же, в ближайший контекст, слово «чаша» встречается еще дважды. И связано с выпиванием. 14:23 сначала. Мы встречаем чашу в контексте вечери. «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все». Все пьют из некой чаши. Дальше в этой же главе, следующий текст, 14:36. «И говорил в Гефсимании, помните, Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Итак, мы видим некую чашу, о которой Иисус молит Господа и не хочет ее пить. Она тяжела ему. Он его... Тело, его организм, его суть, его существо противится тому, чтобы пить эту чашу. Но потом он принимает. Что за пить чашу?
1: Страдание.
0: Страдание. О каком событии идет речь?
1: О Голгофском.
0: О Голгофе. То есть мы понимаем, что Христос испевает некую чашу, чашу страданий на Голгофе. Христос на Голгофе принимает крещение огнем.
1: Хорошо, Александр, видим, да? Да.
0: Ну, давайте об этом прочитаем еще в двух местах. Давайте. Смотрите, Евангелие от Луки, параллельное место, 12 глава. Евангелие от Луки. Это же, что мы читали в Марка, только у Луки. Смотрите, как это, чтобы вы увидели взаимосвязь, чтобы вы убедились.
1: Да, да, да, да.
0: Чтобы никто вас
1: это
0: не смог
1: любопытно.
0: Сбить. Смотрите, 12 глава, 49-50. «Огонь пришел я низвести на землю». И как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Вы видите, огонь связан с крещением. Так? Смотрите, то же самое с чашей в Евангелии от Иоанна, 18 главе. Христос говорит, уже здесь присутствует идея испить чашу. 18 глава, 10-11 текст. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Которую он пить не хочет. И которую он, как вы верно отметили, выпьет на Голгофе. И это испитие чаши связано с крещением, но не водой, которая уже была, но не духом, которое уже было, и мы понимаем, что ничего не остается, кроме как крещения огнем. Таким образом, Христос принимает крещение огнем на Голгофе. Мы можем установить точное место этого крещения. Да.
1: Хорошо, Александр, спасибо. Но, знаете, у меня вопросов появилось больше.
0: Это хорошо.
1: Чем они были даже до этого.
0: Это замечательно.
1: Смотрите, то есть у меня тогда складывается впечатление, то, что вы объясняете, то, что вы ссылаетесь на тексты Священного Писания, что, получается, крещение огнем, оно имело тот характер только для Иисуса, вот как страдание Голгофской смерти, Тогда возникает вопрос, а что тогда?

0: Да быть с христианами. А что тогда быть с христианской церковью и современная сегодня церковь? То есть остается ли какая-то практика для христиан крещения огнем?
1: Смотрите, с одной стороны, мы читаем. Иоанн Креститель говорит, вот я крещу вас водой, и идет вслед за мной сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так в Евангелии от Луки и так в Евангелии от Матфея. Но этого нет в Евангелии от Марка, и мы задаемся вопросом, почему этого нет в Евангелии от Марка? Или почему это добавили Лука и Матфей? Но когда мы смотрим Луку, это фраза в начале Евангелия, и эта же фраза повторяется в Деянии в начале. Но там уже опускается крещение огнем. И у нас возникает вопрос. С одной стороны, Христос будет крестить огнем. С другой стороны, почему-то эта фраза опускается Марком и тем же самым Лукой. Мы видим, что Христос крещен огнем на Голгофском кресте. И мы понимаем, что это крещение огнем Христа есть крещение, которое заместительное. То есть те, кто принимают Христа, они ведь не будут сожжены огнем неугасимым, так ведь?
0: Да.
1: Потому что Христос принял крещение огнем, испытал на себе действие огня неугасимого, претерпел то, что должны претерпеть грешники на Голгофском кресте. И те, кто его принимают, по сути, не должны принимать это крещение, потому что вместо них его принял Христос. Но, с другой стороны, мы видим, что Христос говорит, будете креститься крещением и будете пить чашу.
0: Да,
1: то есть Христос лишь частично. Ну, представьте себе простую картину. Если Христос, Иисус, святой, безгрешный, у которого идеальные отношения с Отцом, противится, его природа человеческая, в целом мы не можем разделить, конечно, эту природу.
0: Да.
1: Он противится, он переживает, он мучается, чтобы принять эту чашу. То, простите, давайте мы дадим испить это же обычному человеку. Да он ляжет покруче черепахи.
0: Его это растает, невозможно
1: даже. Да. Поэтому Христос заместительно это делает, но какую-то часть мы все равно это будем пить.
0: То есть человек чашу, будет проходить какие-то
1: как страдания. Как сопричастие Христу в страданиях. И смотрите, как, к примеру, Петр, давайте откроем 1 Петра, как апостол Петр в своем послании к церкви в 4 главе говорит, эту идею выражает, но чуточку по-другому, чуточку иначе, но мы видим, как она будет сквозить. 1 Петра, 12-13 текст. «Возлюбленное, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». То есть у нас нет иного пути, как пройти через огонь. Но для одних это станет благом, как мы с вами сказали, у Малахии. И то же самое, к примеру, у Исаии, Исаия 4.4, где Дух Святой назван Духом Суда и Огня. Для одних это станет благом, а для других это станет уничтожением. Но христианин верующий может это пройти, во-первых, потому что в масштабе стопроцентном это взял на себя Христос, и мы участвуем в этом огне, в этом крещении огнем, лишь как соучастники Христа. Лишь со стороны, обжигаясь этим пламенем, но не войдя в самое пекло. А те, которые Христа не примут, они должны будут это пройти полностью, и они будут сожжены, потому что они не приняли Христа. И по своей природе, поскольку они соломенны, и потому что они отвергли того, кто вместо них это понес. Таким образом, и да, и нет. Церковь пройдет и примет крещение огнем, но вместо нее это сделал Христос заместительно. Поэтому это будет лишь частично для церкви, для того, чтобы она преобразовалась, соприкасаясь с огнем испытания.
0: Исходя из нашей там прошлой встречи, для человека вообще невозможно вот пройти вот, ну, как-то вне отношений с Богом. Подразумевается, когда человек в зрелом уже сознании, он должен заключить этот завет, да, через крещение.
1: Водное крещение.
0: Водное крещение.
1: И крещение Духом Святым.
0: Да. Но, с другой стороны, человек, он может проходить эти трудности. Но самое главное то, что вы сказали, что Христос, он уже пострадал.
1: Ну, смотрите, давайте вкратце, буквально пару секунд. К примеру, в Ветхом Завете аналогом такого крещения огнем может быть печь огненная в книге Даниила в 3 главе, где трое юношей, по сути, проходят крещение
0: огнем. Да, хорошая иллюстрация.
1: Понимаете?
0: Да. То есть они проходят испытания, да. То есть никто не гарантирует, ну, например, что вот они же сами говорят, что ну, да. Даже если и случится это с нами, то мы останемся верны Господу. И в то же время, то есть там Навуходоносор их бросает в печь, там, да. Да, но затем он видит, что среди этих юношей и есть тот, кто защищает их. В принципе, вот это хорошая аналогия.
1: Это протокрещение огнем.
0: Протокрещение. Это очень хорошая аналогия да, нашей христианской жизни. Да. Александр, я хотел бы вас поблагодарить. Вам спасибо большое за ну, эту возможность объяснить, понять нам тексты Священного Писания. Это может быть непростая тема крещения огнем, но, по крайней мере, вы уже прояснили. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были также с нами. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы в жизни доверяли Господу. Вы помните, что Он не подведет вас. Даже несмотря на то, что вы, может быть, в своей христианской жизни проходите различные трудности и испытания, помните, что в этот момент Господь также с вами. Пусть вас Господь благословит, вдохновит. Читайте Священное Писание и до новых встреч, наши дорогие друзья.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1.

Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя». Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. «Бог, я не вижу выхода. Я не знаю, как мне выздороветь. Как моя семья может восстановиться?» Это нормально. Но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. «Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя. Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал, «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа. Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит, не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал, «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили, «Мы не выберемся, эта проблема такая большая, почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «У меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал, стойте спокойно. Бог будет сражаться за вас. Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит, «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу.
Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит, «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал, «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной. Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип, в каждой долине есть благословение». Давид сказал в Псалме 22, «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится, «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал, «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано, «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем, «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня. Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших». Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача – это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью, только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина.
Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл Суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть Суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами, они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд». Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника. На всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом, у нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы.
Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывания: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян – это Бог гор. Поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами. Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением».
На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать. Вы не все будете понимать. Но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но по большому счету оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент, а может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которой вот не ожидал, а она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Но ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Но помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул в знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. Ты должен помнить, — продолжал ангел. Землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. «Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил». Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел, — и с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс. Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. Не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустить нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею с 16 стиха.

И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Иисус, Бог-Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Но ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву, какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну куда же они денутся, эти люди? Это все равно ж купят животные здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их... не купить их невозможно, их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос, но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит и почему. А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности.
там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных.

Господь сделал, а он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит, «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне, и с применением власти, и не без рукоприкладства проявляет себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос, а ты кто такой? И как это может быть мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу. А Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, ну, если скажем с небес, скажут, а почему вы не поверили ему? А если скажем от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил, «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, мессия, мессия, мессия. Так мессия или не мессия? Если он мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно! Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает «я есть тот, кто я есть». То есть буквально «я такой, потому что я такой, а без причины». И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем. И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя. И есть одна деталь во всем этом. Деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда, ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал «свершилось», завеса в храме разодралась надвое, что означает, что истинная жертва принесена, и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде священника посреди семи светильников. Да, в святом отделении храма тоже стоит семисвечник. Если продолжить так рассуждать в этом ключе, то мы увидим, что вся символика храма является воплощением служения Иисуса Христа. Иисус и жертва, и свет, и хлеб, и все, чем храм наполнен. Помните, что сказал Иисус о храме? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 текста. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей,
и я в 3 дня воздвигну его.

На это иудеи сказали: этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина: отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма, в смысле здания, а вот в смысле храмового предназначения они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения, там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус предоставляет. И правды ради сказать надо, что Иисус знал, что делает, и как его воспримут люди. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней полушки». Увлекшись мыслями о верности или неверности слов и поступков Христа, мыслями о своем высоком статусе богослова или учителя народа, служители храма не заметили времени пришествия Мессии, то есть помазанника, истинного священника, пророка и царя. А может, и заметили, да не приняли, а значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что, ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все, то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает. А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет,

чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано: «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда. Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница – это люди, которые должны идти туда, ну, куда каждый идти сделал свой выбор. И этот выбор непростой. И если вы заметили, препятствием могут быть родные люди. Сын против отца, отец против сына. Далеко не все желают принять Христа. И от того, кем люди видят Иисуса Христа и хотят ли видеть Его вообще, зависит участь. Прийти в храм – это прийти к Иисусу Христу. А у Него в храме для всех есть место. Простите, мы видим, как Иисус место в храме для нас освобождал. Метафорично, но можно применить к нам. Но вот вопрос, а придет ли кто-нибудь к Нему в храм? И неважно, какой вы национальности, ведь Его дом назван домом молитвы для всех народов. Он тот, кто умер за грехи людей всех народов. В Его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание к Коринфянам повествует: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив». Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать: ну хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь, и чаще всего слышно типа что-то вроде: ну вот я еще молод, это вот если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться. Хорошо, я пробовал говорить и пожилым людям, отвечали, мол, ну, мы уже старые. Это пусть кто помоложе, а мы-то, мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное: нет времени. Просто самые обычные люди говорят: времени нет. Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню, запомнилась она сама собой, больно много в ней смысла. Вот слова из нее: времени нет, ах, как времени мало. Надо туда, и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать, сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо, а времени нет.

Времени нет постоять и опомниться, времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится, тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы. И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

Наверное, нет в этой жизни человека, который хотя бы раз в своей судьбе не пытался начать все сначала. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление, все когда-то, но слышали голос совести, зовущий к переменам. В чем-то сердце надежда на перемены к лучшему лишь слабо теплилась, а кто-то мог смело и открыто об этой надежде рассказывать другим. Что же это происходит такое в сердце человека, когда он испытывает подобное? Как нам относиться к этому побуждению начать все сначала? Вот, может быть, вот это стремление, знаете, как говорят, к светлому и чистому, может быть, это просто наивность? А разве можно в наше время быть наивными? Но вот перед нами книга книг, и вот что она говорит. Книга апостола Иакова, послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Удивительные слова. Они говорят о том, что стремление к совершенству, стремление к чему-то лучшему, оно приходит свыше, оно приходит из чертогов Царства Божьего, стремление к добру дается самим Богом. Поэтому, когда мы испытываем подобные стремления, мы с вами даже не догадываемся о том, что в этот момент вступаем во взаимоотношения с премудрым Создателем Вселенной. И только лишь действительно присутствие Бога может смягчающе воздействовать на сердце человека. Только Его присутствие, согласно учению Священного Писания, Его влияние может так склонить сердце человека к мысли о том, что он должен что-то изменить к лучшему в своей жизни, что человек наполнится решимостью это сделать. Есть в Евангелии история. История о Закхее. Это был человек, который собирал налоги. Очередной евангельский мытарь. Вы заметили,

что в Евангелиях, замечали ли вы, что в Евангелиях очень много персонажей, к которым люди, общество относилось негативно, а Евангелие их подает немножко с другой точки зрения, открывает нам взгляд на них, с позитивной. А вот есть, были люди, к которым наоборот все относились положительно и превозносили, а Иисус Христос видел их сердце, и поэтому по-другому Евангелие тоже нам их подает. И мы немного видим негативную сторону этих персонажей. Вот Закхей, мытарь, человек, собиравший налоги не для казны Израиля, а для римлян. Для римлян. В каждом городе, в крупном, было много таких постов, пунктов, где сидели эти сборщики налогов. У них были соответствующие списки с пометками. Где-то лежали архивы, тоже такие книги. Кто сколько выплатил налогов за там прошедшие месяцы, прошедшие годы. И вот к ним в определенный установленный срок приходили люди. И они, открывая свои книги, говорили: так, ты должен столько-то, ты должен столько-то. Потом все это они передавали конвоирам римским, и они пополняли римскую казну. Израильтяне, естественно, таких людей не любили, и не любили еще их не только лишь потому, что они собирали деньги для римлян, для оккупантов, но еще по одной причине. Каждый раз, когда вот они доставали вот эти свои списки, они, будучи людьми грамотными, могли и читать, и писать, а вот большая часть их, так сказать, клиентов были людьми неграмотными, которых легко было обмануть. И они этим очень часто пользовались. Они наживались на том, что простой человек мог забыть, сколько он заплатил, или мог не суметь поставить свою роспись, и поэтому можно было подделать за него какие-то документы. И люди иногда платили в полтора, в два раза больше налогов, чем было установлено, чем должны были. И Закхей, судя по всему, был человеком, который не гнушался таких методов. Он был человеком низкого роста, маленький. И он слышал о том, что в его город должен прийти Иисус. И он не знал, как посмотреть на него. Он очень хотел хотя бы увидеть, хоть глазком увидеть этого удивительного человека, учителя из Галилеи. И когда собралась толпа, он... в середине которой шел Иисус, и многие были рядом с Иисусом, прикасались к Нему, беседовали с Ним, задавали Ему какие-то вопросы. А Он ходил вокруг и не знал, что Ему делать. Вот протиснуться туда вперед, ну кто Он такой? Его Иисус увидит, и Ему на ухо шепнут: это Закхей, местный мытарь, сборщик налогов. И Иисус при всех скажет Ему: уходи отсюда. Ну боялся Он, наверное, подобного, и поэтому придумал. Он увидел, примерно заметил, где Иисус должен проходить в скором времени. Он проследил, так сказать, траекторию его движения. И на пути следования Иисуса он нашел дерево, залез на это дерево, и вот так свесившись, может быть, еще с группой местных мальчишек, взрослый человек смотрел сверху на проходящего мимо Господа. Это смешная немного картина. Священному Писанию не чужда ирония. И вот Иисус проходит под этим деревом и останавливается. Поднимает свой взор кверху, смотрит в глаза прямо к Закхею. Тот замирает вот там вот на ветке, держась за ветку дерева. А Иисус произносит: Закхей, спускайся, я вообще-то сегодня собираюсь у тебя отобедать или отужинать. Я в гости к тебе собираюсь, примешь ли ты меня? Удивительно! Вы представьте себе, как вот из этого положения, смешного положения, вдруг Закхей выходит человеком, который, может быть, даже поднялся в чьих-то глазах. Сам учитель, вот этот знаменитый, собирается посетить его дом. Ладно, он спускается с дерева, идет к себе домой, все готовит, приглашает друзей, хороший стол накрывает. И вот приходит к нему Иисус. Иисус садится с ним за один стол.
Иисус разделяет с ним хлеб. Иисус пьет из той же посуды, из той же чаши, из которой пьет Никодим. Не брезгует, не отворачивается от него, слушает его слова, дает какие-то ему советы. И вдруг Никодим чувствует что-то поднявшееся в его душе. Это то самое, что чувствует, как мы сегодня говорили, чувствуют все, от школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление. Желание перемен. Желание перемен к лучшему. И он встает и всем заявляет: друзья, я вчетверо верну всем тем, кого я чем-либо обидел. Верну то, что брал. Верну то, что мне не принадлежит, тем, у кого я это забрал. Удивительная перемена. Вот этот человек, он не просто ощутил желание перемен, он их сразу же осуществил. Заявил об этом, и Господь сказал одобрительно: ныне пришло спасение этому дому, дому этого сына Израилева. Да, удивительная история. Никакие обстоятельства, никакая критика, никакая клевета, никакое давление общества не могло изменить сердце этого человека. А вот присутствие Иисуса смогло смягчить сердце Никодима, и он решил начать новую жизнь. Ничто не могло его заставить сделать это, но только любовь и присутствие Христа смогли изменить его душу. Библия говорит нам, что в результате грехопадения первых людей наша планета со всеми ее обитателями оказалась во власти узурпатора, во власти дьявола. Сатана выступает в Священном Писании ни много ни мало как князь этого мира. Когда мы читаем книгу Иова, в первые главы и первые стихи этой книги, там описано, что к Богу собираются его сыновья, и среди них был и Сатана. И Сатана себя подает и представляет как князь мира людей. Кто все эти остальные сыновья Божьи? Ну, судя по контексту, судя по тому, что Сатана называет себя князем земли, то есть представителем земли, он пришел, какое-то совещание, какая-то встреча очень важная, и представитель земли, Сатана. Судя по этому, все остальные присутствующие, названные сыновьями Божьими, это представители других миров. Миров, в которых не произошло грехопадения. Миров, которые входят в Царствие Божие, Вселенское Царствие Божие. А Сатана, он представлял себя как князь этого мира. Но с рождением Иисуса Христа Царство Небесное приблизилось. После своего крещения Иисус провозгласил следующее. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». А с Его смертью и с Его воскресением это Царство было установлено. Незадолго до своего вознесения обратно в небесные чертоги Иисус встретился с учениками и сказал такие слова. «Приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Царство Божие установлено. Потрясающе! Там, где раньше владыкой был лишь лукавый, там, где дьявол претендовал на власть над народами, городами, семьями и душами людей, теперь было установлено Царство Небесное. Но борьба между этими двумя непримиримыми силами продолжается по сей день. Кто-то спросит: так было установлено Царство Небесное на земле? Да, было. А куда делось, кануло ли в лету царство сатаны? Нет, пока еще не кануло. Идет борьба. И не все понимают и не все осознают, что эта борьба разворачивается.

Воющаяся под покровом тайны происходит в человеческих сердцах. Это борьба за выбор. За выбор между добром и злом. Это борьба, в которой участвует каждый из нас. Каждый день своей жизни. Это и есть борьба Царства Небесного и Царства Лукавого. Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, постигнуть которую смогут лишь те, кого научит сам Иисус. Знаете, то, что Царство Божие, оно вот покрыто вот этой завесой тайны, говорит апостол Павел. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, записаны такие его слова. Но многие исследователи Священного Писания считают, что это не его собственные слова, это такой древнехристианский гимн. Может быть и так, но до нас он дошел через послание апостола Павла. «И беспрекословно, великое благочестие – тайна». Благочестие и Царство Небесное – это тайна Божия. В чем же она? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Да, поэтический слог, скорее всего, действительно правы те, кто считает, что это какой-то древнехристианский гимн. Удивительные слова. Давайте над ними немножко поразмышляем. Бог явился во плоти. Действительно, остается тайной явление всей божественности, всей божественной полноты в человеческой плоти. Когда Сын Божий Иисус Христос родился, будучи беспомощным младенцем, точно так же, как и всех прочих младенцев, его приходилось пеленать, его приходилось кормить, его приходилось за ним ухаживать. И с каким изумлением все небо, смотря в колыбель и в ясли, где был положен этот беспомощный младенец, смотрело, осознавая, это их царь, это Божий Сын. Да, во плоти беспомощного младенца, но это Бог. Как вечный Сын Божий, сложив свое божественное величие, родился беспомощным младенцем, но при этом остался той же божественной личностью. Это тайна Царства Божьего. Показал себя ангелом, вознесся во славе. Такие слова есть вот в тексте, который мы прочитали. И эти слова сказаны о финале земного служения Иисуса. Но, знаете, тайна здесь не в том, какая сила подняла Иисуса от земли и вознесла на небо. Но, наверное, в этом не так уж и много тайны. Тайна в том, как вообще Богу удалось осуществить план освобождения человечества из-под власти дьявола. Как он смог довести столь трудное дело до столь славного финала? Пропасть между божественной природой, в Библии сказано, Бог есть Дух, и между человеческой природой несоизмеримо велика, но Бог стал человеком. Как? Да и что произошло? Что произошло, друзья, в его сердце, что он решил так унизиться и стать человеком? Чем руководствовался Божий Сын, когда он, будучи источником жизни, решил и принял решение умереть ради грешного человечества? Где Бог, податель жизни, а где смерть, удел всякого человека? Кажется, между этими понятиями непреодолимая пропасть, но он, будучи свят и праведен, решает принять на себя ответственность за грехи людей. Но и это не все. Опять же, Бог, святой и праведный, решил в своем присутствии терпеть грешников, преступников, хулителей его имени, невоздержанных, гневливых, обидчивых и обидчиков, всех нарушителей закона. Сколько тысячелетий длится эта история,
и этот мир еще существует. Бог не просто решил терпеть мятежную планету, но что-то таинственное в его душе подвигло его понести на себе вину за преступление человека и принять наказание вместо преступников. Воистину, Божьи дела окружены тайной. То, что Иисус проповедан в народах, принят верою в мире, друзья, это не меньшая тайна, чем его смерть и воскресение. Вспомним, что происходило тогда, когда Иисус был, как говорит пророк Исаия, обезображен паче всякого человека. Когда Иисуса предали римлянам, мы помним с вами, что Понтий Пилат хотел его освободить, и он решил, некоторые Евангелия об этом упоминают, некоторые нет, и он решил, что, может быть, если он предаст Иисуса бичеванию, то есть наказанию, все-таки была какая-то смута, люди были чем-то смущены, и в центре этих событий был вот этот человек, Иисус из Назарета, и галилейский учитель. Он решил его бичевать, а потом опять представить народу. И он так и сделал. И когда он показал Иисуса народу, он спросил, что мне сделать с ним? Вы называете его называют царем иудейским. Что мне сделать с царем иудейским? И тогда начальники народа подговорили народ требовать его распятия. А тогда была Пасха, и по традиции, особой пасхальной традиции, Понтий Пилат мог отпустить одного преступника. Он решил воспользоваться этой возможностью. Он вообще искал возможности спасти Иисуса, но не довел это дело до конца. И это было неправильно, это было плохо. Он должен был проявить твердость, но он этого не сделал. Тем не менее, искал возможности спасти Иисуса. И вот приводят из темницы Вараву. Варава был убийцей. Варава был организатором мятежа, напал то ли на римлян, то ли на сочувствующих римской власти, может быть, на таких людей, как Закхей, своих же единоплеменников, но которые, как я сказал, сочувствовали римской власти, совершил убийство, после этого был схвачен и был приговорен к крестной смерти, к распятию на кресте. И вот поставили рядом Иисуса, который давал жизнь. Это происходило не где-то в темном углу, все это видели и знали. Он исцелял, он воскрешал, он утешал, он кормил, он благотворил. Все, кто оказывались рядом с ним, испытывали на себе его смягчающее влияние его учения и его духа. Атмосфера вокруг него была такая, что располагала к нему, смягчала сердца людей. Или, напротив, люди ожесточались. Так вот, поставив рядом источник жизни, подателя жизни и убийцу, Пилат думал, это же естественно. Люди сейчас посмотрят и сделают правильный, разумный выбор. И люди свой выбор сделали. Вы помните, они кричали: «Вараву! Отпусти нам Вараву! А что сделать мне с Иисусом, называемым царем иудейским? Распни его, распни!» был ответ. И в этот момент Пилат сдался. Он услышал еще такие слова, что тот, кто защищает человека, называющего себя царем иудейским, не друг кесарю. И он испугался, он повелел принести большой сосуд с водой, на глазах у всех умыл руки, таким образом заявив: «Я не виновен в крови этого праведника». Но он не сделал на самом деле всего, и это был его приказ. Он отдал Иисуса солдатам. Это он приказал. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он сделал этот страшный шаг. И вот Иисуса взяли солдаты римские, они собрали
собрался целый полк для того, чтобы посмотреть на этого человека. Многие о нем слышали. И вот они увидели теперь его не в толпе почитателей, а избитого и оплеванного. Они увидели на нем разодранные одежды, изможденного и уставшего. И они решили поиздеваться над ним. Они сплели из колючего терна венец, одели ему на голову, били палкой по голове. А после этого, достаточно насмеявшись и надругавшись над ним, накинули ему на плечи красный материал, как будто бы это был плащ царский, пурпур, красный, это цвет царской власти. Они становились над ним на колени и, смеясь, произносили: «Радуйся, царь иудейский». Вдоволь насытившись этим, они возложили на него крест и повели к месту казни. На Голгофе его распяли. Его повесили на кресте между двумя преступниками. Один преступник с правой стороны, другой преступник с левой стороны. Но один из преступников признал в нем Мессию. Как? Как один из преступников, висевший рядом с ним на кресте, увидел в нем Мессию? Как римский сотник, который смотрел на все это и руководил казнью, сумел в оплеванном, избитом, пригвожденном ко кресту человеке увидеть такую славу, силу и величие, которого не может быть в людях? Как он этому униженному, но славному в своем унижении Богу отдал свою веру? Сотник, стоявший напротив, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Вот это тайна, как человечество могло принять Бога униженного и распятого. Каждый это может тоже испытать. Посмотрите на Иисуса в последние часы и минуты его жизни. Посмотрите на него, пригвожденного ко кресту. Как получается таким образом, что в этой картине и в нем, висящем на кресте, мы видим славу Божью, славу Божьего Сына, и отдаем ему свои сердца? Это еще одна тайна Царства Божия. Это и есть тайна Царства Божьего, тайна неразгаданная, но доступная всем нам. Воистину, Царство Божие есть тайна, но оно существует. И для того, чтобы в Царство Божие войти, не обязательно понимать всей глубины его неисчислимых тайн. Напротив, Иисус, он всегда старался подобрать такие слова, чтобы поняли это самые простые люди, самые неученые, чтобы поняли, что уже сегодня и сейчас можно войти в Царство Небесное и быть частью Царства Божьего. Когда мы становимся на колени, открываем свое сердце Иисусу, откуда-то приходит утешение, исцеление или совет. Когда мы изучаем Священное Писание, нам открывается что-то новое о Боге, чего раньше мы не знали. Когда мы не видим выхода из трудных обстоятельств и поднимаем свой взор к небесам, как веянием тихого ветра наша душа наполняется надеждой на помощь свыше. Это оно и есть непостижимое, но доступное нам Царство Небесное.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите: «Я не могу выздороветь. 3 поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким: «Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите: «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите: «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите: «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите: «Я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем». Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит: «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите: «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека.

Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивала его, как дела, то он всегда отвечал: «Ничего особенного. Становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы. Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так: «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры». Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит: «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила: «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала: обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите: «Доброе утро, красавчик». Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение. Я хочу провозглашать победу в ее жизни. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь. Я достаточно умен». Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал.
Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день. Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать: «Я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека». Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде: «Я не вижу пути, но знаю, что у Бога он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить». Я говорил: «Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно». Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите: «Я служу большому Богу. Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного». Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите: я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему. Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго», скажите: «Хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются. Я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз. Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла». Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения.
Как и я, вы будете слышать голос. Проблема слишком велика, ничего не получится. Просто прими это. У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить: «Вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств». Другой голос: «Ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди». Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить: «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет: «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет: «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу: «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать: «Я больше не соглашаюсь с поражением. Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва». Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти». Прекратите это. «Отче, Ты Иегова Иры, Господь мой обеспечитель, Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем». Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу: «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни: «Рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу». Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель.
Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться и что у него не получится. Он сказал: «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом.

Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип. Не говорите о горе, говорите с горой. Скажите, гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится. С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе, ты понижаешься. Скажите немощи, ты временно. Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме. Кто ты, большая гора предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой отец создал вселенную, он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты. Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы. Пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал, «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им, сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано, когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте. Сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте. Я свободен. Эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит, как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано, «Возвещу определение». Определение – это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое – провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений. Запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен, уверен, у меня хороший характер, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом,
Я целостная личность. Я успешен. Я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю: вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Здравствуйте. Когда ребенок подрос, родители задумываются о том, чтобы отдать его в детский сад. Но понимаем ли мы, насколько это сложный и важный этап для ребенка?

0: Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Диана, а сколько в основном детям нужно времени, чтобы адаптироваться в детском саду?
1: Для каждого ребенка процесс адаптации к детскому саду проходит очень индивидуально. Есть дети, более подготовленные к детскому саду, а есть менее. Поэтому для того, чтобы ребенок легче адаптировался, его нужно подготовить к этому моменту.
0: Подготовить к детскому саду?
1: Конечно, да. Так же, как к школе мы готовим детей, так же готовим мы и к поступлению в детский сад.
0: Что это включает в себя?
1: Для того, чтобы подготовить ребенка к детскому саду, родители должны его определенным образом настроить. В моей практике были такие случаи, когда родители сами пережили какой-то негативный опыт в детском саду, или не ходили, не посещали детский сад, и это все дома обсуждалось в такой негативной форме. Так что, когда пришел момент поступления ребенка в детский сад, у него уже не было настроения.
0: Он часто плакал. То есть нельзя при ребенке негативно говорить о детском саде?
1: Одно из условий – это, конечно, положительно отзываться и настраивать. Нужен положительный настрой. Мы говорим о том, как там хорошо, сколько там игрушек, какие там интересные занятия. Там есть дети, с которыми ты будешь играть, потому что у ребенка все равно есть потребность в общении. И потихонечку начинаем рассказывать, куда он пойдет, зачем он пойдет, что некоторые родители даже говорят, что я вот хожу на работу, у меня есть такая деятельность, такое дело, а у тебя будет детский сад, и ты посмотришь, там даже будет очень интересно, тебе понравится. То есть вот такой настрой. Обязательно нужно приблизить режим домашний к режиму детского саду примерно хотя бы за 2 недели, а лучше с самого начала начинать приближать этот режим. То есть сон должен быть там в половине первого в час, да? Обед в 12, мы знаем, и подъем, соответственно, рано утром тоже должен быть. Потому что мы знаем, что режим смещается, когда мама хочет поспать, и встает в 11, ребенок там позже. То есть режим смещается. А в детском саду все-таки существует режим, и дома мы тоже можем этот режим подогнать, скажем так, по детский сад.
0: Заранее нужно.
1: Да, заранее нужно это все делать. Тогда ему будет легче влиться, и у него будет потребность 12 часов уже спать. Да? То есть он не будет плакать там, или говорить, у него просто будет потребность, и он будет уже ложиться спать. Хотя на сон детям тоже сложно.
0: Если ребенок, первое время при посещении детского сада прямо сильно протестует вообще. Означает ли это, что детский сад для него не подходит? Нужно ли прислушаться к ребенку и изменить решение, забрать его из детского сада? Как вообще здесь лучше поступить? Или надо твердо стоять на своем, чтобы не было никаких, даже моментов, у него мысли об отступлении не было?
1: Для начала, когда мы отдаем ребенка в детский сад, ребенок чувствует, в каком состоянии мама его отдает. Здесь мама должна быть оптимально спокойной и попрощаться. То есть не просто отдала, закрыла двери, и все, и ребенок чувствует себя брошенным. Нет, она перед тем, как она подготовку провела, она объяснила, куда он идет и так далее, она спокойно с ним попрощалась, сказала, что придет вечером, все будет хорошо и так далее, успокоила и отдала. То есть здесь еще важен наш внутренний эмоциональный настрой. Это раз. Ребенок протестует. Когда бывает так, что дети ходят неделю в детский сад абсолютно хорошо, потом начинают понимать, что они там будут целый день без мамы, и у них начинается вот этот
0: момент. Да, обратно.
1: Ну, проходит неделя или две, и это все уходит. То есть бывает, что в течение недели-двух мы эту ситуацию перебарываем, скажем так. То есть ребенок потихонечку привыкает, вливается и перестает протестовать. В психологии адаптация проходит на разных уровнях. Есть легкая адаптация, это когда ребенок в течение даже месяца адаптируется. Если ребенок в течение месяца адаптируется, значит, он адаптировался легко.
0: Это легко? 3-4, целый?
1: Да, целый месяц.
0: Месяц стресса такому маленькому человеку.
1: Нет, тут не говорится о том, что тут постоянно только он плачет и так далее. Но просто считается, что если ребенок 15 минут поплакал и успокоился, это можно пережить. То есть в течение месяца это норма. Ну, а лучше сократить этот момент, конечно, для этого педагоги еще работают. Если 2-3 месяца, это средний уровень адаптации, и тяжелая адаптация, или дезадаптация, когда не садовский ребенок, когда уже более полугода ребенок не может адаптироваться, плачет, болеет постоянно. Это уже дезадаптация, и такое понятие, как несадовский ребенок, тоже существует.
0: То есть существует, да? Как понять, что твой ребенок вот тот самый несадовский ребенок? То есть он не подходит для детского сада вообще?
1: Скорее всего, у этого ребенка очень сильная привязанность к маме, он не может с ней расстаться, да, то есть вот этот процесс разлуки он не может. Если ребенок действительно болеет, если у него проблемы неврологического характера, да, с разных сторон, и мы это, видимо, наблюдаем, то, конечно, лучше тогда исключить и сделать как-то по-домашнему воспитание развития ребенка. То есть здесь лучше, да, если мы видим действительно, что неврология, если ребенок начинает болеть. Не только сама, там, допустим, ОРВИ, там, а простудные заболевания и так далее, но и сам, психосоматика тут уже работает, да, то есть соматические заболевания. Ну и неврология. Это очень опасно, и здесь нужно быть очень внимательным, то есть проследить эту тенденцию, насколько часто это все происходит, и, наверное, прекратить. Я думаю, что в этом случае обязательно.
0: Может быть, это связано с тем, что просто ребенка не в том возрасте отдали в детский сад?
1: Вполне, потому что мы говорили о том, что дети все-таки 4 лет, они уже более социализированы. То есть до 4 лет они пережили, они стали более самостоятельны. До 3 лет они уже, в 3 года они отделились немножко от мамы, стали...
0: Пережили кризис 3 лет,
1: кризис, да? Кризис 3 лет, да, вот это вот новообразование. Я сам, ну, новая социальная ситуация развития. Они играли раньше вместе, рядом, да, но не вместе. А теперь они уже хотят играть вместе, они, у них появляется потребность в общении. В 4 года как раз-таки... Скорее всего, ребенок захочет общаться еще с кем-то, и это возможность нормально дать детский сад и договориться, и объяснить, и ему легче, может быть, объяснить.
0: Да, они уже
1: больше понимают. Потому что в 1,5 года, да, бывают ситуации, когда ребенок хочет и может, и общается, и раньше 4 лет, но им сложно понять, куда ты идешь, почему мама ушла в вот этот момент, то есть они могут болезненно это все переживать, почему мама ушла, его оставила, да. В 4 года он уже больше понимает просто, да.
0: Правильно определить возраст – это... так сказать, помочь ребенку лучше адаптироваться в детском саду.
1: Понимать особенности его развития в том числе, да.
0: А может быть, вот существуют такие ситуации порой, что ребенок в детском садике ведет себя хорошо. Ну как хорошо? Тихо. Никому не мешает, воспитатели не жалуются. Означает ли это, что с малышом все в порядке? Или здесь тоже нужно, так сказать, как-то присмотреться к нему, и можно что-то заподозрить неладное.
1: Вы знаете, дети, которые, если мы говорим об адаптации, и дети, которые привыкают, допустим, к детскому саду, и которых отдали все-таки рано, они не всегда проявляют свою тревогу внешне. То есть они не всегда плачут, не всегда кричат, они могут молчать. И у них это проявляется на другом уровне, то есть там... внутренние переживания, да, и вот иногда даже и неврология бывает, вот здесь вот. И здесь важно, наверное, все-таки эмоциональная близость с мамой, чтобы мама поговорила, мама обняла, и вообще педагога, потому что для детей раннего возраста, наверное, важнее, чтобы с ним контактировал эмоционально больше педагог, да, то есть доверительные такие отношения, общение, эмоции должны быть. Ласка, внимание, нужен индивидуальный подход, чтобы сгладить этот момент. В раннем возрасте это очень такой сенситивный период, чувствительный ко всем всяким стрессовым факторам. Поэтому здесь педагог должен проявить все свое мастерство для того, чтобы завлечь, увлечь ребенка, отвлечь от грустных мыслей и дать ему максимум индивидуального подхода и внимания.
0: То есть даже если родителям кажется, что ребенок прекрасно вообще пошел в детский садик без проблем, на самом деле во внутреннем мире ребенка...
1: Все равно будет, да. Я думаю, что это не может не быть. Все-таки переживания внутри какие-то есть. Просто мама, конечно, разговаривает, мама общается, мама пытается дать понять ребенку, что все будет хорошо. Он вроде бы принимает, но все равно он привык к маме, он же ее, и он привык рядом с ней находиться. Этот момент разлуки он все-таки внутри может переживать. Ну, в той или иной мере, каждый ребенок это переживает, это будет, да.
0: Еще такой момент, как вот режим дня, да, в детском садике, он отличается от режима дня дома. И я помню, как моя старшая, когда сначала она очень хотела идти в детский сад, как раз ее привлекали эти дети, которые гуляют за забором. Ей было уже 4,5, пошли в детский сад. После первого года она поняла, спать днем она не хочет. Вот что делать, если ребенок прямо протестует против режима дня в садике? Но, как сказать, от режима там никуда не денешься.
1: В детском саду мы находим разные решения этой проблемы. Часто, конечно, это несоответствие режима домашнего и садовскому. Тут мы говорим с мамой, что мы должны подбить этот режим, то есть пораньше поставить будильничек, пораньше встал ребенок и, соответственно, раньше захотел лечь спать. Второй момент, если ребенок привыкает к детскому саду, ему сложно просто эмоционально вот, сделать то, что от него хотят, потому что он впервые находится в этом помещении, в этой кроватке, которая не его родная, да, и среди этих детей. Мы просто просим его посидеть. Иногда очень помогает какая-то любимая вещь, ну, там, игрушка, или какая-то мелочь, с которой он приходит в детский сад, и когда он не хочет кушать, мы там сажаем его, и давай покормим Мишку, а потом покормим тебя, и также спать, давай уложим Мишку, потом укладываемся. То есть с игрушкой вот это как-то обыгрываешь. Когда...
0: Хотя бы кто-то родной, да, близкий с тобой.
1: Иногда
0: здесь
1: говорим, давай оставим Мишку на ночь, а на следующее утро ты его заберешь. И этот прием тоже иногда вот срабатывает. То есть такие моменты тоже. Ну, просто посидеть ребенку, попросить на кроватке. И часто дети, которые находятся, ну, видят, что остальные спят, все равно укладываются, потихонечку засыпают.
0: То есть здесь нужно быть гибкими тоже, да, понимающими, искать варианты, которые подойдут именно твоему ребенку. Еще для меня тоже открытием было, когда моя старшая пошла в детский сад, я узнала о том, что, оказывается, дети в детском саду устают. Мы-то думаем, что они туда ходят, развлекаются, играют с детьми, да? А оказывается, они там устают. И тогда я поняла, почему вечером ребенок у меня дома такой.
1: Конечно, день у дошкольника очень насыщенный. У них целая сетка занятий, у них практически, ну, конечно, есть свободное время на игру, но в целом у них достаточно насыщенный день, включая прогулки, которые 3 часа в день, где-то общей протяженностью 3 часа в день. И занятия, которые длятся одно за другим, и к подготовительной группе сетка увеличивается, их становится больше, они устают. И, наверное, самый лучший выход, поскольку эмоции вот эти накапливаются, напряжение, это погулять с ребенком, обязательно дать ему выговориться вечером, чтобы вот этого напряжения, накопления не было. Перед сном есть детки, которые пока не поговорят, не выговорятся, тоже не укладываются спать, есть такие. И это хорошо, когда родители практикуют вот это общение с ребенком доверительно, как прошел день, заодно потренировать память, вышли из детского сада, как прошел день, чем занимались, какие занятия были. Как раз ребенок вспомнит и расскажет, и поговорит.
0: Что тебе понравилось? Да. И может вот это, быть, да?
1: Да, что понравилось, какие занятия, похвалить его за успехи, которых он достиг. Да, вот такое вот, и погулять обязательно, подышать свежим воздухом еще, и как можно больше времени вот провести с ним еще вместе, потому что недостаток внимания со стороны родителей все-таки есть, и хотя бы вечером вот это компенсировать, чтобы ребенок не чувствовал себя вот в этом ущемленным.
0: То есть, отдавая ребенка в детский сад, родители ощущают некоторую свободу, да? Вот отдали, ребенок там уже день провел, а оказывается, значит, теперь наш вечер должен быть посвящен ребенку?
1: Ну, как мы и говорили, быть мамой – это жертва, потому что мы должны дать ребенку все необходимое для его полноценного нормального развития. А психика дошкольника, она очень уязвима, и ее легко травмировать. Поэтому все вот эти вот моменты, недостаток внимания и так далее, необходимо компенсировать. Потому что все-таки, ну, это чревато тоже особыми какими-то эмоциональными нарушениями впоследствии, когда ребенок не может выговориться, когда с ним не общаются. Все это необходимо восполнять.
0: А что касается кружков и секций одновременно с посещением детского сада, вот что вы рекомендуете, особенно в первый месяц, когда только ребенок начинает?
1: Вообще, когда в первый месяц, когда начинает
0: ходить детский сад.
1: Вообще, когда ребенок начинает ходить в детский сад, желательно оградить его от излишнего напряжения и общения вообще с другими. Желательно, чтобы вот как на момент адаптации он больше был с мамой, дома, общался. Вот такое вот тесное эмоциональное общение. И выговаривался и так далее. А излишнее напряжение, кружки и другие люди, то есть вот это вот все желательно исключить вот на момент именно адаптации. То есть перегрузка какие быть не должно. Все это сказывается тоже на его эмоциональном состоянии. То есть, который мы бережем и стараемся сделать положительный эмоциональный фон.
0: То есть если мы хотим его как-то еще развивать, да, помимо детского сада, то все это нужно вводить уже постепенно и потом... То есть ни в коем случае не одновременно.
1: Ну, сейчас такая тенденция, все хотят больше интеллектуально развивать,
0: поэтому множество
1: кружков и секций, но иногда достаточно и той базы, которую дает детский сад. Кроме того, надо оставить время для игры, потому что игра – это все-таки ведущая потребность и деятельность ребенка-дошкольника.
0: А что делать, если ребенок жалуется постоянно, что кто-то его обижает в детском саду?
1: Мы сталкиваемся с проблемой конфликтов в детском саду, начиная с раннего возраста. Допустим, если это возраст до 3 лет, когда дети еще не умеют разговаривать и не умеют договариваться.
0: Да.
1: То есть подходят, забирают игрушку, начинаются слезы, начинаются истерики и проблемы. То есть здесь педагог и родитель тоже, когда это видим на площадке, на детском, может быть, должен подойти и поговорить. То есть мы можем разговаривать и разговаривать много. Чтобы вложить в ребенка какую-то нравственную основу, мы должны с ним разговаривать.
0: И с первого раза
1: мы сразу говорим, что да, как нужно, что нужно делиться игрушками, что нельзя обижать других детей. А можно предложить альтернативу, хочешь игрушку, дай что-то взамен, чтобы не было обидно. То есть вот такие все разные формы поведения в таких ситуациях мы должны с ним оговаривать. Ну, конечно, то есть много говорить. И дальше в дошкольном возрасте и ближе к школе мы все время проводим беседы на эти темы, на поведение. Еще очень хорошо помогает нам вот в моей работе, поскольку я работаю по направлению социально-коммуникативного развития детей преимущественно, мы конфликтные ситуации обыгрываем в куклах.
0: Ну, интересно.
1: То есть, да, со стороны, когда ребенок может посмотреть на какую-то ситуацию. То есть мы вот, произошло что-то в группе, они приходят ко мне на занятия, и мы берем куклы и обыгрываем эту ситуацию в куклах.
0: То есть,

0: А вот да,
1: и дальше уже
0: и разбираете
1: так.
0: Уже да. эту ситуацию.
1: А потом на следующих занятиях они сами приходят, берут эти куклы, обыгрывают эти ситуации, и мы опять сделаем разбор. То есть вот эти вот направления, как песок или куклотерапия, они очень близки детям, потому что это их привычная игра. Форма деятельности. Да, игра для них еще имеет какой-то вот назидательный, целительный, наверное, вот так вот эффект для здоровья детей.
0: Спасибо, Диана, я даже не знала о таком интересном методе. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если у вас возникли вопросы по теме адаптации ребенка в детском саду, вы можете оставить их на нашем сайте или в соцсетях. Отдать ребенка в детский сад – это не значит переложить ответственность за его воспитание на кого-то другого. Ответственность за развитие и воспитание ребенка по-прежнему лежит на нас, родителях. Мудрости нам и терпения.

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи, и второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама, наследники его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляет, те, кто нам что-то дарят.

помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете, какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шадай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь. Проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом Он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог – это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то, если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, Он все предусмотрел. И Библия говорит, что Он готовил все необходимое для бедного. И мы слышали разные примеры. Пожалуйста, посмотрите проповедь в среду. Но сегодня я хочу сказать о самой-самой такой тонкой, чувствительной теме в связи с Авраамом. Это называется дружба с Богом. Позвольте, я назову эту проповедь именно так, что дружба с Богом. Авраам, оказывается, не просто пережил всемогущество Бога, то есть Бог ему дал сына в старости, 99 лет, 100 лет у него родился. Бог не только сделал это чудо, Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках. Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала... И она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек в живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем, 50 немножко с плюсом, уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник

Одноклассник встретился со мной в 2005 году. Это 21 год назад. Встретился со мной. И они когда-то были, неправы. Обидели меня. Он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне. Он встретил меня, позвал меня домой и сказал: «Володя, прости нас. Мы были такие глупые». И он говорит: «Сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых». И так далее. Представьте, 25 лет назад. Это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет. 30 с лишним лет. А их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал, украсть, убить и погубить. Иоанна 10:10. Так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. Но я пришел, говорит Господь, чтобы имели жизнь и имели с избытком. У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит, все могу в укрепляющем Иисусе Христе, да? Филиппийцам 4:13. Написано, все преодолеваем силой возлюбившего нас. Римлянам 8:37. Больше в вас тот, кто в вас, он больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. Благодарение Богу, даровавшим нам победу Иисусом Христом, говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение. Он наша премудрость, Он наше откровение, праведность, освящение. Написано, во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божие. В Нем, и вы имеете полноту в Нем, говорит апостол Павел Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему, Он достоин, слава ангел, агнец Божий достоин. Хотя в Писании тоже Господь называет его ангел мой. Слава Господу! Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибшие. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже. Бог хочет спасти. Но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви. Он дает такое сердце церкви. Он дает сердце молодежи для детей. Они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут. Ужасно. Это не то, чтобы просто. Это будет в огне, да? Это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаии сказано «потомство долговечное». То есть Бог хочет нас с вами дать Христу, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки, 5 мудрых, скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера.
Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья. Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были, и Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы, у них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну, как бы там, а она спрятала свой смех, а ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась. Он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения. Мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город. Это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера, но Он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомства. Он хотел потомства. Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустила кого-то с собой привести, да. Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы бы сразу начали думать, а кого же взять, правда же? Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим, вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет нас в свой брачный пир, Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам. И Он говорит, убедите прийти. И вот Авраам, наш отец, он был в состоянии, когда у него ничего не получалось. То есть деток не было. И он Богу пожаловался и сказал, Господь, все, что я имею, Бог ему, во-первых, благословил. Смотрите, мы говорим Аврааму, Бог сказал, иди, куда я тебе скажу. То есть иди в определенном направлении, и я тебя благословлю. И он поверил и пошел, не зная, куда идет. Так, да, друзья, он пошел. Бог говорит сегодня нам, иди. То есть идите, проповедуйте, идите в церковь, да, идите на домашнюю группу. Господь говорит, идите на улицы, там свидетельствуйте. И он пошел.
Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников, значит, все продавалось. И он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален, потому что он говорит, все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить. Для них это дорого, свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой. Что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей. Ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз. И они обменялись тогда вещами. То есть, ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц. То есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои. А Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз. То есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз, и вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза Бог дает небесное потомство. Говорит, я умножу тебя. И ты будешь. И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне. Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий». Марка 10, 27. «Все возможно Богу». Иисус говорит, мы верим в всемогущего Бога. Я Бог, если что невозможное для меня, Господь говорит. Если что невозможное для меня. Бытие 18 сказано, если что трудное для Бога вообще. Это Бытие 18, 14. Если что трудное для Бога. Бытие 18, стих 14. И Бог говорит, я Бог всемогущий. Ходи предо мной, то есть будь со мной в близких отношениях. И я... Будь непорочен, я поставлю с тобой мой священный союз. Я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя. У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки, но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит, я весьма, весьма размножу тебя. Представьте картину, это мечта каждого пастора. Ну, я думаю так. Чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие передает палатку церкви в Нарве. Ну вот, я говорю, к примеру. Да, это несовершенное строение, может быть, да. Оно, может быть, не такое новое, но это тоже наследие. Это наследие.
И знаете, когда Бог дает, мы берем это, и мы используем это, пока это

возможно, скажите аминь, да. И поэтому иногда люди дарят друг другу старенький автомобиль, но он вдруг работает. Он работает. Один большой проповедник, многотысячная церковь, он говорил, что он, когда познакомился со своей девушкой, это была Билли Джо Догерти, вот, и Шерон Догерти, он говорит, я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль. Но я был такой счастливый, он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и он, этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастливый. Он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит, я размножу тебя. Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит, я заключил с тобой завет, и Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь в молитве, поклонитесь Богу, скажи, Господь, говори, ибо слушает раб твой, то есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение, не начинайте переживать, поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да? Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я встал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я встал на колени. Это было 00:30 ночи. Я сказал, Господь, говори. Продолжай говорить со мной. И этой прошлой ночью, 2 ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся, я записал, конечно, записал дату, 9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит, я очень-очень размножу. Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит отец множества народов. Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово, ты будешь отцом множества народов. И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физически, есть отцы. И есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами. Ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить, вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит, я поставлю завет. Он говорит, я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите, обратите внимание, Бог говорит тебе не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит, я поставлю завет между тобою и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины,

Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских, я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе. Это завет, это святое дело. Иисус сказал, вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая, аминь. Это священный союз. Это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит, идите по всему миру и делайте мир учениками. То есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет и стал другом. Ну и как вот, хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Теперь Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что ты дал землю Аврааму, другу своему. Второе Паралипоменон, 27. Смотрите, ты дал ему землю. Что Бог делает, когда Он дает дружбу, что Он делает? Он дарит подарки. И второе, Он говорит. Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму, все поднимут, наверное, руки. Кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю. Правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали, потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал. Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами. Говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал, слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе. И мы так с ним хорошо говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло. Они пришли письма, я им написал, и я написал, скучаю по вам, братья. И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи, я не мог ответить. Потом перезваниваю, а уже первый час ночи. Ой, братья, простите, завтра созвонимся. Да, договорились на завтра. Я им отправил фотографии наших собраний. Они там с разных церквей. Церкви христиан-баптистов, из пятидесятников. Разные. Четыре армейских товарища. И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой и со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. Друг любит во всякое время. Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем, друг любит во всякое время. Давайте скажем вслух, друг любит всегда. Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, Он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит. Но Он явится. Он явится во время несчастья. Это значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя.
Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израилев, будешь танцевать в хороводах» и так далее. Бог издали явился. Так вот, друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи, 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. Масть и курение, это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, радует сердце. На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть, это значит, масть – это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. Так сладок друг, каждому друг сердечным советом своим. И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали. Моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье. 16-летняя девочка живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит: «Ой, такой вкусный парфюм». Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгаться. И когда я это услышал, думаю: «Все, теперь я доченьке куплю что-нибудь». Потому что это радует сердце. И я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы передать. Это радует меня, это радует ее. Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда дочь получит, она мне, конечно, позвонит. Она недавно звонили, видео. Дочке говорит: «Ну что, давай дедушку в гости пригласим». Вот такой дедушка. Встретился с внуками, они говорят: «Дедушка? Какой же ты дедушка? Ты же молодой». Они говорят: «Ты не дедушка». Но мы с вами молодые во Христе, скажем аминь, да? И это очень приятно, когда. Так вот, мы радуем друг друга. Так вот, сердечный совет от Духа Святого – это как парфюм. Это как вот дружба дает сердечный совет. Давайте скажем вместе: дружба дает сердечный совет. Дружба дает сердечный совет. Когда вы идете к кому-то, вы спрашиваете совета, к другу, сестра, брат, лидер, молитвенница. Сердечный совет от всего сердца. Это не за деньги. Когда вы пойдете к юристу или пойдете, и нужно заплатить за это. Он даст вам свод законов, он даст вам ответы. Но если бесплатно, можно по телефону позвонить, быстро получить консультацию, это ценно. Я получал такие консультации. Но обычно, если ты приходишь, это платит деньги. Но Иисус за все заплатил. Он готов тебе сердечный дать совет, потому что дружба. Итак, дружба, он любит. Друг, он явится во время несчастья. Друг, он сердечный совет тебе скажет. Друг заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо, как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит: «Вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел». А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий быть другом Божьим. Друг общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог, вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это
очень велико. Исход, 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот у нас пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Но Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господня. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава тебе. Это время пришло, говорит Господь. Это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать, или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время. Время жатвы. Пока колосья не наклонило. Пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. А нам это Бог открыл Духом Святым, данным нам. Давайте встанем, друзья. Давайте, пожалуйста, прославим Бога.

Современные реалии ставят женщину перед выбором – семья или карьера. Ведь каждая из этих сфер жизни требует много усилий. И есть идея, что если ты выбираешь семью, то нечего и мечтать о профессиональном росте. И наоборот, карьерные амбиции мешают семейному счастью.

0: так ли это, поговорим с нашими прекрасными гостями. Рада вас видеть. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема, или все-таки это надуманная тема, что нужно выбирать что-то одно, либо карьеру, либо семью?
1: Ну, есть такая проблема. Угу. А конечно. Как? Но это даже не проблема, это просто раньше было такое представление, что женщина должна быть семья, все, никакой карьеры. Сейчас женщинам открыто все, они могут заниматься и карьерой, и семьей, чем хотят.
0: Угу. Да, кстати, была такая тема. Вика, ты как считаешь, есть ли выбор у женщины или это надумано?
2: Ну, конечно, в данном периоде времени у женщин есть выбор и возможность совмещать и работу, и семью, и при грамотном подходе можно это делать полноценно и на работе, и ну, быть и на работе, и на в семье.
0: Угу, спасибо. Оль, ты как считаешь?
3: Ну, может быть, есть какие-то ситуации, когда совместить трудно будет, например, если реально многодетная семья, где не трое детишек, а там, не знаю, восемь. Или когда карьера отнимает все время у женщины, то есть это какой-то очень большой бизнес. Но это все-таки, наверное, тоже исключение скорее.
4: Угу. В современных реалиях, как ты правильно сказала, да, такой вопрос встает. И порой такой вопрос встает остро тогда, когда женщина в принципе думает, а надо ли? Ну, к примеру, либо мне карьеру, либо мне семью. Угу. Вот. И если надо, то надо ли сочетать? Мне кажется, что здесь зависит, наверное, от самого человека. Хотя, посмотрим.
0: Ну, я, кстати, обратила внимание, да, что раньше этой дилеммы вообще не было, потому что считалось, что женщина, она предназначена для семьи. А как вы считаете, правильно ли то, что сейчас женщины выходят на эту позицию, что семья, это, конечно, значимо, но нужно делать карьеру, и есть огромное количество женщин, которые отказываются от семьи именно в силу того, что не могут эти две части своей жизни совместить?
2: Но есть эти мужчины, которые, немало мужчин, кстати говоря, которым очень удобно и комфортно находиться в семье, ухаживать за детьми, то есть фактически исполнять роль женщины. Угу. И не работать. А женщина при этом работает, но уделяет мало времени. Такой немножечко сдвиг.
0: Немало. Ну, кстати, я не особо часто встречалась с такой темой. У тебя среди знакомых есть такие мужчины?
2: Есть. Один, правда, но есть.
0: Угу. И вот он реально ему здорово, да?
2: Ну, его это устраивает, ее это тоже устраивает. Она, ну, неплохо зарабатывает. Почему нет, если она, например, ну, она хорошая мама, но работать у нее получается лучше, чем выполнять родительские обязанности. А у него, ну, как бы и то хорошо, ну, вот за семьей ему ухаживать нравится больше.
0: Да. Супер, очень интересно. Я с такими семьями, ну, как бы вживую не сталкивалась, только вот на каком-то информационном поле. Таня, а ты как считаешь, вот если бы тебя поставили прям конкретно перед выбором семья или карьера, для тебя это было бы проблемой? Или ты так или иначе спокойно бы выбрала что-то одно?
1: Сейчас, сегодня хочу ответить, что спокойно бы выбрала что-то одно. Но, возможно, может что-то поменяться. Ну, типа, зависит все от ситуации, от обстоятельств. Но надо посидеть дома, пожалуйста, я могу. Надо поработать, пожалуйста, поработаю. Без разницы.
0: Универсальный человек, очень здорово.
3: Ну, подождите, мы же под карьерой все-таки подразумеваем, наверное, не просто работу, а именно карьеру.
1: Да, вот карьера, вот если чисто карьерный рост, там, директором какой-то компании, нет. Я такой, я не хочу быть работником управляющей фирмы, там, еще чего-то. Мне комфортно быть просто простым человеком.
3: Рядовым сотрудником.
1: Да, рядовым сотрудником.
0: А вот мне понравилась вот эта вот мысль, то, что те категории, которые ты представила, Оль, это максимализированные. Либо прям вот вообще многодетная мать, либо там какой-то
3: крупный
0: бизнес. А разве нет вот такой проблемы, как сочетать семью и карьеру для женщин, которые просто там работают, даже пусть тем же самым рядовым сотрудником? Нет ли этой проблемы?
3: Сочетать обычную работу и семью?
0: И обычную семью.
3: Ну, мужчины-то как-то справляются, и женщины могут справиться.
2: Ну, мужчина не уделяет такого времени воспитанию детей, как женщины, например.
3: Ну, ладно, мужчина чуть больше внимания уделяет работе, а чуть меньше семья женщин, наоборот, будет. Нет проблем.
4: Мне кажется, что в моем окружении есть пример, который приводила Вика, да, про то, что мужчина больше уделяет времени семье, да, каким-то таким. Но, знаете, опять же, с другой стороны, да, уделяет время семье. Мы знаем, что, к примеру, маленьким детям очень важна роль, ну, нужна, в принципе, мама. Да, то есть благодаря маме, ну, как бы, грудью-то кормит его не папа, а мама. Вот, то есть, ну, понятно, что в самом начале, как бы, ребенку очень важна мама, да, мама его родила, у него вот этот вот важный такой роль, процесс именно с мамой. Потом уже, да, там подключается папа, ну, если мы смотрим по развитию какому-то, да, это одно дело.
0: А можно момент уточнить, что значит потом подключается папа? Потому что сейчас, если, например, нашу передачу будет смотреть мужчина, они такие скажут, ну, пока младенец там, ну, пока в школу не пойдет, я где-то сбоку побуду. Что
4: нет,
0: значит потом?
4: Нет, я имела в виду, что подключается папа в каком плане? Если у нас идут уже не физиологические какие-то процессы в том плане, там, не кормление, да, не... когда там мама там кладут ребенку спать, хотя я знаю, что у многих пап получается это намного лучше и намного круче. А вот уже в плане социализации, это в каком плане имеется в виду, да? В плане игры, в плане выводить ребенка в свет, в год, там, гулять, допустим, водить его на какие-то мероприятия, да, принимать участие вот в этом вот плане, то вот в этом я имела в виду, подключается папа. Но я про другое, это один момент. А второй момент – это какие-то домашние дела и обязанности. Я знаю, что я, в моем примере, в моей семье было так, что папа, например, меня любил готовить. Я знаю, что там у меня, у подруги в семье папа, ну, очень больше готовил, чем мама, потому что он, в принципе, любил это делать, ему было комфортно. Да, то есть какие-то домашние обязанности, которые, к примеру, там, кому-то нравится делать больше или кому-то комфортнее это делать. Вот, то есть, пожалуйста, почему без проблем? Ну, то есть, я знаю семьи, где мужчина больше ответственен за быт, а женщина больше реализуется, ну, как бы, потому что для нее это важно. У меня есть пример таких, как бы, семей, и, ну, их устраивает.
0: Ну, кстати, есть такой момент, ну, я заметила, что он отходит в сторону, но все-таки еще какие-то пережитки есть. О том, что есть профессии, есть дела, которые больше соответствуют мужчинам и которые больше соответствуют женщинам. И вот в этом плане там быт считается, что это вообще чисто такая женская прерогатива, тогда как там социализация, да, какой-то профессиональная амбиция, они больше присущи мужчинам. Вы согласны с этим мнением?
2: С тем, что есть мужская работа, есть женская работа, да. Я понимаю, что вот, ну, не все женщины могут выполнять мужскую работу. Не вся работа мужская подходит женщинам, не вся работа женская подходит мужчинам.
0: Приведи примеры, пожалуйста.
2: Ну, например, в нашем обществе очень осуждается и порицается, когда мужчина хочет работать няней. Он априори становится ненормальным. Это двойные стандарты. То есть... Или, например, очень, ну, сейчас уже более лояльно, но вот раньше, типа, когда я росла, я помню, как визажистов, стилистов, мужчин очень осуждали за то, что они занимаются женской работой. Ну, типа, не лезь туда.
0: Мне кажется, ты сама себе противоречишь. Ты сначала сказала, что да, есть чисто мужское, чисто женское, а теперь говоришь, что это двойные стандарты. Вот не совсем поняла твою позицию.
2: Вот есть мужская работа, тягать, например, что-то тяжелое. Ну вот я как женщина туда не полезу. Это не женское для меня дело. Я туда не полезу. И вот мужская работа. Я не хочу, чтобы моими детьми занимался какой-то левый мужик. Был няней. Окей?
0: Окей, спасибо. А Таня, ты как считаешь, ну, нормально это разделение на мужские и женские дела?
1: Сложный вопрос, но типа какие-то моменты, типа там автомеханика, не знаю. Но сейчас есть и женщины, которые, знаете, ну, типа, сейчас такое время, что любая профессия, любой род деятельности может быть и мужским, и женским, все зависит от человека. Ну, например, мы же говорим про домашние обязанности, мытье посуды, полов и вот это все, да, я так понимаю. Ну, если мужчина будет в этом помогать, я буду только рада. Вот. Если нет, ну, ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Это все на берегу обговаривается, наверное.
4: Мне кажется, что мы забываем один такой аспект, да, вот говоря про карьеру, может быть, про семью, забываем о ну вот как бы, вот мы говорим, да, про, я говорю про то, что там, к примеру, выбирайте там, что вам больше по душе, но с другой стороны, нужно учитывать тот момент, который, в который заложил нас Бог, да, изначально, почему женщины как бы в библейские, да, времена, они больше реализовывались, это была их реализация в доме, да, там, к примеру, приготовление пищи, дети, да, которых они воспитывали, которых они взращивали. Да, то есть сейчас мы можем уже как своего ребенка отдать детский садик, отдать в школу. У нас есть для этого социальные институты. Угу. И там работают специально обученные люди. Вот. И, соответственно, женщина, она может, ну, освобождаясь от вот таких моментов, она, ну, моментов в плане того, что когда она отводит ребенка в специализированный институт, она может развиваться, да, то есть как бы у нее появляется вот это время, вот эта вот как бы способность, но при этом ее предназначение, оно не уходит в плане того, что она мама, да, что как бы

0: значит, у меня есть какая-то определенная там, доля ответственности. И здесь уже важно, на что ты больше сделаешь акцент. Но вот на семье или на карьере. То есть если раньше, ну вот мы говорим библейская вина, то есть мы там больше физически нужно было как бы вкладываться, то здесь больше нужно, может быть, сейчас вкладываться больше морально, наверное, как-то. Да, во что-то материально нужно вкладываться. Потому что если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, там развивался, соответственно, нужно вводить его в какие-то секции, да, то есть, ну, как бы его где-то сопровождать, еще что-то. То есть нам нужно вкладываться также и материально. Поэтому здесь очень важно рассмотреть, на что мы больше хотим сделать акцент. Угу. То есть кто какую роль в семье будет выполнять. И уже из этого, исходя, понимать, можете ли вы договориться, ну, как бы между собой, да, и, соответственно, понять, что вы именно хотите. Я знаю, к примеру, у меня есть пример женщины, которая не хотела реализовываться, точнее, она хотела реализоваться, но не могла, потому что ее дети росли и развивались. И она хотела, чтобы она как можно больше, она готовилась, там, как-то подготавливала какие-то материалы, развивашки всякие для своих детей, и старалась именно развивать их, пусть даже они там ходили в школу, и, ну, в детский сад, по-моему, не ходили. Вот, потому что для нее это было важно. У нее было право выбора, но она сделала такой выбор, потому что для нее была важна реализация ее детей, воспитание ее детей. А муж уже занимался, соответственно, работой. Угу. Вот. Ну, то есть такой момент.
1: Тут вот интересная идея, то, что Таня сказала, договариваться на берегу. Вот можно спросить лично ваше мнение. Вот я знаю, что девочки еще только готовятся, да, к семейной жизни. Вы каким сейчас условиям хотели бы прийти, о чем договориться на берегу относительно вот распределения ролей между семьей и профессией? Что самое оптимальное было бы?
2: Вопрос хороший. Угу. Не могу я сейчас на него ответить, потому что я не знаю, какой у меня будет избранник. Возможно, он будет богатым, и мне не придется работать.
1: И выбирать не придется.
2: Ну да, да. Но я к тому, что... Вообще, мне бы хотелось, конечно, работать, потому что это своего рода... Не то, что развитие, это и социальная сфера деятельности, жизни. Угу. Она тоже развивается.
0: Должна.
2: Ну да, то есть я не только в семье. У меня есть за пределами семьи еще люди, с которыми я общаюсь. Я расширяю свой кругозор, да, там хожу на какие-то мероприятия, и я не поглощена этой семейной бытовухой. Но, с другой стороны, мне, наверное, будет сложно совмещать и карьеру, и семью. И я бы, наверное, хотя бы на начальных этапах очень попросила помощи у своего мужа, чтобы он работал, а я больше вот в семью. Но это вот первые годы, мне кажется.
1: Спасибо. А у тебя как?
3: Тоже сложный вопрос. Тоже все зависит от ситуации. Но как бы... Наверное... И то, и то. Но чисто с семьянинкой сидеть дома всю жизнь я не хочу, простите. Вот. Как бы потом, может, там... Если детей вообще вначале не будет, то почему бы и не работать сразу? Зачем дома сидеть? Типа муж будет работать, а я буду дома сидеть? Нет. Я хочу тоже.
0: Мне кажется, у нас нет какого-то примера, ну, среди нас нет карьеристов. То есть я думаю, что если бы среди нас сидела женщина-карьеристка...
1: Как я.
0: Да вот. А среди нас есть женщина-карьеристка. Расскажи, каково тебе?
1: Не, ну слушайте, вот смотрите, у меня трое детей, да? И я помню, что вот этот период, пока дети были маленькие, он был... относительно непростым в том плане, что хотелось вот именно внешней социальной самореализации. И вот сейчас девочки говорят, и я слышу какой-то такой подтекст некоторой жертвы, что ли, да, что либо семья, либо карьера – это жертва, что выбирая семью, ты жертвуешь внешним, что выбирая карьеру, ты жертвуешь какими-то возможностями проявить себя внутри семьи, в том числе и как мама. И на самом деле, мне кажется, этот подтекст у многих есть. И вот ты сказала, когда момент, да, что мы сейчас живем в такой период, когда происходит смена парадигмы. вот этой вот с женской роли на какую-то такую срединную, да, роль. И пока смена парадигмы происходит, пока не установится та же самая женская идентичность, да, о том, как, какой я могу быть, до тех пор мы все время будем жить вот под каким-то давлением, что либо, ну, потому что даже если так вот почитать какие-нибудь женские паблики, там же есть вот эта идея, кто-то пишет, вот я самореализовалась как мать, и кто-то тут же, вот Клуша,

0: дома сидит, толку от тебя никакого нет. Или другая говорит, типа, вот у меня муж пошел сидеть с детьми, а я иду работать, потому что я больше зарабатываю. Тут уже говорят, вот что за карьеристка, на семью забила. Но так или иначе, вот нету какой-то такой срединной позиции. И ну, для меня лично сейчас очень важно, что я знаю, что то, что я могла дать детям, я дала. И сейчас я развиваюсь в карьере, потому что я понимаю, что на том этапе как бы все уже простроено, вся система. И система быта, и система взаимоотношений с детьми, и система там, каких-то семейных традиций. Она отрегулирована, и поэтому я могу тратить больше сил на то, чтобы развиваться в карьере, и меня это радует. То есть, ну, да, вот, важный момент, да. Мы же понимаем, что если мы говорим вот, о выборе, выбор всегда в моменте. Но почему спросила про то, как вы договариваетесь на берегу? Потому что то, что происходит в моменте, потом с течением времени меняется. Вот я у Оли хотела спросить по этому поводу. Ты на берегу договаривалась с будущим супругом о том, как будут строиться вот, эти, вот эта вот тема твоей работы или присутствия в семье каждого из вас?
1: Ну, какого-то такого вот большого разговора не было. Угу. Просто я тогда работала. Мы когда поженились, ну, предполагалось как-то, что я просто продолжу работать, пока не уйду в декрет. То есть все казалось естественным, само собой разумеющимся. И ему, и мне. Угу. А что дальше будет? Там поживем, увидим, как говорится.
0: И как, ну вот, в момент, когда ты занялась детьми, комфортно тебе было? Тоже так же естественно все прошло, да?
1: Да, совершенно. То есть я 5 лет подряд провела в декрете, потому что у меня... У детей 2 года разница, я не успела выйти. И мне все нравилось. Муж не был против того, что в семье стало чуть меньше денег. Я вообще этого не замечала, честно сказать. Мне всего хватало. Не знаю даже, что сказать. Угу. То есть все.
0: Пример гармоничной личности. Прям очень приятно знать. Ну, может быть, вот судя по тому, что мы сейчас с вами обсудили, может быть, можно сделать, что вообще это проблема надуманная.
2: Может быть.
0: Да?
2: Я бы так не обобщала.
3: Просто общество очень стереотипно мыслит в этом направлении, что дело женщины – это плита, уборка, стирка, остальное – нет. А добытчик в семье – это мужчина, он работает, там подгузники, пеленки – это не их прерогативы, скажем так. Угу. И как-то этот устой он до сих пор закоренился и никак не может выйти из некоторых умов.
0: Угу. Ты считаешь, что это не совсем верный подход?
3: Ну нет. Мы живем уже в 21 веке, когда женщина уже...
0: Ну, в космос летает.
3: Ну, конечно, она уже не так зависит от мужчины, как в 18 веке, когда там она была полностью зависима от мужчины, mm-hmm. и там уже... Ну, она была как вещь просто.
0: То есть отсутствие выбора – это всего лишь вопрос зависимости, да? И чем меньше зависимости, тем больше свобода выбора. Правильно?
2: Ну, вообще, да. Mm-hmm. То есть когда у нас... Когда мы не зависим от кого-то, то, соответственно, мы более свободны. У нас есть, соответственно, выбор, да, мы можем уже принимать какие-то решения. И вообще, хочется сказать даже, если вот, к примеру, тем женщинам, кто является там домохозяйками, когда у женщины есть свой какой-то доход, это ее делает свободным. И, соответственно, да, когда над нами нет власти, ну, нами невозможно управлять, да, ну вот, ну, соответственно, в семье это очень здорово, когда женщина может себя реализовывать, потому что, зная женщин, которые не реализуют себя, ну, как бы, это сказывается на личности, это сказывается на том, что если мы не будем развиваться, соответственно, мы будем деградировать.
0: Ну вот тут интересный момент ты отметила, вопрос зависимости, который зачастую приводит к злоупотреблению. Я как психолог очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что до того, как родился ребенок, отношения между супругами нормальные. А вот как только появляется ребенок, который связывает руки матери, который ограничивает ее возможности заработать, ограничивает ее физически в том, что в сне, там, в возможности о себе позаботиться, у мужчин появляется вот эта вот позиция какая-то авторитарная. И все-таки получается, что проблема не совсем надуманная, и проблема достаточно острая. Хорошо, что сейчас об этом начали говорить, потому что на самом деле женщины во время беременности и после родов попадают в такое положение, как финансовая зависимость от мужа, физическая зависимость, вот банально

0: сил нету, да, эмоциональная зависимость. И тут, конечно, возникают моменты. Вот ты в таком случае, как психолог, могла бы что-то порекомендовать, как женщине уберечься от этого? Или, может быть, мы могли бы дать рекомендации мужчинам на то, как эту ситуацию не допустить?
1: Ну, деньги и власть всегда помогают проявиться человеку. Угу. И женщине действительно очень важно, ну, если, к примеру, нет дохода, как ты говорила, да, договориться изначально на берегу. Но договориться можно о чем угодно. А потом уже посмотрим. Ну, то есть ситуации бывают действительно разные. Если человек склонен к какому-то такому абьюзивному отношению, то ему ты можешь говорить, объяснять и тому подобное. Соответственно, ну, как бы он тебя не услышит и не поймет, если человек добивался вот этой власти. В этом случае был такой пример, да, когда, ну, как бы женщина поняла, что как бы все было прекрасно, отлично, она родила ребенка, да, и дальше началось вот это вот немножко тирания в плане денежном, да, еще тому подобное. В данный момент уйти она не может. Что можно сделать? Находить вот эти вот островки спокойствия, да, когда находится без мужа, да, отдыхать. И понимать, ну, поставить себе вот эти вот рамки, когда она сможет, ну, так скажем, выйти из этих отношений. Ну, потому что мы знаем, что если отношения достаточно абьюзивные, и ты объясняешь и говоришь человеку о том, что, ну, как бы, мне плохо, ну, как бы, и так было бы делать нежелательно, да, то, соответственно, как бы придется проститься.
0: Но тут я не совсем с тобой согласна. Почему? Опять-таки, на примере своей практики могу рассказать, что вообще в отношения, где один давлеет над другим, зачастую вступают определенные типы личности, то есть с определенным складом мышления. Но если человек готов работать над собой, то зачастую это приводит к тому, что у него формируются достаточно крепкие личные границы. И тут вопрос не в том, чтобы расставаться или не расставаться, да, а о том, чтобы научиться к себе самому относиться так, чтобы другой человек мог принимать во внимание твое мнение, твои желания. И да, иногда это приводит к тому, что партнер не выносит таких здоровых личных границ, и действительно это приводит к разводу. Либо это приводит к тому, что и партнер меняется, потому что супруги — это как сообщающиеся сосуды, где если в одном сосуде происходит изменение давления, изменение там, того, что внутри, да, то это производит изменение и в другом человеке. То есть мне кажется, что вопрос вот, ну, таких вот абьюзивных отношений не только в том, чтобы, если я обнаружил, что абьюз, все, значит, однозначно мы расходимся. При том, что сейчас под словом абьюз уже достаточно
2: ты, кстати,
0: много чего.
2: Вот,
0: да,
2: замечала часто, что женщины, родив ребенка, не считают это радостью, не считают, что это счастье пришло в семью, а занимают такую позицию: я его для тебя родила. И не то, что они сами становятся рабынями своего мужа, а пытаются мужа сделать своим рабом. Ты теперь должен то, ты теперь должен это. Начинается командный тон, начинаются претензии. Не у мужа к жене, когда он приходит домой, а у жены к мужу. Угу. Утром до работы и вечером после работы. И кто тут абьюзер?
0: Угу. Ну да, то есть это момент, да, двоякий. Но как тогда избежать того, чтобы внутри семейных отношений, когда уже женщина попала, да, вот в такую ситуацию, когда она зависима от мужа, как сохранить отношения и что сделать, чтобы гармония не потерялась? Есть вообще какое-то решение?
2: Ну, когда уважение.
1: Да, в первую, наверное, очередь. Еще такой момент, ну вот, который я приводила в пример, там действительно были такие достаточно абьюзивные нарциссы, мы не можем изменить. Это человек, это та личность, которая травмирована, и как бы это не в наших силах. И, ну вот тот пример, он как раз-таки был про нарциссизм, то, что здесь как бы человек уходит, он ничего не может с этим сделать. Если вкратце говорить, ну вот про то, что про какие-то такие, где все умеют манипулировать, и женщины, и мужчины, и про такой вот переломный момент, когда рождается ребенок, и у женщины нестабильный эмоциональный фон, у кого-то бывает послеродовая депрессия. Здесь важно проявить, наверное, уважение, терпение и понимание, что это определенный, вообще это кризис семейный, такой достаточно глобальный. И будет важно, как вы его проживете и переживете вместе, то есть каким вы выйдете из этого кризиса. Да, здесь важно проявить

0: терпение, понимание. Вот здесь как раз-таки, кстати, проявляется любовь. Mm-hmm. Потому что как раз-таки в кризисном моменте можно понять, а насколько не просто, да, у вас чувства такие, да, а насколько вы готовы проявить ту любовь, которую даровал нам Бог, в принятии, в понимании mm-hmm. и, наверное, в том, чтобы отдавать.
1: Да, спасибо большое за вот этот вот комментарий. Мне кажется, очень важно понимать, что люди так или иначе, когда между собой взаимодействуют, а особенно близкие люди, они проявляют такой вот немножко эгоистичный дух, когда каждый начинает тянуть одеяло на себя. И только тогда, когда мы свою семью воспринимаем как место, где мы можем совместно служить Богу, доверять Ему и реализовывать Его план в нашей жизни, тогда и появляется какая-то мягкость, да, и то самое взаимное уважение, та самая взаимная любовь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами в течение этой передачи. И если у вас есть какие-то ваши мысли о том, как же женщине выбирать между карьерой и семьей, или как соотносить эти две сферы жизни, мы будем очень рады вашим комментариям. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: На этот раз целью нашего путешествия является национальный заповедник на севере Израиля Тель-Дан. Это один из красивейших заповедников страны, название которого переводится как «живая вода». И это в полной мере соответствует своему содержанию. Даже в жаркое израильское лето в Тель-Дане вас ждет освежающая прохлада. А уникальные археологические раскопки и артефакты древней истории перенесут вас во времена Бронзового века. Самая кратчайшая дорога под номером 90 из Галилеи вас доведет до города Кирьят-Шмона. А там необходимо повернуть направо и далее двигаться по трассе 99, где слева будет поворот и указательный знак на заповедник. Расстояние от Твери до Тель-Дана около 70 километров, и дорога займет чуть более часа. Но во время движения скучать вам не придется. Местные красоты с горными пейзажами с левой стороны и природный парк в долине Хула с множеством летящих и парящих птиц сделают вашу поездку незабываемой. Вы будете проезжать одно из древнейших и важнейших мест отдыха перелетных птиц, летящих на зимовку с севера, в том числе и из России, на юг и обратно. Здесь ежегодно останавливается не менее 500 миллионов пернатых. Заповедник Тель-Дан открыт для посещения с апреля по сентябрь с 8 утра до 5 вечера и с октября по март с 8 утра до 4 часов дня. Территория огромная, около 50 гектар, где легко и заблудиться, поэтому лучше всего там путешествовать с опытным израильским гидом. И в этом плане нашей редакции очень повезло. Так, похоже, я заблудился. Вот там Сирия, вижу гору Хермон и высоты. Вот там Ливан, я точно знаю. А вот это ворота. Куда они ведут, эти ворота? Кто мне подскажет?
1: Позвольте, я вам подскажу.
0: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте, шалом.
0: Вообще, на какой мы земле находимся?
1: Мы находимся в древнем Ханаане. Сегодня это именуется земля Израиля. Добро пожаловать.
0: Спасибо. И куда ведут эти ворота?
1: Итак, в первую очередь хочу сказать, что это самые древние арочные ворота в мире. И ведут они в древний город, древний ханаанский город. Этими же воротами мог входить и Авраам. Поэтому в народе их называют просто ворота Авраама.
0: А можете вы нам поподробнее рассказать об этом месте, об этих воротах и о том, что нас окружает?
1: С удовольствием. Итак, почему же все-таки эти ворота считаются самыми древними сохранившимися арочными воротами?
0: Ну, приглашаем телезрителей на телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Добро пожаловать!
1: Добро пожаловать!
0: С нами гид
1: Мария
0: из Назарета.
1: Древнейшие арочные ворота в мире, сохранившиеся до наших дней. Ворота, которые служили насыпью вокруг ханаанского города, по какой-то причине были засыпаны этой же насыпью и таким образом сохранились. Возраст этих ворот почти 4 тысячелетия, что говорит нам о том, что и Авраам мог входить через эти ворота в город, когда он отправился в погоню за Лотом.

чтобы освободить его из плена. Река Иордан, известная она по многим событиям, описанным в Писании. Воды реки Иордан останавливаются, пропуская израильский народ в то место, которое обещал им Господь. Река Иордан, при которой учил и призывал покаянию величайший пророк Иоанн Креститель, погружающий иудеев в воду, от которого был крещен Иисус Христос. Река Иордан, которая видела много чудес, величайшая река и до сегодняшнего дня в Израиле. На самом деле, когда мы говорим это на иврите, мы говорим «Ярден», что обозначает в переводе с иврита «спускающийся с Дана». «Йоред Мидан». Один из трех притоков реки Иордан, называемый Дан, сейчас предстает нашему взору. Прямо передо мной, вот здесь вы можете видеть, это крупнейший из трех притоков реки Иордан-Дан. И еще два дополнительных – это Снир и Баниас, которые составляют из себя три притока реки, соединяясь в одно. Таким образом образуется река Иордан на израильской территории и течет далее, впадает в Галилейское море и оттуда продолжает свой путь, являясь уже физической границей между двумя государствами, Иорданским королевством и Израилем, продолжает свой путь далее в Мертвое море.

находимся с вами сейчас в период праздника, каникулы, и дети остаются дома. Есть такое интересное предложение. Если вы приезжаете на север из центра, что занимает около 2 часов, вы можете найти вот здесь такой оазис посреди 30-градусной жары, чтобы насладиться природой, теми условиями, возможно, которые они не имеют в тех местах, откуда они приезжают.

сейчас находимся на обзорной площадке, которая открывает нам вид на голландские высоты, находящиеся по эту сторону. То, что мы видим отсюда, это западный склон голландских высот, также называемых плато. До 1967 года в той стороне проходила граница между двумя государствами – Сирией и Израилем. До образования государства Израиля в 1948 году в течение длительного времени с 17 по 48 годы британские и французские мандаты разделяли эту территорию. Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, принадлежало англичанам. Они выбрали это место, этот ручей Дан, поскольку им нужна была именно эта территория, дороги и вода. И уже ближе к национальному заповеднику Баньяс, ближе к горе Хермон, к Сирии, территория, которую занимали французы, французский мандат с 1917 по 1948 годы. В то время вся эта территория называлась Палестиной. Уже в 1948 году территория израильской земли вновь спустя много столетий, буквально с 30-х годов второго столетия до 48-го года прошлого столетия, все это время называлась Палестиной. Впервые за это время вновь возвращает свое исконное, историческое важное имя Израиль. Писание рассказывает нам об истории, которая произошла во времена Авраама, когда его племянник Лот был взят в плен. В то время он проживал на юге израильской земли, там, где сегодня у нас находится город Вершава или Бершева. И именно от того места, с юга, он направляется на север, сюда. У нас взяло несколько часов для того, чтобы приехать сюда и сделать для вас эту замечательную программу. Люди, которые делали этот переход в древние времена, как Авраам, наверняка это занимало несколько дней. Итак, то, что вы видите за моей

спиной. Это горы, находящиеся на территории израильской земли, и за ними Ливан. Мы можем предположить, что именно в таком направлении Авраам вместе с теми рабами и слугами, которые помогали ему освободить племянника Лота, двигались в того направления с юга сюда, для того, чтобы освободить Лота. Давайте посмотрим, что говорят об этом писании, чем заканчивается эта история. «И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хувы, что по левую сторону Дамаска». Если мы сейчас продолжим наше путешествие на север, то могли бы оказаться или в Ливане, или в Сирии. До сегодняшнего дня Дамаск является столицей Сирии, то есть он буквально находится менее чем в 60 километрах отсюда. И здесь же упоминается об этом. То есть еще буквально какое-то время взял у Авраама двинуться далее на север, там, где и происходит освобождение Лота. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Эти события уже происходили на территории современного города Иерусалима, в его окрестностях. Таким образом, да, Авраам, выходя с юга, доходит до Дана, достигает Дамаска, освобождает там Лота, и все вместе они возвращаются тем же путем назад на юг. Это говорит о том, что несколько тысячелетий назад эти места, где мы сейчас находимся с вами и созерцаем, вся эта красота, эта природа, здесь также проходил Авраам. И это запечатлено в Писании. Это ободряет нас и помогает нам лучше понять историю, которая описывается в Писании. Почти 3,5 тысячелетия назад израильский народ выходит из Египта после многовекового плена и блуждания в пустыне, переходит Иордан под предводительством Иисуса Навина и входит в землю обетованную. И начинается распределение земли между коленами. И как это описывается в книге Иисуса Навина? Давайте вместе прочитаем с вами. «Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. И вышел предел сынов Дановых мал для них». То есть это было тесно для них. «И далее сыны Дановых пошли войною на Лассем». И как мы говорим на иврите, город Лешем. «И взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лассем Даном по имени Дана, отца своего». То место, где мы с вами сейчас находимся, называется город Дан, древний город Дан, как мы только что прочитали, который получил такое название после того, как колено Данова вошло в эти пределы. И эта стена, которую вы сейчас созерцаете, была построена уже в израильский период. То место, где мы сейчас стоим, это территория Израильского царства. Происходят эти события в 10 столетии. Правителем этого царства становится Иероваам. После того, как 10 колен откололись, не желая находиться под правлением сына царя Соломона Иероваама, происходит раскол, и большая часть израильской земли становится израильским царством. Таким образом, мы говорим израильский период, который продолжается с 10 по 8 столетие до нашей эры. Итак, эта стена, которую мы видим здесь, была как раз построена во время израильского периода. Вы видите, что выполнена она из похожего на вид булыжника. А если быть точнее, то это базальтовый камень. Посмотрите на саму конструкцию этой стены, что она идет вглубь и выходит, вглубь и выходит. И так несколькими участками, несколькими секторами. Это один из стилей построения стен того времени, который помогал стражам стен наблюдать за тем, что происходит вокруг города, для того, чтобы противник не мог подкрасться к городу в неожиданный момент. Мы продолжим дальше и услышим историю о том, как были найдены руины этого города, эта стена, которая предстает нашему взору.

историю о раскопках этого города. Давайте продолжим. Длительное время. То, что мы читаем с вами в Танахе, в Ветхом Завете,

И в итоге это всего лишь остается притчей в языцах. Итак, что здесь происходит во время раскопок в 90-х годах? Археологи натыкаются на камень, на котором высечено упоминание о том, что языческий царь побеждает одного из царей из дома Давидова. Это революционное заявление. Как многое может решить всего лишь одна незначительная деталь? Вы можете спросить, что же делал этот камень здесь на столу, если он имеет такое большое значение? Дело в том, что город перестраивался, и этот камень был просто повторно использован, когда те, кто здесь строили эту площадь, они просто не придали этому большого значения и использовали его как одну из составляющих этой площади до тех пор, пока в 90-х годах сюда не пришли археологи и не обнаружили этого артефакта.

Обратите внимание на это интересное сооружение. Частично установленная конструкция. Что это может напоминать вам? Это будет загадка этой передачи. Я могу дать небольшую подсказку. В разных аэропортах бывают отведены специальные комнаты для религиозных людей, как для христиан, так для мусульман, так для иудеев. Для чего это делается и как относится это к этой постройке, которую мы видим здесь? Далее такой вопрос. Почему она находится вне стен города? Потому что город по правую сторону от меня. Здесь вы видите эту площадь и, наконец, вот эту вот конструкцию. Что это может быть? Попробуйте отгадать. В этом вам помогут писания.

Гаруфь рассказывает нам о Ваозе. Ваоз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваоз. И сказал ему Ваоз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваоз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сидели. И другими словами, сегодня говоря, место, где они восседали, это VIP, то есть места для старейшин, для судей, для правителей города, для царя, который приезжал сюда. И так седалище как престол. Обратите внимание вот на эти сооружения, чем они отличаются. Дело в том, что это оригинальное, но это реконструкция, которая дополняет, чтобы помочь вам представить ту картину, которая происходила здесь во времена Израильского царства. Здесь же высаживали старейшины и судья именно у ворот города, через которых мы прошли в Древний Дан.

Какие реформы происходят здесь, в 10 столетии до нашей эры? К чему это приводит? И какие доказательства это у нас имеются на сегодняшний день? Давайте с вами посмотрим на вот эту реконструкцию, металлическую реконструкцию жертвенника, который сегодня помогает нам представить всю масштабность событий, которые происходили в 10 столетии до нашей эры. Вы видите вот здесь как раз 4 этих угла. 4 угла жертвенника огромной величины. Сюда поднимались священники, которым не было предназначено это делать. Здесь приносились жертвы животные. Кровь стекала вниз, и это была жертва перед Господом. Через это израильский народ пытался угодить Богу, вместо того, чтобы идти в Иерусалим. Обратите внимание на размеры этой металлической конструкции. Именно она сегодня помогает нам представить, вживую увидеть, что происходило здесь, в этом городе, во времена правления Иеровоама, когда люди шли за своим правителем, который послушался совета и решил изменить ход истории, что на самом деле положило начало концу израильского государства, которое пало в 8 столетии, с чего и началось великое рассеяние 10 колен. Эта история продолжается до сегодняшнего дня. Мы знаем, что репатриация продолжается, и новые репатрианты, иудеи, из-за

пределов Израиля, возвращаются в эту землю, к своим истокам, к своим корням, являясь частью тех самых 10 колен, которые пошли в рассеяние. После того, как в 8 столетии сюда приходит Ассирия и разрушает этот город, все стремления царя Иеровоама были напрасны, потому что Бог говорит, и Его слово живо и действенно, и Он избирает место, где поклоняться Его народу.

только что здесь лисица пробежала. Как жаль. Еще здесь и дикобразы водятся. И вообще природа очень живописная. Это красивейший национальный парк и заповедник Тальдан. Мы попытались показать его вам с самых лучших сторон. Но полностью мы не сможем охватить его. В лучшем случае было бы хорошо, если бы вы сами приехали сюда и увидели все своими глазами. Я приглашаю вас посетить это удивительное место. Там, где разворачивалась история, которая положила конец Израильскому царству менее чем за 200 лет. И это все происходило здесь. Вы видели этому доказательство, видели артефакты. Факты, вы слышали эту историю. Пора уже приехать и убедиться в этом самим. Я приглашаю вас, приезжайте. Галилея, Тель-Дан.

0: снимал, нет?
1: Да.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Мы так долго сюда ехали, здесь такой вот хороший, интересный ручей. Это приток Ярмак.

это с образованием голландских высот, которые, которые получились, которые образовались

Sir Hawaii Sagas et John Jacobs.

26, 27, 28, 29.

0: Best Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2,5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4,5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, и я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов

разведет руки и разорвет наручники. Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо, вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в две пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на какого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть две пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали две пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел две пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении. А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать «Бога нет»? Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол, все верят в Бога в Джорджии. Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи.
И он сказал, молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет. И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту, я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни. Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала, скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним. И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели. Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит, этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил, что случилось? Она сказала, что-то ужасное случилось. Я спросил, что? Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал, что? Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме, при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его, он был лучшим в команде, он был звездой университетской команды, но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал, «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке, и другой самолет приземлился на него прямо сверху, и крыша самолета разломилась и открылась, и горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу, но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к Евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день сегодня. Сегодня благоприятное время, сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь, я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой.
Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил «нет». Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? «Я пойду с тобой завтра». «Я пойду с тобой завтра». Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершины гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю, Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум. Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он бывало прыгнет на стол в пиццерии и закричит «Неотложность, неотложность!» И все уронят все, сотни уронят свою пиццу. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей.
но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам

0: Многое вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им, я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа, а теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже, и вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня. Я ненавижу дьявола. Но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка и я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает: «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. 1 000 000 лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их. Я поймал их». И он объяснил, как. И он сказал: «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил: «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал: «Они ничего не стоят». Он сказал: «Я не знаю». И молодой старый человек сказал: «Ты возьмешь 10 долларов?» Он говорит: «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за 10 долларов. Но маленький мальчик остановился и спросил: «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил: «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них 10 долларов». Но старый человек сказал маленькому мальчику: «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал Своего Сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти». Джон, ты готов? Ему надели наручники? Вы надели наручники и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи. This one hurt really bad. I have a bad feeling. Come on, Johnny, hands are turning. Come on, Johnny, hands are turning. These are really hard hands. Come on, hands are turning good. Hands are turning good. This is really hurting. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on. You all things for Christ. Come on, John. You all things for Christ. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Ah!
1: Jacobs. Everybody stand to your feet. Everybody stand to your feet.

Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «Рэмп»

С помощью Святого Духа я хочу показать вам одну вещь в Евангелии от Марка 10:17. Библия говорит: «Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было очень большое имение. Я хочу сказать вам, что вы можете иметь довольно большое имение, но при этом все-таки иметь очень мало процветания. Наши церкви полны людей, у которых есть деньги, но при этом их брак в ужасающем состоянии. Наши церкви полны людей, у которых дорогие машины, но при этом их дети совершенно не интересуются Богом. Если у человека есть дорогой дом и красивая машина, но при этом его семья разваливается, значит, на самом деле у него нет никакого богатства. Лично я ни за что не променяю истинное библейское процветание на светский материализм. Мы говорим, что готовим новое поколение, которое стремится к такому богатству, которое не уходит к такому богатству, которое остается с вами даже после того, как вы покинете навсегда эту планету. Кто из вас хочет истинного богатства? Первое, на что евангелист Марк обращает наше внимание, так это

это то, каким образом юноша подошел к Иисусу. Ведь он подбежал к нему и упал на колени. Это интересно, потому что человек его статуса не должен был бегать. Обычно таких людей носили на специальных носилках. Сами они редко когда передвигались. Раньше мы носили ковчег завета на плечах священников. Но когда мы утратили интерес к Божьему присутствию, мы начали носить на плечах уже друг друга. И сегодня люди, сидящие на самых высоких постах в церкви, это не всегда люди, через которых проявляется величие Божьего присутствия. Зачастую это люди, которые показывают величие собственной персоны. Вместо церквей, наполненных славой Божьей, мы все-таки имеем церкви, наполненные нашими звездами. И у нас здесь есть люди, которые пребывают в большем восторге друг от друга, чем от Бога. Я говорю это, потому что посещаемость наших церквей радикально меняется в зависимости от имени выступающего спикера. Но когда вы действительно имеете серьезное отношение к Богу, вас совершенно не будет волновать статус проповедника. Вам будет важно Божье присутствие. Потому что когда вы попробовали на вкус небесные славы, вам уже не важно, кто ведет служение, и не важно, на чем он приехал, на самолете или на велосипеде. Когда вы жаждете Божьего присутствия, вам становится безразлично. Все эти людские штучки для вас ничего не значат. Кто из вас устал от людского барахла? Поднимите руки. Мне нравится одна особенность Божьей славы за завесой. Там нет потребности в искусственном освещении, которое создано человеком. Наши же церкви полны искусственного человеческого освещения. И мы еще с вами удивляемся, почему мы не движемся, и ничего не меняется и не происходит. Знаете, мне уже 35 лет, и я видел самое лучшее из того, на что вообще способен человек. Я видел певцов с диапазоном 5 октав. Я видел музыкантов, исполнявших невероятные аккордовые пассажи, настоящих виртуозов. Я видел проповедников, владеющих искусством толкования древних текстов. Я видел таких теологов, которые знают все о знамениях последнего времени. Они знают об эсхатологии, о конце света и так далее, и так далее. Какой только информации они не нагружали церковь. И все это с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не к Богу. Я видел лучшее из того, на что способен человек. И я готов обменять все это на один только момент чего-то настоящего, глубокого, важного и ценного, исходящего от Бога. Так, чтобы хотелось не залезть на высокий пьедестал, а скорее наоборот, спрятаться где-то под столом от величия славы Божьей. Я жажду чего-то настоящего, где ни одна плоть не может тягаться со славой Божьего присутствия. Итак, вполне вероятно, что тот молодой человек занимал высокий пост, и его носили с места на место. Возможно, вы видели какого-то папу римского, которого обычно переносят на высоком пьедестале, или будущего папу римского. Я считаю, что эта картина показывает нам тот факт, что мы ценим Божье присутствие гораздо меньше, чем полагается. Вместо Бога мы превозносим людей. Мы отдаем людям высокую позицию, которая должна принадлежать только Богу. И я верю, что ревностная природа Бога распространяется теперь совсем на другие народы. Бог снова показывает свою ревность. Я думаю, Бог устал от того, что люди загоняют его в заднюю комнату, потому что больше не хотят длинных служений. Бог устал от того, что люди загоняют его в заднюю комнату, потому что они хотят есть, и им уже пора домой. И мы не знаем, что подумают богатые, влиятельные, одетые в дорогие костюмы республиканцы, когда церкви будут охвачены видимым огнем Божиим. Но я чувствую, что сила Святого Духа уже прорывается из задней комнаты и готовится перевернуть всю церковь. Я чувствую это в своем духе. У нас будут незапланированные служения исцеления. Служения пробуждения будут длиться не 3 дня, а 3 месяца, 3 года, 30 лет. Потому что Бог устал играть по нашим правилам. И нам нужно изменить мышление, чтобы научиться играть по Его правилам.
Этого молодого человека носили, но на какое-то время он забыл, кем он был, чтобы постигнуть то, кем является Иисус. Он побежал к нему. Я могу представить себе его слуг, говорящих: «Постойте, куда вы?» Но на минуту его положение и репутация стали ему просто безразличны. Потому что когда человек по-настоящему искренне ищет Бога, ему становится безразлично мнение других людей. Да, когда вы чего-то действительно по-настоящему хотите, вы не ждете кого-то, кто хочет чего-то другого. И вам совершенно не нужны его советы о том, как и что нужно хотеть. Вы не нуждаетесь в советах кого-либо. Вы никогда не поймете, почему мы так себя ведем, пока вы не узнаете, что мы ищем. И то, что мы ищем, не видел глаз и не слышало ухо. То, что мы ищем, невозможно найти в исторических книгах. А мы ищем раннего и позднего дождя, которые проливаются в один месяц, когда жнущий нагоняет сеятеля, когда мы будем пожинать то, над чем мы не трудились. Я жду Пятидесятницы, я жду излияния Святого Духа, я жду чудес, я жду чего-то, что не смогут остановить никакие заседания церковных старейшин и никакие деноминации. Юноша побежал к ногам Иисуса и упал перед ним на колени. Мне понравился его настрой. Но я могу сказать, что определяющим является вовсе не то, как вы начинаете. Не это является определяющим. За много лет моего служения в церкви я видел много людей, которые поначалу разбивают себе лоб от усердия, но потом проходит всего 3 месяца, а их и след простыл. Итак, важно не то, как вы начинаете, а то, как вы заканчиваете. Его настрой был хорошим, но важна не изначальная позиция, а конечная. Многие люди начинают очень сильно, но заканчивают уже слабо. Я знаю, что сейчас вы воодушевлены. Вы провели здесь потрясающие 1.5 дня. И вы встали на правильный путь, вы вернулись в дом Отца, Он встретил вас, Он дал вам хорошую встряску, Он изменил вашу жизнь. Но по сегодняшнему дню невозможно сказать, что произойдет дальше в вашей жизни. Это станет видно только спустя год. Понимаете, много лет назад я проповедовал на одной молодежной конференции. И вот, после окончания этой конференции, церковь попросила меня выступить на воскресном утреннем служении. И я пришел в воскресенье и по своему обыкновению предложил людям выходить вперед и рассказывать, как эта конференция повлияла на их жизнь. И вот вышла одна девушка, ей дали микрофон, и она говорит: «Я бы с удовольствием поделилась с вами тем, что Бог сделал в моей жизни. Но сначала я хочу удостовериться, что это надолго. Чтобы удостовериться, я бы хотела прийти сюда через 1 год, и вот тогда я точно смогу сказать о том, что Бог действительно что-то сделал в моей жизни. Но сейчас говорить об этом — это значит делать какие-то поспешные выводы. Поэтому я просто промолчу». Друзья, вам нужно перестать играть в духовные американские горки. Вы приходите на конференцию, зажигаетесь на 3 недели, но потом вы возвращаетесь к прежнему состоянию. Это значит, что ваше покаяние не было искренним. Если вы вернулись к прошлому, значит, друзья мои, нужно смотреть правде в глаза. Вы не покаялись. Никогда не упрекайте Бога в бессилии, если после покаяния вы продержались какое-то время, но потом через 3 недели вернулись в свое болото. Когда Бог изменяет вас, Он вас действительно изменяет. Я не говорю, что на вашем пути не будет пригорков и ямок. Но вы уже не вернетесь на ту грязную свиноферму, от которой ваш Небесный Отец вас навсегда избавил. Итак, запомните, молодой человек начал с бега. Он бежал. Он подбежал к Иисусу и упал на колени. И затем он сказал кое-что очень интересное. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я очень люблю разбирать каждую историю по словам.
Если вы были у нас по четвергам или субботам, то вы знаете, что я надоедаю всем разборами слов. На днях я проповедовал послание, и я использовал 19 мест Писания, чтобы раскрыть одну тему. Да, для раскрытия темы мне потребовалось 19 мест Писания.

из уст Божиих. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Он сражался Словом Божьим, с сатаной, и победил его в пустыне. Юноша сказал, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель благой» — это перевод с греческого слова «агафос». Оно означает «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Но это звание ни в коей мере не говорит о божественной природе учителя. То есть, по сути, юноша говорит «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ответил ему словами, в которые он вложил большее значение. Он сказал, «Почему ты называешь меня благим? Почему ты называешь меня блестящим и выдающимся?» Иными словами, «Никто не благ, как только один Бог». За их разговором читается вопрос, верил ли юноша в то, что Иисус был действительно благим, или же он верил в то, что Иисус был Богом? Кто я, на твой взгляд? Я благой? Или я Бог? Я боюсь, что сегодняшняя церковь не хочет Бога. Мы хотим только блага. Люди считают, что когда происходит что-то плохое, значит, Бог не может быть в это вовлечен. Знаете что, не говорите это Иову, хорошо? В церкви сейчас много людей, у которых есть откровение о Боге, но это откровение довольно ограниченное. Оно напоминает назойливую муху, не способную обучаться. Они извратили первоначальное определение благодати. Они установили какие-то свои стандарты Бога, каким Он должен быть и каким Он непременно не должен быть. И они используют это в качестве оправдания, чтобы жить во грехе. А знаете, почему это происходит? Потому что они принимают только такого Бога, который им нравится. И они принимают только благого Бога. Благ ли Бог? Конечно, конечно же, Он благ. И Он может делать вещи, которые не выглядят благими, но они все равно благи, потому что Бог делает все по своему благоволению. Аллилуйя! Мы должны определиться, кому мы служим, благому учителю или святому Богу. Но все же многим очень хочется, чтобы Бог был ограничен их представлениями о Нем. Что Бог хороший, что Бог не строгий, что Бог милостивый, что Бог благой. И что Он все всем простит. Послушайте, если вы причудливо одеты, это не делает вас экспертами по благодати. Или если вы носите обтягивающие джинсы, это не делает из вас эксперта по благодати. Благодать — это не разрешение на то, чтобы продолжать жить во грехе. Благодать — это способность Бога проникать в сердце человеческое, чтобы человек начинал жить по Божьим стандартам святости. «Будьте святы, как Я свят», — говорит Господь. Молодой человек подбежал к Иисусу и сказал, «Ты хороший, ты блестящий, ты выдающийся учитель». Но Иисус все-таки ответил ему, «Почему ты называешь меня благим? Прежде чем я отвечу на твой вопрос, необходимо все-таки определиться с тем, кто я такой. Либо ты признаешь, что я просто благой, либо ты признаешь, что я Бог. Потому что если Он Бог, то Он твой глава. Если Он Бог, то Он твой Господь. Если Он Бог, то у Него полнота власти. Если Он Бог, то Он говорит тебе, как нужно жить, и ты воспринимаешь это как повеление Бога.
обязательные к исполнению. Некоторые люди оспаривают волю Божью, потому что им непонятна природа Бога. Но когда Божья природа становится понятной, тогда внезапно Его указания становятся существенными. И когда вы полностью принимаете власть Бога над собой, вы начинаете делать что-то большее, чем просто жить счастливой, успешной и богатой жизнью. Вы начинаете воскрешать мертвых.

исцелять больных. Вы начинаете изгонять демонов. Я хочу служить Богу, который настолько велик, что единственное определение, которое я мог бы дать ему, это «святой Бог». Святой Григорий Ниский, живший в III веке, говорил, что определение «святой» гораздо лучше раскрывает Бога, чем слово «Бог». Слово «Бог» — это слово, которое нужно прежде всего именно нам, людям. А вот святость, как качество Бога, была присуща Ему, даже если бы Он не создавал людей. Если бы нас не было, Он все-таки не перестал бы быть святым. Так вот, святой Григорий Ниский писал, что Бог одновременно и Корон, и Ахиллетос. Слово «Корон» означает, что Бог пребывает во всех вещах. Слово «Ахиллетос» означает, что Бог невместим ни в одну вещь. Другими словами, Бог содержится во всех вещах, но ни одна вещь не может ограничить Бога собою. В тот момент, когда вещь, содержащая в себе Бога, начинает быть контейнером для Бога, она перестает содержать в себе Бога. Церковь содержит в себе Бога, но она не может стать контейнером для Бога, иначе она перестанет содержать в себе Бога. Бог отказывается быть ограниченным рамками. И про самого себя он говорил, что он неописуем и не укладывается ни в какие определения. Его начало невозможно определить. Он от века и до века. Он восседает над кругом земли. Небо его престол, и земля подножие ног его. Он не ваш приятель, он небольшой дядя на небесах. Его благодать — это не разрешение на то, чтобы вы могли грешить и дальше. Он святой Бог, и он заслуживает святого народа.

0: Здравствуйте. У отца Мэри Сэндерс была лишь одна мечта – тренировать дочь так, чтобы она выиграла золото Олимпиады. С годами Мэри стала одержимой идеей попасть на Олимпиаду, и гимнастика стала ее богом. Важная часть гимнастики – это борьба с болью, с травмами. Я поняла, что не смогу добиться чего-то, если буду полагаться на других в том, чтобы продвинуться дальше. Я сама бросала себе вызовы, ненавидела неудачи и ошибки на ковре. Я относилась к себе жестче, чем к другим.
1: Мэри Сэндерс было 4 года, когда ее отец, бывший гимнаст, начал заниматься с ней гимнастикой ради одной цели – золота Олимпиады.
0: Я хотела быть как он, и чтобы он мной гордился. Он называл меня маленькой Олимпией.
1: Но когда Мэри было 8, отец умер от агрессивного рака костей. 2 годами ранее Мэри пригласила Иисуса в свое сердце. Теперь она злилась.
0: Я была зла на Бога, когда мой отец умер. Какой 8-летний ребенок воспримет это нормально? Я не просто потеряла отца, но и тренера, и идола. В тот момент я лишилась всего. Как это может быть Божьим планом?
1: Мэри и ее 2 брата искали ободрение у мамы Джеки и тети Карин, которые сказали Мэри, чтобы она продолжала идти за своей олимпийской мечтой. Но на первом месте нужно ставить Бога.
0: Мы стараемся угодить Богу. Именно на нем мы должны сосредоточиться в первую очередь. В нем скрыта твоя ценность. Я говорила с Мэри о плане Божьем и о том, что она должна сосредоточиться на Иисусе.
1: Но Мэри фокусировалась на том, чтобы добиться успеха в спорте.
0: Я всегда думала, что если не попаду на Олимпиаду, я разочарую отца. А когда он умер, то появилось другое чувство давления. Моя мама жертвовала всем ради нас, своих детей. Я не могла потерпеть неудачу. Ведь для чего тогда все это? Гимнастика стала для меня богом.
1: Мэри решила тренироваться еще больше. Она перешла из художественной гимнастики на ритмическую, что улучшило ее положение в национальной таблице. В 11 лет девочка уже участвовала в международных соревнованиях. Тренировки и поездки были напряженными, дорогими и стрессовыми для всех. Мама знала, что дочери нужна не просто финансовая поддержка.
0: Мне было очень одиноко. Иногда казалось, что это не закончится никогда. Но моя мама всегда писала мне записки с библейскими стихами. «Будь смелой и сильной, потому что Бог с тобой. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я всегда помнила о том, что в моей жизни есть Бог. И это все благодаря маме.
2: Я хотела, чтобы она знала, что Бог любит ее, что Он рядом с ней в том, чем она занимается.
1: В итоге на 19-летие мечта Мэри и ее отца сбылась. Она представляла Соединенные Штаты на Олимпийских

0: играх в Афинах. Она не получила медаль, но это было то, чем она гордилась.
1: Я выполнила все 4 выступления совсем без ошибок. Помню, последнее выступление было с булавами. И в конце него я подняла кулак вверх, я подняла руку вверх и сказала «Спасибо». Я знала, что мой отец и Бог смотрели на меня.
0: После Олимпиады Мэри ушла из гимнастики и получила работу акробата в цирке Дю Солей. Ей нравилось выступать, но постоянные поездки вернули чувство пустоты и изоляции, которое у нее было в детстве. Следующие 10 лет Мэри не могла найти цель в жизни.
1: Я пыталась восстановиться физически и эмоционально, потому что была сильно истощена. В то время мне было тяжело ставить Бога на первое место.
0: Тем временем ее мама и тетя продолжали регулярно молиться о Божьем благословении для Мэри.
1: Я всегда молилась о Мэри, когда она была в турне. Даже если она не видела Бога, он был рядом.
0: В 2009-м Мэри закончила работу в цирке и следующие несколько лет работала с ними как фрилансер. Она пыталась разобраться с тем, что делать дальше, и впала в депрессию.
1: У меня не было цели, которая должна была принести мне счастье. Я считала себя неудачницей, потому что не могла найти работу и не могла понять, чем мне заниматься дальше.
0: Мэри было трудно, без работы, без цели. Она обратилась к Богу и начала изучать Библию, посещать церковь и поняла, что ее ценность связана не с достижениями, а с личностью во Христе.
1: Когда я снова обрела веру, вернулась в семью, я обрела уверенность и поняла, что у Бога есть множество благословений и планов для нас. И когда мы осознаем это, для нас не остается никаких преград. Это чудесно.
0: В 2018-м Мэри вышла замуж за Дэвида, и у них родилось 2 детей. Вскоре она написала книгу «9 жизней до 35».
1: Когда я писала, то поднимала слои, с которыми нужно было разобраться. Я молилась об исцелении и с уверенностью смотрела вперед. Я верю, это помогло мне. У меня опять есть цель. Я просто не измеряю себя и свое счастье на основании этой цели. Вот и все.
0: Мэри сделала несколько карьер в своей жизни. Сейчас она считает, что лишь благодаря Христу смогла увидеть свою ценность, цель и реализацию.
1: Я была потеряна. Я не молилась и не отдавала свои проблемы Богу. Когда проходишь трудные периоды своей жизни, важно молиться и полагаться на Бога. Положитесь на Бога. Библия говорит, что когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Это обетование, на котором мы можем стоять. Когда мы взываем к Иисусу Христу и говорим, «Иисус, Ты нужен мне в моей жизни. Мне надоело делать все самой. Он рядом. Он ответит вам». Я хочу напомнить, несмотря на то, где вы находитесь, а, возможно, вы в таком же положении, как и Мэри, вы остановились, не знаете, куда пойти, у вас депрессия. Мэри считала себя неудачницей, потому что не достигла определенных целей, не могла найти работу. Бог за вас. Я верю, что Он хочет, чтобы вы услышали это сегодня. Он за вас. Он не против вас. И Он желает прийти в вашу жизнь и преобразить ваше сердце и ваш разум. Это касается тех вещей, которые вам не удается преодолеть. Это может быть зависимость или идея совершенства. Многие из нас сталкиваются с этим. Мы думаем, что мы обязаны сделать все правильно. Мы живем с менталитетом достижений. Мы думаем: «Тогда люди будут любить меня, тогда мой Отец Небесный будет любить меня». Друзья, Он любит вас такими, какие вы есть. Писание говорит, что когда мы еще были грешниками, Христос умер на кресте за нас. Почему? Потому что Он любит нас. Даже когда мы грешили, даже когда мы были далеки от Него, Он открыл нам путь, чтобы мы смогли вернуться к Нему и построить правильные отношения с нашим Отцом Небесным и Спасителем. И если вы хотите этого, то можете получить.

0: Царство Небесное здесь. Иисус ждет вас с открытыми объятиями. Это не злой отец или злой спаситель, который будет рассказывать вам о ваших неправильных поступках или что вы не соответствуете его требованиям. Нет, это не так. Бог не такой. Бог приветствует вас с открытыми объятиями. Он говорит: «Дитя мое, я ждал тебя. Приди, я хочу показать тебе свою любовь. Я хочу излить на тебя мою верность». Благость и милость будут сопровождать тебя во все дни твоей жизни. Если вы хотите этого, помолитесь сейчас со мной. Пригласите Бога в свою жизнь, как никогда ранее. Вы не обязаны быть совершенными. Бог не просит этого. Он просит вас прийти. Придите такими, какие вы есть, чтобы Он смог сделать все остальное. Придите к Нему сегодня с открытым сердцем. Давайте помолимся. Отец Небесный Иисус, я молюсь к Тебе. Боже, мне надоело жить с представлением, что я всегда должна быть права, и что в противном случае Ты оставишь и бросишь меня. Боже, прости меня за такой взгляд, за неправильное восприятие Тебя. Иисус, я знаю, что Ты мой Спаситель. Я верю в сердце, что Ты Господь моей жизни. Ты умер на кресте, чтобы я получила прощение грехов и могла находиться в правильных отношениях с Небесным Отцом. Иисус, я верю, что через 3 дня Ты воскрес, и эта сила воскресения теперь живет во мне. Иисус, я прошу Тебя обновить меня. Я приглашаю Тебя в мою жизнь и мое сердце. Очисти мой дом, Боже. Сделай то, что хочешь. С этого момента моя жизнь принадлежит Тебе. Сегодня, Господь, я выбираю Тебя. Я даю все Тебе, Боже. Я принимаю все, что Ты имеешь для меня. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Господь, я возношу своих братьев и сестер, которые повторили эту молитву, посвятив впервые или заново свои жизни Тебе. Я молюсь о том, чтобы они почувствовали Твою любовь, как никогда раньше. Боже, спасибо, что обновил их. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Правый глаз Евы дергался. Ей было тяжело говорить, речь была смазанной. Ева решила, что у нее случился приступ, но она ошиблась.
0: Как-то я пришла домой, переоделась в пижаму и была готова ложиться спать. И тут мой правый глаз начал дергаться. Это было ужасно.
1: В 2018-м Ева начала переживать симптомы, похожие на инфаркт. Она позвонила 911, а потом Джуди, лидеру их малой группы.
0: У меня начались проблемы с речью. Мне было тяжело произносить слова, и Джуди едва меня понимала. Ее речь была непонятной, неразборчивой. Это было не похоже на Еву. Я помолилась за нее по телефону, а потом поехала в больницу. Молила всю дорогу.
1: Еву отправили в отделение скорой помощи, где ее уже ждали родные и друзья.
0: Мы приехали все туда и начали молиться за Еву. Когда увидели ее в отделении скорой помощи, то возложили на нее руки. Я сказала Богу, когда попала туда: «Если я должна быть здесь, используй меня во славу Твою. Я не хочу пробыть здесь напрасно. Я знаю, что Ты так не поступаешь».
1: После сканирования и рентгена врачи обнаружили опухоль в мозге за глазом. У нее была менингиома. Это опухоль, которая возникает на оболочке мозга. Она находилась слева за глазом и была достаточно большой, 4-5 сантиметров в диаметре.
0: Моя первая реакция была такой: мы должны доверять Богу, мы должны Ему верить. Мы знаем Его обетования и должны стоять на них. Я не буду спрашивать тебя, почему. Но если я в больнице, и мне нужно делать операцию на мозге, я прошу тебя, Иисус, исцели меня полностью. Пусть не будет никаких негативных последствий.
1: Опухоль была в левой части, рядом с зоной, ответственной за речь, что и привело к ее искажению. Рядом находились отделы, отвечающие за моторику и зрение. Это тоже могло привести к проблемам. Ева могла ослепнуть. Операцию назначили на август. Опухоль должна была убрать.

0: стать хирург Бетти Ким. В то утро Ева много молилась и ощущала внутри полный мир.
1: Вот что мне сказал Дух Святой. Ты ляжешь спать и проснешься так, словно ничего и не произошло. Вот только опухоли больше не будет. Я сказала доктору Ким, вы можете согласиться со мной, что все будет хорошо? Что у меня не будет никаких побочных последствий от этого? И она ответила, соглашусь.
0: Родные и друзья из церкви продолжали молиться за нее. Когда все закончилось, врачи разрешили посещение. Ева была в сознании и чувствовала себя чудесно.
1: Для меня это было странно. Я подумала, ничего себе. Мы можем посетить человека, которому только что сделали операцию на мозге? Хорошо. Мы пошли к ней. К моему удивлению, она говорила и хотела подняться. Я знала, где я была. Я знала людей, которые были в комнате. Я подняла руки и начала прославлять Бога.
0: Операция на мозге – это серьезная процедура, но наша клиника специализируется на подобных вещах. Мы проделали множество подобных операций, и в этот раз все прошло чудесно. Недавно Ева вышла замуж. Сегодня она полностью здорова. Она благодарна за чудесную работу докторов клиники Мэйе в Дженсонвилле. У нее не было побочных эффектов, и ей не понадобилось дополнительное лечение.
1: У меня не было головных болей ни до, ни после операции. Никаких лекарств. Ничего. Я была благодарна, что обошлось без этого. Когда я смотрю на нее, то знаю, что она свидетельство того, что Божья сила действует. Я всегда считала, что моя вера сильна, но это событие еще больше усилило во мне веру. Мы нуждаемся друг в друге. Всегда окружайте себя молитвой и молитвенниками, людьми веры. Мы нужны друг другу. Молитва сильна.
0: Окружайте себя молитвенниками и людьми веры. Это то, о чем говорит Иаков в 5 главе своего послания. Болен ли кто из вас? Это можете быть вы. Пусть призовет пресвитеров церкви, то есть других верующих, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего. Для Евы было очень важно, чтобы она была в согласии со своим хирургом. Она хотела, чтобы после этой операции все было хорошо. Я хочу быть в согласии со своими друзьями, с теми, кто окружает меня. Да, аминь, я пройду через это, я увижу другой берег и буду полностью здорова. Это и есть вера. Вы смотрите на преграду и говорите, «Это для того, чтобы явилась слава Господня». Когда у вас есть вера, когда вы доверяете Богу, полагаетесь на Него, то у вас есть все ключи к чуду. Мы будем молиться о вас. А перед тем, как помолиться, мы хотим ободрить вас и поделиться другими ответами на молитвы. Когда вы слышите эти свидетельства, помните, что это же может случиться и с вами. Вот почему были написаны истории Библии. Вот почему все записывали чудеса Иисуса, когда Он ходил по земле. Они делали это для того, чтобы ободрить вас и показать, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вот что пишет Хелен из Лаббака, которая многие годы молилась об исцелении горла. Однажды она услышала, как Эшли молилась о человеке, которому было трудно глотать, и говорила, «Выпейте воды и примите свое исцеление, проявите свою веру в делах». Хелен приняла исцеление. Она начала есть и пить без каких-либо проблем. Кроме того, было еще одно чудо. Эшли молилась о людях с болезнями спины. И снова Хелен поверила, что получила исцеление и больше не нуждалась в лечении, которое ей прописал врач. Верьте и получите.
1: Безусловно. А вот еще одно свидетельство о чуде. У Хосе из Флориды начало сильно болеть в левой ноге, вниз от колена. Было чувство, словно кто-то загоняет нож ему в ногу и двигает им. А врач диагностировал спинальный стеноз. А однажды Хосе смотрел «Клуб 700», и Гордон получил слово знания. «Кто-то чувствует ужасную боль в левой ноге, словно вам под колено загоняют нож. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили там одновременно и тепло, и холод. Вы исцелены и полностью восстановлены». Воздайте славу Богу. На следующий день я поделилась словом знания. Если у вас спинальный стеноз, Бог исцеляет вас сейчас. Хосе принял эти слова и получил полный.

0: на исцеление. Слава Богу.
1: Аллилуйя. Бог хочет исцелить вас. Он хочет ответить на вашу молитву. Он может даже назвать вашу конкретную болезнь и описать ее, чтобы вы знали, что это точно о вас. В этом суть слова «знание». Это не какая-то волшебная палочка. Это Бог говорит через друзей и окружающих. «Я с тобой, я хочу восстановить и ободрить тебя. Я хочу дать тебе то, за что ты сможешь держаться». Доказательства и основания, которые помогут твоей вере стать реальной. Это то слово, за которое вы можете держаться. Он прощает все ваши беззакония. Все это стирается. Вам не нужно беспокоиться об этом. Отдайте все это на крест. Об этом уже позаботились. Он прощает ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Пусть ваша болезнь, боль и немощь станут частью этого всего. Отдайте все Ему. Помолимся. Господи, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Словом Твоим были сотворены небеса, что по Слову Твоему появилась жизнь. Мы провозглашаем Твою удивительную силу и принимаем ее. Мы принимаем каждый дар, который у Тебя есть для нас. Мы принимаем дар прощения и дар очищения от всех беззаконий. Ты можешь сделать нас чистыми, как снег. Мы провозглашаем это сейчас. Мы провозглашаем Твое исцеление. Мы верим, что Ты можешь исцелить все наши болезни, забрать всю нашу боль, всю нашу немощь, любые проблемы. Ты можешь все нормализовать. И мы принимаем это во имя Иисуса. Есть человек по имени Ларри. У вас проблемы с левым бедром. Они возникли после занятий спортом и уже давно не дают вам покоя. Бог исцеляет ваше бедро. Вы почувствовали, как оно двинулось. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Больше никакой боли, никакого воспаления, никаких проблем. Во имя Иисуса. Эшли?
2: Возможно, это касается того же человека или кого-то другого. У вас проблемы с левым коленом. Оно тревожит вас, когда начинаете делать упражнения. Там идет воспаление, и вам больно. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас. Припухлость, жидкость и повреждение тканей от предыдущих травм уходит. Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Полная подвижность вернется вашему левому колену. Спасибо, Господь.
1: Кому-то сделали операцию, после нее у вас ужасная головная боль. И появляется эта боль вновь и вновь. Вы думаете, что это последствия операции. Но это не так. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Пусть боль, воспаление и все проблемы покинут вас сейчас. Во имя Иисуса восстановитесь. Есть еще кто-то. Вы услышали историю о проблемах с глотанием и сказали, пожалуйста, повторите это, потому что меня это тоже тревожит. Эта проблема может быть связана с горлом или кишечником. Бог исцеляет вас сейчас. У вас будет нормальное глотание и пищеварение. Во имя Иисуса будьте исцелены.
2: У кого-то проблемы со спинномозговой жидкостью в нижней части позвоночника. Это какая-то инфекция. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус, за то, что ты делаешь. Аминь.
1: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своей историей с другими. Напишите нам на нашем сайте. Если вы нуждаетесь в молитве, мы готовы поддержать вас. Мы прощаемся со словами из притч. «Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей».

Добро пожаловать, друзья. Позвольте мне вас спросить, где еще вы можете провести полчаса ни с чем иным, как с хорошими вестями, да еще положенными на музыку. Мы называем это «Gospel» в Америке, и это перекресток евангельской музыки, куда исполнители любят приходить, какой бы ни был вид музыкального выражения у них. Потому что они знают, что мы все делаем одно и то же. Мы выражаем нашу веру, мы выражаем наши отношения с Богом и Его Словом, и это положено на музыку, которая нам нравится. Мы сейчас перейдем к хорошей музыке. Мои первые гости занимались прекрасной музыкой с 1960 года. Мы узнаем точно, как это произошло. Их служение обошло весь мир. Это такие люди, от которых ты начинаешь себя лучше чувствовать, когда они появляются на сцене, и ты слышишь их имена. Они обладатели 3 наград Грэмми, и это непросто. Их последний альбом называется «Сила», и это их первая запись в студии за 6 лет. И они доказали этой записью, что музыкальное вдохновение все еще приходит. И сейчас они споют песни из последнего альбома группа «Могучие облака радости».

Эй, Джоуи, если ты слышал, как кто-то пел басом во время песни, и если ты не знаешь, кто это был... Это был ты. Да, это был я. Я тоже пел. Ну, ты можешь петь, да. Да, ты можешь петь. Вы двое изначального состава этой группы, не так ли? Да, мы были вместе 36 лет. 36 лет. Могучие облака радости. Я не могу представить группу или название, которое более ассоциируется с евангельским соулом, чем «Могучие облака радости». Спасибо. Большое спасибо. 36 лет. Это значит, вы начали в 1960 году. Это было через 3 года. Нет, это было через 5 лет после того, как этот парень, который в таком же пиджаке, как и ты, записал свой первый альбом. Так что здесь есть один человек на сцене, который пел даже дольше, чем вы. Правильно, мы выросли, слушая тебя. Я слушал вас уже давно, и я знаю продюсера Грэмми Эрика Кассета. Он давно узнал, что когда он делает представление наград Грэмми, то там должна быть настоящая музыка Gospel, иначе Грэмми не были бы Грэмми. И я помню, когда вы, ребята, были там. Да. И знаете, вся программа остановилась. Что-то такое есть в вашей музыке. Спасибо. Она просто захватывает людей. И вы только что спели «Почему?». Это сила, да, сила Святого Духа, правильно, которая в людях. И об этом ваша музыка, не так ли? Вот как раз об этом. Мы стараемся подбодрить людей песнями, и в то же время мы сами получаем такие же чувства. Это прекрасно. Уже прошло 36 лет, и иногда кажется, что мы только что начали. И вы поете для него, и делаете это прекрасно. Какая следующая песня? Следующая — это старая традиционная песня «Близко, мой Бог, к тебе». Мой дедушка был проповедником, и в воскресенье утром перед проповедью он всегда пел одну из старых песен, чтобы приготовить его проповедь. И я хочу спеть песню, которую я услышал от него, когда я был маленьким мальчиком. «Ничего не трогает тебя, как великие старые песни церкви». Правильно. И я слышал, как вы репетировали ее, так что я пойду вон туда, возьму платок и послушаю группу «Могучие облака радости». Мне нравятся старые песни. Они мне нравятся, потому что мой дедушка был моим пастором. И по воскресеньям утром, когда он готовился к проповеди, я видел, как он шел в эту старую деревянную церковь, смотрел на своих прихожан из деревни и пел эту песню.

«Могучие облака радости». Какое прекрасное название. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке», как и мне. Мне очень нравится быть на этой передаче. Вы видите этот адрес на моей груди? Это потому, что я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать наших следующих гостей и сфокусироваться на вашей любимой музыке. Потому что, как вы знаете, мы приглашаем любых исполнителей всех видов евангельской музыки. И если вы напишете мне, то ваши письма попадут в нашу лотерею, которую мы проводим время от времени. Мы вытаскиваем ваши письма или открытки и посылаем компакт-диски музыки из нашей передачи тем, кто нам написал. И, конечно, это можете быть и вы. Мои следующие гости были выбраны христианской группой года на бриллиантовой премии за евангельский голос. Они постоянно выступают на телевидении Нэшвилла и в Grand Ole Opry, и также в Opryland USA. Их давно знают в городе Нэшвилл как одну из лучших евангельских групп, один из лучших евангельских квартетов. Сейчас они радуются успеху их последнего альбома. Он называется «Ничего, кроме любви». Итак, Cumberland Boys. Thank you.

И это еще одна причина, почему я люблю передачу «Gospel в Америке». Это была моя идея несколько лет назад — сформировать этот перекресток евангельской музыки, чтобы собрать разных исполнителей вместе. И мы нравимся друг другу, нам нравится наша музыка, и я надеюсь, что вам тоже. И у нас сейчас адрес на экране, чтобы вы нам писали. Расскажите мне, что вам нравится и чего вы хотите услышать больше. И, может быть, вы получите компакт-диск музыки, которая у нас на программе. Знаете, я недавно подумал, что есть вид евангельской музыки, который мы недостаточно слышим. Это наша великая патриотическая музыка. Может быть, вы не задумывались об этом, но большинство наших патриотических песен, включая наш национальный гимн, являются евангельскими песнями. Они признают нашу зависимость от Бога и что Он является причиной появления Америки с самого начала. Так что я записал альбом «Звездное знамя», который включает национальный гимн и другие великие патриотические песни. И я хочу спеть одну из них сегодня. Эту песню Ирвинг Берлин написал как молитву, чтобы Бог благословил нашу землю. И Бог благослови, пожалуйста.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии есть любопытное словосочетание – крещение огнем. Что это такое? Может ли верующий человек креститься огнем и где это можно сделать? А какой смысл имеет это весьма необычное понятие? Сегодня у нас в студии наш гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Александр, хотелось вот обсудить с вами вопросы, которые мы вот озвучили. И первое, что я хотел вас спросить. Вот Иоанн Креститель, да, предтеча Иисуса, который говорит о Мессии, который должен прийти и спасти человечество. Но есть у него очень весьма любопытное выражение. Это Евангелие от Матфея, так, 3 глава. Я вам зачитаю. Он говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Так вот, хотелось бы остановиться вот на этом выражении, на этом слове. Вот, что значит «будет крещен огнем», когда вообще это произойдет? И, ну и, конечно, вот в чем суть крещения огнем?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно совершить такую непростую процедуру. Но зато, если мы ее поймем и сделаем, нам дальше будет, в принципе, достаточно легко. То есть, смотрите, нам нужно определить и собрать в единый пучок все интертекстуальные маркеры. Раз. Дальше. Нам нужно выявить в тексте неатрибутированные аллюзии.
0: Ну, вот немножко объясните.
1: Сейчас. И установить характер отношений данного текста с притекстом или с притекстами. Это три. И дальше интерпретировать. Давайте вот это все
0: так, не по... Сейчас, Александр, вы больше запутали.
1: Да, да, сейчас хорошо. Мы разберемся на примере простом, а потом к евангельскому тексту. Я вам прочитаю известное стихотворение, ну, может, не совсем известное, Тимура Кибирова.
0: Да, пожалуйста.
1: Маленькое. Значит, первая задача, нам нужно найти интертекстуальные маркеры, выявить их и собрать их. Смотрите, вы легко это сделаете, хотя не знаете этого стихотворения. «Умом Россию не понять». Равно как Францию, Испанию, Нигерию, Камбоджу, Данию, Урарту, Карфаген, Британию, Рим, Австро-Венгрию, Албанию. У всех особенная стать. В Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Все остальное безнадега. Какую меру не мерить, нам все равно досталось много. В России можно просто жить, царю с отечеством служить. Вот вы прочитали стихотворение Тимура Кибирова, современное, написанное уже в 2000-е годы. Итак, нам нужно выявить интертекстуальные маркеры и собрать их вместе. Что-то вам знакомо в этом стихотворении?
0: Ну, какие-то, может быть, выражения.
1: Какие?
0: Умом России не понять. Это не его выражение.
1: Это уже не его выражение. Подождите. Умом России не понять вам знакомое.
0: Да.
1: Правильно? Может, еще что-то знакомо? Особенная стать, да?
0: Ну, опять же, вот такие архаизмы какие-то.
1: В России можно только верить. То есть вы видите следующее. Вы читаете современное, новое стихотворение, написанное в 2000-х годах, но слышите там вам уже известные строки. Вы говорите не его. Нет его. Нет его. Вы их слышали, собрали. Правильно? Собрали.
0: Да.
1: Вы тут же умом Россию... Тютчего вы вспоминаете, да? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Кибиров берет это стихотворение, да, вы нашли вот эти интертекстуальные отсылки, отсылки к другому тексту, нашли, собрали. Дальше. Вы выявите, вот, ну, в данном случае неатрибутированные цитаты, а не аллюзии. Вы увидели, ага, знакомое, это стихотворение Тютчева, его известное четверостишье. Вы увидели, откуда он это берет, заимствует, так?
0: Да.
1: Вы это увидели. Дальше. Вам нужно установить характер отношений текста Кибирова с текстом Тютчева. И вы говорите, у Кибирова как? Умом Россию не понять. Равно как Францию и прочие. Все страны он перечисляет, говорит, у всех особенная стать. Дальше он говорит, в Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Какие отношения у стихотворения Кибирова со стихотворением Тютчева? Какие отношения?
0: Ну, вот тут фраза, которая...
1: Он согласен с Тютчевым? Только у России особенная стать?
0: Нет.
1: Даже у Нигерии, у Урарту, Карфагена, Камбоджи, Дании, у всех особенно.
0: Ну, конечно, всех не понять.
1: России нужно только верить? Нет, он говорит, России нужно только верить, только можно в Бога.
0: Свой есть какой-то оттенок.
1: То есть какие отношения? Какие отношения? Спорящие. Он не согласен с этим первым текстом, да? И дальше интерпретировать что? В связи с тем, Тютчев выражает идею величества, веры необъяснимой, а Кибиров говорит, нет, у каждого свой особенный путь, верить можно только в Бога, а не в страну и прочее, прочее. У них сложные отношения. Он спорит.
0: Огромное разнообразие.
1: Спорит, да, со стихотворением предыдущего автора. Теперь, когда мы читаем евангельский текст, мы собираем эти интертекстуальные пучки, веточки, в единый пучок. Пытаемся понять, откуда они взяты, дальше установить отношение этого текста евангельского с каким-то другим, и дальше уже интерпретируем. Давайте попробуем. Евангелие от Матфея, 3 глава. Мы говорим о крещении огнем. Чтобы понять о крещении огнем, нам нужно вот эту процедуру проделать. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава. С первого текста мы читаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель». И проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чрестах своих, и пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанна, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

0: Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И теперь нам нужно увидеть интертекстуальные маркеры, то есть такие слова и словосочетания, которые связывали бы этот текст с каким-то другим текстом или с другими текстами. Давайте смотреть вместе, да. Чтобы... Смотрите, во-первых, мы читаем. «Приблизилось Царство Небесное», так?
1: Да.
0: «Приготовьте путь Господу». То есть мы видим некое приближение чего-то. Идет Господь, чтобы установить свое царство, и вот все, что происходит, происходит именно в рамках, в контексте действия приближения. Увидели это. Это выражено вот в этих словосочетаниях, и она передает идею приближения. Увидели, отметили. Дальше. Мы видим будущий гнев, секира при корне лежит, бросают в огонь, огонь неугасимый. Это что? Это о чем? Это идея суда.
1: Да.
0: Которая выражается, и потом идея суда, которая приближается, да, через приближение Господа и через установление Его Царства. И мы видим, как вот это будущий гнев, секира при корне, бросают в огонь, то есть вот это пугающий суд. Суд, и притом не просто суд такой текущий, гражданский, а суд Божий, грядущий, вот-вот. Дальше мы видим, смотрите, следующие слова. Плод, лопата, гумно, пшеница, житница, солома. Идея жатвы, так ведь?
1: Да.
0: Идея жатвы здесь выражена сквозь вот эти вот слова отдельно взятые. Мы эту картинку составляем. Дальше мы видим «воздвигнуть детей Аврааму». Дети, отец Авраам, да? Мы видим невыраженную идею о том, что Иоанн есть Илья. Оно выражается через следующий текст. «Имела одежду из вербежьего волоса и пояс кожаный». Мы можем увидеть, как такую одежду носил в Ветхом Завете Илья. И теперь все вместе мы это собираем, собираем, собираем, и мы должны увидеть вот эти вот тексты, на которые ссылаются. А это легко сделать. Это книга Малахии. Давайте откроем. Последняя книга Библии, книга Малахии. Смотрите, третья глава. Первый, третий текст. «Вот я посылаю ангела моего». Есть некто, кто готовит. И он приготовит путь. Видите идею приготовления?
1: Да.
0: «Предо мною, Господь, приготовьте путь Господу. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саввов. Кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится». Страшен, да? Мы понимаем, идея суда начинает проникаться. «Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима». Опять-таки, тот же самый топос, то же самое место, да? 4 глава, 1 текст. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». И ниже 4 главы, 5 текст. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка», который носил, помните, одежды.
1: Верблюжьей кожи.
0: Верблюжьей кожи, пояс кожаный, кушал определенные вещи. «Пред наступлением дня Господня». Приготовьте путь Господу, вот он идет, да? «Великого и страшного». И там эта идея огня, суда, наказания. «Ибо он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Не думайте себе говорить, отец наш Авраам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот все эти идеи, они здесь встречаются.
1: Это поэтому есть вот эта интертекстуальная связь.
0: Это интертекстуальная связь. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы должны уловить эту связь. И тогда мы сможем объяснить. А в книге пророка Малахии мы видим, с одной стороны, огонь и нужен для того, чтобы очистить серебро и золото, переплавить. То есть на тех праведных. С другой стороны, зачем нужно приготовление? Потому что если приготовления не будет, если ты не драгоценный металл, то тебя сожжет, как солому. Уничтожение. Поэтому смотрите, вот это пришествие Дня Господня, установление Царства Божия связано с метафорой огня. Испытание огнем или уничтожение огнем. И для одних людей это станет очищением через огонь. Идея вот этой вот очищение, а для других – уничтожение, как для соломы. Таким образом, получается, крещение огнем – это то, что придет вместе с Христом,

0: что он будет совершать, и для них это станет благом, хоть и трудностью, тяжелой трудностью, а для других это станет концом и уничтожением. И если мы увидели, как это работает, прочитали текст Малахии, собрали все это вместе и соотнесли, мы видим, мы объясняем, тогда крещение огнем будет связано со всеми людьми, но для одних оно будет иметь очищающее действие, для других – уничтожающее действие.
1: Ну, по крайней мере, Александр, знаете, прояснили. Уже есть какое-то представление. Уже понятно, да, что такое крещение огнем. То есть очень важно текст, где он уже когда-то встречался, когда-то об этом говорили пророки. Так? И понятно, что в Новом Завете к этому возвращается, к этим цитатам, к тем пророкам древности, чтобы дать какое-то новое значение, новый смысл. То, в принципе, что делает и Иоанн Креститель. Хорошо. Ну, давно уже там, вот в богословии есть такое понятие, там, синоптические там, Евангелия, вот это там Матфей, Марк, Лука, которые очень схожи между собой, и выделяя там Евангелие там, от Иоанна. И вот есть любопытное, конечно, там встречаются эпизоды, моменты, которые может об одном говорить синоптики, а Иоанн может быть молчать об этом. И вот в случае, кстати, о крещении огнем от Иоанна. Смотрите, ну, сначала мы давайте возьмем Марков.
0: Иоанн Креститель свидетельствует
1: об этом. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Так? И вот, ну, чаще всего вот звучит фраза, что «и огнем будет там крестить». Но в данном случае, что, ну, тут Иоанна отсутствует вот это вот, что огнем, а в других вновь.
0: У Иоанна в Евангелии от Марка.
1: Да.
0: У Иоанна Крестителя в
1: Евангелии. Да. Почему так происходит? То есть почему вот один там, из евангелистов молчит, а об этом другие, там, например, говорят?
0: Давайте два места прочитаем. Вы правильно заметили, и это требует объяснения. Евангелие от Луки давайте прочитаем и Деяния. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст. Смотрите, вот слова Иоанна Крестителя, его свидетельство, его, скажем так, цитата. 3:16. «Иоанн всем отвечал. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Есть и то, и другое. Но когда мы читаем и обращаемся к второму тому произведения Луки, к Деяниям, давайте откроем 1 глава, 5 текст, мы видим, как в Деяниях фраза «и крещение огнем» теряется. 1:5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Да. То есть сам же Лука во втором томе своего произведения опускает и огнем. Возникает вопрос, почему? Марк это делает сразу. А дело в следующем. В некотором смысле, вот если кратко, крещение огнем, Иисус, претерпев его, берет на себя. Он как бы является заместителем. Таким образом, в той полноте, в которой Христос принял крещение огнем, уже верующий человек не будет принимать. Поэтому это не упоминается Лукой во втором томе.
1: Понимаете? Хорошо, Александр. Ну, а вот можно вообще говорить о времени там, установления крещения там, огнем? То есть вот что нам говорят об этом ну, вот, источники, так, евангелисты? И ну, как и когда произошло крещение огнем с Сыном Божиим?
0: То есть крещение водой произошло при Иордане.
1: При Иордане, да,
0: крещение Духом Святым тоже произошло при Иордане. Об этом будем отдельно. А когда произошло крещение огнем?
1: Да.
0: Можно ли установить? Можно установить. Давайте откроем Евангелие от Марка.
1: Помогите в этом.
0: Евангелие от Марка, 10 главу откроем. Нам нужно увидеть одну простую вещь. 10 глава Евангелия от Марка, с 37 по 40 тексты. Прочитаем. «Они сказали ему: дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отмечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Вот вопрос. Какое крещение здесь имеется в виду? Крещение водой? Нет, оно же было уже. Здесь речь идет о креститься крещением, которым я крещусь. То есть оно еще в будущем. Крещение водой было в прошлом, крещение Духом Святым было. О каком крещении здесь идет речь?
1: Ну вот с Александром.
0: О каком? Ну как вы думаете?

0: Крещение огнем?
1: Крещение огнем. Теперь, смотрите. Вы, когда вы читаете, вы видите, что креститься крещением параллельно фразе «пить чашу». Да? Вот он спрашивает.
0: Это какой текст?
1: 38 текст. Угу. «Можете ли пить чашу, которую я пью?» Угу. «И креститься крещением, которым я крещусь». Видите, параллельно.
0: Да, да,
1: и потом он говорит, «чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Вы видите, что пить чашу и креститься крещением – это параллелизм. Так?
0: То есть оно включает еще какие-то понятия.
1: Параллелизм. Пить чашу и креститься крещением – одно и то же. Угу. Так? Вот вы это заметили. Теперь.
0: Ну, под Марка, да.
1: Теперь, у Марка после этого места чаша встречается еще дважды. Нас интересует в ближайшем контексте. Давайте эти места откроем.
0: Давайте.
1: Это Евангелие от Марка, 14 глава, оба текста в 14 главе. Мы с вами выяснили, крещение огнем связано с Ветхим Заветом.
0: Да.
1: Его пройдут все. Но для одних оно заканчивается очищением, улучшением, а других оно уничтожит. Теперь, мы видим, что Иисус Христос принимает крещение огнем, должен принять. В определенный момент оно еще в будущем. И мы видим, что креститься крещением, которое его тяготит, которое его мучит, это то же самое, что пить чашу. 14 глава Евангелия от Марка, здесь же, в ближайший контекст, слово «чаша» встречается еще дважды. И связано с выпиванием. 14:23 сначала. Мы встречаем чашу в контексте вечери. «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все». Все пьют из некой чаши. Дальше в этой же главе, следующий текст, 14:36. «И говорил в Гефсимании, помните, Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Итак, мы видим некую чашу, о которой Иисус молит Господа и не хочет ее пить. Она тяжела ему. Он его... Тело, его организм, его суть, его существо противится тому, чтобы пить эту чашу. Но потом он принимает. Что за пить чашу?
0: Страдание.
1: Страдание. О каком событии идет речь?
0: О Голгофском кресте.
1: О Голгофе. То есть мы понимаем, что Христос испевает некую чашу, чашу страданий на Голгофе. Христос на Голгофе принимает крещение огнем.
0: Хорошо, мы это Александр, видим, да? Да.
1: Ну, давайте об этом прочитаем еще в двух местах. Давайте. Смотрите, Евангелие от Луки, параллельное место, 12 глава. Евангелие от Луки. Это же, что мы читали в Марка, только у Луки. Смотрите, как это, чтобы вы увидели, чтобы вы убедились.
0: Да, да, да. Да.
1: Чтобы никто вас
0: это
1: не смог
0: любопытно.
1: Сбить. Смотрите, 12 глава, 49-50. «Огонь пришел я низвести на землю». И как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Вы видите, огонь связан с крещением. Так? Смотрите, то же самое с чашей в Евангелии от Иоанна, 18 главе. Христос говорит, уже здесь присутствует идея испить чашу. 18 глава, 10-11 текст. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Которую он пить не хочет. И которую он, как вы верно отметили, выпьет на Голгофе. И это испитие чаши связано с крещением, но не водой, которая уже была, но не духом, которое уже было, и мы понимаем, что ничего не остается, кроме как крещения огнем. Таким образом, Христос принимает крещение огнем на Голгофе. Мы можем установить точное место этого крещения. Да.
0: Хорошо, Александр, спасибо. Но, знаете, у меня вопросов появилось больше.
1: Это хорошо.
0: Чем они были даже до этого.
1: Это замечательно.
0: Смотрите, то есть у меня тогда складывается впечатление, то, что вы объясняете, то, что вы ссылаетесь на тексты Священного Писания, что, получается, крещение огнем, оно имело тот характер только для Иисуса, вот как страдание Голгофской смерти. Тогда возникает вопрос, а что тогда быть с христианами? А что тогда быть с христианской церковью и современная сегодня церковь? То есть остается ли какая-то практика для христиан крещения огнем?
1: Смотрите, с одной стороны мы читаем, Иоанн Креститель говорит, вот я крещу вас водой, и идет вслед за мной сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. так в Евангелии от Луки, и так в Евангелии от Матфея. Но этого нет в Евангелии от Марка, и мы задаемся вопросом, почему этого нет в Евангелии от Марка? Или почему это добавили Лука и Матфей? Но когда мы смотрим Луку, это фраза в начале Евангелия, и эта же фраза повторяется в Деянии в начале. Но там уже опускается крещение огнем. И у нас возникает вопрос. С одной стороны, Христос будет крестить огнем. С другой стороны, почему вот эта фраза опускается Марком и тем же самым Лукой? Мы видим, что Христос крещен огнем на Голгофском кресте. И мы понимаем, что это крещение огнем Христа есть крещение, которое заместительное. То есть те, кто принимают Христа, они ведь не будут сожжены огнем неугасимым, так ведь?
0: Да.
1: Потому что Христос принял крещение огнем, испытал на себе действие огня неугасимого, претерпел то, что должны претерпеть грешники на Голгофском кресте. И те, кто его принимают, по сути, не должны принимать это крещение, потому что вместо них его принял Христос. Но, с другой стороны, мы видим, что Христос говорит, будете креститься крещением и будете пить чашу.
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть вот. Христос лишь частично. Ну, представьте себе простую картину. Если Христос, Иисус, святой, безгрешный, у которого идеальные отношения с Отцом, противится его природа человеческая, в целом мы не можем разделить, конечно, эту природу.
0: Да.
1: Он противится, он переживает, он мучается, чтобы принять эту чашу. То, простите, давайте мы дадим испить это же обычному человеку. Да он ляжет покруче черепахи.
0: Это невозможно даже. Да.
1: Поэтому Христос заместительно это делает, но какую-то часть мы все равно это будем пить.
0: То есть человек будет проходить какие-то страдания.
1: Как сопричастие Христу в страданиях. И смотрите, как, к примеру, Петр, давайте откроем 1 Петра, как апостол Петр в своем послании к церкви в 4 главе говорит, эту идею выражает, но чуточку по-другому, чуточку иначе, но мы видим, как она будет сквозить. 1 Петра, 12-13 текст. «Возлюбленное, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». То есть у нас нет иного пути, как пройти через огонь. Но для одних это станет благом, как мы с вами сказали, у Малахии. И то же самое, к примеру, у Исаии, Исаия 4.4, где Дух Святой назван Духом суда и огня. Для одних это станет благом, а для других это станет уничтожением. Но христианин верующий может это пройти, во-первых, потому что в масштабе стопроцентном это взял на себя Христос, и мы участвуем в этом огне, в этом крещении огнем, лишь как соучастники Христа. Лишь со стороны, обжигаясь этим пламенем, но не войдя в самое пекло. А те, которые Христа не примут, они должны будут это пройти полностью, и они будут сожжены, потому что они не приняли Христа. И по своей природе, поскольку они соломенны, и потому что они отвергли того, кто вместо них это понес. Таким образом, и да, и нет. Церковь пройдет и примет крещение огнем, но вместо нее это сделал Христос заместительно. Поэтому это будет лишь частично для церкви, для того, чтобы она преобразовалась, соприкасаясь с огнем испытания.
0: Исходя из нашей там прошлой встречи, для человека вообще невозможно вот пройти вот, ну, как-то вне отношений с Богом. Подразумевается, когда человек в зрелом уже сознании, он должен заключить этот завет, да, через крещение.
1: Водное крещение.
0: Водное крещение.
1: И крещение Духом Святым.
0: Да. И, но, с другой стороны, человек, он может проходить эти трудности. Но самое главное то, что вы сказали, что Христос, он уже пострадал.
1: Ну, смотрите, давайте вкратце, буквально пару секунд. К примеру, в Ветхом Завете аналогом такого крещения огнем может быть печь огненная в книге Даниила в 3 главе, где трое юношей, по сути, проходят крещение
0: огнем. Да, хорошая иллюстрация. Понимаете? Да. То есть они проходят испытания, то есть никто не гарантирует, ну, например, что вот они же сами говорят, что даже если и случится это с нами, то мы останемся верны Господу. И в то же время, то есть там Навуходоносор их бросает в печь, там, да, но затем он видит, что среди этих юношей и есть тот, кто защищает их. В принципе, вот это хорошая аналогия.
1: Это протокрещение огнем.
0: Протокрещение. Это очень хорошая аналогия нашей христианской жизни.
1: Да.
0: Александр, я хотел бы вас поблагодарить. Вам спасибо большое за, ну, вот, возможность объяснить, понять нам тексты Священного Писания. Это может быть непростая тема крещения огнем, но, по крайней мере, вы уже прояснили. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были также с нами. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы в жизни доверяли Господу. Вы помните, что Он не подведет вас. Даже несмотря на то, что вы, может быть, в своей христианской жизни проходите различные трудности и испытания, помните, что в этот момент Господь также с вами. Пусть вас Господь благословит, вдохновит. Читайте Священное Писание, и до новых встреч, наши дорогие друзья.

когда есть шанс, очень важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но, по большому счету, оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент. А может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которой вот не ожидал, а она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Ну ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым, ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Ну, помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул в знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. «Ты должен помнить, — продолжал ангел, — землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. «А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил». Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел, — и с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс. Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. Не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустить нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею,
с 16 стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Иисус, Бог Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Но ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну куда же они денутся, эти люди? Это все равно ж купят животное здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их... Не купить их невозможно. Их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос, но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит и почему. А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности.
Там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных. Да, думаю, места-то было предостаточно и возле храма. Но, скорее всего, здесь было то, что называют проходным местом, но мимо которого не пройти невозможно. Денежная прибыль была поставлена выше божественного предназначения. Оно было полностью проигнорировано. И скажите, как должен был отнестись к такому положению вещей Господь, о котором пророк Исаия написал как о свете для народов? И что Господь сделал? А он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит, «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне, и с применением власти, и не без рукоприкладства проявляет себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос, а ты кто такой? И как это может быть мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу. А Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, ну, если скажем с небес, скажут, а почему вы не поверили ему? А если скажем от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил, «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, мессия, мессия, мессия. Так мессия или не мессия? Если он мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно. Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает «я есть тот, кто я есть». То есть буквально «я такой, потому что я такой, а без причины». И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем. И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя... И есть одна деталь во всем этом, деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда... Ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал «свершилось», завеса в храме разодралась надвое, что означает, что истинная жертва
принесена, и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде священника посреди семи светильников. Да, в святом отделении храма тоже стоит семисвечник. Если продолжить так рассуждать в этом ключе, то мы увидим, что вся символика храма является воплощением служения Иисуса Христа. Иисус и жертва, и свет, и хлеб, и все, чем храм наполнен. Помните, что сказал Иисус о храме? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 текста. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это иудеи сказали: «Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина: отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма. В смысле здания. А вот в смысле храмового предназначения они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения. Там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто Он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус предоставляет. И правды ради сказать надо, что Иисус знал, что делает, и как Его воспримут люди. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда,

не приняли, а значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все, то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает. А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет, чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано: «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда. Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница – это люди, которые должны идти туда, ну, куда каждый идти сделал свой выбор. И этот выбор непростой. И если вы заметили, препятствием могут быть родные люди. Сын против отца, отец против сына. Далеко не все желают принять Христа. И от того, кем люди видят Иисуса Христа и хотят ли видеть Его вообще, зависит участь. Прийти в храм – это прийти к Иисусу Христу. А у него в храме для всех есть место. Простите, мы видим, как Иисус место в храме для нас освобождал. Метафорично, но можно применить к нам. Но вот вопрос, а придет ли кто-нибудь к нему в храм? И неважно, какой вы национальности, ведь его дом назван домом молитвы для всех народов. Он тот, кто умер за грехи людей всех народов. В его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание к Коринфянам повествует. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив». Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать, ну хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь, и чаще всего слышно типа что-то вроде, ну вот я еще молод, это вот если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться.
Хорошо, я пробовал говорить и пожилым людям, отвечали, мол, ну, мы уже старые.

старые. Это пусть кто помоложе, а мы-то, мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное «нет времени». Просто самые обычные люди говорят «времени нет». Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню, запомнилась она сама собой, больно много в ней смысла. Вот слова из нее. «Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать». Сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо. А времени нет. Времени нет постоять и опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы. И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

Наверное, нет в этой жизни человека, который хотя бы раз в своей судьбе не пытался начать все сначала. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление, все когда-то, но слышали голос совести, зовущий к переменам. В чем-то сердце надежда на перемены к лучшему лишь слабо теплилась. А кто-то мог смело и открыто об этой надежде рассказывать другим. Что же это происходит такое в сердце человека, когда он испытывает подобное? Как нам относиться к этому побуждению начать все сначала? Вот, может быть, вот это стремление, знаете, как говорят, к светлому и чистому, может быть, это просто наивность? А разве можно в наше время быть наивными? Но вот перед нами книга книг, и вот что она говорит. Книга апостола Иакова, послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Удивительные слова. Они говорят о том, что стремление к совершенству, стремление к чему-то лучшему, оно приходит свыше. Оно приходит из чертогов Царства Божьего. Стремление к добру дается самим Богом. Поэтому, когда мы испытываем подобные стремления, мы с вами даже не догадываемся о том, что в этот момент вступаем во взаимоотношения с премудрым Создателем Вселенной. И только лишь действительно присутствие Бога может смягчающе воздействовать на сердце человека. Только Его присутствие, согласно учению Священного Писания, Его влияние может так склонить сердце человека к мысли о том, что он должен что-то изменить к лучшему в своей жизни, что человек наполнится решимостью это сделать. Есть в Евангелии история. История о Закхее. Это был человек, который собирал налоги. Очередной евангельский мытарь. Вы заметили, что в Евангелиях, замечали ли вы, что в Евангелиях очень много персонажей, к которым люди, общество относилось негативно, а Евангелие их подает немножко с другой точки зрения, открывает нам взгляд на них, с позитивной. А вот есть, были люди, к которым наоборот все относились положительно и превозносили, а Иисус Христос видел их сердце, и поэтому по-другому Евангелие тоже нам их подает. И мы немного видим негативную сторону этих персонажей. Вот Закхей, мытарь, человек, собиравший налоги не для казны Израиля, а для римлян. Для римлян. В каждом городе, в крупном, было много таких постов, пунктов, где сидели эти сборщики налогов. У них были соответствующие списки с пометками, где-то лежали архивы, тоже такие книги, кто сколько выплатил налогов за там прошедшие месяцы, прошедшие годы. И вот к ним в определенный установленный срок приходили люди, и они, открывая свои книги, говорили: так, ты должен столько-то, ты должен столько-то. Потом все это они передавали конвоирам римским, и они пополняли римскую казну. Израильтяне, естественно, таких людей не любили, и не любили еще их не только лишь потому, что они собирали деньги для римлян, для оккупантов, но еще по одной причине. Каждый раз, когда вот они доставали вот эти свои списки, они, будучи людьми грамотными, могли и читать, и писать, а вот большая часть их, так сказать, клиентов были людьми неграмотными, которых легко было обмануть. И они этим очень часто пользовались. Они наживались на том, что простой человек мог забыть, сколько он заплатил, или мог не суметь поставить свою роспись, и поэтому можно было подделать за него какие-то документы. И люди иногда
платили в полтора, в два раза больше налогов, чем было установлено, чем должны были. И Закхей, судя по всему, был человеком, который не гнушался таких методов. Он был человеком низкого роста, маленький. И он слышал о том, что в его город должен прийти Иисус. И он не знал, как посмотреть на него. Он очень хотел хотя бы увидеть, хоть глазком увидеть этого удивительного человека, учителя из Галилеи. И когда собралась толпа, он, в середине которой шел Иисус, и многие были рядом с Иисусом, прикасались к Нему, беседовали с Ним, задавали Ему какие-то вопросы. А он ходил вокруг и не знал, что ему делать. Вот протиснуться туда вперед, ну кто он такой? Его Иисус увидит, и ему на ухо шепнут: это Закхей, местный мытарь, сборщик налогов. И Иисус при всех скажет ему: уходи отсюда. Ну боялся он, наверное, подобного, и поэтому придумал. Он увидел, примерно заметил, где Иисус должен проходить в скором времени. Он проследил, так сказать, траекторию его движения. И на пути следования Иисуса он нашел дерево, залез на это дерево, и вот так свесившись, может быть, еще с группой местных мальчишек, взрослый человек смотрел сверху на проходящего мимо Господа. Это смешная немного картина. Священному Писанию не чужда ирония. И вот Иисус проходит под этим деревом и останавливается. Поднимает свой взор кверху, смотрит в глаза прямо к Закхею. Тот замирает вот там вот на ветке, держась за ветку дерева. А Иисус произносит: Закхей, спускайся. Я вообще-то сегодня собираюсь у тебя отобедать или отужинать. Я в гости к тебе собираюсь. Примешь ли ты меня? Удивительно! Вы представьте себе, как вот из этого положения, смешного положения, вдруг Закхей выходит человеком, который, может быть, даже поднялся в чьих-то глазах. Сам учитель, вот этот знаменитый, собирается посетить его дом. Ладно, он спускается с дерева, идет к себе домой, все готовит, приглашает друзей, хороший стол накрывает. И вот приходит к нему Иисус. Иисус садится с ним за один стол. Иисус разделяет с ним хлеб. Иисус пьет из той же посуды, из той же чаши, из которой пьет Никодим. Не брезгует, не отворачивается от него, слушает его слова, дает какие-то ему советы. И вдруг Никодим чувствует что-то поднявшееся в его душе. Это то самое, что чувствует, как мы сегодня говорили, чувствуют все, от школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление. Желание перемен. Желание перемен к лучшему. И он встает и всем заявляет: друзья, я вчетверо верну всем тем, кого я чем-либо обидел. Верну то, что брал. Верну то, что мне не принадлежит, тем, у кого я это забрал. Удивительная перемена. Вот этот человек, он не просто ощутил желание перемен, он их сразу же осуществил. Заявил об этом, и Господь сказал одобрительно: ныне пришло спасение этому дому, дому этого сына Израилева. Да, удивительная история. Никакие обстоятельства, никакая критика, никакая клевета, никакое давление общества не могло изменить сердце этого человека. А вот присутствие Иисуса смогло смягчить сердце Никодима, и он решил начать новую жизнь. Ничто не могло его заставить сделать это, но только любовь и присутствие Христа смогли изменить его душу. Библия говорит нам, что в результате грехопадения первых людей наша планета со всеми ее обитателями оказалась во власти узурпатора, во власти дьявола.
Сатана выступает в Священном Писании, ни много ни мало, как князь этого мира. Когда мы читаем книгу Иова, в первые главы и первые стихи этой книги, там описано, что к Богу собираются его сыновья, и среди них был и Сатана. И Сатана себя подает и представляет как князь мира людей. Кто все эти остальные сыновья Божьи? Ну, судя по контексту, судя по тому, что Сатана называет себя князем земли, то есть представителем земли, он пришел, какое-то совещание, какая-то встреча очень важная, и представитель земли, Сатана. Судя по этому, все остальные присутствующие, названные сыновьями Божьими, это представители других миров. Миров, в которых не произошло грехопадение, миров, которые входят в Царствие Божие, Вселенское Царствие Божие. А Сатана, он представлял себя как князь этого мира. Но с рождением Иисуса Христа Царство Небесное приблизилось. После своего крещения Иисус провозгласил следующее. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». А с Его смертью и с Его воскресением это Царство было установлено. Незадолго до своего вознесения обратно в небесные чертоги Иисус встретился с учениками и сказал такие слова. «Приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Царство Божие установлено. Потрясающе! Там, где раньше владыкой был лишь лукавый, там, где дьявол претендовал на власть над народами, городами, семьями и душами людей, теперь было установлено Царство Небесное. Но борьба между этими двумя непримиримыми силами продолжается по сей день. Кто-то спросит, так было установлено Царство Небесное на земле? Да, было. А куда делось, кануло ли в лету царство сатаны? Нет, пока еще не кануло. Идет борьба. И не все понимают, и не все осознают, что это борьба, разворачивающаяся под покровом тайны, происходит в человеческих сердцах. Это борьба за выбор между добром и злом. Это борьба, в которой участвует каждый из нас, каждый день своей жизни. Это и есть борьба Царства Небесного и Царства Лукавого. Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, постигнуть которую смогут лишь те, кого научит сам Иисус. Знаете, то, что Царство Божие, оно вот покрыто вот этой завесой тайны, говорит апостол Павел. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, записаны такие его слова. Но многие исследователи Священного Писания считают, что это не его собственные слова, это такой древнехристианский гимн. Может быть и так, но до нас он дошел через послание апостола Павла. «И беспрекословно, великое благочестие – тайна». Благочестие и Царство Небесное – это тайна Божия. В чем же она? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Да, поэтический слог, скорее всего, действительно правы те, кто считает, что это какой-то древнехристианский гимн. Удивительные слова. Давайте над ними немножко поразмышляем. Бог явился во плоти. Действительно, остается тайной явление всей божественности, всей божественной полноты в человеческой плоти. Когда Сын Божий Иисус Христос родился, будучи беспомощным младенцем,
Точно так же, как и всех прочих младенцев, его приходилось пеленать, его приходилось кормить, его приходилось за ним ухаживать. И с каким изумлением все небо, смотря в колыбель и в ясли, где был положен этот беспомощный младенец, смотрело, осознавая, это их царь, это Божий Сын. Да, воплоти беспомощного младенца, но это Бог. Как вечный Сын Божий, сложив свое божественное величие, родился беспомощным младенцем, но при этом остался той же божественной личностью. Это тайна Царства Божьего. Показал себя ангелом, вознесся во славе. Такие слова есть вот в тексте, который мы прочитали. И эти слова сказаны о финале земного служения Иисуса. Но, знаете, тайна здесь не в том, какая сила подняла Иисуса от земли и вознесла на небо. Но, наверное, в этом не так уж и много тайны. Тайна в том, как вообще Богу удалось осуществить план освобождения человечества из-под власти дьявола. Как Он смог довести столь трудное дело до столь славного финала. Пропасть между божественной природой, в Библии сказано, Бог есть Дух, и между человеческой природой

несоизмеримо велика. Но Бог стал человеком. Как? Да и что произошло? Что произошло, друзья, в его сердце, что он решил так унизиться и стать человеком? Чем руководствовался Божий Сын, когда он, будучи источником жизни, решил и принял решение умереть ради грешного человечества? Где Бог, податель жизни, а где смерть, удел всякого человека? Кажется, между этими понятиями непреодолимая пропасть, но он, будучи свят и праведен, решает принять на себя ответственность за грехи людей. Но и это не все. Опять же, Бог, святой и праведный, решил в своем присутствии терпеть грешников, преступников, хулителей его имени, невоздержанных, гневливых, обидчивых и обидчиков, всех нарушителей закона. Сколько тысячелетий длится эта история, и этот мир еще существует. Бог не просто решил терпеть мятежную планету, но что-то таинственное в его душе подвигло его понести на себе вину за преступление человека и принять наказание вместо преступников. Воистину, Божьи дела окружены тайной. То, что Иисус проповедан в народах, принят верою в мире, друзья, это не меньшая тайна, чем его смерть и воскресение. Вспомним, что происходило тогда, когда Иисус был, как говорит пророк Исаия, обезображен паче всякого человека. Когда Иисуса предали римлянам, мы помним с вами, что Понтий Пилат хотел его освободить, и он решил, некоторые Евангелия об этом упоминают, некоторые нет, и он решил, что, может быть, если он предаст Иисуса бичеванию, то есть наказанию, все-таки была какая-то смута, люди были чем-то смущены, и в центре этих событий был вот этот человек, Иисус из Назарета, и галилейский учитель. Он решил его бичевать, а потом опять представить народу. И он так и сделал. И когда он показал Иисуса народу, он спросил, что мне сделать с ним? Вы называете его, его называют царем иудейским. Что мне сделать с царем иудейским? И тогда начальники народа подговорили народ требовать его распятия. А тогда была Пасха, и по традиции, особой пасхальной традиции, Понтий Пилат мог отпустить одного преступника. Он решил воспользоваться этой возможностью. Он вообще искал возможности спасти Иисуса, но не довел это дело до конца. И это было неправильно, это было плохо. Он должен был проявить твердость, но он этого не сделал. Тем не менее, искал возможности спасти Иисуса. И вот приводят из темницы Вараву. Варава был убийцей. Варава был организатором мятежа, напал то ли на римлян, то ли на сочувствующих римлян римской власти, может быть, на таких людей, как Закхей, своих же единоплеменников, но которые, как я сказал, сочувствовали римской власти, совершил убийство, после этого был схвачен и был приговорен к крестной смерти, к распятию на кресте. И вот поставили рядом Иисуса, который давал жизнь. Это происходило не где-то в темном углу, все это видели и знали. Он исцелял, он воскрешал, он утешал, он кормил, он благотворил. Вот все, кто оказывались рядом с ним, испытывали на себе его смягчающее влияние его учения и его духа. Атмосфера вокруг него была такая, что располагала к нему, смягчала сердца людей. Или, напротив, люди ожесточались. Так вот, поставив рядом источник жизни, подателя жизни и

убийцу. Пилат думал, ну это же естественно. Люди сейчас посмотрят и сделают правильный, разумный выбор. И люди свой выбор сделали. Вы помните, они кричали: «Вараву! Отпусти нам Вараву! А что сделать мне с Иисусом, называемым царем иудейским? Распни его, распни!» был ответ. И в этот момент Пилат сдался. Он услышал еще такие слова, что тот, кто защищает человека, называющего себя царем иудейским, не друг кесарю. И он испугался, он повелел принести большой сосуд с водой, на глазах у всех умыл руки, таким образом заявив: «Я не виновен в крови этого праведника». Но он не сделал на самом деле всего, и это был его приказ. Он отдал Иисуса солдатам. Это он приказал. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он сделал этот страшный шаг. И вот Иисуса взяли солдаты римские, они собрали, собрался целый полк для того, чтобы посмотреть на этого человека. Многие о нем слышали. И вот они увидели теперь его не в толпе почитателей, а избитого и оплеванного. Они увидели на нем разодранные одежды, изможденного и уставшего. И они решили поиздеваться над ним. Они сплели из колючего терна венец, одели ему на голову, били палкой по голове. А после этого, достаточно насмеявшись и надругавшись над ним, накинули ему на плечи красный материал, как будто бы это был плащ царский, пурпур, красный, это цвет царской власти. Они становились над ним на колени и, смеясь, произносили: «Радуйся, царь иудейский». Вдоволь насытившись этим, они возложили на него крест и повели к месту казни. На Голгофе его распяли. Его повесили на кресте между двумя преступниками. Один преступник с правой стороны, другой преступник с левой стороны. Но один из преступников признал в нем Мессию. Как? Как один из преступников, висевший рядом с ним на кресте, увидел в нем Мессию? Как римский сотник, который смотрел на все это и руководил казнью, сумел в оплеванном, избитом, пригвожденном ко кресту человеке увидеть такую славу, силу и величие, которого не может быть в людях? Как он этому униженному, но славному в своем унижении Богу отдал свою веру? Сотник, стоявший напротив, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Вот это тайна, как человечество могло принять Бога униженного и распятого. Каждый это может тоже испытать. Посмотрите на Иисуса в последние часы и минуты его жизни. Посмотрите на него, пригвожденного ко кресту. Как получается таким образом, что в этой картине и в нем, висящем на кресте, мы видим славу Божью, славу Божьего Сына, и отдаем ему свои сердца. Это еще одна тайна Царства Божия. Это и есть тайна Царства Божьего. Тайна неразгаданная, но доступная всем нам. Воистину, Царство Божие есть тайна, но оно существует. И для того, чтобы в Царство Божие войти, не обязательно понимать всей глубины его неисчислимых тайн. Напротив, Иисус, он всегда старался подобрать такие слова, чтобы поняли это самые простые люди, самые неученые, чтобы поняли, что уже сегодня и сейчас можно войти в Царство Небесное и быть частью Царства Божьего. Когда мы
становимся на колени, открываем свое сердце Иисусу, откуда-то приходит утешение, исцеление или совет. Когда мы изучаем Священное Писание, нам открывается что-то новое о Боге, чего раньше мы не знали. Когда мы не видим выхода из трудных обстоятельств и поднимаем свой взор к небесам, как веянием тихого ветра наша душа наполняется надеждой на помощь свыше. Это оно и есть непостижимое, но доступное нам Царство Небесное.

Здравствуйте. Когда ребенок подрос, родители задумываются о том, чтобы отдать его в детский сад. Но понимаем ли мы, насколько это сложный и важный этап для ребенка? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.